0: и всякий раз вызывала любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый, и поэтому его любят все, жена, знакомые, пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты. Лампа стоила недорого, всего 12 с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней и теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и дешевая, но очень хорошая. Доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и пациентов, и те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта, 12-рублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых, на высоком хрустальном стержне с роскошным абажуром, но та стоила 60. А за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не только что лампу. Были две хорошие лампы у Потаниных. «О!» — воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил: «Извините, пожалуйста». Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего. Это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих. «Ай да баба!» — похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и рассердился. «Сумасшедшая! На людей бежит! Но, может быть, у нее кто-нибудь болен?» От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился, но сделался осторожнее и внимательнее, и говорил уже не «извините, пожалуйста», а просто «извините». «Довольно с них и этого», — думал он. Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большей отчетливостью. Глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо. Возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, улица стала неприветливой и холодной, и в неумолкающем грохоте ее послышались нотки усталости и беспокойной жалобы. Доктор крупно набавил шагу, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее, но в голове у него проходили все те же радостные мысли о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин, и он будет сидеть и греться у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет, письменный стол, кушетка и книжный шкаф. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа. Очень дешевая, но красивая лампа. До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих, и из него послышались неясные крики. Люди толкались, казалось, на одном месте, двигали беспорядочно руками и что-то кричали. За грохотом улицы слов разобрать было невозможно, но в повышенном тоне голосов звучало беспокойство и странная злоба. Странная, потому что в ней чувствовалась радость. На улице все становятся любопытны, и доктор остановился, напряженно вглядываясь в колышущуюся и быстро нарастающую массу. «Что бы это такое было?» — догадывался он. Внезапно черное пятно яростно завозилось, загрохотало громче, чем улица, и все разом быстро тронулось в одну сторону, расплываясь и выкидывая из себя отдельных бегущих людей. И ясно выделилась одна громкая и отчетливая фраза: «Вор! Держите вора!» Впереди всех, не особенно быстро, как показалось Александру Павловичу, бежал невысокий человек, ловко и спокойно лавируя между встречных, по-видимому, вор. «Если он будет бежать все так же вдоль улицы, то его поймают. Ему бы свернуть сюда, в переулок», — подумал доктор про длинный и глухой переулок, открывавшийся в нескольких шагах от него. И когда вор, точно услышав его мысли, свернул с панели и бросился через улицу прямиком на доктора, он обрадовался и тотчас же болезненно сморщил лицо. Поверх голосов преследующей толпы выделился и словно пронзил воздух острый высокий свист. Непрерывный, резкий, проходил он сквозь темную стаю звуков, как длинное сверкающее лезвие, и было страшно его слушать, и холодную неумолимой жестокостью веяло от него. В самую глубину души проходил он, и хотелось бежать самому, махать руками, кричать, что-то делать безумное и злое. И еще свист, и еще целый десяток ртов выпускал острые змеящиеся стрелы, и жадно взывала разноголосая толпа: «Держите вора!» Вытянув шею и быстро двигая головой, как ищущая собака, доктор прикованным взглядом следил за вором, то теряя его за экипажами, то вновь охватывая одним взглядом всего его, от быстро перебегающих ног до непокрытой головы, при каждом прыжке словно распухавший от разметавшихся волос. «Держите вора!» Вопила толпа, и острый свист, еще более разросшийся, сверлил и терзал мозг. Преследуемый уже подбегал к доктору, и хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо. Оно было молодое, с тоненькими светлыми усиками, и такое простое и обыкновенное в своем выражении, как будто человек этот вовсе не спасался от погони, а делал какое-то простое и неважное дело. Вместо бороды у вора были редкие желтенькие пушинки, и выглядывали они со своего места просто, смирно и даже немного скучно, напоминая о чем-то далеком от улицы с ее жестоким свистом и беспощадной травлей. Нерешительно, как человек, который еще сам в точности не знает, как он намеревается поступить, Александр Павлович сделал полшага навстречу бегущему и слегка приподнял и растопырил руки, в одной из которых оставалась завернутая в бумагу лампа. С разбегу вор ударился о его грудь, охнул всем нутром, вышиб из рук лампу и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Но уже в следующую секунду в ворот его впилась железная рука. «Стой, каналья, не уйдешь!» — проговорил сквозь зубы доктор и сильно встряхнул его. Вор попробовал рвануться, но тотчас понял бесполезность попытки. Он был невысокий, тщедушный, почти юноша, а доктор высокий, сильный и, как показалось вору, свирепый. И он сразу успокоился. Дышал он часто, коротенькими и неглубокими вздохами, и тихо попросил: «Пустите». «Как бы не так», — ответил доктор и сильнее закрутил ворот. Лицо юноши краснело, ворот, видимо, душил его, и, шевельнув болезненно плечами, он хрипло сказал: «Ведь больно же, пустите!» Александр Павлович немного отпустил. И так молча стояли они и рассматривали друг друга с необыкновенным любопытством, прямым, спокойным и властным. Быть может, когда-нибудь они встречались в толпе и проходили мимо, не видя друг друга, но теперь один из них был пойманный вор, а другой — человек, который поймал его, и это крепко и странно соединило их. Доктору казалось, что первый раз в жизни видит он человеческую физиономию и впервые понимает, что такое глаза, нос и губы. И когда он понял, что такое глаза, нос и губы, они представились ему такими милыми, простыми и жалкими в своих потребностях видеть, дышать и целовать, что ему захотелось ласково погладить их рукой. И пушинки на подбородке желтели все так же мирно по-домашнему, и при взгляде на них доктору сделалось бесконечно грустно и еще более жалко. И в ту же минуту с загадочной и непередаваемой ясностью почувствовал он как чужую свою правую руку, которую держал вора. От плеча до стиснутых пальцев чувствовал он ее и мучился желанием снять. Но она была как деревянная, и с виду все так же спокойно лежала на шее человека с пушинками. «Что же ты молчишь?» — просительно сказал доктор. Вор, не отрываясь взглядом, быстро ответил: «А что же я буду говорить?» И опять они замолчали. И уже не только руку, но всего себя почувствовал доктор. Почувствовал глаза, как они глядят, почувствовал платье, облекающее тело, и папиросы в левом кармане, пальто. Как будто мозг его расплылся по всему телу, и всякая частица тела стала глазами и умом. И не нужно было глядеть и думать, чтобы от головы до ног увидеть себя и почувствовать. И не только себя, но и вора почувствовал он так же ясно и странно, словно оба они. И доктор, и вор были ему посторонние, и словно оба они были он. Не глядя, видел он вора с опущенными руками и себя с широко расставленными ногами и протянутой рукой. И эта поза была проста и дика до ужаса. Человек держал другого человека. «Послушай», — начал доктор, но кончить ему не удалось. Грохочущей волной налетели преследователи, закружили и разъединили их, затопили криком, говором и торжествующим смехом, ослепили сверканием зубов и возбужденных глаз и шумным болтливым потоком тронулись в участок. И тогда все стало опять просто и понятно, и доктор медленно стал припоминать лампу, извлекая представление о ней из какой-то глубокой дали, пока оно не сделалось ясным, живым, почти осязаемым. «Разбилось», — с горем подумал Александр Павлович, «а я даже кусков не посмотрел». Он обернулся назад и в последний раз взглянул в том направлении, где осталась разбитая лампа. И опять ему стало жаль вора, а потом лампу. И так поочередно он жалел то человека, то вещь. И пока он жалел одно, другое вызывало в нем злобу. И так дошел он до участка.
1: «Это вы его схватили?» — спросил его околоточный надзиратель.
0: «Я?» — ответил Александр Павлович и обернулся. Все глаза глядели на него, и лица обидно улыбались. И, поспешно запинаясь, доктор оправдывался. «Сам не знаю, как это вышло. Он бежал, а я... Так это неприятно».
1: «Нет, почему же? Это даже очень приятно», — утешил его околоточный надзиратель.
0: И когда доктор вновь оглянулся на окружающих, все они были серьезны и смотрели на него ласково и поощрительно. Потом... Человека с пушинками заперли в грязную камеру вместе с другими ворами, пьяницами и проститутками, а доктора околоточный надзиратель вежливо проводил до дверей, благовоспитанно говоря:
1: «Очень приятно познакомиться с образованным человеком. Такая, знаете, грандиозная масса жуликов, что очень, очень приятно».
0: Хотя новая лампа была разбита, но в квартире Александра Павловича и без нее света было достаточно. В кабинете горела большая министерская лампа. приобретенная еще в то время, когда доктору впервые пришла мысль о диссертации. В столовой бросала яркий свет висячая лампа. Были лампы и в гостиной, и в двух других комнатах, и вся квартира выглядывала оттого веселой и приветливой. Особенно заметно становилось это, когда взгляд попадал на полузадернутое окно. Там была тьма, и шумел начавшийся дождь. «Так это неприятно», — говорил Александр Павлович, качая головой. «И никак нельзя было бы починить ее», — отвечала жена его, Варвара Григорьевна. Она тоже была огорчена, но старалась скрывать это от мужа. Она очень любила его. «Не в том дело, зачем я схватил его?» «Не ты, так другой. Вот пустяки. Пойдем посидеть в гостиной». Они очень любили свою гостиную и освещали ее даже в те вечера, когда никого не было посторонних. Вначале им больше нравился кабинет, но теперь с новой мебелью и цветами гостиная стала уютнее и приятнее. «Вообрази, как хорошо было бы с новой лампой», — сказала Варвара Григорьевна. Она сидела на диване, и голова ее лежала на плече мужа. «Да, хорошо бы», — вообразил доктор и вздохнул. «Мне бы только посмотреть, как бы это было, а там пусть бьется», — размышляла Варвара Григорьевна. Александр Павлович засмеялся, поцеловал жену в щеку и спросил: «Ты счастлива? А ты и я? Знаешь, мне все этого жалко, вора, ужасно жалко». «Ну вот, ты уж очень добр, и потом ему, наверное, в тюрьме лучше. Ты слышишь, какой дождь? Скверно, а Ивановы, должно быть, не придут». Доктор ясно увидел тюрьму и человека с пушинками, как он там сидит. Темно, так как горит только маленькая скверная лампочка, ползают клопы, и на двери висит большой железный замок. И запертый сидит человек с пушинками и о чем-нибудь думает, может быть, о человеке, который его схватил. «Главное, зачем я его схватил?» — раздумчиво говорит Александр Павлович. «Как это нелепо! Выйди я из магазина на 5 минут раньше, и ничего бы этого не случилось. Никогда не нужно вмешиваться в эти уличные истории», — замечает жена поучительным тоном. «Когда я жила у тети, к нам тоже залез вор, и его судили». «Ты замечаешь, Саша, как за последний год мы обставились?» «Я уже думал. И ведь совсем молодой парень этот вор, и лицо истощенное». «Нужно еще хороший книжный шкаф», — продолжала Варвара Григорьевна. «Твой мал. Ты записываешь книги, которые у тебя берут?» «Ну, кто там берет? Нет, все-таки, а то и не заметишь, как ни одной книги не останется». Оба задумались и, тепло прижавшись друг к другу, рассеянно обводили глазами светлую и красивую комнату. Варвара Григорьевна вспоминала о том, сколько книг было у ее тетки и как все они распропали. Доктор старался припомнить вора с его особенными глазами, носом и ртом, и не мог. Ясно представлялись многие лица, знакомые, совсем чужие, а этого лица, нужного для жалости, не появлялось. Тогда доктор попытался вообразить тюрьму с ее мраком и грязью, и тоже не мог. «А знаешь, чего я тебе купила закусить?» — спросила Варвара Григорьевна, разглаживая рукой волосы мужа. «Чего?» Доктору уже хотелось есть, и он начал угадывать, но не угадал. «Омаров!» — с гордостью воскликнула Варвара Григорьевна и пояснила: «Я думала, придут Ивановы, но тем лучше, ты сам съешь». И они несколько раз поцеловались. Потом они пили чай, и доктор ел омары, А после чаю они перешли в кабинет, и доктор читал жене вслух. Дождь ровно и еле слышно сквозь толстые стекла шумел за окном, ровно и успокоительно звучали фразы романа, и было так светло от большой министерской лампы. «Довольно, спать пора», — решительно сказала Варвара Григорьевна и захлопнула в руках доктора книгу. Лениво поднявшись с дивана, она закинула руки за голову и потянулась, извиваясь всем телом и выставляя вперед грудь. Не давая опустить рук, Александр Павлович обнял ее и поцеловал в шею. «Все-таки жалко», — сказал он. «Ну, оставь, купим новую». Доктор говорил о человеке, но после слов жены подумал, что говорит о лампе. И, обнявшись, они пошли в спальню.
2: Мы читали рассказ Леонида Андреева «Случай».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Андреев. Рассказ «Герман и Марта». Читает Владимир Антоник.
2: Обоим влюбленным было за 50. Марте Иконен 51 год и Герману Метанену 56. Когда началась у них эта странная, смешная и печальная любовь, не знал никто в Мицикюлях, да и не старался узнать. Там люди молчаливые, и скрытность их естественна, как естественно молчание зеленых мхов, безгласность снега и глубокая тишина невысоких небес. Оба они вдовели, и Марта, и Герман. Но каждый в браке своем жил хорошо, как это принято у молчаливых людей, которые не кричат и не жалуются. И у Марты был сын высокий, худой, склонный к чахотке работящей Вилли, а у вдовца осталась дочь, уже немолодая и некрасивая девушка с широкоскулым злым лицом и водянистыми глазами. Ее серо-желтые волосы напоминали парик у дешевых кукол, а юбка непонятного цвета и выленившая кофточка имели такой вид, как будто больше всего на свете ненавидит она свою одежду. Звали ее Тильда. Но далеко позади тихой полосы вдовства, за тем временем, когда еще не рожались на свет ни Вилли, ни Тильда, вспоминалось старикам нечто милое сердцу, что и было, вероятно, началом их необыкновенной любви. Однажды летом, идя каждый по своему делу, они встретились в лесу и молча прошли вместе 8 километров. У большой дороги они простились, и каждый пошел дальше по своему делу. Марта, тогда еще девушка, готовилась к своей свадьбе, а Герман, тогда еще жених, готовился к своей. Только всего и было. Впрочем, прощаясь, Герман долго держал руку девушки, а она долго держала свою руку в его руке. Но молчание они не нарушили, и оба смотрели в сторону. Это было летом у большой дороги на опушке леса, и Герман видел возле трухлявого пня кустик земляники, которой много уродилось в то лето. А Марта слушала, как звенят бубенцами невидимые в лесу корова и теленок. Но сказать они ничего не сказали, и молчание не нарушили. Овдовев, они стали чаще видеться друг с другом, но не так часто, чтобы это бросалось в глаза. Иногда неделями не встречались. Дома их, проконопаченные мхом, почерневшие от снега и осенних дождей, находились рядом, и смежные небольшие участки их земли разделялись гнилым забором из наклонных черных жердей. В одном месте верхние жерди проломились, и тут был лаз, которым они пользовались для соседских деловых сношений. И у Германа его неширокая полоса земли была под травою, и не было на ней ни кустика, ни дерева, а у Марты часть земли запахивалась сыном под овес, и был, кроме того, кусок серого корявого леску, откуда брали сучья на зиму. И вокруг до самого черного сплошного леса на холме стояли одиноко такие же домики и такие же заборы. И жили в них все такие же Иконены и Матынены. Других фамилий почти совсем не было в Мицикюлях. Вероятно, все они находились в далеком родстве, как в родстве состоят и деревья в лесу, родившиеся от общего семени. С любовью своею Герман и Марта не торопились. И она росла медленно, как всякая поросль. Весною и летом быстрее, зимою совсем останавливалась. Очень возможно, что они просто не замечали течение времени или не видели ему конца. И когда решили они пожениться, то встало перед ними новое препятствие. По строгому закону страны старики за 50 лет могут венчаться только с разрешения детей. Они знали и раньше про этот закон, но, может быть, им не хотелось про него думать. Но тут пришлось. Происходило это весной в мае, когда всякая любовь шагает быстро. Но, хотя день был ясный и теплый, сидели они в избе у Марты на лавке перед закрытым окном, за которым неясно желтел лук в золоченных скромных цветочках. И оба думали. «Вилли не позволит. — сказала Марта. «Нет, позволит». «И моя Тильда позволит, как ей не позволить», — сказал Герман. У него были рыжие бачки кустиками и красное сморщенное лицо. С годами он стал легкомыслен и самонадеян. «Нет, не позволит». И Вилли действительно не позволил. Через неделю вечером у того же окна он выслушал просьбу матери и долго молчал, сжав тонкие серые губы. Вероятно, он был удивлен, но не показал этого, и в его голубых, как кусочки стекла, маленьких глазах нельзя было прочесть ни удивления, ни сочувствия, ни гнева. И, помолчав еще, решительно и коротко сказал: «Нельзя».
3: «Почему нельзя? А если можно? Ты подумай, Вилли, я подожду».
2: Но и еще подумав, он также коротко и решительно ответил: «Нельзя». Потом они еще час сидели рядом на лавке и молчали. И в тот же вечер такой же ответ получил Герман от своей дочери Тильды. Но и злой ответ был быстрее, и Герман не сразу поддался, даже кричал и обругал свою дочь: «Сатана!» А у той побелел нос и покраснели скулы, и видно было, что она ненавидит не только платье свое, но и глиняные волосы, и отца, и весь свет. Через час Герман и Марта сошлись у забора. Они не назначали свидания, но так случайно вышло, что каждый пошел к забору. И Марта сказала: «Вилли не позволил». «А Тильда тоже?»
4: «Тоже. Сатана».
2: А в окна, пока они думали, смотрели на них Вилли и Тильда, каждый в свое. И за мутным стеклом их лица были как серые неподвижные пятна. Уже наступила ночь, но свет еще не погас, и не было вероятия, что когда-нибудь и погаснет. Так был он неподвижен и тускл. Над головой беззвездное небо мутнело голубым, а на западе, над оранжевой полоской заката, синими тяжелыми свитками перекинулись неподвижные тучи, на одном краю завязавшись в большие мягкие узлы. Но если бы и двинулись они, и закрыли небосвод, свет все же бы не погас, и только не так красна стала бы крыша на далеком господском доме. Было тепло. Под обрывом дымилась река ночным туманом, а за рекой в березовом пахучем лесу куковала кукушка. Это была весна, май, когда широко шагает всякая любовь. И Герман решительно сказал: «Завтра я поеду в Выборг. Мы еще посмотрим».
3: «Поезжай», —
2: согласилась и Марта. Через неделю Герман поехал в Выборг. Это было первый раз, когда он так далеко уезжал из Мициколь. Хотя ехать по железной дороге приходилось всего 3 часа. И в первый раз он видел город. Как и деревья в их лесу, Метананы и Иконаны вообще никуда не ездили. А если кто сходил с ума, то он прямо уезжал в Америку и пропадал навсегда, как срубленная сосна. Но и в Выборге ничего хорошего не сказали Герману. А спирту он напился, а деньги пропил и потерял, и назад вернулся только через 5 дней, пешком. Потом, через некоторое время еще, Герман и Марта вдвоем ездили к приходскому ленцману за 20 километров. И все уже знали, глядя на них, зачем они едут. Знали и то, глядя на них в обратном пути, с чем они возвращаются. Но ни в одних из наблюдавших глаз, ни в голубых, ни в серых, нельзя было прочесть ни удивления, ни сочувствия, ни насмешки. Ездили они на чужой лошади, которую выпросил Герман у соседа. И на возврате Герман гнал ее без милосердия и кричал на нее: «Сатана!». Видя, что закон сильнее их любви, Марта и Герман решили подкупить детей. У Марты от покойного мужа оставались спрятанными 400 марок, да у Германа за проданный когда-то участок сохранилось около 800, итого 1200. Но и на деньги не пошла непреклонная Тильда, а Вилли с тем же безучастным видом и так же коротко ответил: «Нельзя». На самом деле и Вилли, и Тильде Деньги были очень нужны, так как за это время, подчиняясь действию весны и обстоятельств, они сами успели полюбить друг друга и сами решили пожениться. Они были молоды, и это было их право, которого никто не отрицал. К тому же вел их и хозяйственный расчет. В отдельности каждый имел мало, а вдвоем они будут иметь большое поле, частью под травою, а частью под овсом, и небольшой корявый лесок. Марта ничего не сказала, узнав о намерении детей жениться. А Герман ругался и ходил молчать по соседям, у которых рассчитывал найти сочувствие. Но сочувствия не встретил, и они тоже молчали, и кончалось лето, с которым проходит и любовь. И скоро он успокоился. Теперь по ранним вечерам в холодке наступающей долгой ночи у забора молча стояли и смотрели в стороны влюбленные Вилли и Тильда. А за мутными стеклами окна серело неподвижное пятно лица Марты. Сперва их было два. Герман тоже глядел на влюбленных, покамест ему не надоело это. И к зиме все стало так, словно никогда Герман и Марта и не думали жениться, а Вилли и Тильда всегда были женихом и невестой. Они уже вместе ездили в Выборг на ярмарку покупать наряды и лошадь для Вилли, так как Герман отдал дочери деньги, и так же поступила Марта со своими 400 марок. И все знали, зачем они едут. А потом все узнали новую лошадь Вилли и молча занесли ее в список с живых тварей, населявших Мецикюли и бывших на счету у приходских властей и у Бога. Под самое Рождество Марта пропала. 2 дня молчал и ждал ее сын Вилли, и всю вторую долгую ночь не спал. Выходил раздетый за дверь и слушал. Но все молчало. И снег был бел даже в темноте, а избы и заборы черны. Чернее же всего было небо за белой прямой крышей Тильдиного дома. На 3-й день, когда рассвело, Вилли позвал с собой рыбака Айрику с Багром, и они вдвоем пошли разыскивать пропавшую Марту. Ясные на неглубоком снегу прямые следы шагов привели их к забору, к тому лазу, через который общались соседи. Потом следы пересекали вспаханное с осени замерзшее под снегом поле, и тут были неровны, нога вихлялась на колчах. Дальше следы по крутому спуску по снежной целине привели их на реку. И тут дело стало ясно. На льду снегу было совсем мало, и Марта шла прямо и ровно, как по ниточке, ни разу не остановилась и не повернула. Шла, как приходский землемер. И по бокам ее узкого следа молча и неторопливо

0: шагали Вилли и рыбак Айрика с багром. У проруби, где снег оледенел от пролитой воды, они остановились и закурили, всматриваясь в черное отверстие, уже затянувшееся тонким ледком. Но зоркий Айрика увидел следы за прорубью, и они пошли дальше. За лесистым поворотом открылась черная полоса, пересекавшая реку. Там находилась Быстрина, не замерзающая в самые сильные морозы. А перед Быстриною было глубокое место, и туда шли прямые, как по ниточке, узкие следы. К открытой воде лед становился тоньше, и снегу на нем меньше. И перед самой чернотою глубокой воды следы обрывались вместе с обломанным ледком. Некоторые льдинки унесло течением, другие уже смерзлись и припаялись к краю, и одна вмерзла тонким обсосанным ребром. Марту опытный Айрика нащупал багром на Быстрине, на мелком месте, куда сволокло ее течением. Потом на новой лошади ее привезли домой, и все 6 дней до похорон в ее доме целую ночь светился замерзлым стеклом неяркий огонь. Он был один на все Митсикюли, где с 8 часов вечера во всех черных избах гасили свет, и это придавало огню неестественно бодрый и многозначительный характер, словно он один разговаривал, когда все молчит. Но всего удивительнее было то, что Марта утопилась зимою, когда гаснет всякая любовь.
1: Мы читали рассказ Леонида Андреева «Герман и Марта».

0: слушаете «Радио Звезда». Леонид Андреев. Рассказ «На станции». Читает Станислав Федосов.
1: Была ранняя весна, когда я приехал на дачу, и на дорожках еще лежал прошлогодний темный лист. Со мной никого не было. Я один бродил среди пустых дач, отражавших стеклами апрельское солнце. Сходил на обширные светлые террасы и догадывался, кто будет здесь жить под зелеными шатрами берез и дубов. И когда закрывал глаза, мне чудились быстрые веселые шаги, молодая песня и звонкий женский смех. И часто я ходил на станцию встречать пассажирские поезда. Я никого не ждал, и некому было приехать ко мне. Но я люблю этих железных гигантов, когда они проносятся мимо, покачивая плечами и переваливаясь на рельсах от колоссальной тяжести и силы, и уносят куда-то незнакомых мне, но близких людей. Они кажутся мне живыми и необыкновенными. В их быстроте я чувствую огромность земли и силу человека. И когда они кричат повелительно и свободно, я думаю, так кричат они и в Америке, и в Азии, и в огненной Африке. Станция была маленькая, с двумя короткими запасными путями. И когда уходил пассажирский поезд, становилось тихо и безлюдно. Лес и лучистое солнце овладевали низенькой платформой и пустынными путями и заливали их тишиной и светом. На запасном пути под пустым заснувшим вагоном бродили куры, роясь около чугунных колес, и не верилось, глядя на их спокойную кропотливую работу, что есть какая-то Америка и Азия и огненная Африка. В неделю я узнал всех обитателей уголка и кланялся как знакомым сторожам в синих блузах и молчаливым стрелочникам с тусклыми лицами и блестящими на солнце медными рожками. И каждый день я видел на станции жандарма. Это был здоровый, крепкий малый, как все они, с широкою спиною, туго обтянутой синим мундиром, с огромными руками и молодым лицом, на котором сквозь суровую начальственную важность еще проглядывала голубоглазая наивность деревни. Вначале он недоверчиво и мрачно обыскивал меня глазами, делал недоступно строгое, без послабления лицо, и когда проходил мимо, шпоры его звучали особенно резко и красноречиво. Но скоро привык ко мне, как привык он к этим столбам, подпирающим крышу платформы, к пустынным путям и заброшенному вагону, под которым копошатся куры. В таких тихих уголках привычка создается быстро. И когда он перестал замечать меня, я увидел, что этому человеку скучно. Скучно, как никому в мире. Скучно от надоевшей станции. Скучно от отсутствия мыслей. Скучно от пожирающего силы безделья. Скучно от исключительности своего положения где-то в пространстве между недоступным ему станционным начальством и недостойными его низшими служащими. Душа его жила нарушениями порядка, а на этой крохотной станции никто не нарушал порядка, и каждый раз, когда отходил без всяких приключений пассажирский поезд, на лице жандарма выражались расстройство и досада обманутого человека. Несколько минут в нерешимости он стоял на месте, и потом вялую походкой шел на другой конец платформы без определенной цели. Дорогою на секунду останавливался перед бабою, ожидавшей поезда, но баба была как баба. И, нахмурившись, жандарм следовал дальше. Потом Он садился вяло и плотно, как разваренный, и чувствовалось, как мягкий и вялый под сукном мундира его бездеятельные руки. Как в мучительной истоме безделья томится все его крепкое, созданное для работы тело. Мы скучаем только головою, а он скучал весь насквозь, снизу доверху. Скучала его фуражка с бесцельным молодечеством, сдвинутая набекрень. Скучали шпоры и тренькали дисгармонично, в раздробь, как глухие. Потом он начинал зевать. Как он зевал! Рот его кривился, раздираясь от одного уха до другого, ширился, рос, поглощал все лицо. Казалось, еще секунда, и в это растущее отверстие можно будет рассмотреть самые внутренности его, набитые кашей и жирными щами. Как он зевал! С поспешностью я уходил, но долго еще подлая зевота сводила мои скулы, и в слезящихся глазах ломались и прыгали деревья. Однажды с почтового поезда сняли безбилетного пассажира, и это было праздником для скучающего жандарма. Он подтянулся, шпоры звякнули отчетливо и свирепо, лицо стало сосредоточено и зло, но счастье было непродолжительно. Пассажир заплатил деньги и торопливо, ругаясь, вернулся в вагон. А сзади растерянно и жалко тренькали металлические кружки, и над ними расслабленно колыхалось обессилевшее тело. И порою, когда жандарм начинал зевать, мне становилось за кого-то страшно. Уже несколько дней около

0: станции возились рабочие, расчищая место, а когда я вернулся из города, пробыв там 2 дня, каменщики клали 3-й ряд кирпича. Для станции воздвигалось новое каменное здание. Каменщиков было много, они работали быстро и ловко, и было радостно и странно смотреть, как вырастала из земли прямая и стройная стена. Залив цементом 1 ряд, они устилали следующий, подгоняя кирпичи по размеру, кладя их то широким, то узким боком, отсекая углы, примериваясь. Они размышляли, и ход их мысли был ясен, ясна их задача. И это делало их работу интересную и приятную для глаза. Я с удовольствием смотрел на них, когда рядом прозвучал начальственный голос.
1: «Слушай, ты, как тебя? Не тот кладешь!»
0: Это говорил жандарм. Перегнувшись через металлическую решетку, которая отделяла асфальтовую платформу от работающих, он показывал пальцем на кирпич и настаивал.
1: «Тебе, я говорю, борода, вон тот положь, видишь, половинка!»
0: Каменщик с бородою, местами белевший от извести, молча обернулся. Лицо жандарма было строго и внушительно. Молча последовал глазами за его пальцем, взял кирпич, примерил и молча положил назад.
1: Жандарм строго взглянул на меня и отошел прочь.
0: Но соблазн интересной работы был сильнее приличий. Сделав 2 круга по платформе, он снова остановился против работающих в несколько небрежной и презрительной позе, но на лице его не было скуки. Я пошел в лес, а когда возвращался назад через станцию, был 1 час дня, рабочие отдыхали, и было безлюдно, как всегда. Но у начатой стены кто-то копошился, и это был жандарм. Он брал кирпичи и докладывал 5-й неоконченный ряд. Мне видна была только его широкая обтянутая спина, но в ней чувствовалось напряженное размышление и нерешительность. Очевидно, работа была сложнее, чем он думал. Обманывал его и непривычный глаз, и он откидывался назад, качал головою, нагибался за новым кирпичом, стуча опустившейся шашкой. Раз он поднял палец вверх, классический жест человека, нашедшего решение задачи, вероятно, употребленный еще Архимедом, и спина его выпрямилась самоувереннее и тверже. Но сейчас же съежилась опять в сознании неприличности взятой работы. Было во всей его рослой фигуре что-то притаившееся, как у детей, когда они боятся, что их поймают. Я неосторожно чиркнул спичкой, закуривая папиросу, и жандарм испуганно обернулся. Секунду он растерянно смотрел на меня, и внезапно молодое лицо его осветило слегка просительной, доверчивой и ласковой улыбкой. Но уже в следующее мгновение оно стало недоступно и строго, и рука потянулась к жиденьким усам. Но в ней, в этой самой руке, еще лежал злополучный кирпич. И я видел, как мучительно стыдно ему и кирпича этого, и своей невольной предательской улыбки. Вероятно, он не умел краснеть, иначе он покраснел бы, как кирпич, который продолжал беспомощно лежать в его руке. Стену возвели до половины. И уже не видно, что делают на своих подмостках ловкие каменщики. И опять мается по платформе и зевает жандарм. И когда, отвернувшись, проходит мимо меня, я чувствую, что ему стыдно. Он меня ненавидит. А я гляжу на его сильные руки, вяло болтающиеся в рукавах, на его нестройно брякающие шпоры и повисшую шашку, и мне все кажется, что это не настоящее, что в ножнах совсем нет шашки, которой можно зарубить,

0: а в кобуре нет револьвера, которым можно насмерть застрелить человека. И самый мундир его тоже не настоящий, так нарочно, какой-то странный маскарад среди белого дня, пред апрельским правдивым солнцем, среди простых работающих людей и хлопотливых кур, собирающих зерна под заснувшим вагоном. Но порою мне становится за кого-то страшно. Уж очень он скучает.
1: Мы читали рассказ Леонида Андреева «На станции».

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и лисица.
1: Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть кур красть? Крестьянин говорил лисице, встретясь с нею. Я, право, тебе жалею. Послушай, мы теперь вдвоем. Я правду всю скажу. Ведь в ремесле твоем ни наволос добра не видно. Не говоря уже, что красть и грех, и стыдно, и что бранит тебя весь свет. До дня такого нет, чтоб не боялась ты за ужин или обед в курятнике оставить шкуры. Ну, стоят ли того все куры? Кому такая жизнь сносна?
2: Лисица отвечает: меня так все в ней столько огорчает, что даже мне и пища невкусна. Когда б ты знал, как я в душе честна, то что же делать? Нужда, дети. Притом же иногда, голубчик кум, и то приходит в ум, что я ли воровством одна живу на свете. Хоть этот промысел мне точно острый нож, ну что ж.
3: Крестьянин говорит: коль вправду ты не лжешь, я от греха тебя избавлю и честный хлеб тебе доставлю.
1: Наймись, курятник мой, от лис ты охранять. Кому, как не лисе, все лисьи плуть не знать.
3: Зато ни в чем не будешь ты нуждаться и станешь у меня, как в масле сыр кататься.
4: Торг слажен. И с того ж часа вступила в караул лиса. Пошло у мужика житье лисе привольно. Мужик богат, всего лисе довольна. Лисица стала и сытей, лисица стала и жирней, но все не сделалось честней. Некраденный кусок приелся скоро ей. И кумушка тем службу повершила, что, выбрав ночку потемней, у куманька всех кур передушила.
2: В ком есть и совесть, и закон, тот не украдет, не обманет, в какой бы нужде ни был он. А вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Крестьянин и лисица. Читал Андрей Бархударов.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал предложение о создании нейросетей, заточенных под образовательные задачи. На встрече с педагогами президент отметил, что технологии искусственного интеллекта следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя допустить ухудшения образования.
2: Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, там, третий план. От педагогов, от учителей очень много здесь зависит. Научить человека учиться всю жизнь, научить его думать, привить такую культуру к достижению самостоятельного результата.
1: Президент также отметил, что учителя в приграничных регионах России выполняют свой долг перед детьми наилучшим образом, хотя сейчас педагогам там работать непросто. Владимир Путин особо отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа героев специальной военной операции. Российские вооруженные силы поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны России. Также беспилотниками нанесены удары по портовой инфраструктуре Украины. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по объектам на Украине возмездием за удары киевского режима по мирной инфраструктуре России. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина должна заплатить за эти действия. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев собирается удвоить интенсивность ударов по российским НПЗ. Число самозанятых в России превысило 17 миллионов человек. Половина из них в прошлом году получили доход, рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в Совете Федерации. По его данным, 6,5 миллионов граждан совмещали самозанятость с трудовыми отношениями. Эксперимент по налогу на профессиональный доход проводится с 2019 года и до конца 2028. Условия по налоговым ставкам пока остаются прежними. И нынешний игровой сезон станет последним для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Об этом объявил сам нападающий, капитан Вашингтон Кэпиталс. Форвард выступает за клуб с 2005 года. После карьеры спортсмен намерен вернуться в Россию с семьей из Соединенных Штатов. Отмечу, что Овечкин рекордсмен лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах, побивший достижение другого легендарного хоккеиста Уэйна Грецки. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Во дворе жила семья. Следовательно, там жило естественное разделение людей на отцов и детей, на старших и младших по крови. Какая же тут может существовать община, то есть равенство лиц, прав? Родитель по естественным причинам становился главою и властителем своей семьи. В его руках сосредоточивалась патриархальная опека не только над детьми, над своим рождением, но даже и над матерью этого рождения, значение которой, как мы упоминали, всегда колебалось между значением главы семейства и значением его рождения, то есть его детей. Пред его лицом все члены семьи были по самому существу дела малолетними. Не говорим о том, что сила его опеки и власти увеличивалась и развивалась пропорционально бессилию или даже совершенному отсутствию опеки гражданской, в собственном смысле общественной, которую напрасно мы будем воображать в обществе младенчествующем. В таком обществе, каким было и древнерусское, родительская опека заменяет все то, чем обеспечивается

0: свобода и нравственное и имущественное положение личности в современном быту. Все эти государственные, правительственные, общественные учреждения и многочисленные гражданские охраны. Очень естественно, что по той же самой причине в древнерусском обществе родительское начало опеки вырастало до размеров, теперь нам мало даже и понятных. Мы совершенно согласны с утверждением семейно-общинной теории, что древнерусская семья была семья в тесном смысле. Но никак не можем согласиться с другим ее утверждением, что в устройстве этой семьи нет и признака родоначальнического патриархального характера, что вообще у древних славян не было рода. Мы, напротив, и там именно, где эта теория видит семью-общину, видим только один род. Не видим даже и семьи в ее прямом и тесном смысле. Понятие о семейной общине возникло у этой теории из представления о собственности, о дворе-хозяйстве, на котором всегда и жила семья-община. Положим, что хозяйство заводилось, и двор строился первоначально одною семьёю, в тесном смысле семьёю. Но такая семья никогда не оставалась замкнутую в этом тесном смысле. Она тотчас разветвлялась, и обыкновенно к основному хозяйству сами собою прирастали другие новые семьи. Являлась община, пожалуй, но община родных семей, община родня, а в простом смысле являлся род. Семья попросту разрасталась в род, то есть в кровную совокупность старших и младших семей, выраставших на одном корню. Отец становился уже дедом, прадедом, дети являлись уже внуками, правнуками. Этот новый тип быта, не злоупотребляя словами, мы не можем называть семьёю, а тем не менее общиною. Нельзя называть так целую совокупность семей, совокупность родичей, детей рода, а не отца только, между которыми возникают счеты и отношения уже не семейные, а именно родовые. Самое имущество, двор, как корень материального существования семьи, приобретает смысл имущества уже не семейного, а родового. Конечно, оно становится общим имуществом, но для кого? Лишь для одного кровного родства. Центр тяготения уходит уже к роду, а не остается только в семье. Во дворе, на общем хозяйстве, живет уже род, а не семья. В действительности так и было в Древней Руси. Двор именно был средою родового быта, выразителем родового устройства жизни, был экономическим, хозяйственным типом рода. В Северной, собственно, в Великой Руси, и теперь часто встречается, что во дворе живет целый род. А в древнее время этому способствовало множество причин. Например, самый побор дани с двора, с дыма, от плуга, от рала. Следовательно, с хозяйства или тоже с двора, что практически должно было единить родство на одном месте. Принуждало жить в одном дворе целым племенем. Живяху кожда своим родом. Нельзя же полагать, чтобы наши далекие предки не могли, как говорится, двух пересчитать, то есть понять, как легче платить дань, с семьи только или с целого рода, когда основою дани была не душа, а хозяйство. Таким образом, выражение летописца «живяху кожда своим родом» мы почитаем типическим как для целого племени, так и для каждой его первоначальной единицы, то есть для двора, для единичного хозяйства. В отношении пользования общим, то есть родовым имуществом, на чем, собственно, и построена семейно-общинная теория, мы скажем, что самым выразительным типом этого пользования был наш княжеский рюриковский род, для которого русская земля была таким же двором-хозяйством, каким был в собственном смысле двор-хозяйство для тогдашнего крестьянина. Период княжеских междоусобий был, собственно, борьбою за это пользование общим имуществом, в которой именно никак не могли помириться между собою стихии или, пожалуй, взгляды родовые и семейные. В том состояла и самая борьба. Впоследствии семейные взгляды побороли, а на семейном начале выросла и личность, к чему, конечно, стремилась вся наша история. Как бы ни было, но назвать княжеский род общиною по случаю общего владения и пользования им русскую землею мы никак не сможем. Переходя к частным типам такого владения и пользования, мы еще меньше имеем возможности обзывать их общинами, ибо в них еще теснее сжималась стихия рода, чему сильно способствовал типический вид собственности — двор хозяйства. Это хозяйство было общим, родовым. Но кто, собственно, властвовал над этим хозяйством, управлял им? В семье управлял и властвовал родитель, и тот же родитель властвовал и над родом. Община родня, как совокупность живых лиц, само собой, разумеется, имела в общих делах хозяйства и голос, и права. Но это был голос и права детей, членов кровного союза, а не свободных лиц, членов союза общинного. Полагаем, что здесь существует великая разница. Семья, как мы сказали, разрасталась в целый род. Она становилась, пожалуй, общиною семей, хотя это общее представляло все один и тот же тип. Существенное же положение ее власти от этого нисколько не изменялось. Напротив, от размножения семьи лицо родителя приобретало еще большее освещение. Он уже был не только отец, но и отец отцов, родоначальник. Затем все его рождение оставалось в тех же естественных отношениях детства, малолетства к родоначальнику и в отношениях старшинства и меньшинства между собою, смотря по восходящему или нисходящему порядку рождения. Никакого равенства членов здесь быть не могло. Равенство или общее для всех было то, что все были родня между собою. Все имели и голос, и права родни, известные права. О самостоятельной личности здесь нельзя и думать. Здесь лицо не само себя представляло, а являлось представителем известного старшинства или меньшинства по степеням рождения. Самый родоначальник вовсе не был представителем собственного лица, собственной своей личности, а представлял он лишь старшинство рождения. В сущности, это был олицетворенный род. Личное начало совсем исчезало в идее рода. Смутное представление об этом именно отношении личности к роду, о господстве чего-то общего вместо личного, и понудило семейно-общинную теорию вообразить здесь вместо рода общину. Теперь очень трудно войти в жизненный смысл понятий рода, в эту родовую идею. Трудно представить себе, насколько в самом деле были крепки, совсем неразрывны эти узы рода и родства, вязавшие и путавшие личность на каждом шагу, во всех ее даже малейших нравственных движениях. Требовалось действительное, эпическое богатырство, чтобы вырваться из этих нравственных узилищ. Если бы эти узы были только семейные, как должно называть их по уверению отрицателей родового быта, тогда не об чем было бы и толковать. В характеристике быта, как мы заметили, семейные узы ничего не определяют. Они в такой же силе существуют и теперь, как и существовали за несколько веков и даже тысячелетий. для личной жизни семейные узы – необходимая нравственная сфера. Личность в них не пропадает, хотя и остается некоторое время пассивную в лице детей. Другое дело именно узы рода и родства, то есть распространение смысла и духа непосредственных семейных связей и отношений на множество лиц, составляющих уже не семью, а целый род. И в иных случаях совсем посторонних старшей семье, например, в лице зятьев и невесток. Здесь личность совершенно теряется в сплетениях родового старшинства и меньшинства, и подчиненная счетам этих сплетений никогда не пользуется самостоятельным независимым положением. Такую связь людских отношений мы не можем называть только семейную, а тем еще меньше общинную. Эта связь в прямом и точном смысле родовая. Таким образом, нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор только о словах. Они говорят, что рода не было, а была семья, что было семейное чувство, семейное начало жизни, как начало чисто нравственное, что семейная община любовно исполняла волю отца и так далее. Со всеми такими утверждениями мы согласны вполне. Семейное чувство, семейное начало жизни мы почитаем нравственную стихию древнерусского быта, основу всех его жизненных движений. Мы только, желая вернее и точнее обозначить свойства этого быта, именуем его не семейным, а родовым. И в той семье, какую изобразила нам общинная теория, видим род. В семейном чувстве именно родовое чувство, в семейной общине — родовую общину или общину-родню. Семьёю мы именуем семью в тесном, то есть в ее собственном прямом смысле, не почитая уместным переносить этот смысл на новый, своеобразный порядок жизни, для обозначения которого существует свое, ему именно принадлежащее слово. Род есть семья семей, что, конечно, не одно и то же с семьей в обыкновенном смысле. Оттого род есть в то же время и община с правами известного равенства и представительства, какие всегда неизменно принадлежали родне. Родовое чувство, родовое начало, управлявшее нашим старым бытом, есть в сущности родовая идея, которая была творцом нашего единства, нашей народной силы, творцом всех наших народных добродетелей и всех наших народных напастей, государственных и общественных. Но была же, однако, община в Древней Руси. Действительно была, и двор, этот неизбежный сосуд родового быта, своею внешнею стороною, тою стороною, что он есть собственность или часть общей земской собственности, является единицей общинного быта. Двор был жилищем для семьи рода. Он же был земским имуществом, частью земли, на которой сидело племя. В этом последнем своем значении он и является единицей новых отношений того же племени. Он тянет к общим делам земли. Сидение племени на одной земле, владение угодьями этой земли, общая тягла на защиту или в дань, какое неизбежно являлось от сидения владения на той земле, все это само собой становилось общим делом земли и создавало общинную жизнь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: В общих земских делах кто же должен был принимать участие в общем тягле, как не хозяин земской же единичной собственности, единичного хозяйства, частного особного сидения на земле, особного пользования ее угодьями. Двор был выразителем этой особенности. А кто был выразителем двора? Конечно, его хозяин, большой. Большим же был отец или родоначальник, и никто другой. То есть, в собственном смысле, старший, большой по крови. Так было и иначе быть не могло. Идея отца или родоначальника не умирала. В одних только ее руках соблюдалась власть во дворе хозяйстве. Умирало лицо, то есть отец, но идея была бессмертна. В отца место вступал старший, большой из остававшихся в живых. Этот старший всегда и был выразителем жившего во дворе рождения. Естественно, что он же всегда был и выразителем двора как особного земского имущества. Но что же, собственно, выражал он в глазах земщины? Для нее выражал он только особное имущество, только двор, в котором жило его рождение, своим особным хозяйством. Земская община — это общее сидение на земле. Корнем своих отношений ничего другого не могла признавать, как ту же землю. То есть недвижимое имущество, иначе пользование землею. Из этого корня вырастало известное равенство всех членов земщины. То есть каких же членов? Именно частных, особных владельцев земли, какими были не лица собственно, а дворы хозяйства. Лицо здесь исчезало в понятии земской собственности, так как внутри двора оно исчезало в сплетениях кровной связи. Для земской общины нужен был лишь хозяин, представитель своего особого имущества, но не представитель собственного лица. На особом хозяйстве могла жить одна семья, могли жить несколько семей, целый род со многими домочадцами. Но для земской общины все лица, жившие при хозяине, то есть жившие на особом земском хозяйстве, не имели значения и никакого смысла. Для нее смысл заключался в одном лишь хозяине этого хозяйства или в тесном и непосредственном смысле в самом хозяйстве с его представителем. Таким образом, земская община, было ли то в деревне, в городе, в целой области, являлась в существенном своем смысле общиною хозяйств, а не людей, именно общностью дворов, совокупностью хозяев-домовладык, как представителей частных отдельных хозяйств. В ней лицо рассматривалось лишь с имущественной земской точки зрения, с точки зрения владения землею, сиденья на общей земле. Ясно, что здесь не было места для нравственных определений личности, для личности самой по себе, для свободной личности в нравственном ее значении и смысле, а, следовательно, не было и нравственного равенства лиц. Здесь существовало одно только имущественное равенство лиц. Здесь людей-хозяев равняло лишь имущество, а не нравственное достоинство человека. Здесь не виделось даже пути для выработки личной нравственной, а вместе с нею юридической и политической свободы, по той причине, что не личная свобода, а земское имущество составляло здесь почву для действий каждого члена. Здесь наиболее независимое положение, собственно, не свободное, а своевольное, личность могла приобрести лишь посредством богатства, посредством большого имущества сравнительно с другими, то есть в существенном смысле здесь получала наибольшую свободу действий и относительную независимость одно лишь богатое имущество. Земская община в своем дальнейшем развитии всегда и вырабатывала только аристократию богатства – всегда выделяла несколько богатых, а потому как бы аристократических родов, опять-таки не лиц, которые обыкновенно и заправляли всеми движениями общины, определяли и выражали ход ее истории. Не личность своею нравственную и политическую свободою, своими нравственными и политическими правами давала смысл такой общине, а богач — своими имущественными средствами. Имущество было основою и главную целью нашей древней общины. Имущество же должно было преобладать в ней и порабощать себе все другие интересы. Оно должно было представлять и всегда представляло душу общины. Практическое доказательство такого именно значения нашей древней общины представляет знаменитая Новгородская община. Никто не станет сомневаться, что развитие Новгорода как общины началось с той же первородной клеточки, какая создавала общину по всей земле, именно с двора хозяйства, с общины деревенской. Уже в незапамятные для истории времена эта община является политическую силою. Она же и начинает нашу историю призванием варягов. Мы видим, что варяги понадобились именно для того, чтобы побороть зло, которое по неизбежным общинным же причинам народилось в общине. История открывается тем, что жизнью общины владеют и управляют роды. И вста род народ. Что варяги призываются против этого владения и управления. Какие же это роды? Да те же, которые владеют и управляют новгородскую жизнью во всю последующую историю. Передние, богатые и потому знатные роды. История через 600 лет оканчивается тем, что такие же роды и по таким же причинам призывают нового Рюрика, московского государя. Что же выработано в 600 лет? Все то же, что и в остальной русской земле. Выработано вотчинное право, которого различие заключалось лишь в форме его политического представительства. В Южной Руси это представительство выражалось в целом княжеском роде. В Северо-Восточной стало выражаться в одном лице, государе-вотчиннике. В Новгороде оно выражалось в общине-городе. Вотчинником был город, который в этом именно смысле и стал потом называть себя также государем. В сущности же, вотчинником были родовитые, знатные и богатые его дворы. Это повсюду было сверху, а внутри, в глубине жизненных отношений, все оставалось одинаковым. Смерд везде оставался смердом. И везде шла подземная борьба меньших людей с большими. Род, как нравственная сила, всюду господствовал и пригнетал личность. Свобода личности не была вовсе мыслима ни в отчине государской, ни в общине народной, хотя бы и новгородской. Вершиною новгородской свободы было своеволие меньшинства, богатых родов или своеволие большинства, бедных, меньших родов, вообще своеволие силы. Между этими двумя видами общинной свободы и колебалась вся новгородская история до своего конца. Уравнителем таких свободных движений жизни и в народной общине, и у себя в отчине является все тот же Рюрик, государь-вотчинник, представитель личного начала, а следовательно и будущий освободитель личности.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: В самой Москве, когда она устроилась окончательно в государскую вотчину, мало-помалу стало обнаруживаться тоже самовластие больших родов над всею землею. Но здесь оно встретило кровавый отпор в лице Грозного, без всякой пощады, истреблявшего этот ветхий дух родового своеволия. Таким образом, наша древняя община ничего не выработала, да и не могла ничего выработать для нравственного и социального освобождения личности. Она ничего не выработала даже и для материального ее освобождения, ибо новгородская община, как община имущественная, вовсе не мыслила, однако ж, о равенстве, например, о равном распределении земской собственности между всеми членами общины. У ней, как и в господарской вотчине, земская собственность была разделена слишком неравномерно. У ней, как и в господарской вотчине, существовало только равенство прав на землю, то есть на пользование землею для каждого плательщика даней, а это составляло первозданную стихию русской народной жизни по всей русской земле. Эта-то стихия и сохранила русский народ от всех исторических и всяких вражеских напастей. Она же создала и государство, именно как охрану и защиту от тех напастей. Как бы ни было, но земская община, даже в своем роскошном цвете, в политической своей форме, какую были Новгород, Псков, Вятка, не в силах была высвободить личность и создать для нее равенство прав нравственных и социальных, в чем заключается все существо дела. Быть народом и называем общинным, желая совсем устранить другое его определение — родовой, как противоречащее нашему представлению о существе общинной идеи. Но чего же мы ищем в этом определении и что именно хотим в нем обозначить? Народный быт выражает себя и реально в известных формах, и нереально одними идеями, которые незаметно им движут, действуют в нем и которые всегда где-то скрываются от наших глаз. Стало быть, и характер народного быта можно определять реальными обозначениями, вернее сказать, деловыми и идеальными, иначе нравственными. Быт земледельческий, военный, торговый, промышленный, казацкий, охотничий и так далее — все это будут обозначения реальные, деловые, обозначения дела, каким занимается народ. Мы думаем, что ж быт общинный есть не более, как только общее, как бы материковое обозначение одних лишь реальных деловых отношений народа. Община вообще значит связь людей на общем деле. Община земская означала связь людей по земле, собственно, связь земли, связь народа как земли, то есть как реальной сущности народных отношений. Другого смысла община не могла иметь, ибо зачатком ее было всегда представление о человеке в его имущественном положении. Община выражала лишь связь имущественных, следовательно, материальных отношений, не более. Ошибочное представление об общине заключается, по нашему мнению, в том, что ее почитают связью отношений нравственных, о чем она сама, как мы говорили, никогда не думала, да и до сих пор не думает. Между тем, при определении бытового начала важны лишь одни отношения нравственные, которые всегда и составляют основной узел народной жизни и управляют ходом ее развития. Народ выражает свой быт многими формами, и одна из таких форм есть община, как есть другая, существующая рядом с нею вотчина, как есть третья семья и тому подобное. Все это только формы. Но где же идея, общая всему быту? Где нравственная сила, управляющая всеми формами? Где этот дух, проникающий всякую форму и весь быт вообще? Общий характер народных нравственных связей и отношений должен, по нашему мнению, раскрываться ближе всего в отношениях сожития или общежития, в той сфере, которую мы теперь обозначаем словом «общество», «общественность», то есть в сфере людских отношений, независимо ни от каких частных, случайных определений и форм быта, обозначающих то или другое положение личности, и вовсе не обозначающих основной силы или стихии личных отношений. Как и на чем построены были отношения общежития? Вот существенный вопрос, и вот где настоящее место нашим рассуждениям об общем характере народного быта. Потемнение и путаница наших понятий о характере нашего древнего быта происходит главным образом от того, что мы смешиваем идею общины с идеей общества. Вообще смешиваем понятия о формах быта с понятиями о его началах. Фундаментом общины, основным ее камнем было не лицо, не нравственная личность, а известная материальная доля того материального общего, которое, как общая выгода, связывало людей. Лицо в этом случае было только юридическим представителем своей материальной доли и в существенном смысле всегда рассматривалось с точки зрения чисто материальной, с точки зрения годности или негодности для выражения того материального целого, которого долю оно изображало. Во владении землею хороший плательщик или пособник общим земским делам, например, защите от врагов и тому подобное. В торговле капитал, в промышленности или в ремесле умение. Словом сказать, в общине, не исключая никакую дружину, никакую артель, личность ценилась лишь со стороны прямого пособничества тому делу, которое соединяло людей. Нравственная сфера, как и нравственный смысл лица, здесь были в стороне, не были главную руководящую силою. Лицо здесь имело земский, торговый, промышленный смысл, но не нравственный. Общество, наоборот, всю силу полагает в нравственном смысле человеческой личности. Здесь фундаментом, основным камнем лежит нравственное значение личности. И само собой разумеется, что нравственная постройка общества вполне зависит от того, как понимается это нравственное значение личности, то есть в чем оно заключается. Известно, что нравы общества с течением времени изменяются, а вместе с ними изменяется и воззрение на нравственный смысл личности. Можно сказать, что каждый век что-либо делает в этом отношении. Каждый век вырабатывает какую-либо долю общего сознания о существе нравственной личности человека, то есть о существе человеческого достоинства. Как же понимал и как сознавал это достоинство наш русский древний век? Каково было наше древнее общество? Какова была наша древняя общественность? Это действующая нравственная сила народного развития. Это нравственная система или нравственный склад житейских отношений. Какая нравственная сила служила основанием нашему древнему обществу? Из какой органической клеточки образовалось русское общество?
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Мы уже говорили, что органическую клеточку нашего допетровского общественного быта был род, что родительское, патриархальное начало управляло всем ходом нашей допетровской жизни. Но что же такое было это родительское, патриархальное или родовое начало жизни? Это было начало или стихия родительской опеки, стихия старшей воли, идеалом которой было родовое старшинство. Это старшинство одно почиталось выше всяких других достоинств человека. Оно одно и было главным, начальным достоинством человеческой личности. Родительская опека с идеалом родового старшинства существовали и существуют везде, но не везде они становились стихией жизни. У нас не только семья и род, что очень естественно и обыкновенно, держались крепко и твердо стихией родительской опеки. Но ею же держалось все общество. Ею же строилось наше государство. Ею выработалась и эта необычайная государственная плотность и стойкость народа. Родительская опека была исключительной силой нашего развития. Она проникала всюду и все подчиняла своим воззрениям. Это был наш нравственный и политический и бытовой воздух, которым мы жили, дышали в течение всей нашей истории. Это было начало начал нашего развития, такое крепкое начало, по которому русский народ даже и до сих пор понимается и ведется как малолеток, недоросль, требующий на всяком шагу, во всех его жизненных стремлениях и движениях, неусыпных забот и попечений родительских. Самую лучшую и наиболее верную характеристику основных начал народного быта всегда служит власть. Мы не говорим о власти в ее тесном смысле, о власти только политической, государственной, верховной. Мы говорим о власти как о стихии народного и именно общественного развития, о власти, которую живет и держится не государственное устройство, а устройство и связь самого общества, о власти, господствующей именно в народном быту. Власть, как известно, вырабатывается с большим трудом и с великими жертвами. Сама история каждого народа есть не что иное, как выработка более или менее правильной власти. Свойства и характер власти, действующей в быту народа, обрисовывает свойства и характер самого быта. Для уяснения характера и свойства не политической только, а вообще бытовой власти, необходимо выразуметь, как сознает себя в обществе властный человек не только тогда, когда он становится деятелем власти, но и в том случае, когда он является только членом общества. И потом, как понимает себя в том обществе человек безвластный, зависимый от власти? Если общество сложилось путем завоевания, следовательно, вообще путем наиболее сильного обособления личности, то понятно, что и характер его власти будет совершенно иной, чем в обществе, которое сложилось путем нарождения. Властные, общественные и личные отношения первого будут стремиться определить себя юридически, разгородят себя, то есть свои отношения, отчетливо и ясно необходимыми правами и обязанностями, отчего и характер власти выразится определеннее и резче, а потому, быть может, суровее и беспощаднее. В таком обществе власть развивается и утверждает себя идеей права, идеей закона, или, вернее, идеей строгой определенности и разграниченности жизненных отношений. В этом заключается все ее существо. Само собой разумеется, что такое начало власти прямым путем ведет к выработке более точных и более определительных понятий о независимой личности человека, выдвигает личность на первый план и в истории, и в повседневных частных делах жизни. По этому-то пути прошло развитие западных обществ, самой ранней эпохи, поставивших личность выше всяких других определений. наше древнее общество, как мы упомянули, сложилось путем непосредственного распространения рода, путем непосредственного нарождения без участия каких-либо пришлых, чуждых ему элементов. Варяжское завоевание распустилось в нашем быту как капля в море, почти не оставив следа. Своеобразная сила нашего быта была так велика, что самая реформа и, можно сказать, революция Петра оказалась во многом совершенно бессильную. Естественно, что характер, существо и свойства нашей русской власти вполне должны были выразить существо самого быта. Существом нашего быта, единственным и вполне непосредственным его источником, единственную и непосредственную его силою был род. Поэтому наша древняя власть была власть по преимуществу родовая. Где бы и в какой бы форме она ни возникала, она везде и всегда была властью отеческую, со всеми своими свойствами. С одной стороны, с непомерной жестокостью безотчетного произвола, пред лицом которого не могло существовать даже и малейших понятий о каком-либо праве, а с другой — с той любовную родственностью в отношениях, которая всегда ставила ее в непосредственные, родственные, братские отношения к подвластной среде. Такими свойствами нашей власти и самого быта определяется и особенное своеобразие нашей истории. В западном обществе в основу бытового развития, а следовательно и в основу бытовой власти, легли отношения завоевателей, дружинников или, собственно, права сильного, следовательно, право личное. Там властные отношения и властный человек всегда, везде и во всем руководились этой основной идеей своей жизни. Властный человек всегда и везде понимал себя, чувствовал себя как победитель. Подвластный понимал и чувствовал себя как побежденный. Оба чувствовали себя чужими друг другу и на этой идее устанавливали свои отношения. Бытовою связью людей руководило там по преимуществу право, закон. У нас, наоборот, всякое движение жизни, всякое бытовое отношение и всю бытовую связь людей одухотворял смысл рода. Все наше общество по духу своей внутренней жизни представляло одну громадную совокупность родни, где не было и не могло быть членов, строго разграниченных своими правами. Поэтому у нас все общественные разряды людей или их отношения, например, сословия, сливались, можно сказать, органически в какую-то общую, жизненно-цельную массу. Так что трудно указать, где, собственно, начинается и где оканчивается тот или другой разряд. Все по своему духу сливалось в один жизненно-цельный организм рода. И так как род разграничивает людей только по рождению, то есть по лестнице физического старшинства, то очевидно, что в этом организме все частицы должны были распределять и различать свои отношения только в меру такого старшинства. Так наши старые предки и понимали себя, и разверстывали по этому смыслу все свои бытовые отношения. Старшие, то есть почему-либо властные, идеализировали себя или свое общественное положение характером отцов, свою власть характером власти отеческой. Младшие, то есть подвластные в каком бы ни было смысле, идеализировали свое положение характером детей, вообще малолетних, несовершеннолетних.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц», «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Юрий Бондарев. Рассказ «Судьба». Читает Евгений Киндинов.
2: Я очнулся от того, что нечем было дышать. Я почему-то лежал на дне траншеи, заваленной землей. Тупая тяжесть больно давила на грудь. И это было живое ощущение, что я не убит. Я задыхался в угарном смраде удушающего вонью чеснока, ядовитой пылью сгоревшего тола, а в небе надо мной кипели черные крутые валы дыма. Там уже не было визжащего ада, наискось мчавшихся к земле пикирующих юнкерсов. И странная тишина была в небе, вдруг неправдоподобно онемевшим. Неподвижность и тишина стояли и в траншее, где недавно нас было шестеро из взвода. И то, что с трудом подняв голову, я увидел в первую минуту, были торчащие из завалов расщепленные приклады автоматов, покореженные стволы, дырчатый кожух ручного пулемета, клочки гимнастерок. А я был жив. Только грудь сдавливала землей, и пьяная зыбкость кружилась в голове вместе с близким железным скрежетом и тонким стрекотом автоматных очередей. Я сделал усилие и ослабевшими руками начал сталкивать с груди и с живота пласты земли с какой-то отчаянной обреченностью, соображая, что в траншее остался я один, а вокруг ни звука голоса, ни команд, ни движения. И лишь вползал в уши скрежет гусениц и непрерывное сверление автоматчиков. Не помню, как я вырвал себя из придавившей все тело тяжести, как откопал автомат, как из последних сил приподнялся на четвереньки и, туманно понимая, что я делаю, зачем-то взлез и сел на бруствере, срезанном огромным осколком и показавшимся мне ровным, как гладильная доска. Я тупо смотрел на ворочающиеся танки между развалинами, на серые фигуры бегущих немцев, и сообразил, что они продвигаются к берегу Волги, подавив часть обороны. Позади траншеи горел дом. Густым жаром наносило в спину, в затылок. Меня, всего налитого болью, покачивало вперед и назад, и была необоримая усталость и вязкое безразличие ко всему на свете, к танкам, к автоматчикам, к трассам, впивающимся в землю вблизи траншеи. И как в бреду тогда я подумал, что вот сейчас хочу, чтобы одна из трасс вонзилась мне в грудь или в голову, и навсегда исчезла бы боль в каждом мускуле, в глазах, исчезла бы смертельная усталость, накопившаяся за дни бешеных боев в этом разрушенном городе. Сразу все кончилось бы, исчезла навсегда, и легкая пустота понесла бы меня в безмятежный покой. В моем затуманенном сознании тенью скользнуло, что у меня два полных диска. И в болевших от контузии глазах непроизвольно запрыгали серые фигурки немцев меж запыленных туловищ танков. Автомат забился в моих руках, захлебнулся очередями, и я едва опомнился, остановил нажатие пальца, чтобы не выпустить весь диск. В пыли и дыму сразу же после моих очередей трассы немецких автоматов сдвинулись, переместились в мою сторону, пронеслись над траншеей. Я, в неистово опалившей меня зверелости, выпустил остаток диска навстречу этим трассам, схватил второй диск, щелкнул его, дрожа от нетерпения. Потом оглох от безмолвия, как в ватном мешке. Автомат молчал, обдавая сухим жаром, выбросив в последнюю очередь. И тогда в сознании мелькнуло все. Конец, все. Скорее бы.

Не знаю, зачем я уперся кулаками в землю, готовясь подняться в рост на бруствере, и, задыхаясь дикими ругательствами и странным смехом, стал жадно ловить глазами трассы, словно направляя их себе в грудь, как избавление. Скорее бы, скорее. И нет боли, и нет усталости, и ничего нет. И вдруг, как бывает, наверное, в безумии, я ощутил чье-то незримое присутствие рядом, чье-то движение за спиной. Нечто твердо толкнуло меня в бок, и с сожигающей мыслью, что немцы зашли сзади, я окружен, впереди плен, выхода нет, и я весь в ледяном поту повернулся и, не веря, увидел обсыпанную пылью и пеплом собачью морду, вытянутую ко мне на передних лапах. Она, собака, лежала на животе. Красные от дыма глаза ее по-человечески плакали крупными слезами. Снизу смотрели на меня умоляющие покорно, как смотрят лишь одни собаки. Влажный нос тыкался мне в бок, точно пытаясь толкнуть с места. Затем ее зубы оскалились собачьей улыбкой, и, плача с этой улыбкой, она схватила меня за край гимнастерки и стала отползать на животе, пятиться, потянув меня за собой. Она не отводила от моего лица слезящихся глаз, и я, еле сознавая, что подчиняюсь этому почти человеческому призыву нерешительно двинуться за ней, и пополз по земляным буфам в направлении горящих домов. Она привела меня в подвал, погреб разрушенного дома, и я помню, как сидел среди кислой сырости на соломе и в мутном полусознании гладил лежащую на моем колене теплую морду собаки, представлявшуюся мне то ангелом-спасителем, то непонятной колдовской силой, то раскаявшимся дьяволом, пожелавшим сохранить мне жизнь, чтобы пройти потом всю войну до конца. Я прошел всю войну. Вернулся майором, увешанный орденами с головы до ног. Прожил большую жизнь, удачливую и неудачливую. И когда сейчас все чаще чувствую непереносимую усталость от жестокости и глупости жизни, вызывающей мысль скорее уйти навсегда, то вспоминаю те минуты в перепаханной бомбежкой сталинградской траншеи, где контуженный познал тоску солдатской усталости, боли, одиночества и желание легкой смерти, похожей на избавление, подаренной немецкой автоматной очередью. Я вижу преданный, умоляющий взгляд неизвестно откуда появившейся собаки, ее дрожащий оскал улыбки, подвал, куда она меня привела, и тщетно ищу ответа. Что это было тогда, в далеком 42-м? Судьба? Или вмешался неведомый мой добрый покровитель, которого я никогда не узнаю, но который не раз отводил от меня непоправимую беду в течение 4 долгих лет войны?

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам, воспитавшим героев специальной военной операции. Президент отметил

0: высшем представительном органе страны.
1: Владимир Путин также ранее принял участие в открытии в режиме видеоконференции нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, построенного на деньги отечественных предпринимателей. Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре, судам и энергообъектам Украины. По данным Министерства обороны, в порту Южный беспилотниками поражен сухогруз, работавший в интересах ВСУ. Российские войска атаковали портовый пункт Вилково, хранилище ГСМ в Черноморске и электроподстанцию Кочетов в Харьковской области, которые также использовались для переброски военных грузов и обеспечения украинских боевиков. Министр финансов Антон Силуанов заявил о найденном компромиссе с бизнесом по налогу на сверхдоход, который затронет горно-металлургические компании. Поправки сглаживают резкие ценовые колебания. Ставка составит 30%, для золота 20%. Общая сумма налога ограничена 15% выручки. Платить компаниям нужно в 2027-2029 годах, возможно, рассрочка. Ожидаемое поступление 200 миллиардов рублей ежегодно. Известно, что основные плательщики – Норникель и Полюс. Нобелевскую премию по медицине 26 года присудили за развитие оптогенетики – метода управления клетками с помощью света. По данным издания МКРУ, лауреатами стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Эксперты отмечают, что основы открытия заложил еще советский биофизик Олег Синищёков, первым описавший светочувствительные электрические реакции водорослей. Сейчас метод применяют для лечения сетчатки глаза, причем российские ученые развивают родственную термогенетику. И коротко о погоде. Во вторник в Москве днем временами небольшой дождь и до 15 градусов, в среду солнечно и 17 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Особый маньчжурский отряд. Глава первая. Семеновский отряд пополнялся по тому же принципу, что и Запорожская сечь. У русских волонтеров никто никаких документов не спрашивал. Задавали всего три вопроса. В Бога веруешь? Большевиков не признаешь? Драться с ними будешь? Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Добровольцы сами себе присваивали офицерские чины и щеголяли чужими наградами. Как обычно в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Китаец-парикмахер выдавал себя за побочного отпрыска японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова, командовавшего забайкальскими казаками на фронтах Первой мировой. Некоторое время он состоял при штабе Семенова, пока не был разоблачен и выпорот. Вопреки расхожему мнению, ссыльные и каторжники шли служить не только к красным. Хуже всего здесь контрразведка, куда собрались отбросы жандармов, охранных агентов и разнузданная молодежь самого садического типа, писал об особом маньчжурском отряде ОМО военный министр омского правительства Будберг. Среди представителей этой золотой молодежи с уголовным прошлым были сын министра двора Фридрикс, убивший из-за наследства родного брата, обвинявшийся в шпионаже в пользу Германии барон Тизенгаузен, известный петербургский шарлатан Волков, он же великий маг Али, укравший у своей любовницы генеральши Самойловой драгоценности на 100 тысяч рублей. Все они попали в Забайкалье по судебным приговорам, а теперь оказались в отряде Семенова. Из-за таких фигур аббревиатуру ОМО расшифровывали как «Осторожно, может ограбить». Гражданская война в России дала много пожарских, но очень мало мининых, обмолвился однажды Семенов. Сам он быстро решил свои финансовые проблемы благодаря японцам. Представление об этих суммах дает цифра, фигурировавшая на заседаниях японского парламента.

0: момента. Только с декабря 1918 по февраль 1920 года на Семенова было истрачено 21 110 тысяч йен. Цифра становится еще более фантастической, если учесть, что одна йена приравнивалась к 60-70 рублям. Японцы сделали ставку на него, а не на Колчака, слишком тесно, по их мнению, связанного с англичанами и американцами. Зато управляющий КВЖД генерал Хорват к Семенову отнесся настороженно и военную власть в полосе отчуждения вручил Колчаку. Признать его главенство атаман отказался наотрез. Адмирал называл семеновцев хамами, бандой, но эта банда быстро превращалась в серьезную силу. На японские деньги Семенов закупал снаряжение вплоть до радиостанций, обзавелся артиллерией, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружье не более 700 человек, вооруженных лишь трех линейками. К весне 1918 года Семенов имел в пятеро больше, около 3500 бойцов. Из них русские составляли треть. Личный состав отряда был преимущественно азиатский. Китайцы, в том числе хунхузы, монголы всех племен, буряты, корейцы. Первая попытка продвинуться в Забайкалье окончилась неудачей, но в начале апреля Семенов вновь перешел границу и с налету захватил сначала Даурию, затем станцию Мациевская, где едва не погиб. Раненого в ногу его извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь, под видом добровольцев, к нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. Маленький ростом, великий своим воинским духом, щеголеватые и веселые, японские солдаты в теплый весенний вечер выскакивали из вагонов, кокетливо иллюминованных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого было по национальному японскому и русскому флагу, они оживленно размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности. Так бывший адъютант Семенова описывал первое появление японцев в Забайкалье. Для него это было повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине. Из Мациевской, взятой после упорного боя, Семенов устремляется к Чите. К концу апреля захвачена станция Оловянная, атаман с авангардом выходит к берегу Анона, но красные успевают взорвать мост. Подрывником выступает не кто-нибудь, а лично командующий Забайкальским фронтом эсэр-интернационалист Сергей Лазо. Под прицельным огнем казаков минеры отказались ползти к реке, чтобы еще раз поджечь потухший под дождем запал. Тогда Лазо сделал это сам. Фитиль гас еще два раза, но третья попытка оказалась успешной. Невозможно установить точную численность семеновских частей и противостоящих им красных отрядов. Все постоянно движется, меняется, сотни людей перебегают от Лазо к Семенову и обратно, дезертируют тоже сотнями. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, увеличивают не столько ее собственные силы, сколько армию противника. Реквизиции проводят те и другие, врагом становится тот, кто сделал это первым. Разделение по имущественному признаку почти не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне и даже казаки выступают сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семенова. Под прикрытием красного или трехцветного знамени сводят старые счеты из-за выгонов и пахотных земель. Появление в ОМО бурятских и монгольских всадников, привлеченных обещанием вернуть отнятые у них под пашню степные угодья, толкнуло крестьян в противоположный стан. Среди бойцов Лазо в ходу был лозунг «Грабь тварей», то есть бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно. «Как я встану рядом с ясашным?» Для казаков такой проблемы не существовало. Их отношение к степнякам было несравненно более уважительным. Человек мог оказаться по ту или иную сторону фронта по причинам, не имеющим ничего общего с идеологией. Парень из Читы Прекрасных пошел служить в вокзальную охрану, потому что ревновал невесту, работавшую там кассиршей. К ней приставали мужчины, и он охранял ее бдительнее, наверное, чем вокзал от семеновских диверсантов. Но с приходом белых соперник написал на него донос. За службу большевикам несчастный жених был арестован, сумел бежать и в конце концов попал к партизанам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперед, хотя еще не догадывались об этом. На низовом уровне идейное противостояние принимает карикатурные формы или корыстно используется в житейских ситуациях. На отбитой у Лазо железнодорожной станции казачий офицер заказывает местному портному еврею новый мундир. Закончив работу, портной из страха перед заказчиком отказывается взять у него деньги. Тот рад не платить, но не желает чувствовать себя должником. Чтобы избавиться от моральных неудобств, офицер заявляет, что портной большевик, раз он против денег, и приказывает его выпороть. Большинство населения не понимало, кто с кем и из-за чего воюет. В эмиграции один офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей стороне сражаются победители. «Мы красных бьем», — объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений. Ведь если есть воители, должны быть и те, кого они защищают. «Вот вас и защищаем», — находится, наконец, офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит: «Ну, слава богу! А то все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли». Фронт надолго замирает у Оловянной, затем Лазо по льду внезапно переходит Анон. Наступление началось на Пасху. Семеновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадежно. Своим последним оплотом Семенов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Талагой, укрепив ее окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал позиций и был отброшен в Китай. Лазо вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо приказал адъютанту немедленно любыми путями раздобыть рафинат. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена, в разговоре с китайцами сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности, если он подмочен. На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым, но ощущение хаоса подспудно присутствует даже в них. Семеновский офицер, спустя 10 лет напечатавший в Харбинской газете «Наш путь» заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки с неясными целями, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно — то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и также незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого. Свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. Из мемуаров Семенова следует, что Унгерн присоединился к нему в конце ноября или в начале декабря 1917 года. Произошло это на станции Даурия, где размещался лагерь австрийских и турецких военнопленных. Из них Унгерн сколотил что-то вроде военно-полицейской команды, которая быстро покончила с гарнизонной солдатской вольницей и грабежами в предстанционном поселке. С тех пор у некоторых семеновских офицеров остались вестовые турки, славившиеся умением варить кофе. Неизвестно, когда Унгерн покинул Персию, но его путь из Урмии в Даурию пролег через Ревель. Это был его последний приезд на родину. Сохранившийся в бумагах Арвида Унгерн-Штернберга рукописный рассказ Альфреда Мирбаха, женатого на сестре Унгерна, частично заполняет временной пробел между двумя его экзотическими должностями – инструктором ассирийских дружин и начальником пленных немцев, усмиряющих буйство своих русских охранников. Мирбах сообщает, что осенью 1917 года они с Унгерном и братом Унгерна по матери Максимилианом Хойнинген-Хюне оказались в Иркутске. Как и зачем все трое туда попали, из его рассказа понять нельзя. Но дело проясняется, если вспомнить, что Мирбах тогда отбывал ссылку на севере Иркутской губернии в Балаганске. Перед войной он возглавлял охранное отделение в Лодзи и двух южных округах царства польского и был дружен с жандармским полковником Мясоедовым, который тогда служил в Польше. В 1915 году Мясоедова обвинили в шпионаже в пользу Германии, судили и повесили, а Мирбах, тоже угодивший под суд, отделался ссылкой. После февральской революции обстановка в стране заставляла опасаться за жизнь бывшего жандарма, и, видимо, Унгерн по просьбе сестры отправился в Сибирь выручать зятя. 17-летний Максимилиан увязался за ним. Они добрались до Балаганска и каким-то образом сумели вывести Мирбаха в Иркутск. Вероятно, успех этой операции решили деньги. В то время уже не нужно было обладать прозорливостью Чойджин-ламы, чтобы предсказать надвигающуюся гражданскую войну. Зная, что Семенов находится в Забайкалье, Унгерн решил пробираться к другу. Мирбах будто бы собирался составить ему компанию, но передумал. К тому времени в Иркутск приехала его жена, брать ее с собой он не хотел, а отпускать с юным братом в Ревель одних боялся. Втроем они двинулись обратно на запад, а Унгерн на восток, в Даурию. Скорее всего, с этой ситуацией связана смерть его отчима, Оскара Хойнинген-Хюне, чуть позже при невыясненных обстоятельствах убитого в Красноярске. Иначе, как тревогой за судьбу сына и дочери, невозможно объяснить его появление там зимой 1918 года. По признанию Семенова, успех самых фантастических его предприятий стал возможен благодаря тесной спайке с бароном. Первые месяцы их эпопеи – героический период движения. Вожди его бедны, одиноки, гонимы и красными, и старой администрацией КВЖД во главе с неблагодарным хорватом, забывшим, что они поймали и расстреляли претендовавшего на его место харбинского большевика Аркуса. Этот период изобилует историями о чудесах, какие обязательно присутствуют в официальной мифологии тех режимов, чьи создатели взялись ниоткуда, из полнейшей безвестности, как Семенов. Такого рода истории придают им подобие легитимности. Случайность тут всегда играет важнейшую роль, ибо в ней являет себя божественный промысел, а смекалка и отвага, как у младшего сына в сказке, становятся главным оружием героя в борьбе с вооруженной до зубов неправдой. Здесь атаман и барон с горсткой верных сподвижников разоружают тысячи развращенных большевистской пропагандой нижних чинов. Члены Манжурского совета пасуют перед воинским эшелоном, где якобы находятся казаки, а на самом деле никого нет. Свечи, зажженные в окнах пустых вагонов, обманывают большевиков, а китайские солдаты пугаются покрытого брезентом бревна, принимая его за пушку, и послушно выполняют предъявленные им требования. В январе 1918 года Семенов назначил Унгерна комендантом Хайлара, крупного железнодорожного узла и второго по численности русского населения города в зоне КВЖД. Поначалу местная публика не приняла его всерьез, но он быстро показал, на что способен. Военный врач Григорьев, публично выступавший против невесть откуда свалившегося на хайларцев барона, был расстрелян без суда. Впервые в жизни Унгерн приказал убить безоружного, к тому же штатского человека, но не похоже, чтобы его перед этим терзали сомнения. Угрызений совести он тоже не испытывал и, докладывая о случившемся Семенову, писал: «В условиях зарождающейся гражданской войны всякая гуманность и мягкотелость должны быть отброшены». Сделать это ему было тем проще, что в его распоряжении находилась сила, абсолютно чуждая гуманности и прочим интеллигентским слабостям. Семенов потому и отправил Унгерна в Хайлар, что там был развернут штаб монгольской бригады. Ее появление у семеновцев имело свою предысторию. В 1916 году во время волнений во внутренней Монголии восстали харачины, самое воинственное из монгольских племен. Год спустя, теснимые китайцами, они совершили набег на цецанхановский аймак Халхи. В бою с ними был ранен будущий председатель монгольской народно-революционной партии Сухэбатор, в то время пулеметчик войск ургинского правительства. Потерпев неудачу, харачины двинулись в Баргу и в сентябре 1917 года подошли к ее столице Хайлару. Их насчитывалось около 800 всадников во главе с князем Фушенгой. Его наследственные владения были конфискованы в пользу переселенцев из Китая. В качестве компенсации он получил чин полковника китайской армии с соответствующим жалованием, но это не помешало ему возглавить мятеж. Под Хайларом в его войско влился отряд чахарского князя Баир-гуна, в прошлом соратника легендарного Токтохо-гуна. Оба получили тайную помощь от Японии. У Фушенги была рота переодетых в монгольское платье японских солдат при 7 офицерах. У Баир-гуна 4 орудия с японской обслугой. Из них повстанцы принялись бомбардировать Хайлар с окрестных сопок. Азиатская часть города загорелась и была разграблена, а русские кварталы, прилегавшие к железнодорожной станции, спасли от разгрома проезжавшие в это время с фронта уссурийские казаки. Китайский гарнизон разбежался, но скоро начались столкновения между харачинами и чахарами с одной стороны и баргутами с другой. Те и другие были монголами, но олицетворяли собой две крайние тенденции в монгольском мире. Первые, согнанные китайцами со своих пастбищ, стали бродягами и профессиональными разбойниками. Вторые отчасти перешли к оседлому образу жизни. Местный князь Лин Шен потребовал от первых покинуть пределы Барги, но те не подчинились. Идти им было некуда. Ситуация сложилась тупиковая, и чтобы как-то ее разрешить, в декабре 1917 года в Хайларе собрались восточно-монгольские князья и ламы. Эту конференцию организовали японцы, они же позвали на нее Семенова. С благословения или по прямому совету состоявшего при нем капитана Куроки, атаман предложил делегатам выход из тупика. Харачины и чахары остаются в Барге, но поступают к нему на службу, благодаря чему получают средства к существованию и прекращают грабежи. Фушенга согласился. Его всадники составили в Умо отдельную бригаду. Для контроля над ней нужен был человек с железной рукой, и Унгерн отвечал этому условию, как никто другой. Фактическое командование перешло к нему. Фушенга отныне царствовал, но не управлял. В августе 1918 года при новом наступлении Семенова в Забайкалье харачины по распоряжению штаба ОМО угнали из приаргунских станиц, которые поддержали Лазо, не то 8, не то 18 тысяч овец. Предполагалось передать их казакам, пострадавшим от большевистских реквизиций. Но обнаружилось, что по ошибке, или скорее по неистребимой привычке к разбою, карачины угнали не тех овец. Большинство их принадлежало казакам, служившим не у Красных, а у Семенова. Часть стада вернули владельцам, но породистые овцы были уже испорчены. Их гнали вперемешку с баранами и оплодотворили раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло в котел самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций вообще ничего не получили. Естественно, разразился скандал. Член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями в штаб и получил ответ. «О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте, ведь это сделал барон. Если я об этом заявлю, то мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя». Словом, с Унгерном лучше не связываться. Его неприкосновенность объяснялась близостью не только с Семеновым, но и с теми, от кого зависел сам атаман – японцами. В Хайларе он просто не мог не сойтись с представленными к Фушенге японскими офицерами. Среди них находился опытный разведчик капитан Нагаоми, он же Акатойо, и должен был привлечь их внимание своим неординарным интересом к Востоку вообще и буддизму в частности. Японский экспансионизм связан не столько с синтоизмом, сколько именно с буддизмом, религией, общей для всех народов Восточной Азии. Она призвана была стать основой их объединения под эгидой Токио. На положение в Азии он смотрел так же, как кумир японской офицерской молодежи, военный министр Кадзусигэ Угаки, провозгласивший, что Япония будет противостоять как европейскому и американскому деспотическому капитализму, так и катящейся на восток волне русского большевизма. В разговорах Унгерна с японцами могли в частности обсуждаться и шансы на возвращение к власти цинов. Наследник престола, девятилетний Пу И, жил при дворе Чжан-Дзолина, генерал-инспектора Манчжурии, но для Унгерна этот мальчик был не просто одним из инструментов политики Токио в Китае. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно направить ход истории в нужную сторону, он видел в манчжурской династии, а точку опоры — в Монголии.

0: Радио «Звезда».
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Королева Байкала. Чита и Даурия. Глава первая. Взять Читу собственными силами Семенов так и не сумел. Ее заняли, а затем весьма неохотно передали ему пришедшие из Западной Сибири чехословацкие легионеры Радалы Гайды и добровольцы подполковника, будущего генерала Анатолия Пепеляева. Семенову с его соратниками нелегко было смириться с мыслью, что триумфальный въезд в столицу Забайкалья не состоится. «Это их страшно ошеломило», — писал стоявший в оппозиции атаману казачий генерал Шильников. «Разрушило их программу победоносно шествовать по Сибири. Семенов больше суток был пьян до беспамятства, и никто ничего не мог от него добиться». В сентябре 1918 года он утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект», а Унгерн обосновался на станции «Даурия», получив ее на правах феодального владения. Военный городок стал его замком, гарнизон – дружиной, местные жители – крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал, а включенный в зону его ответственности отрезок железной дороги от Даурии до пограничной Маньчжурии – торговым трактом, на котором смелый воин всегда сможет прокормиться. Любопытно, что название двух географических пунктов, прочно связанных с именем Унгерна, фонетически созвучны его фамилии – Урга и Даурия. До того Унгерн носил погоны войскового старшины, но теперь Семенов, минуя чин полковника, произвел его сразу в генерал-майоры. Всю осень в Чите праздновали победу. На приемах, банкетах и спектаклях Семенов неизменно появлялся со своей митрессой, известной как атаман Шамаша. Негласно принято было считать ее его женой. Для ближнего круга она была Марией Михайловной, кто-то знал ее как Глебову, а иногда в качестве фамилии фигурировало прозвище Шарабан от эстрадного шлягера тех лет «Ах, Шарабан мой американка, а я девчонка, я шарлатанка». В прежней жизни она пела по ресторанам цыганские романсы, поэтому ее называли еще цыганкой Машей. Происхождение этой яркой женщины окутано туманом. Сама королева Байкала, как без иронии величала ее официозная читинская газета «Русский Восток», культивировала романтический и одновременно народный вариант своей биографии. Якобы на ней, крестьянской дочери с Тамбовщины, по большой любви женился тамбовский вице-губернатор, но она не любила мужа и скрылась от него в далекой Сибири. Однако ее восточная внешность входила в противоречие с этой легендой. Священник Филофей, оказавшийся тогда в Чите, слышал очень похожее на правду известие, что Маша – крещенная еврейка из Иркутска, настоящая ее фамилия – Розенфельд. Девчонкой она сбежала из родительского дома, была проституткой, потом, благодаря красоте и богатым поклонникам, стала кафешантанной певичкой. Рассказывали, что Семенов познакомился с ней в харбинском кабаре «Палермо». Атаман славился влюбчивостью, но, как считал один из самых близких к нему людей, полковник Леонид Вериго, не обладал качествами мужчины, могущего нравиться женщинам. К Маше он относился с большим подозрением в верности, что порождало угодливость перед ней. Семенов осыпал ее деньгами и подарками, а позднее в роли своего личного представителя послал в Токио, где она должна была настроить в его пользу японское общественное мнение. Загорелая, изящная, поразительно красивая, одетая в шелка, кружева и меха, с жемчужным ожерельем на шее. Такой увидел ее отец Филофей, прибыв вслед за ней в японскую столицу. Маша выступала здесь в качестве законной супруги атамана. Свидетельства о браке никто у нее не требовал. Она поселилась в гостинице «Сейёкин» с баснословно дорогими номерами, произносила патриотические речи на банкетах, принимала корреспондентов крупнейших газет и внушала им, что лишь благодаря ей Семенов сумел так возвыситься. В свободное время ходила по магазинам, покупая роскошные платья и драгоценности. Маша была популярна в Забайкалье. На суровом читинском Олимпе она заняла место богини милосердия. К ней обращались с просьбами и жалобами. Простые люди уповали на нее, как на народную заступницу, к которой они всегда могут воззвать о помощи. Автор заметки о ней во Владивостокской газете «Голос России» отмечал, что Маша отличалась беспринципностью и жадностью, которые развиваются в молодых женщинах, принужденных добывать телом средства к существованию. Вместе с тем признавал за ней известную широту натуры, в пьяные минуты готова была отдать последнее. Молва приписывала ей загадочную смерть жены начальника штаба ОМО генерала Нацвалова, тоже бывшей актрисы, жгучей брюнетки, красавицы, к тому же еще и поэтессы. В Харбине у нее был недолгий роман с Семеновым, прекратившийся после его знакомства с Машей, и в Чите уязвленная Нацвалова возглавила фронду. В ее доме собирались недовольные режимом, из ее салона и, может быть, из-под ее пера выходили анонимные стихотворные памфлеты на атамана и его любовницу. В итоге Нацвалова бесследно исчезла, а пару месяцев спустя ее полуразложившийся труп с отрезанной головой случайно был обнаружен в Сретенске, в заколоченном ящике. Преступление осталось нераскрытым, но общественное мнение назначило на роль убийц кое-кого из близких Семенову людей. Их считали орудием в руках мстительной атаманши, хотя, возможно, из желания выслужиться перед ней, они действовали по собственной инициативе, думая, что исполняют ее тайные желания. Есть мало правдоподобный рассказ о том, будто Унгерн и познакомил Машу с Семеновым. Кажется, поначалу он относился к ней снисходительно и назвал Машкой, подаренную ему атаманом прекрасную белую кобылу, свою любимицу. Тезка атаманской митрессы стала любимой лошадью Унгерна и служила ему верой и правдой до того момента, когда он попал в плен к красным. Все изменилось, когда Маша стала вмешиваться в политику. Как доносил колчаковский агент в Чите полковник Зубковский, она, чтобы завоевать симпатии офицеров, оплачивает их карточные долги. Полковники и генералы добивались ее расположения. В одном из писем Унгерн сравнил Машу с евнухами, обладавшими такой же властью при дворе турецких султанов. Возможно, еврейское происхождение атаманши не было для него секретом, и это не располагало его в ее пользу. Ходили слухи, что ставшую притчей во языцах иудейскую роту Семенов создал по ее инициативе. Из-за этого позднейшие русские фашисты включали Машу в число тех, кто будто бы способствовал обращению атамана в иудомасонство. В Забайкалье с удовольствием пересказывали не то анекдот, не то реальную историю о солдатской прямоте барона, который, не стесняясь в выражениях, указал старому приятелю, кем является его подруга. Раз как-то, в эпическом тоне повествует один из рассказчиков, Семенов решил посетить орлиное гнездо своего генерала и выехал в Даурию со своей возлюбленной куртизанкой Машенькой. Барон проведал об этом и выслал навстречу курьера с ультиматумом. «С Машкой, блядь, не приезжай. Приедешь, ее прикажу выпороть, а тебя выгоню». Пришлось Семенову оставить свою пассию где-то по дороге. Эта байка была тем популярнее, что многих раздражал быстро набравший силу культ атамана как выдающегося государственного деятеля и первого в России человека, осмелившегося вступить в открытую борьбу с большевиками. Его имя носили Манчжурская стрелковая дивизия, первый Забайкальский казачий полк, весь отряд броневых поездов и вдобавок еще один бронепоезд, а в Чите – благотворительная столовая, фехтовальный зал, инвалидный дом и симфонический оркестр. Унгерн к таким знакам власти проявлял полнейшее равнодушие. Ни в Забайкалье, ни в Монголии не было ни одного воинского подразделения или какого-то другого объекта, названного в его честь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава вторая. Азиатская конная дивизия, любимое детище Унгерна, свое название получила не сразу. Сначала она именовалась инородческим корпусом, потом туземным корпусом и азиатской бригадой. В лучшие времена в ней насчитывалось до 1000 сабель при артиллерии и пулеметах, но какова была ее численность на первых порах, определить затруднительно. Колчаковский агент доносил в Омск, что она вообще не поддается учету. Два полка составили чахары Найдан-Гуна и харачины Фушенги, третий набрали из забайкальских казаков, в том числе бурят. Но за те два года, что Унгерн провел в Даурии, все неоднократно менялось. Неизменным оставалось одно. Азиатская дивизия формировалась не по мобилизации, а как наемное войско. В основном шли служить за хорошее жалование. Платили не омскими воробьями и не читинскими голубками, как по цвету и форме изображенного на них двуглавого орла пренебрежительно называли колчаковские и семеновские ассигнации, а романовскими или серебром. С лета 1920 года перед походом в Монголию стали выдавать жалование золотом царской чеканки. Унгерн получил его от Семенова, задержавшего в Чите часть отправленного Колчаком на восток золотого запаса России. Командир полка или батареи получал 40 рублей в месяц, командир сотни – 30, младший офицер – 25, унтер-офицер – 15. Простым всадникам при жаловании в 7 с полтиной выдавали по 15 рублей на двоих, поскольку монеты были только 5 и 10 рублевого достоинства. Георгиевским кавалерам набавлялось по 5 рублей за крест. Предусматривались щедрые компенсации за ранения разной степени тяжести, а также выплаты семье за смерть кормильца. Нормы обмундирования не было, изношенное тут же менялось. Ежедневно все, независимо от чина, получали по пачке русских папирос и спички. В азиатских частях управление строилось по принципу двойного командования. Русские офицеры дублировали туземных начальников. Для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов была создана военная школа. Ее начальник Исаул Баев свободно говорил по-монгольски, как и заместитель Унгерна войсковой старшина Шадрин, бывший переводчик штаба Заамурского военного округа. Для русских офицеров организовали уроки монгольского языка. За непосещение занятий Унгерн наказывал как за уклонение от службы, а проверку знаний проводил лично. Из этого следует, что монгольским он в той или иной степени овладел во время жизни в Кобда. Даурия при нем – особый замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, паровозным депо, электростанцией, водокачкой, лазаретом, казармами и, конечно, тюрьмой. На самую высокую из окружавших поселок Сопок, откуда хорошо просматривались окрестности и где выставлялся наблюдательный пост, Унгерн приказал втащить товарный вагон и поставить в нем нары с печкой, чтобы караульная смена не мерзла на голой вершине. Этот вагон на горе виден был с железной дороги и долго изумлял тех пассажиров, кто ничего не слыхал о причудах барона. 10 лет назад, когда Унгерн служил в Аргунском полку, здесь начали строить казармы, возвели здания офицерских квартир, конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Незадолго до войны была заложена каменная церковь. К революции строительство закончили, но осветить церковь не успели, и Унгерн с присущим ему равнодушием к официальной религии приспособил ее под артиллерийский склад. Казармы представляли собой типовые, с элементами модной не так давно псевдоготики, двух- и трехэтажные здания из неоштукатуренного кирпича с полутораметровой толщины стенами. В глубоких, рассчитанных на песчаную почву фундаментах размещались просторные подвалы. Партизаны здесь не появлялись. Они старались не приближаться к линии железной дороги, где сила была не на их стороне. Тем не менее Унгерн, демонстрируя готовность отстоять свою независимость от любых на нее покушений, превратил в форты четыре казармы по углам военного городка. Окна и двери двух нижних этажей замуровали, а в третьем и на крыше установили пулеметы. Попасть на верхний, боевой ярус, можно было только снаружи по приставной лестнице, которую, как в средневековых донжонах, втаскивали за собой, разрывая связь с внешним миром. На каждый форт полагалось по пушке и прожектору. По ночам дежурные развлекались тем, что ловили прожекторным лучом вылезающих из нор сурков-тарбаганов. Те смешно загипнотизировались, поворачиваясь мордочкой к источнику света, и замирали. Подчинялся Унгерн только Семенову. Да и тот старался облекать свои приказы в форму дружеских просьб, советов или, на худой конец, увещаний. Когда из Читы прибыла инспекционная комиссия и потребовала каких-то денежных отчетов, Унгерн предостерег ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки дикой дивизии». В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие поезда. Главным способом получения крупных сумм стали реквизиции на железной дороге. За это снабженец Унгерна генерал Казачихин позднее угодил под суд в Харбине. Наследствие он оправдывался. Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей — это при современной дороговизне чего-нибудь достоит. Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на нее. Реквизированные товары переправляли в Китай и продавали через посредников, часто по заниженной цене. Вокруг этого промысла кормилась орда русских и китайских спекулянтов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем все опять шло по-прежнему. «Мое положение какое?» — жаловался Казачихин. «Не сделать — барон расстреляет. Сделать — атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин слал в Даурию деньги и конфискованные товары — муку, сало, рис, ячмень и овес для лошадей, табак, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, а то вдруг почему-то кокосовые орехи. Бюргерскую бережливость он презирал, мог отсчитать 300 рублей золотом за приглянувшийся ему цейсовский бинокль, но его интенданты расходовали прилипающие к рукам деньги гораздо более рационально. Казачихин между делом купил себе дом в Харбине. Штаб дивизии располагался в одном здании с квартирой Унгерна. По рассказам, его домашним хозяйством заведовала какая-то грязная, вечно пьяная стряпка, в квартире царил страшный беспорядок, что нередко свойственно людям, жаждущим упорядочить весь мир. В комнатах всюду было разбросано грязное белье, валялись бутылки из-под коньяка, клочки рваной бумаги, деньги. Здесь же будто бы находилась, вызывавшая жгучий интерес подчиненных барона, секретная комната, где складировались отобранные у проезжающих и расстрелянных драгоценности. Штаб играл жалкую роль. Все вопросы Унгерн решал лично. По словам современника, дивизионные органы управления он низвел до уровня канцелярии казачьей сотни. Приказы отдавались преимущественно устные, а письменные носили порой эксцентричный характер. Летчики авиаотряда недолгое время состоявшего при азиатской дивизии, однажды были предупреждены бароном, что если к назначенному сроку не приведут в порядок свои летательные аппараты, то будут летать с крыш. Когда подчиненные просили у него официальное подтверждение полученного приказа, бумагу, он отвечал: «Вам нужна бумага? Хорошо, я велю послать целую 10». Свои распоряжения он писал на обрывках, причем периодически вся штабная документация будто бы отправлялась в печь, как тормозящее живое дело. На немногочисленных канцелярских должностях в азиатской дивизии люди сменялись, как в калейдоскопе. «Долго сидеть, надоедает писать», — говорил Унгерн. Впрочем, рассказавший обо всем этом Казачихин сильно сгущает краски. В свое оправдание он не мог предъявить суду и следствию никаких полученных от Унгерна письменных приказов, поэтому утверждал, что их попросту не существует. От азиатской дивизии времен ее пребывания в Даурии осталось довольно много документов, но сказанное Казачихиным о своем начальнике прекрасно соотносится с характером барона. Иначе не стоило говорить о нем такие вещи, которые, будь они сказаны о ком-то другом, доверия бы не вызвали. Есть известие, что позднее в Монголии Унгерн приказал хранить документы за последние 10 дней, остальное уничтожать без разбора. Это похоже на правду. Во всяком случае, когда в 1921 году красные в Урге захватили архив штаба азиатской дивизии, бумажных трофеев им досталось немного. При всем том, хозяин Даурии был прекрасным администратором, распорядительным и энергичным. Не случайно именно ему в 1919 году Семенов доверил одну из важнейших экономических опор своего режима и назначил его руководителем работ на золотых приисках Нерчинского горного округа. Некоторые проекты Унгерна или опережают время, или отдают маниловщиной, как, например, идея организовать в Маньчжурии женское движение из представительниц азиатских народов. Зато другие вполне разумны. Когда в Чите решили печатать собственные деньги, Унгерн предложил взамен ассигнаций чеканить монеты из вольфрама с местных рудников. Он пытался выписать из Японии машины для чеканки и с присущей ему страстью к эмблематике продумал внешний вид этих монет, так и не воплощенных в металле.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
0: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Прелести культуры». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. Ну, НЭП так НЭП, вам видней. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Ну, конечно, слов нету. Без пальто публика выгоднее отличается. Красивее и элегантнее. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком. Товарищ Локтев и его дама Нюшка Шелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить, не помню. Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль «Грелка». И одним словом уговорили меня пойти в театр. Провести культурный вечер. Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться. Пальто, говорит, замайте. Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальто. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто-то у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. Прям думаю, срамота может произойти. Главное, рубах нельзя сказать, что грязная. Рубах не особенно грязная. Ну, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита, крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей фойе идти. Я говорю своим. Прям говорю, товарищи, не знаю, что и делать. Я сегодня одет, неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Ну, все-таки подтяжки и сорочка, опять же, грубая. Товарищ Локтев говорит, ну, покажись. Расстегнулся я, показываюсь. Да, говорит, действительно, видик. Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит. Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театр ходить. Я говорю, я же не знал, что я в театр иду, дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю, может, я их берегу, что тогда? Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит. Вот что. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко. Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя. Ой, говорит, мать честная, я, говорит, сам сегодня не при жилетке. А я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам. Ну, все-таки приличнее. И привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко. Дама говорит, лучше, говорит, я, ей-богу, домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойнее. А то, говорит, один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук за место пиджака. Пущай, говорит, Василий Митрофанович, пальто попросит пойти. Просим и умоляем, показываем союзные книжки, не пущают. Это, говорят, не 19-й год в пальто сидеть. Ну, говорю, ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти. Ну, как подумаешь, что деньги заплачены, не могу идти. Ноги не идут к выходу. Локтев собака говорит, вот что. Ты, говорит, подтяжки отстегни, пущай их дама понесет за место сумочки, а сам валяй как есть, будто это у тебя летняя рубашка Апаш, и тебе, одним словом, в ней все время жарко. Дама говорит, я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театр хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себя сунет. Раздеваю пальто, стою в рубашке, как сукин сын, а холод довольно собачий. Дрожу и прям зубами лязгаю. А кругом публика смотрит. Дама отвечает. Скорее вы, подлец эдакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду. А мне скоро тоже не отстегнуть. А мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю. После приводим себя в порядок и садимся на места. Ну, первый акт проходит хорошо, только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию, объясняют насчет меня. Дамам, говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын. Я говорю, я верчусь от холода, посидите-ка в одной рубахе. А я говорю, братцы, и сам не рад, что же делать? Волокут меня, конечно, в контору, записывают, все как есть, после отпускают. А теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать. Вот гадость-то. Прям не угадаешь, откуда неприятности.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Прелести культуры».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. С вечера 5 октября в сторону московского региона летели 650 вражеских беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних рубежах. На подлете к столице уничтожены 105 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас эти меры отменены. На юге Камчатки совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа. Предварительно никто из них не пострадал, сообщили агентству ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Сообщается, что экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем. Вертолет лежит на боку, у него повреждены лопасти. В региональном министерстве транспорта рассказали, что Ми-8 перевозил грузы. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах

ниже эпидемического порога и соответствует средним многолетним данным. Еженедельно регистрируется порядка 16 тысяч случаев ОРВИ в Иркутской области. Последние две недели динамики к увеличению нет. Пожар произошел на борту авианосца «Шарль де Голь» военно-морских сил Франции. Инцидент случился в порту Тулон. Там судно находится на плановом техобслуживании, сообщает ТАСС. Возгорание зафиксировали в одном из технических помещений. По предварительным данным, причиной могли стать работы с использованием газового резака. Огонь удалось локализовать в течение часа. Еще через час его полностью потушили. Пострадавших нет, а повреждений реакторного оборудования корабля не зафиксировано. К расследованию причин пожара подключился батальон морских пожарных из Марселя. Уточняется, что техобслуживание авианосца планируется завершить к началу декабря. Россиян предупредили об особой активности медведей. Она будет продолжаться ближайшие 3-4 недели, поскольку животные будут усиленно искать пищу и накапливать жир. Председатель общественного совета при Министерстве природы Александр Мисков рассказал, что в этот период жителям некоторых регионов необходимо проявлять повышенную осторожность и внимательность. После зажировки медведи залягут в спячку, цитирует эксперта ТАСС. Добавим, с начала года медведи убили более 20 человек.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей. Список его заслуг обычно не дочитывают до конца. Устают. Однако жизнь этого выдающегося музыканта с мировым именем неразрывно связана с Оренбургом. Мстислав Ростропович прожил здесь недолго. Всего несколько лет во время эвакуации, но оставил свой след в истории города. Его именем назван Оренбургский институт искусств, а дом, где он жил, на улице Зиминской, 25, стал музеем.
1: Имя на карте.
2: Мстислав Ростропович родился в марте 1927 года в семье виолончелиста Леопольда Ростроповича и пианистки Софьи Федотовой. Тогда они жили в Баку. Преподавали в Азербайджанской консерватории. После Баку была Москва, музыкальная школа имени Гнесиных. Когда началась война, Ростроповичи эвакуировались в Чкалов, так тогда назывался Оренбург. Они уехали на историческую родину. Слава учился здесь в музыкальном училище, а в свободное от занятий время играл на виолончели в госпиталях перед ранеными бойцами.
1: Имя на карте.
2: Тот короткий период жизни в Оренбурге действительно закалил молодого Ростроповича как человека, как мужчину. В 42-м году умер отец. Горе. И вообще, время было трудное. Но именно характер помог в дальнейшем не просто выжить, но и стать тем, кем он стал. И никогда не пасовать перед сложностями. Однажды Ростроповича, как солиста Московской филармонии, включили в бригаду по обслуживанию целинных земель. Артисты приехали на полевой стан. Никакого зала, степь. Народ сидит прямо на земле. Фортепиано нет. Ростропович разволновался, как же без аккомпанемента? Композитор Ян Френкель его успокоил.

0: Славочка, у меня аккордеон. Чем не аккомпанемент?
1: И вот уже Ростропович играет на виолончели, Френкель растягивает меха, аккомпанирует как может. Зрители, те, что на земле сидят, внимательно слушают. Вдруг откуда-то из задних рядов поднимается здоровенный цилинник в робе. Этакий герой Бориса Андреева из кинофильма «Трактористы». И, перешагивая через сидящих, неторопливо в развалочку движется к сцене. Ростропович шепчет коллеге:
2: «Яник, Яник, что-то мне все это не нравится. Играй побыстрее».
1: Однако закончить не успели. Здоровяк дошел до концертантов, зажал гриф виолончели огромной лапой и внушительным басом сказал Ростроповичу:
3: «Слышь, браток, хорош скрипеть. Дай гармонь послушать».
1: Музыканты выдохнули. Обошлось. Френкель заиграл «Катюшу». Зрители заулыбались.
4: Имя на карте.
2: Это не просто город, которому я обязан тем, что стал человеком. Это настоящее сердце России. И я его чувствую.
1: Оренбург маэстро не забывал никогда. Кстати, за то, что мальчиком играл перед ранеными, Ростроповича наградили медалью «За победу над Германией». Эта награда стала для него самой дорогой в жизни. Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей.
4: Имя на карте.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
6: Не царское это имя!
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правнук Мстислава Великого, владевший галицким и луцким уделами, участник походов на половцев и легендарной битвы на Калке, князь Мстислав Ярославич Немой.
3: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 1223 год. Первое масштабное столкновение Руси и татаро-монгол у реки Калки. В ходе сражения Мстислав бросился на помощь своему родственнику, князю Даниилу Романовичу. И в итоге был сам тяжело ранен вражеским копьем, которое раздробило ему нижнюю челюсть, повредив язык и гортань. Князь выжил, но почти полностью потерял голос. Мог разговаривать только...

0: Из-за этого на княжеские собрания он приходил с гриднем. Так называли одного из младших воинов дружины. Тот громко повторял для окружающих едва слышные фразы Мстислава и пытался переводить его жесты. По другой версии, князь и до увечий неважно говорил по-русски, потому что в молодые годы долгое время жил при дворе венгерского короля. Как бы то ни было, в истории Мстислав Ярославич запомнился немым.
1: История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
4: о викинге. Шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как думаешь, собаки различают цвета?
7: Да нет же, они все видят в черно-белых тонах.
0: А вот и нет.
8: Это заблуждение. И виной всему неточное исследование начала 20 века. Миф при этом быстро перекочевал в массовую культуру. Особенно плотно засел в мультфильмах. Именно там чаще всего показывают, что собаки видят мир монохромно.
0: Исторические мифы и заблуждения.
8: На самом деле все сложнее. Собаки воспринимают цвета, но ограниченно, если сравнивать с человеком. Особенности строения сетчатки наших четвероногих друзей хорошо изучили в последние десятилетия и поняли. Лучше всего они различают оттенки синего и желтого. А вот с красным и зеленым цветами дела обстоят туго.
9: Вон оно что.
8: Но ученые выяснили и преимущество зрения собак. Их способность видеть предметы в сумерках в разы выше человеческой. Да и боковое зрение у этих домашних питомцев развито сильнее.
0: А вот и да.
10: Человек в кадре. История одной фотографии.
11: Александр Абдулов в белоснежной спортивной форме с надписью «Авось» на стадионе в окружении футболистов и фоторепортеров. Известный снимок, сделанный, кажется, шутки ради. Настоящая история этого кадра куда интереснее. Летом 1984 года на гастроли в Куйбышев приехал театр «Ленком». Билеты на спектакли было не достать. Еще бы! Какие фамилии на афишах? Олег Янковский, Николай Караченцев, Татьяна Пельцер. Знаменитые актеры гостили на «Волге» целую неделю. И даже успели провести футбольный товарищеский матч с командой самарских журналистов. Корреспондент Сергей Волков вспоминал.
12: Идея погонять мяч родилась в бане, на базе клуба «Крылья Советов». За рюмкой чая Александр Абдулов заявил, что у них в труппе есть своя команда «Авось» и даже спортивная форма у всех с собой. Почему бы не сыграть?
10: История одной фотографии.
11: Больше всех удивилась Татьяна Пельцер. Она-то думала, что это будет обычный дворовый футбол. А тут огромный стадион, на трибунах 20 тысяч болельщиков, настоящий судья, повсюду фотографы, репортеры и даже профессиональный комментатор.
12: Мы проиграли со счетом 6-5, но артисты те еще хитрецы. Им помогали музыканты столичного оркестра. Когда мы бежали к воротам Ленкома, они играли похоронный марш, а когда артисты нас атаковали, наяривали веселые мелодии. Было весело. На память о той встрече мы подарили актерам продуктовые авоськи за 3 рубля, намекая на название их команды. А наши фотокоры сделали десятки кадров и отправили их в Москву.
11: Но не обошлось и без ложки дегтя. В самом конце матча на стадион нагрянула милиция. 3 часа дня, а 20 тысяч человек не на своих рабочих местах. Непорядок. Прогуливают. А как же трудовые достижения? Зрителей попросили немедленно покинуть трибуны. Однако скандал быстро замяли. На переговоры с милицией пошел сам Винни-Пух, вернее, Евгений Павлович Леонов. И спортивный праздник продолжился. А те самые снимки футбольной команды «Авось» до сих пор бережно хранятся в архиве Московского театра «Ленком».
2: Человек в кадре.
11: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
11: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 25 июля 1603 года в Эдинбурге на престол взошел Яков Стюарт. Он стал первым королем, который объединил Англию и Шотландию под единой короной. Страны по-прежнему оставались независимыми, но управлялись теперь только одним монархом. Придворные поэты хотели сочинить по этому поводу хвалебную оду, но Яков I, вопреки этикету, написал ее сам.
3: «Я во дворец, в лачугу и в тюрьму вхожу и всем дарую жизни силы. Я царь, покорный зову моему, львы и слоны, киты и крокодилы».
2: Вот именно, крокодил. Небольшого роста, страшненький, с кривыми ногами и очень толстым языком, который был причиной невнятной и весьма неразборчивой речи короля. Он, словно рептилия, часами лежал на диване. Какие уж тут танцы, балы и великосветские разговоры.
3: «Маскарады отменить, по дворцу без дела не бродить, долгие беседы не в моде, молчание — залог счастья».
2: Яков I не любил свою мать, Марию Стюарт, а вместе с ней ненавидел всех женщин подряд. Еще в 1589 году будущий король Англии и Шотландии дал заочное согласие на брак с 15-летней Анной, принцессой датской. Невеста на корабле отплыла из Норвегии к Британским островам, но угодила в жуткий шторм и вынужденно остановилась в Осло. Якову Первому не терпелось увидеть хоть одним глазком свою предполагаемую супругу. Вопреки этикету, он лично приехал к ней, познакомился и еще больше разочаровался в противоположном поле. Но свадьба все равно состоялась.
3: «Я слово дал. Король я или не король?»
2: Яков Первый получил великолепное образование. Хорошо знал латынь, греческий язык, сочинял стихи на шотландском, увлекался демонологией, мистикой и алхимией. Казалось бы, при таком государе его двор просто обязан процветать. Ничего подобного. Яков Стюарт на этикет плевал. Его внешний вид раздражал и шокировал англичан. Нестриженные ногти, грязные уши, немытые ноги и прочие части тела. Амбре во дворце стояло невыносимое. Народ пытался отбить запах табаком. Наивные люди. Король тут же составил специальный трактат о вреде курения.
3: «Табак отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозгов и опасный для легких обычай. Запретить!»
2: Так они все вместе, король и придворные, благоухали на всю округу вплоть до смерти Якова I в 1625 году. Прошло много лет. Правила придворного этикета изменились. Современная королевская семья Великобритании ходит с высоко поднятой головой. Мол, а нам-то чего стыдиться? Мы правила поведения соблюдаем от и до. Мы все-таки Виндзоры, а не какие-нибудь Стюарты. Все, что было раньше, исторический кошмар.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты украинских боевиков, находящихся в окружении в Харьковской области. Подробнее о боевой работе рассказал командир орудия с позывным «Пух».
2: Уничтожили противника, разбили опорник, с корректурами отработали, 5 снарядов туда запустили. Помогаем нашим штурмовикам продвигаться вперед, нарушаем логистику противнику, отрезаем все пути отхода, не даем возможности пробиться на харьковском направлении. Работаем мы на 2С5. Это самоходный гиацинт, оно бьет до 28 километров. Мы работаем как и по котлу, также мы пытаемся достать тыл противника, не даем подвоза боеприпасов, питания, ротации и так далее. За период работы у меня уже настрело больше 1000.
1: Подразделения группировки войск «Север» сейчас сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провело учение в Баренцевом море. В состав корабельной поисково-ударной группы вошли большие противолодочные корабли «Североморский» и вице-адмирал Кулаков. Экипажи отрабатывали поиски и уничтожение подводной лодки условного противника во взаимодействии с подлодками и противолодочной авиацией Северного флота. Также выполняли задачи противовоздушной обороны, применяя зенитное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы. На заключительном этапе учения экипажи кораблей провели стрельбы по подводной цели с использованием реактивных бомбометных установок и торпед. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Камиль Мусалаев в составе артиллерийского расчета поддерживал наступление штурмовиков на одном из тактических направлений специальной военной операции. Штурмовые подразделения попали под интенсивный минометный обстрел. Рядовой подготовил орудие и нанес удар по вражескому миномету. Огневая позиция вместе со складом боекомплекта была уничтожена, а штурмовики смогли занять выгодные рубежи на этом направлении. Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Дудинку. Там экипажи патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» и большого десантного корабля «Кондопока» совершили переход из Карского моря по реке Енисей. На Таймыре запланированы патриотические, культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия. Арктический поход кораблей Северного флота служит обеспечению защиты интересов страны в Арктике, отметили в Министерстве обороны России. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Василий Чапаев.
2: Образ этого командира периода гражданской войны известен всем. Лихой рубака, в папахе, в бурке, на коне да с шашкой. Таким его нам нарисовала массовая культура. Фильмы, книги и, конечно, анекдоты. Образ легендарный, но почти мифический. Не таким был комдив. Ну, хотя бы потому, что на лошади он в гражданскую уже не воевал.
1: На первый взгляд.
2: Несомненно, это был яркий человек. Не очень образованный, но умный, смекалистый, очень храбрый, с крутым нравом, но без излишней жестокости. Насчет папахи и бурки – это вряд ли. А вот усы были. Залихватские, закрученные.
1: В чем изюминка?
2: Василий Иванович был несколько раз серьезно ранен, как в период Первой мировой, так и на гражданской. Из-за ранений он не мог ездить верхом.
3: У меня вышиблена рука и порваны жилы. Управлять лошадью не могу, а полки стоят очень далеко. Поэтому прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, два легких автомобиля, четыре грузовика для подвозки снабжения.
2: Слабостью Василия Ивановича Чапаева были автомобили. У него был алый немецкий «Стевер», синий «Паккард» и желтый роскошный скоростной «Форд». Сквозь вырезанное отверстие в заднем стекле выглядывало рыльце пулемета. Такое, конечно, в фильме не покажешь, поэтому кинематографисты пересадили героя на лихого скакуна.
1: Василий Чапаев. Человек с изюминкой.
0: Радиозвезда.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
5: Печь, на ней блины.
6: Самая лучшая чугунная.
7: Удобная, но чистить не люблю.
4: Вот это вещь.
8: Блинница, вок, сотейник. Чугунная, стальная, с антипригарным покрытием. Она незаменима. Пожарить котлеты, потушить рыбу, разогреть вчерашний ужин. Легко. Без нее кухня уже не кухня. Сковорода. Ее прообразом стал плоский камень, разогретый на огне. Для жарки он не годился, а вот для сушки – пожалуй. Уносить с собой посуду не имело смысла, поэтому каменные сковородки оставляли на местах стоянок. Спустя тысячелетия они стали находками археологов. Со временем в камне догадались сделать углубление. Такие термосковородки вошли в быт древней Месопотамии, Греции и Рима. С развитием гончарного дела появилась керамическая посуда. Из-за перепада температур она часто трескалась, поэтому, как правило, использовалась в печи. В Грузии, например, до сих пор выпекают хлеб на глиняной кетце.
4: Вот это вещь!
8: В античности были известны бронзовые сковородки с длинной ручкой на трех ножках. Они назывались пауками. Такая посуда предназначалась для готовки на костре. В Европе популярность бронзовых пауков держалась вплоть до 19 века. Их еще считают предшественниками кастрюль. Средневековые сковородки были уже чугунными. На вид громоздкие и весят не меньше 5 килограммов. Но при всей неуклюжести чугунная посуда обладает важным свойством – естественным антипригарным покрытием. В наши дни в этом качестве используется термостойкий полимер «Тефлон». Готовить в тефлонной сковороде легко, да и мыть ее проще простого. Самые знаменитые блюда на сковородке – это блины. На Руси непременный атрибут – масленицы. Традиционно тесто пекли в печи, не переворачивая. С появлением газовых плит его начали жарить. Но выражение «печь блины» так и осталось. В России есть 4 деревни с названием «сковородка». 2 в Новгородской области, 1 в Псковской, другая в Приморском крае. В Ярославской области есть река, в Костроме местные жители так называют центральную городскую площадь, потому что с высоты птичьего полета она похожа на сковородку.
4: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень. Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: XIX век. Российская империя. Уборка урожая, пусть привычный крестьянам, но все-таки изнурительный ручной труд. В личных хозяйствах инструменты примитивные и тяжелые. Серп, коса, цепь для обмолота. В помещичьих иногда использовались самые простые механические устройства. Управляющий имением в Тверской губернии агроном Андрей Власенко насмотрелся на эти мучения и решил, что так быть не должно. В 1868 году Власенко создал не просто жатку, которая только жнет, и не просто молотилку, которая исключительно обмолачивает, но придумал машину, которая делала все одновременно. Он назвал ее конной зерноуборкой на корню, а по сути это был зерноуборочный комбайн.
4: Ну ты, Кулибин!
0: Вся работа происходила на ходу. На испытаниях комбайн Власенко убрал за один день больше 4 десятин овса, показав колоссальную производительность. КПД зерноуборки в 20 раз превысил ручной труд. Комбайн работал в 8 раз эффективнее американского аналогичного устройства Маккорби, которое тогда считалось вершиной технической мысли. У Власенко комбайном управляли всего 2 крестьян, а тянуло пара лошадей. У американцев работали 24 мула и 7 человек. Изобретение получило патент. Агрономы написали восторженные статьи. Крестьяне исключительно смотрели и удивлялись. Но массово выпускать комбайн не разрешил министр государственных имуществ Российской империи, наложивший на прошение специалистов запретительную резолюцию.
5: Выполнение сложной машины не под силу нашим механическим заводам. Мы же более простые жатвенные насильные машины и молотилки привозим из-за границы.
0: Андрей Власенко не стал миллионером. Но его идея получила развитие. И уже в 20 веке отечественные комбайны вышли на поля.
4: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: В 1934 году по Европе прокатилась волна политических убийств. Во время визита во Францию застрелен король Югославии Александр Карагеоргиевич. В Варшаве смертельно ранен министр внутренних дел Польши Бронислав Пиратский. Во Львове погиб сотрудник советского консульства Андрей Майлов. Громкие теракты спецслужбы связывали с именем одного человека – Евгений Коновалец. Петлюровский офицер, агент Абвера и руководитель общества украинских националистов. После происшествия во Львове советская разведка приняла решение ликвидировать главу ОУН. Задание было поручено молодому сотруднику ОГПУ Павлу Судоплатову.
2: Павел Анатольевич, можете ознакомиться с легендой.
3: Павлусь Валюх?
2: Ваше новое имя. Придется привыкнуть. И к чужой биографии тоже. Выучите, как учи... В общем, выучите.
3: Кто сведет меня с Коновальцем?
2: Наш агент ВАУН. Он представит вас как своего племянника. Для начала попробуйте сблизиться с Коновальцем. Узнайте об этом человеке все.
3: А дальше?
2: Будем решать.
1: Павел Судоплатов справился с задачей. За 2 года он стал не просто полноправным участником ОУН, но и доверенным лицом самого Коновальца. Операция близилась к финалу. 23 мая 1938 года в Роттердам прибыл советский теплоход. На берег сошел молодой человек с коробкой конфет в руках. Через полчаса он уже сидел в ресторане «Атлант» и беседовал с каким-то мужчиной. Разговор продолжался недолго. Молодой человек ушел, оставив конфеты на столе. Через несколько минут раздался взрыв. В яркой коробке была спрятана хитроумная бомба. Она сработала, когда второй посетитель ресторана, Евгений Коновалец, вышел с ней на улицу. Конфеты ему вручил Павел Судоплатов. Сладкие подарки из Советского Союза были традицией. За 2 года Коновалец успел к ним привыкнуть.
0: Радиозвезда. История награды.
4: Наградные сапоги 81-го пехотного Апшеронского полка. 5 марта 1914 года император Николай II подписал особый документ. Сегодня он известен как приказ номер 153.
5: Присвоить офицерам и нижним чинам 81-го пехотного Апшеронского полка специальные отвороты на голенищах сапог из красного бараньего софьяна. Сапоги выдать в память битвы при Кунерсдорфе.
4: Одно из сражений Семилетней войны, бой возле деревушки Кунерсдорф, произошел 12 августа 1759 года. В этот день русские войска под командованием генерал-аншефа Петра Салтыкова наголову разбили армию короля Пруссии Фридриха Великого. В решающий момент битвы противник атаковал высоту Шпицберг, которую оборонял 81-й Апшеронский полк. Численный перевес был на стороне врага, но русские пехотинцы стояли насмерть. Раненые солдаты отказывались покидать поле сражения. Они отстреливались от пруссаков, что называется, стоя по колено в крови.
6: Первый и второй батальоны, заряжай, пли!
4: Сражение было выиграно. Многие солдаты Апшеронского полка погибли, но не позволили вражеской кавалерии окружить наши войска. Спустя 155 лет, в 1914 году, солдаты и офицеры пехотного Апшеронского полка получили право на почетное отличие в униформе. По приказу императора Николая II им были присвоены красные отвороты на голенище сапог, как память о храбрости русских воинов в сражении при Кунерсдорфе. Отважные пехотинцы называли эти отвороты на сапогах границей крови.
7: Маршалами не рождаются. Василий Соколовский.
2: У выпускников советских военных училищ, правда, далеко не у всех, была одна шуточная традиция. Возможно, она существует и сегодня. Еще до получения дипломов молодые офицеры собирались в комнате, где висела карта СССР. С помощью дротиков, на самом деле иголок с бумажным оперением, лейтенанты пытались узнать свою дальнейшую судьбу. Процесс очень простой. Становишься перед картой, закрываешь глаза и бросаешь дротик наугад. Куда попадешь, туда и отправишься служить.
8: Вы только посмотрите на нашего Петрова. Он хотел остаться в Москве, а поедет куда? На Камчатку.
9: А Колпаков-то у нас снайпер. Мечтал о Черноморском флоте, поближе к солнышку. А лямку придется тянуть в Мурманске.
2: Когда появился этот забавный обычай, неизвестно. Совершенно точно не в начале 20 века. К тому же, в те времена выпускник военной академии Василий Соколовский имел некие особые привилегии. Испытывать судьбу ему не было никакой надобности. Москва, 1921 год. Кабинет начальника военной академии.
7: Товарищ Соколовский, куда же вас направить?
10: Туда, куда меня пошлет партия.
7: Погодите, погодите, я все понимаю, но вам, как отлично окончившему академию, предоставляется право выбора дальнейшего места службы.
10: Мое место там, где я нужнее всего.
7: Да, сами понимаете, сейчас самый горячий Туркестанский фронт.
10: Вот туда-то меня и отправьте.
2: По дороге в Ташкент в семье Соколовского произошла трагедия. Умерла от болезни маленькая дочь. Василий Данилович долго приходил в себя. Он прослужил в Туркестане 3 года. Воевал с басмачами, был тяжело ранен, прошел путь от начальника оперативного управления штаба фронта до командующего группой войск Ферганской и Самаркандской областей. И только после этого вернулся в Московский военный округ.
7: Василий Соколовский. Маршалами не рождаются.
11: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. С вечера 5 октября в сторону московского региона летели 650 вражеских беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних рубежах. На подлете к Москве уничтожены 105 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Минувшей ночью беспилотники противника атаковали Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Российские бойцы зачистили свыше 400 строений в освобожденной Самойловке. Многие из них давно превратились в руины, под которыми противник оборудовал замаскированные укрепленные позиции. Подробности об освобождении населенного пункта рассказал штурмовик с позывным «АКС».
2: Штурмовал не один укрепрайон, очень они сильно закреплены. Во-первых, у них там очень большие коммуникации, по которым они передвигаются. Эти коммуникации тяжело штурмовать, потому что они в основном все заминированы подлыми минами, вот этими там ловушками, всякими растяжками. Очень трудно ребятам приходится, так же, как и на моему подразделению, очень трудно пришлось в тот момент. Очень много польского, немецкого и американского вооружения мы находили. Очень много.
1: Об освобождении Самойловки стало известно 5 октября. Группировка «Восток» получила возможность расширить плацдарм для дальнейшего продвижения на запад и северо-запад. Это может создать условия для выхода российских подразделений Голубкова, а затем к Терновке. По меньшей мере, один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения в ходе учений на полигоне в Австрии. Об этом сообщило Министерство обороны страны. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 октября. Подробности происшествия не раскрываются. Дополнительную информацию обещают обнародовать по мере возможности. Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваний.

0: Рекомендует соблюдать меры профилактики. Последствия мощного явления Эль-Ниньо затронут более 347 миллионов детей почти в 100 странах и территориях. Об этом сообщили в детском фонде Организации Объединенных Наций. Так, с октября по декабрь дети столкнутся с необычно влажными и засушливыми условиями. Это увеличит риск экстремальных наводнений и засух с разрушительными последствиями. А это может привести к вынужденному переселению, недоеданию, нехватке воды и вспышкам заболеваний. Наибольшее число детей, которые рискуют столкнуться с опасными условиями, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: Автонавигатор.
0: С 9 октября и до 17 марта следующего года на участках Лаврова переулка, Динамовской и Воронцовской улиц будет недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. 20 минут займет путь по Пятницкому шоссе деревни Федоровка до деревни Юрлова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ВСУ повредили оборудование Запорожской тепловой электростанции. Какую роль она играет в безопасности АЭС? В России создали костюм, который маскирует бойца уже со 100 метров. А когда появился первый камуфляж? Под Петербургом нашли средневековый клад. Что закопали наши предки? Оборудование Запорожской ТЭС повреждено из-за сентябрьских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. При этом данный объект обеспечивает внешнее питание одноименной атомной электростанции. Зачем за АЭС требуется такое электроснабжение и в каком оно сейчас состоянии, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Сейчас сама станция не вырабатывает электроэнергию, и именно за счет того, что ее 2022 года уже стали останавливать, переводить так называемый холодный остов, то мы и не увидим ядерной катастрофы, иначе бы она явно произошла. Росатом как раз-таки и предвидел эти риски, но при этом там постоянно должно быть еще и внешнее энергоснабжение, потому что от электроэнергии питаются системы охлаждения станции. Все равно оборудование всевозможные, контрольные датчики, они все должны работать. И станции нужно очень много энергии, тем более Запорожская атомная станция – это крупнейшая АЭС в Европе, там 6 энергоблоков. Если вдруг станция во время работы остается без энергоснабжения, то произойдет то, что произошло на Фукусиме. Система охлаждения перестает работать. Ядерные реакторы остаются горячими и продолжают нагреваться, их невозможно остудить, и в итоге происходит катастрофа.
1: «Росатом» перевел в холодный останов сначала 5 энергоблоков станции. Охлаждаются они долго, от полугода. После отопительного сезона 22-23 годов остановили и последний из 6 энергоблоков, продолжает Игорь Юшков.
2: Станция, она была запитана как с территории Украины, так и с российской. И Украина и свои линии электропередач фактически не восстанавливает, и обстреливает, и регулярно отключает линии электропередач как бы с российской стороны. То есть пытается изолировать Запорожскую атомную станцию. И неоднократно станция оставалась просто на дизельном генераторе, то есть последний источник энергии был.
1: Запорожская атомная станция расположена вблизи города Энергодара. В 2021 году она обеспечивала почти четверть от всей выработки энергосистемы Украины. Представители станции, сейчас входящие в состав Росатома, отмечают, что ситуация находится под контролем персонала. Параметры безопасности мониторят круглосуточно.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России создали костюм, который маскирует бойца от тепловизоров на расстоянии от 100 метров. Как пишет агентство ТАСС, материал

0: не поддерживает горение, а внешний вид экипировки размывает форму тела, превращая человека в невидимку на фоне природы. Камуфляж прошел долгий путь от маскировки древних охотников до современной формы хаки. О том, как маскировка развивалась и применялась в военном деле, расскажет Анна Елисеева.
1: Они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту добиваются того, что кажутся еще более дикими. Щиты у них черные, тела раскрашены. Так историк Тацит в своем сочинении «Германия» описывал племена хариев. Нападая ночью на римские легионы, они походили на армию призраков. И это умение превращаться в невидимки использовали не только варвары. Еще раньше спартанские лазутчики, уходя в разведку, снимали с себя доспехи, чтобы не бликовать, и натирались обычной грязью. А воины-скифы надевали одежды серо-коричневых тонов, чтобы мимикрировать под выжженную степь. Примечательно, что эти защитные цвета в XIX веке начнет использовать британская армия в Индии, рассказывает историк Антон Лиманов.
2: Слово «хаки» означает «цвет грязи» на хинди, что восходит к персидскому слову, которое обозначает «пыльный цвет». А в английский язык это слово, как ни странно, перешло из языка урду. В 1848 году офицеры Хенри Ламсден и Уильям Худсон придумали уникальный цвет для того, чтобы форма могла быть использована для камуфляжа. Сам краситель был запатентован в 1885 году. И вскоре уже цвет «хаки» стал формой индийской армии. В ходе Второй Англо-Бурской войны в 1899-1902 годах в форму цвета хаки перешла вся английская армия.
1: В русской армии защитное обмундирование цвета хаки официально утвердили в 1907 после горького опыта русско-японской войны. Бойцы в светлых гимнастерках были заметны мишенью, и наши ряды несли большие потери. Чтобы казаться менее заметными, солдаты на передовой специально вымазывали форму грязью. Однако простое окрашивание под цвет местности не решает проблему полностью. Гораздо эффективнее показала себя пятнистая раскраска. Размер ее зависит от дистанции, на которой нужно размыть контур. К этой хитрости активно стали прибегать в Первую мировую войну. И прежде всего речь идет не о людях, а о боевой технике, рассказывает военный эксперт Борис Юлин.
3: Вот обычная цветовая маскировка, которая довольно крупными пятнами идет, она предназначалась для того, чтобы ломать очертания и размеры объекта. То есть она использовалась на кораблях, чтобы в перископ подводной лодки нельзя было определить, например, в каком направлении идет корабль, как он именно повернут к подводной лодке. На суше, ну, по сути, человек видел, что что-то движется, но что понять не мог. И опять же, четко определить дистанцию не мог. Вот мелкопятнистый имел другую задачу. Дело в том, что он предназначался для защиты объекта от наблюдения с довольно больших дистанций. То есть он сливался в один мутный цвет, не имеющий четких границ.
1: А вот массовый переход на камуфляжную форму произошел только после Второй мировой войны по экономическим причинам, продолжает эксперт. Производство тканей и сложная окраска стоили слишком дорого для многомиллионной армии. При этом отдельные маскировочные элементы использовались уже в период Великой Отечественной. Красноармейцы начали применять зимний камуфляж, белые маскировочные халаты поверх основной формы. Кроме того, были маскировочные костюмы с темными пятнами на зеленом фоне или хаки. Но камуфляжем обеспечивали только отдельные подразделения, рассказывает Борис Юлин.
3: Для снайперов, для разведчиков, для спецподразделений. То есть она не предназначалась для массовой пехоты. Массовая пехота имела окраску маскировочную, но, в принципе, однотонную. То есть тот же самый цвет хаки у англичан. Фельдграу, допустим, это серо-зеленоватый такой цвет у немцев. Вот наша зеленая форма, которая похожа на хаки, однако содержит зеленый цвет, в отличие от хаки, поэтому несколько отличается.
1: Маскировка личного состава включает также использование грима, накидок и мешковатого кроя для размытия силуэта. Защита боевой техники тоже не ограничивается одним лишь окрасом. Со времен Второй мировой применяются маскировочные сети, ложные макеты объектов и дымовые завесы. Последние в наши дни могут поглощать инфракрасное излучение, а значит делать технику невидимой для тепловизоров. Также используются световые эффекты, игра света-тени и ослепление противника. А ложные макеты применяются не только на поле боя, но и для защиты заводов и жилых зданий. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда. Один из крупнейших кладов с серебряными изделиями обнаружили в ходе раскопок на памятнике Тиверский городок в Ленинградской области. Находки общим весом более 2 килограммов датируются предварительно 10-14 веками. Среди них круглые медальоны с зернью и сканью, серебряные цепи и привязки монеты. Особый интерес ученых вызвал древний арабский дирхем и 2 брактиаты, изготовленные в Швеции на рубеже 11-12 веков. Ценность этих монет определяется их большой редкостью, рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
4: У нас Киевская Русь – это безмонетный период. Своего чекана не было до князя Владимира Крестителя. И когда находят вообще любой клад, это очень большое событие, потому что просто мало осталось артефактов серебряных и золотых монет. Иностранные тоже, да, ну как бы вот очень большая редкость. Вот дирхемы, такой 4 грамма серебряной монеты, это не редкость, их много находят. А вот брактиаты, особенно у пасальского типа, да, вот такие тонкие пластинки с чеканкой только на одной стороне, их вообще 4 штуки известно исторической науке. И в чекане ли мало, сохраняются они плохо, и их находка — это очень большое событие. Она дальше будет изучаться, там это все отмывать надо, датировать, углеродный метод. То есть пока еще даже мало чего можно сказать, да, про них.
0: Неизвестно, как в одном кладе собрались монеты столь разного происхождения. Удивительным кажется и то, что языческие символы, вроде воронов Одина, соседствуют здесь с христианскими, продолжает Алексей Визовский.
4: Дело в том, что карел-то массово крестили в 1220-х годах, 30-х годах. Но старые образы вот эти языческих потом еще долго с христианскими носили. Это все описывают археологи, кладологи. Ну, Тиверский городок, он стоял на водном пути между Ладогой и Балтикой. У нас 2 пути, вы же знаете, да, на Руси было. Это из Варяг в Греки, это из Балтийского моря по Днепру в Черное. И главное, это Волжский маршрут. Это из Каспийского моря по Волге с Намста, Волохов опять в Балтийское море, то есть туда, по Скандинавам. И большинство кладов находят как раз вдоль Волги, вот по этому маршруту.
0: Эксперты полагают, что речь идет о составном кладе, который копился на протяжении многих лет и мог принадлежать богатому княжескому роду.
5: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, какая тактика прославила маршала Конева. Как школьникам объяснят, что интернет – это не только мемы, но и опасные джунгли. Когда за товары расплачивались ракушками.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 7.15 в Москве, главное к этой минуте. Число пострадавших при падении обломков беспилотника в Курске увеличилось до 6. В областную больницу госпитализировали 16-летнюю девушку, заявил губернатор Александр Хинштейн. Ранее глава региона сообщал, что в городе детали дрона упали на территорию автобусной остановки, вызвав возгорание электробуса. 2 15-летних подростков задержали в Кузбассе. Их подозревают в поджоге объекта на железной дороге, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, подростки согласились за деньги совершить поджог по заданию неизвестного, с которым переписывались в социальных сетях. Свои действия они сняли на видео и отправили запись куратору. Отрыв Флавио Болсонару от Лулы де Силвы после первого тура выборов президента Бразилии составил чуть более 1,87% пункта. Это данные Высшего избирательного суда Бразилии после подсчета 100% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50% барьер, победитель определится во втором туре. Он назначен на 25 октября. Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысил 6 тысяч долларов, об этом пишет ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1 до 3 тысяч долларов в зависимости от дальности расположения относительно хоккейной площадки. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
10: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
5: 6 октября. Этот день в истории.
10: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
5: Этот день в истории. 8 важные вопросы.
11: Сейчас сезон ураганов. Откуда они берутся и как формируются?
12: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
13: Ураганы или сильные тропические штормы, ну, это такие огромные интенсивные атмосферные вихри. Для их формирования нужно два фактора. Теплый океан, как правило, эта температура должна превышать порог примерно 27,5 градусов. И сдвиг ветра. Для урагана, повторю, важно испарение, важно образование конвекции. Это мощные такие вертикальные восходящие движения воздуха, которые пронизают всю тропосферу, то есть от поверхности до высот там, около 12-14 километров. Соответственно, когда вот эти два фактора совпадают, наиболее часто образуются такие интенсивные тропические штормы, которые при достижении определенного уровня скорости ветра, больше 30 метров в секунду, становятся ураганами. Соответственно, вот такие области, где наиболее часто формируются ураганы, это вот как раз тропическая часть Северной Атлантики и тропическая часть Северного Тихого океана, где такие же сильные тропические шторма называются не ураганы, а тайфуны. Ну вот для Северной Атлантики сезон, ну, где-то вот начинается с конца июня, длится по ноябрь. Максимальная температура как раз получается где-то там вот в августе, в сентябре, в октябре, и вот поэтому это благоприятствует формированию ураганов.
5: Очень важные вопросы.
14: Радио «Звезда».
15: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища непобедимой армады.
14: 1588 год. Испанский король Филипп II направляет к берегам Англии свою непобедимую армаду. Огромный флот из полутора сотен судов. Целью было свержение Елизаветы I. Но идея провалилась. И десятки испанских кораблей оказались на дне Ла-Манша и Атлантики. А ведь испанцы на тот момент самые богатые в Европе. Благодаря открытию американских колоний в стране тонны золота и серебра. И часть драгоценностей была на борту тех самых затонувших кораблей.
15: Цена вопроса.
14: Примечательнее всего сложилась судьба испанского галеаса «Хирон». Он смог уйти от быстрых английских кораблей, но напоролся на скалы у берегов Ирландии. На его борту находились экипажи 5 ранее затонувших судов со всем своим имуществом, включая золотые украшения, монеты, рыцарские знаки и оружие. И все это почти на 400 лет оказалось погребенным в мутных водах истории.
15: Кладоискатели.
14: Переносимся в середину 20 века. Бельгийский журналист и кладоискатель Робер Стенюи начинает всерьез увлекаться подводными погружениями. Первым делом исследует затопленные пещеры у себя на родине, а потом выходит в океан в поисках затонувшего Хирона. Несколько лет он потратит на изучение карт Ирландии XVI века, пока не наткнется на загадочную испанскую пещеру, которой не было на более старых картах. Интуиция не подвела ныряльщика. Сначала в указанном месте он поднимет с морского дна 3-фунтовый кусок свинца. Затем старинную бронзовую пушку, пушечные ядра. И все непременно с испанскими печатями. А вскоре в руки искателя попадут сотни золотых монет разного достоинства из Испании, Неаполя, Португалии и Нидерландов. Свои погружения Робер закончит лишь в конце 60-х. Но до последних дней будет говорить, что

0: раскопать можно, найти сложно.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. С вечера 5 октября в сторону московского региона летели 650 вражеских беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних рубежах. На подлете к Москве уничтожены 105 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Агентство ТАСС подсчитало, что попытка атаки на столицу стала одной из самых крупных за последние два года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за ночь в 16 муниципалитетах региона сбиты 185 квадрокоптеров, есть погибшие, пострадали 6 человек, в Истре повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля. В России раскрыли мошенническую схему. В результате аферы владельцы недвижимости могут лишиться жилья под видом рефинансирования кредитов. Об этом сообщает газета «Известия». Посредники предлагают снизить долговую нагрузку, однако в результате собственнику могут оформить заем на невыгодных условиях либо провести сделку по продаже квартиры. По словам адвокатов, злоумышленники используют финансовые трудности заемщиков, юридическую неграмотность и психологическое давление. Дополнительным фактором риска становится недостаточная проверка подобных сделок со стороны банков. Юристы рекомендуют перед подписанием внимательно изучать содержание всех документов и проверять, не предусматривает ли сделка куплю-продажу недвижимости вместо рефинансирования. В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов. Сенатор Флавио Болсонару занял первое место. По данным Высшего избирательного суда страны, он получил чуть больше 47% голосов. Действующий глава государства Луис Инасио Лула да Силва набрал свыше 45%. Два кандидата прошли во второй тур. Он состоится 25 октября. В случае победы Лула да Силва пойдет на четвертый президентский срок. Согласно опросам, во втором туре разрыв между кандидатами может сократиться до минимума. Роботизированный комплекс для лечения ран представили на форуме «Биопром-2026». Технологию уже испытали в главном военном клиническом госпитале имени Борденко. Сейчас комплекс проходит процедуру регистрации, рассказал «Известиям» статс-секретарь Ростеха Сергей Цып.
3: Это первый такой комплекс, который прошел доклинические исследования на животных и клинический эксперимент в госпитале Борденко на конкретном пациенте по нанесению определенного покрытия на основе, в том числе, живых клеток человека для заживления обширных каких-то ран у человека или определенной раневой поверхности на коже человека. Показал блестящие результаты. Мы сейчас находимся в регистрации. В следующем году планируем зарегистрировать и уже осуществить промышленный выпуск.
2: На форуме также представили технологию дополненной реальности для хирургов, позволяющую во время операции использовать данные компьютерной томографии и других исследований конкретного пациента.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Словакии открыли памятник Ивану Коневу. За что его любят в этой стране? Генпрокуратура написала методичку по выживанию в сети для старшеклассников. О чем там идет речь? Минфин выплатил зарплату в цифровых рублях. А чем расплачивались до появления монет? В Словакии открыли памятник Ивану Коневу. Монумент установлен в районе города Свидник, где осенью 1944 года войска под командованием советского маршала проводили Восточно-Карпатскую наступательную операцию с целью помочь словацким повстанцам. О том, как воевал Конев и почему его называли солдатским маршалом, расскажет Максим Петренко.
6: Конев – уроженец Вологодской губернии. Все было довольно скромно. Простая крестьянская семья, земское училище, работа на лесозаготовках. Начальный военный опыт он получит уже после обучения в артиллерийской команде в Первую мировую, а потом и на фронтах гражданской войны. После этого карьера Ивана Степановича пойдет вверх, особенно по окончании военной академии в середине 30-х. Великую Отечественную Конев встретил в должности командующего 19-й армией, проявил себя в Смоленском сражении, вывел ряд своих соединений из окружения. Будут и неудачи, в том числе Вяземская катастрофа, но военачальник умел делать выводы из ошибок. А еще он получил неофициальное прозвище «Солдатский маршал» за то, что общался непосредственно с солдатами и лично посещал батальоны и роты. «Хотел лучше понять обстановку», — говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Командующий фронтом стремился лично увидеть местность, бывал на передовых наблюдательных пунктах и проверял разведывательные сведения. При этом это не значит, что Конев был мягким командиром. Одновременно отмечали его резкость, требовательность и в некоторых ситуациях даже тяжелый характер.
6: Характерная черта Ивана Конева – отсутствие шаблонов. Его операции не повторяли друг друга по замыслу и исполнению. Кроме того, он проявлял гибкость. Если наша разведка вскрывала смену плана врагом, то и он мог так же быстро поменять свой боевой порядок. Конев также делал акцент на подготовке. Перед наступлением в Львовско-Сандомирской операции оборону противника подробно фотографировали, разведывательные сведения наносили на карты, артиллерия и авиация получили конкретные цели. Как раз в той операции проявились все его черты. Подготовка плюс смелые маневры, продолжает Никита Борисов.
7: Два направления прорыва, скрытая перегруппировка больших сил, активное использование артиллерии и танков, быстрое развитие наступления. В итоге была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украинской ССР. Советские войска вступили в Польшу и захватили стратегически важный Сандомирский плацдарм на Висле.
6: Переломной в биографии Конева историки называют Корсунь-Шевченковскую операцию, когда его войска в связке с войсками Ватутина окружили крупную германскую группировку. После этого Ивану Коневу присвоили звание маршала Советского Союза. Осенью 44-го он стремился помочь словацким повстанцам, и хотя соединиться с ними не удалось, важный Дуклинский перевал был взят, что создало предпосылки для освобождения Чехословакии. Известен Конев и спасением спрятанных немцами в подвалах ценных произведений искусства из Дрезденской галереи, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
8: Художник Леонид Рабинович, офицер, при этом пытался ее найти. Неизвестно, как бы удалось это или нет, но Конев оказал ему ценнейшую поддержку разведкой, людьми, ресурсами. И после обнаружения картин в подземном хранилище, он сам туда приехал, в бункер, рассказывал, что там было уже сыро, грунтовые воды поднимались.
6: Среди спасенных при участии Конева шедевров была и Сикстинская Мадонна Рафаэля. Все найденные картины реставрировали в СССР, а в 55-м Москва вернула ценную коллекцию в ГДР. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Добавим, что с инициативой установки монумента Коневу в Словакии 2 года назад выступил премьер-министр страны Роберт Фицо.
1: Утро на Радио Звезда.
5: Генеральная прокуратура разработала методические рекомендации по обучению старшеклассников правилам поведения в интернете. Школы уже внедряют эту программу в учебный процесс. Что в нее вошло и какие там расставлены акценты, нам рассказал психолог-психоаналитик Эдуард Завеснов. Он ознакомился с методичкой.
9: Сюда вошел достаточно большой блок, как выявлять в сети психологические манипуляции, фейковую информацию. Блок о том, как деструктивные группы вербуют подростков через соцгруппы, через игры. И как этому противостоять. Целый раздел по фишингу, краже паролей, аккаунтов, аренда банковских карт, троперство, азартные онлайн-игры, ложные вакансии. Как молодежи не попасть в преступные группировки. Кибербуллинг и травля, распознать буллинг, что делать жертве, как реагировать родителям и школе. Правила поведения по возрастам. Вот очень важно в этом методическом пособии разделили категории не школьники, а младшая школа, средний возраст, старшеклассники, потому что интересы и уровень социальных коммуникаций различен по категориям. Достаточно систематизированно подошли, задействовали социологов, психологов, не какие-то мифические сообщения из средств массовой информации, а в принципе на конкретных примерах можно было понять, о чем идет речь. Есть целый блок работы с родителями. В предыдущих пособиях родители были вообще исключены из процесса педагогического воздействия на ученика.
5: Также, со слов эксперта, большой раздел посвящен защите персональных данных. Какие сведения нельзя публиковать, как настраивать приватность и создавать надежные пароли.
1: Утро на радио «Звезда».
5: Минфин впервые выплатил зарплату сотрудникам в цифровых рублях. Перевести свои кровные в такой формат может каждый, заверили в ведомстве. А чем расплачивались до появления первых монет и ассигнаций, и как менялись главные мировые валюты в истории? Ким Андреев изучил вопрос.
10: Какао-бобы в Мексике, жемчужины в океане, шкурки животных в Сибири и на Аляске. Изначально функцию денег в мире выполняли особо ценные товары, которые без проблем можно было обменять на все остальное. Но с развитием товарных отношений нужно было найти более удобный эквивалент тем же шкурам или бобам. И первыми такие протоденьги придумали в Китае, взяв за основу мелкие ракушки местных моллюсков, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Люди договорились, что, например, ракушки каури, их можно будет менять на все, что хочешь. То есть это фактически были деньги. Вот человек, когда переезжал с одного места на другое место, он брал мешок ракушек каури, и он знал, что он приедет через 300 километров от своего дома, и там на эти ракушки купит товары и купит новый дом.
10: С развитием уже международной торговли появилась потребность в эквивалентном товаре, который примут и обменяют везде, не только дома. Поэтому ракушкам нужна была замена. По этой причине стали чеканить первые монеты. Звание мировой из них в 15 веке достанется испанскому песо, продолжает Георгий Остапкович.
11: Испанская валюта стала мировой валютой после турне Христофора Колумба в Америку. И он привез оттуда массу золота, серебра. Начались разработки всех этих каньонов там, во Флориде, везде. И Испания стала одной из первых по силе мировых держав. Песо начало считаться, ну, одной из самых сильных валют.
10: Таким образом, на следующие 500 лет были сформулированы главные признаки мировой валюты. Ценный металл в основе. Песо чеканили из серебра. Широкая распространенность. Испанская империя на пике владела колониями во всех известных частях света, кроме Австралии. К началу 19 века крупнейшие запасы золота осядут в Британской империи, что сделает уже фунт стерлингов новым гегемоном среди валют. Чтобы поддерживать другие национальные валюты, был введен так называемый механизм золотых точек, рассказывает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
12: Если ваш курс вашей валюты выбивался за пределы какого-то курса по отношению к другой валюте, возникал момент, когда тебе выгоднее было вывозить золото, чем рассчитываться вот этими самыми своими деньгами, то есть банкнотами, которые были внутри страны, размены на золото. Золотая точка — это составляло приблизительно 1% отклонения от в одну или в другую сторону от сложившегося в результате практики курса.
10: С отменой золотого стандарта в 70-е годы 20 века такая система сдержек и противовесов утратила всякий смысл. Отныне курсы мировых валют превратились из фиксированных в плавающие. И реальная стоимость денег стала не столько отражением силы национальных экономик, сколько результатом качественных спекуляций на бирже. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
5: Пожалуй, самой необычной можно назвать национальную валюту на Соломоновых островах. Вплоть до 19 века в качестве денег там ходили зубы дельфинов. Вернуться к таким историческим расчетам островитянам пришлось в 2008 году, когда обесценился местный доллар.
1: утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, как устроено электроснабжение Запорожской АЭС, что такое искусство маскировки, какая находка под Петербургом стала сюрпризом для археологов.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб, 6 пострадали после ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 185 украинских дронов в 16 муниципалитетах региона. Турция и Пакистан намерены развернуть войска в Саудовской Аравии. Переброска сил будет осуществляться в соответствии с законодательствами стран-участниц Мекканского соглашения, говорится в совместном заявлении. Поводом для активации статей договора о безопасности стали участившиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию. На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Он перевозил грузы, сообщили в Министерстве транспорта региона. На борту находились трое членов экипажа. По предварительным данным, угрозы их жизни и здоровью нет. Воздушное судно лежит на боку, повреждены лопасти. Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. За последнюю неделю зафиксировано свыше 688 тысяч случаев инфицирования. В ведомстве добавили, что уже вакцинировались от гриппа свыше 11,5 миллионов граждан. Прививка – это один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
13: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
1: 6 октября. Этот день в истории.
13: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» – «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
1: Этот день в истории.

0: Бешмет. Суконный распашной полукафтан с застежками на крючки или пуговицы, с длинными узкими рукавами и воротником-стойкой. Казаки конца 19-го, начала 20 веков надевали бешмет под черкеску и носили его как повседневную служебную одежду. Форма и содержание.
1: Длина бешмета, как правило, была до середины бедра. Рукава полностью закрывали предплечья, а наглухо застегнутый воротник-стойка прятал нательное белье. На Кавказе бешмет-полукафтан часто делали стеганным, на вате или шерсти, и он прекрасно защищал от холода. Бешмет подпоясывался так называемым убором, кожаным поясом, украшенным медными или серебряными бляшками, к которым крепились сабля или боевой кинжал.

0: Бешмет.
1: На военных парадах расцветка армейского полукафтана напрямую зависела от конкретной казачьей части. Алая или красная верхняя форма – это лихие кубанские всадники. Бешмет синего или небесно-голубого цвета – казаки терского войска. В походах и в полевых условиях в целях маскировки уставом предписывалось использовать бешметы цвета хаки. Вне строя, то есть вне службы, бойцам разрешалось надевать полукафтаны любых оттенков. Белые, бордовые и даже изумрудно-зеленые. Но являться в яркой одежде на поле боя было дерзко и опасно. Об этом читаем у Михаила Лермонтова в романе «Герой нашего времени».
2: Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
0: Форма и содержание. Бешмет.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама. Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26 и 27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26 и 27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Один человек погиб, еще шестеро пострадали по причине налета украинских дронов на Московскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что жертвой атаки стал 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа. Среди раненых мужчина из Покровского. В Истрии госпитализированы двое жителей ядрами на Игорок. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем людям. Кроме того, в результате вражеского налета пожарный начался в частном доме в Домодедово в селе Лобаново. Еще один дом разрушен в Барыбино. В Истре повреждения получили 10 частных домов, а также хозпостройки и два автомобиля. В деревне Покровская при атаке повреждены фасады и остекление дома. В Кемеровской области правоохранители задержали двух подростков. Их подозревают в диверсии на участке Западносибирской железной дороги, сообщили в Следственном комитете России. 4 октября несовершеннолетние в переписке в мессенджере Telegram с неизвестным согласились за деньги совершить поджог объекта транспортной инфраструктуры. Свои действия злоумышленники записали на видео и отправили куратору, после чего скрылись с места преступления. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики. Она рассчитана до 2036 года. Ее основные приоритеты – глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных сферах, рассказал накануне премьер Михаил Мишустин.
2: Создать благоприятные условия для предприятий, которые выпускают инновационную современную продукцию на основе биологических ресурсов, живых микроорганизмов, в том числе, как я уже говорил, для агропромышленного комплекса, медицины, ветеринарии, энергетики, ЖКХ, экологии. Речь идет не только о новых материалах, видах топлива, удобрениях и кормовых добавках, но и о лекарствах и медицинских изделиях.
1: Мишустин добавил, что сфера биоэкономики способствует укреплению технологического и промышленного суверенитета, а также повышению экологической безопасности страны. Очередной инцидент с нападением медведя на человека зафиксирован в Иркутской области. Хищник ранил пенсионера в труднодоступной местности. Он набросился на него, когда мужчина причалил к берегу и разгружал лодку. Пенсионер смог отбиться от зверя, забраться в лодку и отплыть. В результате инцидента гражданин получил ранение. А в Томской области легковой автомобиль сбил медведя на трассе и перевернул.

Платов Луг. Недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением строительных работ. Ограничения продлятся до конца июня следующего года, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Час можно потерять на Пятницком шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. 50 минут займет путь по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. Пробка на полчаса на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В СУ повредили оборудование Запорожской тепловой электростанции. Какую роль она играет в безопасности АЭС? В России создали костюм, который маскирует бойца уже со 100 метров. А когда появился первый камуфляж? Под Петербургом нашли средневековый клад. Что закопали наши предки? Оборудование Запорожской ТЭС повреждено из-за сентябрьских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. При этом данный объект обеспечивает внешнее питание одноименной атомной электростанции. Зачем за АЭС требуется такое электроснабжение и в каком оно сейчас состоянии, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Сейчас сама станция не вырабатывает электроэнергию, и именно за счет того, что ее 22 года уже стали останавливать, переводить так называемый холодный остов, то мы не увидим ядерной катастрофы, иначе бы она явно произошла. Росатом как раз-таки и предвидел эти риски, но при этом там постоянно должно быть еще и внешнее энергоснабжение, потому что от электроэнергии питаются системы охлаждения станции. Все равно оборудование всевозможные, контрольные датчики, они все должны работать. И станции нужно очень много энергии, тем более Запорожская атомная станция – это крупнейшая АЭС в Европе, там 6 энергоблоков. Если вдруг станция во время работы остается без энергоснабжения, то произойдет то, что произошло на Фукусиме. Система охлаждения перестает работать, ядерные реакторы остаются горячими и продолжают нагреваться, их невозможно остудить, и в итоге происходит катастрофа.
1: «Росатом» перевел в холодный останов сначала 5 энергоблоков станции. Охлаждаются они долго, от полугода. После отопительного сезона 22-23 годов остановили и последний из 6 энергоблоков, продолжает Игорь Юшков.
2: Станция, она была запитана как с территории Украины, так и с российской. И Украина и свои линии электропередач фактически не восстанавливает, и обстреливает, и регулярно отключает линии электропередач как бы с российской стороны. То есть пытается изолировать Запорожскую атомную станцию. И неоднократно станция оставалась просто на дизельном генераторе, то есть последний источник энергии был.
1: Запорожская атомная станция расположена вблизи города Энергодара. В 2021 году она обеспечивала почти четверть от всей выработки энергосистемы Украины. Представители станции, сейчас входящие в состав Росатома, отмечают, что ситуация находится под контролем персонала. Параметры безопасности мониторят круглосуточно.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России создали костюм, который маскирует бойца от тепловизоров на расстоянии от 100 метров. Как пишет агентство ТАСС, материал не поддерживает горение, а внешний вид экипировки размывает форму тела, превращая человека в невидимку на фоне природы. Камуфляж прошел долгий путь от маскировки древних охотников до современной формы хаки. О том, как маскировка развивалась и применялась в военном деле, расскажет Анна Елисеева.
3: Они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту добиваются того, что кажутся еще более дикими. Щиты у них черные, тела раскрашены. Так историк Тацит в своем сочинении «Германия» описывал племена хариев. Нападая ночью на римские легионы, они походили на армию призраков. И это умение превращаться в невидимки использовали не только варвары. Еще раньше спартанские лазутчики, уходя в разведку, с

0: снимали с себя доспехи, чтобы не бликовать, и натирались обычной грязью. А воины-скифы надевали одежды серо-коричневых тонов, чтобы мимикрировать под выжженную степь. Примечательно, что эти защитные цвета в XIX веке начнет использовать британская армия в Индии, рассказывает историк Антон Лиманов.
1: Слово «хаки» означает «цвет грязи» на хинди, что восходит к персидскому слову, которое обозначает «пыльный цвет». А в английский язык это слово, как ни странно, перешло из языка урду. В 1848 году офицеры Хенри Ламсден и Уильям Худсон придумали уникальный цвет для того, чтобы форма могла быть использована для камуфляжа. Сам краситель был запатентован в 1885 году. И вскоре уже цвет хаки стал формой индийской армии. В ходе Второй англо-бурской войны в 1899-1902 годах в форму цвета хаки перешла вся английская армия.
0: В русской армии защитное обмундирование цвета хаки официально утвердили в 1907 после горького опыта русско-японской войны. Бойцы в светлых гимнастерках были заметны мишенью, и наши ряды несли большие потери. Чтобы казаться менее заметными, солдаты на передовой специально вымазывали форму грязью. Однако простое окрашивание под цвет местности не решает проблему полностью. Гораздо эффективнее показала себя пятнистая раскраска. Размер ее зависит от дистанции, на которой нужно размыть контур. К этой хитрости активно стали прибегать в Первую мировую войну. И прежде всего речь идет не о людях, а о боевой технике, рассказывает военный эксперт Борис Юлин.
2: Вот обычная цветовая маскировка, которая довольно крупными пятнами идет, она предназначалась для того, чтобы ломать очертания и размеры объекта. То есть она использовалась на кораблях, чтобы в перископ подводной лодки нельзя было определить, например, в каком направлении идет корабль, как он именно повернут в подводной лодке. На суше, ну, по сути, человек видел, что что-то движется, но что понять не мог. И опять же, четко определить дистанцию не мог. Вот мелкопятнистый имел другую задачу. Дело в том, что он предназначался для защиты объекта от наблюдения с довольно больших дистанций. То есть он сливался в один мутный цвет, не имеющий четких границ.
0: А вот массовый переход на камуфляжную форму произошел только после Второй мировой войны по экономическим причинам, продолжает эксперт. Производство тканей и сложная окраска стоили слишком дорого для многомиллионной армии. При этом отдельные маскировочные элементы использовались уже в период Великой Отечественной. Красноармейцы начали применять зимний камуфляж, белые маскировочные халаты поверх основной формы. Кроме того, были маскировочные костюмы с темными пятнами на зеленом фоне или хаки. Но камуфляжем обеспечивали только отдельные подразделения, рассказывает Борис Юлин.
2: Для снайперов, для разведчиков, для спецподразделений. То есть она не предназначалась для массовой пехоты. Массовая пехота имела окраску маскировочную, но, в принципе, однотонную. То есть тот же самый цвет хаки у англичан. Фельдграу, допустим, это серо-зеленоватый такой цвет у немцев. Вот наша зеленая форма, которая похожа на хаки, однако содержит зеленый цвет, в отличие от хаки, поэтому несколько отличается.
0: Маскировка личного состава включает также использование грима, накидок и мешковатого кроя для размытия силуэта. Защита боевой техники тоже не ограничивается одним лишь окрасом. Со времен Второй мировой применяются маскировочные сети, ложные макеты объектов и дымовые завесы. Последние в наши дни могут поглощать инфракрасное излучение, а значит делать технику невидимой для тепловизоров. Также используются световые эффекты, игра света тени и ослепление противника. А ложные макеты применяются не только на поле боя, но и для защиты заводов и жилых зданий. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. Один из крупнейших кладов с серебряными изделиями обнаружили в ходе раскопок на памятнике Тиверский городок в Ленинградской области. Находки общим весом более 2 килограммов датируются предварительно 10-14 веками. Среди них круглые медальоны с зернью и сканью, серебряные цепи и привязки монеты. Особый интерес ученых вызвал древний арабский дирхем и 2 брактиаты, изготовленные в Швеции на рубеже 11-12 веков. Ценность этих монет определяется их большой редкостью, рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
4: У нас Киевская Русь – это безмонетный период. Своего чекана не было до князя Владимира Крестителя. И когда находят вообще любой клад, это очень большое событие, потому что просто мало осталось артефактов серебряных и золотых монет. Иностранные тоже, да, ну как бы вот очень большая редкость. Вот дирхемы, такой 4 грамма серебряной монеты, это не редкость, их много находят. А вот брактиаты, особенно у пасальского типа, да, вот такие тонкие пластинки с чеканкой только на одной стороне, их вообще вообще 4 штуки известно исторической науке. Их чеканили мало, сохраняются они плохо, и их находка — это очень большое событие. Она дальше будет изучаться, там это все отмывать надо, датировать углеродный метод. То есть пока еще даже мало чего можно сказать, да, про них.
3: Неизвестно, как в одном кладе собрались монеты столь разного происхождения. Удивительным кажется и то, что языческие символы, вроде воронов Одина, соседствуют здесь с христианскими, продолжает Алексей Визовский.
4: Дело в том, что карел-то массово крестили в 1220-х годах, 30-х годах. Но старые образы вот эти языческих потом еще долго с христианскими носили. Это все описывают археологи, кладологи. Ну, Тиверский городок, он стоял на водном пути между Ладогой и Балтикой. У нас два пути, вы же знаете, да, на Руси было. Это из Варяг в Греки, это из Балтийского моря по Днепру в Черное. И главное, это Волжский маршрут. Это из Каспийского моря по Волге, с Намста, Волохов, опять в Балтийское море, то есть туда, по Скандинавам. И большинство кладов находят как раз вдоль Волги, вот по этому маршруту.
3: Эксперты полагают, что речь идет о составном кладе, который копился на протяжении многих лет и мог принадлежать богатому княжескому роду.
5: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какая тактика прославила маршала Конева. Как школьникам объяснят, что интернет – это не только мемы, но и опасные джунгли. Когда за товары расплачивались ракушками.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. За минувшую ночь в 16 муниципалитетах Московской области сбиты 185 квадрокоптеров. Есть погибшие, пострадали 6 человек. В Истрии повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Не менее 190 школьников пострадали на протестах старшеклассников во Франции, сообщил министр образования Эдуард Жефре в эфире BFM TV. Акции протеста, которые начались в конце сентября, охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. При Ангаре у контактировавших с женщиной, у которой была выявлена пневмония неустановленной этиологии, выявили ковид и риновирусы, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что других возбудителей инфекционных заболеваний среди обследованных нет. Одной из самых дорогих и тяжелых книг мира, 210-килограммовый «Апокалипсис» Жозефа Форе, похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции, сообщает местная пресса. Книга выставлялась в городском центре современного искусства, основанном ее владельцем, купившим издание на аукционе в Японии за несколько миллионов евро. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны. 6 октября. Этот день в истории. В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году. Этот день в истории. Радиозвезда. Человек с изюминкой. Василий Чапаев.
10: Образ этого командира периода гражданской войны известен всем. Лихой рубака, в папахе, в бурке, на коне да с шашкой. Таким его нам нарисовала массовая культура. Фильмы, книги и, конечно, анекдоты. Образ легендарный, но почти мифический. Не таким был комдив. Ну, хотя бы потому, что на лошади он в гражданскую уже не воевал.
5: На первый взгляд.
10: Несомненно, это был яркий человек. Не очень образованный, но умный, смекалистый, очень храбрый, с крутым нравом, но без излишней жестокости. Насчет папахи и бурки – это вряд ли. А вот усы были. Залихватские, закрученные.
5: В чем изюминка?
10: Василий Иванович был несколько раз серьезно ранен, как в период Первой мировой, так и на гражданской. Из-за ранений он не мог ездить верхом.
11: У меня вышиблена рука и порваны жилы. Управлять лошадью не могу, а полки стоят очень далеко. Поэтому прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, два легких автомобиля, четыре грузовика для подвозки снабжения.
10: Слабостью Василия Ивановича Чапаева были автомобили. У него был алый немецкий «Стевер», синий «Паккард» и желтый роскошный скоростной «Форд». Сквозь вырезанное отверстие в заднем стекле выглядывало рыльце пулемета. Такое, конечно, в фильме не покажешь, поэтому кинематографисты пересадили героя на лихого скакуна.
5: Василий Чапаев. Человек с изюминкой. Радиозвезда. 26 июля 1957 года, в день открытия 6-го международного фестиваля молодежи и студентов, на Москве-реке появился удивительный теплоход.
12: Белоснежный красавец, стремительный, мощный. Он скорее летел над водой, чем плыл. Тысячи москвичей и зарубежных гостей, собравшиеся на набережных, сначала замерли в восхищении, а затем разразились криками, переросшими в овации. Так встречали в столице творение гениального конструктора Ростислава Алексеева «Ракету». Первый пассажирский теплоход на подводных крыльях.
13: Экипаж.
12: Ходовые испытания. На борту Ростислав Алексеев, конструктор Юрий Чернигин, инженер Зайцев. Чернигин вспоминал. Двигатель на холостом ходу уже ревет на предельных оборотах. Инженер качает головой. Хватит, ну хватит, не выдержит. И тут Алексеев резко «давай» и ручку до упора. Вдруг судно рвануло и встало на все четыре крыла. Птицей летит над Волгой, едва касаясь воды. Скорость, ветер. Зайцев счастливый, в глазах детский восторг. Кричит «летим, как ракета!» Алексеев улыбается. «Ракета! А что?» Хорошее название.
13: Техническая справка. Ракета. Судно на подводных крыльях. Годы производства с 1957 по 1976. Водоизмещение 25 тонн. Длина 27 метров, ширина 5 метров. Осадка при ходе на крыльях 1,1 метра. При стоянке 1,8 метра. Двигатель дизельный мощностью 1000 лошадиных сил. Скорость максимальная 70 км в час. Пассажировместимость 66 человек.
12: Ракеты пошли в серию в 1957 году. Выпускали их без малого 20 лет, до 1976 года. За это время построили 389 штук. Из них 32 теплохода отправили на экспорт.
13: Экипаж.
14: Золотые слова вовремя сказаны.
13: Командная работа.
12: А в свой первый пробный регулярный рейс ракета вышла в августе 57-го. 420 километров по Волге от Горького до Казани теплоход преодолел всего за 7 часов. За штурвал уговорили встать легендарного летчика Михаила Девятаева. Он скромничал, отказывался, хотя давно был в запасе и водил суда по Волге. Имел опыт. Согласился. И виртуозно справился с задачей. Мало того, буквально влюбился в новое судно. Улыбаясь, говорил: «Снова управляю крыльями, но на этот раз не в воздухе». Когда пришли обратно из Казани в Горький, получили телеграмму от министра речного флота РСФСР Шашкова, в которой он поздравил капитана Девятаева, механика Горбикова и весь экипаж судна с успешным завершением первого эксплуатационного рейса. На одной из рейсовых ракет Девятаев отработал капитаном следующие 26 лет.
13: Экипаж.
15: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
16: Мне нужен твой совет.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил скопление противника в районе Доброполья. Подробнее о боевой работе рассказал командир орудия Роман Митрофанов.
2: Наши войска сейчас проводят активные действия. Все трассы, которые подходят к Доброполю, под огневым контролем ВСРФ. Каждый день и каждую ночь они пытаются провести ротацию личного состава, подвоз продовольствия, также боеприпасов. Все эти подъезды контролируются нашими войсками. Мы не даем им подобраться к городу. В самом городе у них обстановка напряженная, потому что наши войска постоянно обстреливают все огневые точки. Вся разведка наша видит эти точки. От поступления цели до поражения проходит примерно около 3 минут.
1: Уничтожение скопления пехоты в районе Доброполя лишает украинские формирования возможности перегруппироваться, снижает их боевой потенциал и создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения наших штурмовых подразделений. Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул индонезийский порт Джакарта. Экипажи фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и танкера «Печенга» в Индонезии провели протокольные мероприятия и конференции по обмену опытом с индонезийскими коллегами. Участвовали в экскурсиях по городу и футбольном матче с местными военными моряками. После выхода из порта российские корабли провели тренировки по организации связи и совместному маневрированию с индонезийскими коллегами. Цель – повышение уровня взаимодействия и совместимости при выполнении задач в море. Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока 10 сентября для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Старший лейтенант Антон Тубольцев был заместителем командира штурмового отряда по военно-политической работе. Военнослужащий участвовал в операциях по штурму и захвату укрепленных позиций противника. Для нанесения внезапного огневого удара офицер организовал огневую засаду. В составе экипажа боевой машины он скрытно вышел во фланг вражеских опорных пунктов и открыл огонь прямой наводкой по позициям противника и самим боевикам. Выполнение поставленной задачи позволило штурмовым подразделениям продвинуться вглубь вражеской обороны. В Кызыле завершился 4-й международный турнир по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. Первое место заняла сборная нашей страны, второе – команда Ирана, третье – сборная Белоруссии. Начальник ЦСКА полковник Артем Громов назвал этот турнир площадкой для укрепления дружбы и взаимного уважения между военными спортсменами из разных стран. Участие в соревнованиях приняли атлеты из 14 государств. За 2 дня разыграли 12 комплектов медалей в вольной и греко-римской борьбе.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на Радио Звезда.
6: А в ближайшие 10 минут мы расскажем. В Словакии открыли памятник Ивану Коневу. За что его любят в этой стране? Генпрокуратура написала методичку по выживанию в сети для старшеклассников. О чем там идет речь? Минфин выплатил зарплату в цифровых рублях. А чем расплачивались до появления монет? В Словакии открыли памятник Ивану Коневу. Монумент установлен в районе города Свидник, где осенью 1944 года войска под командованием советского маршала проводили Восточно-Карпатскую наступательную операцию с целью помочь словацким повстанцам. О том, как воевал Конев и почему его называли солдатским маршалом, расскажет Максим Петренко.
3: Конев – уроженец Вологодской губернии. Все было довольно скромно. Простая крестьянская семья, земское училище, работа на лесозаготовках. Начальный военный опыт он получит уже после обучения в артиллерийской команде в Первую мировую, а потом и на фронтах гражданской войны. После этого карьера Ивана Степановича пойдет вверх, особенно по окончании военной академии в середине 30-х. Великую Отечественную Конев встретил в должности командующего 19-й армией, проявил себя в Смоленском сражении, вывел ряд своих соединений из окружения. Будут и неудачи, в том числе Вяземская катастрофа, но военачальник умел делать выводы из ошибок. А еще он получил неофициальное прозвище «Солдатский маршал» за то, что общался непосредственно с солдатами и лично посещал батальоны и роты. «Хотел лучше понять обстановку», говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Командующий фронтом стремился лично увидеть местность, бывал на передовых наблюдательных пунктах и проверял разведывательные сведения. При этом это не значит, что Конев был мягким командиром. Одновременно отмечали его резкость, требовательность и в некоторых ситуациях даже тяжелый характер.
3: Характерная черта Ивана Конева – отсутствие шаблонов. Его операции не повторяли друг друга по замыслу и исполнению. Кроме того, он проявлял гибкость. Если наша разведка вскрывала смену плана врагом, то и он мог так же быстро поменять свой боевой порядок. Конев также делал акцент на подготовке. Перед наступлением в Львовско-Сандомирской операции оборону противника подробно фотографировали, разведывательные сведения наносили на карты, артиллерия и авиация получили конкретные цели. Как раз в той операции проявились все его черты. Подготовка плюс смелые маневры, продолжает Никита Борисов.
7: Два направления прорыва, скрытая перегруппировка больших сил, активное использование артиллерии и танков, быстрое развитие наступления. В итоге была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украинской ССР. Советские войска вступили в Польшу и захватили стратегически важный Сандомирский плацдарм на Висле.
3: Переломной в биографии Конева историки называют Корсунь-Шевченковскую операцию, когда его войска в связке с войсками Ватутина окружили крупную германскую группировку. После этого Ивану Коневу присвоили звание маршала Советского Союза. Осенью 44-го он стремился помочь словацким повстанцам, и хотя соединиться с ними не удалось, важный Дуклинский перевал был взят, что создало предпосылки для освобождения Чехословакии. Известен Конев и спасением спрятанных немцами в подвалах ценных произведений искусства из Дрезденской галереи, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
8: Художник Леонид Рабинович, офицер, при этом пытался ее найти. Неизвестно, как бы удалось это или нет, но Конев оказал ему ценнейшую поддержку разведкой, людьми, ресурсами. И после обнаружения картин в подземном хранилище, он сам туда приехал, в бункер, рассказывал, что там было уже сыро, грунтовые воды поднимались.
3: Среди спасенных при участии Конева шедевров была и Сикстинская Мадонна Рафаэля. Все найденные картины реставрировали в СССР, а в 1955-м Москва вернула ценную коллекцию в ГДР. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Добавим, что с инициативой установки монумента Коневу в Словакии 2 года назад выступил премьер-министр страны Роберт Фицо.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Генеральная прокуратура разработала методические рекомендации по обучению старшеклассников правилам поведения в интернете. Школы уже внедряют эту программу в учебный процесс. Что в нее вошло и какие там расставлены акценты, нам рассказал психолог-психоаналитик Эдуард Завеснов. Он ознакомился с методичкой.
9: Сюда вошел достаточно большой блок, как выявлять в сети психологические манипуляции, фейковую информацию. Блок о том, как деструктивные группы вербуют подростков через соцгруппы, через игры. И как этому противостоять. Целый раздел по фишингу, краже паролей, аккаунтов, аренда банковских карт, троперство, азартные онлайн-игры, ложные вакансии. Как молодежи не попасть в преступные группировки. Кибербуллинг и травля, распознать буллинг, что делать жертве, как реагировать родителям и школе. Правила поведения по возрастам. Вот очень важно в этом методическом пособии разделили категории не школьники, а младшая школа, средний возраст, старшеклассники, потому что интересы и уровень социальных коммуникаций различен по категориям. Достаточно систематизированно подошли, задействовали социологов, психологов, не какие-то мифические сообщения из средств массовой информации, а в принципе на конкретных примерах можно было понять, о чем идет речь. Есть целый блок работы с родителями. В предыдущих пособиях родители были вообще исключены из процесса педагогического воздействия на ученика.
6: Также, со слов эксперта, большой раздел посвящен защите персональных данных. Какие сведения нельзя публиковать, как настраивать приватность и создавать надежные пароли.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Минфин впервые выплатил зарплату сотрудникам в цифровых рублях. Перевести свои кровные в такой формат может каждый, заверили в ведомстве. А чем расплачивались до появления первых монет и ассигнаций, и как менялись главные мировые валюты в истории? Ким Андреев изучил вопрос.
10: Какао, бобы в Мексике, жемчужины в океане, шкурки животных в Сибири и на Аляске. Изначально функцию денег в мире выполняли особо ценные товары, которые без проблем можно было обменять на все остальное. Но с развитием товарных отношений нужно было найти более удобный эквивалент тем же шкурам или бобам. И первыми такие протоденьги придумали в Китае, взяв за основу мелкие ракушки местных моллюсков, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Люди договорились, что, например, ракушки каури, их можно будет менять на все, что хочешь. То есть это фактически были деньги. Вот человек, когда переезжал с одного места на другое место, он брал мешок ракушек каури, и он знал, что он приедет через 300 километров от своего дома, и там на эти ракушки купит товары и купит новый дом.
10: С развитием уже международной торговли появилась потребность в эквивалентном товаре, который примут и обменяют везде, не только дома. Поэтому ракушкам нужна была замена. По этой причине стали чеканить первые монеты. Звание мировой из них в 15 веке достанется испанскому песо, продолжает Георгий Остапкович.
11: Испанская валюта стала мировой валютой после турне Христофора Колумба в Америку. И он привез оттуда массу золота, серебра. Начались разработки всех этих каньонов там, во Флориде, везде. И Испания стала одной из первых по силе мировых держав. Песо начало считаться, ну, одной из самых сильных валют.
10: Таким образом, на следующие 500 лет были сформулированы главные признаки мировой валюты. Ценный металл в основе. Песо чеканили из серебра. Широкая распространенность. Испанская империя на пике владела колониями во всех известных частях света, кроме Австралии. К началу 19 века крупнейшие запасы золота осядут в Британской империи, что сделает уже фунт стерлингов новым гегемоном среди валют. Чтобы поддерживать другие национальные валюты, был введен так называемый механизм золотых точек, рассказывает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
12: Если ваш курс вашей валюты выбивался за пределы какого-то курса по отношению к другой валюте, возникал момент, когда тебе выгоднее было вывозить золото, чем рассчитываться вот этими самыми своими деньгами, то есть банкнотами, которые были внутри страны, размены на золото. Золотая точка – это составляло приблизительно 1% отклонения от в одну или в другую сторону от сложившегося в результате практики курса.
10: С отменой золотого стандарта в 70-е годы 20 века такая система сдержек и противовесов утратила всякий смысл. Отныне курсы мировых валют превратились из фиксированных в плавающие. И реальная стоимость денег стала не столько отражением силы национальных экономик, сколько результатом качественных спекуляций на бирже. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
6: Пожалуй, самой необычной можно назвать национальную валюту на Соломоновых островах. Вплоть до 19 века в качестве денег там ходили зубы дельфинов. Вернуться к таким историческим расчетам островитянам пришлось в 2008 году, когда обесценился местный доллар.
13: утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, как устроено электроснабжение Запорожской АЭС, что такое искусство маскировки, какая находка под Петербургом стала сюрпризом для археологов.
13: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Смоленскую область. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. За ночь наши бойцы сбили над регионом 19 дронов противника. Вывод Соединенными Штатами всех стратегических бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы «Фэрфорд» объяснялся угрозами против них, заявил журналистам Дональд Трамп. Напомним, 27 сентября 5 уроженцев Лондона были задержаны в окрестностях авиабазы на западе Англии. На следующий день они были выпущены под залог, хотя изначально их подозревали в нарушении законов о взрывчатых веществах и о терроризме. Протесты за доступное жилье в Барселоне переросли в столкновения с полицией. Акцию организовал Союз арендаторов Каталонии. По данным правоохранителей, в ней участвовали около 20 тысяч человек. Акции в десятках городов Испании начались 26 сентября. Граждане требуют защитить их от выселений на фоне жилищного кризиса. Более 347 миллионов детей почти в 100 странах и территориях столкнутся с неблагоприятными условиями природного явления Эль-Ниньо, предупредил Детский фонд Организации Объединенных Наций. Больше всего непогода затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, также в зоне риска южной и восточной части Африки. Отмечается, что всего в мире порядка миллиарда детей уже столкнулись с засухами, жарой или наводнениями. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
6: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
13: 6 октября. Этот день в истории.
6: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
13: Этот день в истории.
14: 'Величать-то?
15: Не царское это имя!
13: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
15: Не царское это имя!
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правнук Мстислава Великого, владевший галицким и луцким уделами, участник походов на половцев и легендарной битвы на Калке. Князь Мстислав Ярославич Немой.
3: Как же появилось у князя это прозвище?
4: 1223 год. Первое масштабное столкновение Руси и татаро-монгол у реки Калки. В ходе сражения Мстислав бросился на помощь своему родственнику, князю Даниилу Романовичу. И в итоге был сам тяжело ранен вражеским копьем, которое раздробило ему нижнюю челюсть, повредив язык и гортань. Князь выжил, но почти полностью потерял голос. Мог разговаривать только шепотом.

0: Из-за этого на княжеские собрания он приходил с гриднем. Так называли одного из младших воинов дружины. Тот громко повторял для окружающих едва слышные фразы Мстислава и пытался переводить его жесты. По другой версии, князь и до увечий неважно говорил по-русски, потому что в молодые годы долгое время жил при дворе венгерского короля. Как бы то ни было, в истории Мстислав Ярославич запомнился немым.
1: Нет. Это имя. История одного прозвища.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Бартанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывались.
4: Отравился Америка.
5: А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Как думаешь, собаки различают цвета?
8: Да нет же, они все видят в черно-белых тонах.
0: А вот и нет.
9: Это заблуждение. И виной всему неточное исследование начала 20 века. Миф при этом быстро перекочевал в массовую культуру. Особенно плотно засел в мультфильмах. Именно там чаще всего показывают, что собаки видят мир монохромно.
0: Исторические мифы и заблуждения.
9: На самом деле все сложнее. Собаки воспринимают цвета, но ограниченно, если сравнивать с человеком. Особенности строения сетчатки наших четвероногих друзей хорошо изучили в последние десятилетия и поняли. Лучше всего они различают оттенки синего и желтого. А вот с красным и зеленым цветами дела обстоят туго.
10: Вон оно что.
9: Но ученые выяснили и преимущество зрения собак. Их способность видеть предметы в сумерках в разы выше человеческой. Да и боковое зрение у этих домашних питомцев развито сильнее.
0: А вот и да.
11: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
11: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знакомо.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

выходишь здесь, ну будь здорова. Привет. Привет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Две радиолокационные станции вооруженных формирований Украины были уничтожены с помощью беспилотников «Герань». Первая цель была ликвидирована в населенном пункте Миргород Полтавской области, а вторая в поселке Кагарлык Одесской области. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Кроме того, воздушно-космические силы России ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в Светогоровке Донецкой Народной Республики. За минувшую ночь в 16 муниципалитетах Московской области сбиты 185 вражеских беспилотников. В результате налета есть погибшие, пострадали 6 человек. В Истрии повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Один человек получил ранение в результате атаки беспилотника на частный дом в Гагаринском округе Смоленской области. От госпитализации он отказался, сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, всего за ночь в области сбили 19 дронов. А в Горловке Донецкой Народной Республики украинский беспилотник атаковал автобус. Инцидент произошел в Калининском районе. В результате ранены 7 мирных жителей, сообщил мэр Иван Приходько. На юге Камчатки совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа. Предварительно никто из них не пострадал, сообщил агентство ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Сообщается, что экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем. Вертолет лежит на боку, у него повреждены лопасти. В региональном министерстве транспорта рассказали, что Ми-8 перевозил грузы. Камчатская транспортная прокуратура ведет проверку, а Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В Рязани накануне открыли филиал Национального центра «Россия». Он стал первым в Центральном федеральном округе и 4-м в стране. На церемонии открытия прошло шествие с участием более 100 студентов творческих учебных заведений военного оркестра. Центральной локацией стала постоянная экспозиция «Душа Рязани, сердце России», благодаря которой можно совершить путешествие по эпохам, от народных традиций до современных проектов. Своими впечатлениями поделился с телеканалом «Звезда» губернатор Рязанской области Павел Малков.
2: Помимо того, что у нас просто появилась прекрасная площадка для проведения форумов, мероприятий, выставок, мы еще и постарались здесь собрать вот все, чем мы по-настоящему гордимся. Как здесь уже говорили, всю рязанскую идентичность, наши проекты, идеи и наше славное прошлое, и то будущее, так как мы его сейчас видим.
1: Весной президент Владимир Путин дал старт строительству еще одного филиала Национального центра «Россия» в Москве. Его возведут через 3 года.
0: Автонавигатор.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве пасмурно и дождливо. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на северо-восточном

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ВСУ повредили оборудование Запорожской тепловой электростанции. Какую роль она играет в безопасности АЭС? В России создали костюм, который маскирует бойца уже со 100 метров. А когда появился первый камуфляж? Под Петербургом нашли средневековый клад. Что закопали наши предки? Оборудование Запорожской ТЭС повреждено из-за сентябрьских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. При этом данный объект обеспечивает внешнее питание одноименной атомной электростанции. Зачем за АЭС требуется такое электроснабжение и в каком оно сейчас состоянии, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Сейчас сама станция не вырабатывает электроэнергию, и именно за счет того, что ее 22 года уже стали останавливать, переводить так называемый холодный остов, то мы и не увидим ядерной катастрофы, иначе бы она явно произошла. Росатом как раз-таки и предвидел эти риски, но при этом там постоянно должно быть еще и внешнее энергоснабжение, потому что от электроэнергии питаются системы охлаждения станции. Все равно оборудование всевозможные, контрольные датчики, они все должны работать. И станции нужно очень много энергии, тем более Запорожская атомная станция – это крупнейшая АЭС в Европе, там 6 энергоблоков. Если вдруг станция во время работы остается без энергоснабжения, то произойдет то, что произошло на Фукусиме. Система охлаждения перестает работать. Ядерные реакторы остаются горячими и продолжают нагреваться, их невозможно остудить, и в итоге происходит катастрофа.
1: «Росатом» перевел в холодный останов сначала 5 энергоблоков станции. Охлаждаются они долго, от полугода. После отопительного сезона 22-23 годов остановили и последний из 6 энергоблоков, продолжает Игорь Юшков.
2: Станция, она была запитана как с территории Украины, так и с российской. И Украина и свои линии электропередач фактически не восстанавливает, и обстреливает, и регулярно отключает линии электропередач как бы с российской стороны. То есть пытается изолировать Запорожскую атомную станцию. И неоднократно станция оставалась просто на дизельном генераторе, то есть последний источник энергии был.
1: Запорожская атомная станция расположена вблизи города Энергодара. В 2021 году она обеспечивала почти четверть от всей выработки энергосистемы Украины. Представители станции, сейчас входящие в состав Росатома, отмечают, что ситуация находится под контролем персонала. Параметры безопасности мониторят круглосуточно.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России создали костюм, который маскирует бойца от тепловизоров на расстоянии от 100 метров. Как пишет агентство ТАСС, материал не поддерживает горение, а внешний вид экипировки размывает форму тела, превращая человека в невидимку на фоне природы. Камуфляж прошел долгий путь от маскировки древних охотников до современной формы хаки. О том, как маскировка развивалась и применялась в военном деле, расскажет Анна Елисеева.
3: Они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту добиваются того, что кажутся еще более дикими. Щиты у них черные, тела раскрашены. Так историк Тацит в своем сочинении «Германия» описывал племена хариев. Нападая ночью на римские легионы, они походили на армию призраков. И это умение превращаться в невидимки использовали не только варвары. Еще раньше спартанские лазутчики, уходя в разведку, снимали с себя доспехи, чтобы не бликовать, и натирались обычной грязью. А воины-скифы надевали одежды серо-коричневых тонов, чтобы мимикрировать под выжженную степь. Примечательно, что эти защитные цвета в XIX веке начнет использовать британская армия в Индии, рассказывает историк Антон Лиманов.
4: Слово «хаки» означает «цвет грязи» на хинди, что восходит к персидскому слову, которое обозначает «пыльный цвет». А в английский язык это слово, как ни странно, перешло из языка урду. В 1848 году офицеры Хенри Ламсден и Уильям Худсон придумали уникальный цвет для того, чтобы форма могла быть использована для камуфляжа. Сам краситель был запатентован в 1885 году. И вскоре уже

0: цвет хаки стал формой индийской армии. В ходе Второй англо-бурской войны в 1899-1902 годах в форму цвета хаки перешла вся английская армия.
1: В русской армии защитное обмундирование цвета хаки официально утвердили в 1907-м, после горького опыта русско-японской войны. Бойцы в светлых гимнастерках были заметны мишенью, и наши ряды несли большие потери. Чтобы казаться менее заметными, солдаты на передовой специально вымазывали форму грязью. Однако простое окрашивание под цвет местности не решает проблему полностью. Гораздо эффективнее показала себя пятнистая раскраска. Размер ее зависит от дистанции, на которой нужно размыть контур. К этой хитрости активно стали прибегать в Первую мировую войну. И прежде всего речь идет не о людях, а о боевой технике, рассказывает военный эксперт Борис Юлин.
2: Вот обычная цветовая маскировка, которая довольно крупными пятнами идет, она предназначалась для того, чтобы ломать очертания и размеры объекта. То есть она использовалась на кораблях, чтобы в перископ подводной лодки нельзя было определить, например, в каком направлении идет корабль, как он именно повернут к подводной лодке. На суше, ну, по сути, человек видел, что что-то движется, но что понять не мог. И опять же, четко определить дистанцию не мог. Вот мелкопятнистый имел другую задачу. Дело в том, что он предназначался для защиты объекта от наблюдения с довольно больших дистанций. То есть он сливался в один мутный цвет, не имеющий четких границ.
1: А вот массовый переход на камуфляжную форму произошел только после Второй мировой войны по экономическим причинам, продолжает эксперт. Производство тканей и сложная окраска стоили слишком дорого для многомиллионной армии. При этом отдельные маскировочные элементы использовались уже в период Великой Отечественной. Красноармейцы начали применять зимний камуфляж, белые маскировочные халаты поверх основной формы. Кроме того, были маскировочные костюмы с темными пятнами на зеленом фоне или хаки. Но камуфляжем обеспечивали только отдельные подразделения, рассказывает Борис Юлин.
2: Для снайперов, для разведчиков, для спецподразделений. То есть она не предназначалась для массовой пехоты. Массовая пехота имела окраску маскировочную, но, в принципе, однотонную. То есть тот же самый цвет хаки у англичан. Фельдграу, допустим, это серо-зеленоватый такой цвет у немцев. Вот наша зеленая форма, которая похожа на хаки, однако содержит зеленый цвет, в отличие от хаки, поэтому несколько отличается.
1: Маскировка личного состава включает также использование грима, накидок и мешковатого кроя для размытия силуэта. Защита боевой техники тоже не ограничивается одним лишь окрасом. Со времен Второй мировой применяются маскировочные сети, ложные макеты объектов и дымовые завесы. Последние в наши дни могут поглощать инфракрасное излучение, а значит делать технику невидимой для тепловизоров. Также используются световые эффекты, игра света тени и ослепление противника. А ложные макеты применяются не только на поле боя, но и для защиты заводов и жилых зданий. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Один из крупнейших кладов с серебряными изделиями обнаружили в ходе раскопок на памятнике Тиверский городок в Ленинградской области. Находки общим весом более 2 килограммов датируются предварительно 10-14 веками. Среди них круглые медальоны с зернью и сканью, серебряные цепи и привязки монеты. Особый интерес ученых вызвал древний арабский дирхем и 2 брактиаты, изготовленные в Швеции на рубеже 11-12 веков. Ценность этих монет определяется их большой редкостью, рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: У нас Киевская Русь – это безмонетный период. Своего чекана не было до князя Владимира Крестителя. И когда находят вообще любой клад, это очень большое событие, потому что просто мало осталось артефактов серебряных и золотых монет. Иностранные тоже, да, ну как бы вот очень большая редкость. Вот дирхемы, такой 4 грамма серебряной монеты, это не редкость, их много находят. А вот брактиаты, особенно у пасальского типа, да, вот такие тонкие пластинки с чеканкой только на одной стороне, их вообще 4 штуки известно исторической науке. Их чеканили мало, сохраняются они плохо, и их находка – это очень большое событие. Она дальше будет изучаться, там это все отмывать надо, датировать, углеродный метод. То есть пока еще даже мало чего можно сказать, да, про них.
4: Неизвестно, как в одном кладе собрались монеты столь разного происхождения. Удивительным кажется и то, что языческие символы, вроде воронов Одина, соседствуют здесь с христианскими, продолжает Алексей Визовский.
5: Дело в том, что карел-то массово крестили в 1220-х годах, 30-х годах. Но старые образы вот эти языческих потом еще долго с христианскими носили. Это все описывают археологи, кладологи. Ну, Тиверский городок, он стоял на водном пути между Ладогой и Балтикой. У нас два пути, вы же знаете, да, на Руси был. Это из Варяг в Греки, это из Балтийского моря по Днепру в Черное. И главное, это Волжский маршрут. Это из Каспийского моря по Волге с Намста, Волохов, опять в Балтийское море, то есть туда, по Скандинавам. И большинство кладов находят как раз вдоль Волги, вот по этому маршруту.
4: Эксперты полагают, что речь идет о составном кладе, который копился на протяжении многих лет и мог принадлежать богатому княжескому роду.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какая тактика прославила маршала Конева. Как школьникам объяснят, что интернет — это не только мемы, но и опасные джунгли. Когда за товары расплачивались ракушками.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Число погибших в результате атаки украинских дронов на Подмосковье увеличилось до 2, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Барыбино спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома тело мужчины. Также подтверждена гибель 20-летнего подростка в поселке Радумля Солнечногорского округа. Дональд Трамп допустил, что в ходе войны с Ираном могут быть уничтожены американские города Лос-Анджелес и Сан-Диего. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Небраска. Американский лидер назвал потерю городов небольшой ценой за окончание конфликта на Ближнем Востоке. Суд в Бразилии после президентских выборов рассмотрит вопрос об отмене приговора бывшему президенту Жаиру Болсонару, сообщает местная пресса. Перспектива отмены приговора политику возникла на фоне успеха его сына, сенатора Флавио Болсонару, победившего в первом туре выборов. Каждый третий молодой специалист в России определился с профессией еще в школе, а каждый четвертый в колледже или вузе, выяснили аналитики Центра по персоналу. Согласно исследованию, критерии выбора профессии меняются по мере получения опыта. До выхода на рынок труда для молодежи важнее всего перспективы карьерного роста, обучения и развития. Среди уже работающей молодежи приоритеты другие – личный интерес, востребованность профессии и гарантии трудоустройства. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
7: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
3: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
10: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
3: 6 октября. Этот день в истории.
10: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
3: Этот день в истории.

0: Бешмет. Суконный распашной полукафтан с застежками на крючки или пуговицы, с длинными узкими рукавами и воротником-стойкой. Казаки конца 19-го, начала 20-го веков надевали бешмет под черкеску и носили его как повседневную служебную одежду. Форма и содержание.
1: Длина бешмета, как правило, была до середины бедра. Рукава полностью закрывали предплечья, а наглухо застегнутый воротник-стойка прятал нательное белье. На Кавказе бешмет-полукафтан часто делали стеганным, на вате или шерсти, и он прекрасно защищал от холода. Бешмет подпоясывался так называемым убором, кожаным поясом, украшенным медными или серебряными бляшками, к которым крепились сабля или боевой кинжал.

0: Бешмет.
1: На военных парадах расцветка армейского полукафтана напрямую зависела от конкретной казачьей части. Алая или красная верхняя форма – это лихие кубанские всадники. Бешмет синего или небесно-голубого цвета – казаки терского войска. В походах и в полевых условиях в целях маскировки уставом предписывалось использовать бешметы цвета хаки. Вне строя, то есть вне службы, бойцам разрешалось надевать полукафтаны любых оттенков. Белые, бордовые и даже изумрудно-зеленые. Но являться в яркой одежде на поле боя было дерзко и опасно. Об этом читаем у Михаила Лермонтова в романе «Герой нашего времени».
2: Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
0: Форма и содержание. Бешмет. Радиозвезда.
3: 1949 год. В Советском Союзе на Семипалатинском полигоне в Казахстане проходит испытание первой атомной бомбы. За основу взяли американскую бомбу «Толстяк». В том же году в Пекине взорвалась другая бомба, политическая. В результате победы местных коммунистов провозглашена Китайская Народная Республика. А в Москве в этот самый момент начинается большая история любви между молодым студентом-режиссером ВГИКа и юной актрисой, студенткой этого же вуза. Вместе они проживут 40 лет и подарят нам сразу несколько великих фильмов, многие из которых мы знаем наизусть. Соратники. Гребешкова и Гайдай. Нина Гребешкова и Леонид Гайдай познакомились почти так же, как Шурик и Лидочка в знаменитой новелле из комедии «Операция И». Он по вечерам провожал свою сокурсницу до дома, а потом опаздывал на последнюю электричку. Ночевать Гайдаю приходилось часто на вокзале, но напроситься в гости к молодой даме не позволяло воспитание. Спустя пару лет они поженились. Со стороны пара смотрелась комично. Она невысокая и стройная, он длинный и тощий. Вдобавок старше на целых 8 лет. Но всем, кто хихикал, Гайдай остроумно отвечал: «Большую женщину я не подниму, а маленькую буду всю жизнь на руках носить». И не обманул.
4: Соратники.
3: Впрочем, на работе все было иначе. За всю свою долгую карьеру Леонид Гайдай так ни разу и не снял супругу в главной роли. Да, были блестящие роли второго плана: в «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице», «Не может быть» и других картинах. Но главной никогда. «Не ног. Все же знают, что ты моя жена. Неудобно», отвечал на это режиссер. Опять же, воспитание. Тем не менее, именно Нинок для Гайдая режиссера стала честным критиком и важнейшим помощником. С ней он советовался, кого вызвать на пробы или как поработать над репликой. А еще всегда следовал одному простому правилу: если над сценарием смеялась Гребешкова, то кино обязательно выйдет хорошим.
4: Гребешкова и Гайдай. Соратники.
0: Радиозвезда.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Два человека погибли и 9 пострадали в результате вражеской беспилотной атаки на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Барыбино спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома тело мужчины. Находившаяся в доме женщина ранена. В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний гражданин. В 7 муниципалитетах повреждены 47 частных домов. В селе Лобаново повреждены 4 квартиры в многоквартирном доме. Окна расположены рядом котельной. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло возгорание на территории склада. Его уже потушили. Из объекта были эвакуированы 46 человек. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим прокуратура Московской области организовала горячую линию. На фоне попытки беспилотной атаки на столичный регион в аэропорту Шереметьево организован оперативный штаб. Он начал свою работу минувшей ночью. Авиакомпания оперативно корректирует расписание рейсов на текущие сутки. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в воздушную гавань, чтобы избежать скоплений в зонах вылета. Если рейс отменен, необходимо обратиться к авиаперевозчику для замены или возврата билета. Производственные службы аэропорта работают в усиленном составе и оказывают содействие пассажирам и авиакомпаниям. В России раскрыли мошенническую схему. В результате аферы владельцы недвижимости могут лишиться жилья под видом рефинансирования кредитов, сообщает газета «Известия». Посредники предлагают снизить долговую нагрузку, однако в результате собственнику могут оформить заем на невыгодных условиях либо провести сделку по продаже квартиры. По словам адвокатов, злоумышленники используют финансовые трудности заемщиков, юридическую неграмотность и психологическое давление. Дополнительным фактором риска становится недостаточная проверка подобных сделок со стороны банков. Юристы рекомендуют перед подписанием внимательно изучать содержание всех документов и проверять, не предусматривает ли сделка куплю-продажу недвижимости вместо рефинансирования. Специалисты Государственного русского музея завершили комплексную реставрацию знаменитой картины живописца Ивана Айвазовского «Девятый вал». Шедевр целиком не восстанавливали 176 лет. Подробностями поделилась с телеканалом «Звезда» ведущий художник-реставратор музея Ольга Кленова.
2: Она сияет вся сейчас, потому что она стала не пятнистая желтая, во-первых, она стала не ребристая из-за этого кракелюра. Но в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на фрагмент с подписью. Если помните, здесь была огромная утрата, большая по расслоению, и эта утрата заполнена, затонирована и укреплена.
1: Реставрация продолжалась 4 месяца. В ближайшее время увидеть обновленный шедевр Айвазовского смогут все ценители живописи.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: А в ближайшие 10 минут мы расскажем. Словаки открыли памятник Ивану Коневу. За что его любят в этой стране? Генпрокуратура написала методичку по выживанию в сети для старшеклассников. О чем там идет речь? Минфин выплатил зарплату в цифровых рублях. А чем расплачивались до появления монет? Словаки открыли памятник Ивану Коневу. Монумент установлен в районе города Свидник, где осенью 1944 года войска под командованием советского маршала проводили Восточно-Карпатскую наступательную операцию с целью помочь словацким повстанцам. О том, как воевал Конев и почему его называли солдатским маршалом, расскажет Максим Петренко.
7: Конев – уроженец Вологодской губернии. Все было довольно скромно. Простая крестьянская семья, земское училище, работа на лесозаготовках. Начальный военный опыт он получит уже после обучения в артиллерийской команде в Первую мировую, а потом и на фронтах гражданской войны. После этого карьера Ивана Степановича пойдет вверх, особенно по окончании военной академии в середине 30-х. Великую Отечественную Конев встретил в должности командующего 19-й армией, проявил себя в Смоленском сражении, вывел ряд своих соединений из окружения. Будут и неудачи, в том числе Вяземская катастрофа, но военачальник умел делать выводы из ошибок. А еще он получил неофициальное прозвище «Солдатский маршал» за то, что общался непосредственно с солдатами и лично посещал батальоны и роты. «Хотел лучше понять обстановку», говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
8: Командующий фронтом стремился лично увидеть местность, бывал на передовых наблюдательных пунктах и проверял разведывательные сведения. При этом это не значит, что Конев был мягким командиром. Одновременно отмечали его резкость, требовательность и в некоторых ситуациях даже тяжелый характер.
7: Характерная черта Ивана Конева – отсутствие шаблонов. Его операции не повторяли друг друга по замыслу и исполнению. Кроме того, он проявлял гибкость. Если наша разведка вскрывала смену плана врагом, то и он мог так же быстро поменять свой боевой порядок. Конев также делал акцент на подготовке. Перед наступлением в Львовско-Сандомирской операции оборону противника подробно фотографировали, разведывательные сведения наносили на карты, артиллерия и авиация получили конкретные цели. Как раз в той операции проявились все его черты. Подготовка плюс смелые маневры, продолжает Никита Борисов.
8: Два направления прорыва, скрытая перегруппировка больших сил, активное использование артиллерии и танков, быстрое развитие наступления. В итоге была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украинской ССР. Советские войска вступили в Польшу и захватили стратегически важный Сандомирский плацдарм на Висле.
7: Переломной в биографии Конева историки называют Корсунь-Шевченковскую операцию, когда его войска в связке с войсками Ватутина окружили крупную германскую группировку. После этого Ивану Коневу присвоили звание маршала Советского Союза. Осенью 44-го он стремился помочь словацким повстанцам, и хотя соединиться с ними не удалось, важный Дуклинский перевал был взят, что создало предпосылки для освобождения Чехословакии. Известен Конев и спасением спрятанных немцами в подвалах ценных произведений искусства из Дрезденской галереи, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
9: Художник Леонид Рабинович, офицер, при этом пытался ее найти. Неизвестно, как бы удалось это или нет, но Конев оказал ему ценнейшую поддержку разведкой, людьми, ресурсами. И после обнаружения картин в подземном хранилище, он сам туда приехал, в бункер, рассказывал, что там было уже сыро, грунтовые воды поднимались.
7: Среди спасенных при участии Конева шедевров была и Сикстинская Мадонна Рафаэля. Все найденные картины реставрировали в СССР, а в 1955-м Москва вернула ценную коллекцию в ГДР. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Добавим, что с инициативой установки монумента Коневу в Словакии 2 года назад выступил премьер-министр страны Роберт Фицо.
0: Утро на Радио Звезда.
6: Генеральная прокуратура разработала методические рекомендации по обучению старшеклассников правилам поведения в интернете. Школы уже внедряют эту программу в учебный процесс. Что в нее вошло и какие там расставлены акценты, нам рассказал психолог-психоаналитик Эдуард Завеснов. Он ознакомился с методичкой.
10: Сюда вошел достаточно большой блок, как выявлять в сети психологические манипуляции, фейковую информацию. Блок о том, как деструктивные группы вербуют подростков через соцгруппы, через игры. И как этому противостоять. Целый раздел по фишингу, краже паролей, аккаунтов, аренда банковских карт, троперство, азартные онлайн-игры, ложные вакансии. Как молодежи не попасть в преступные группировки. кибербуллинг и травля, распознать буллинг, что делать жертве, как реагировать родителям и школе. Правила поведения по возрастам. Вот очень важно в этом методическом пособии разделили категории не школьники, а младшая школа, средний возраст, старшеклассники, потому что интересы и уровень социальных коммуникаций различен по категориям. Достаточно систематизированно подошли, задействовали социологов, психологов, не какие-то мифические сообщения из средств массовой информации, а в принципе на конкретных примерах можно было понять, о чем идет речь. Есть целый блок работы с родителями. В предыдущих пособиях родители были вообще исключены из процесса педагогического воздействия на ученика.
6: Также, со слов эксперта, большой раздел посвящен защите персональных данных. Какие сведения нельзя публиковать, как настраивать приватность и создавать надежные пароли.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Минфин впервые выплатил зарплату сотрудникам в цифровых рублях. Перевести свои кровные в такой формат может каждый, заверили в ведомстве. А чем расплачивались до появления первых монет и ассигнаций, и как менялись главные мировые валюты в истории? Ким Андреев изучил вопрос.
11: Какао-бобы в Мексике, жемчужины в океане, шкурки животных в Сибири и на Аляске. Изначально функцию денег в мире выполняли особо ценные товары, которые без проблем можно было обменять на все остальное. Но с развитием товарных отношений нужно было найти более удобный эквивалент тем же шкурам или бобам. И первыми такие протоденьги придумали в Китае, взяв за основу мелкие ракушки местных моллюсков, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
12: Люди договорились, что, например, ракушки каури, их можно будет менять на все, что хочешь. То есть это фактически были деньги. Вот человек, когда переезжал с одного места на другое место, он брал мешок ракушек каури, и он знал, что он приедет через 300 километров от своего дома, и там на эти ракушки купит товары и купит новый дом.
11: С развитием уже международной торговли появилась потребность в эквивалентном товаре, который примут и обменяют везде, не только дома. Поэтому ракушкам нужна была замена. По этой причине стали чеканить первые монеты. Звание мировой из них в 15 веке достанется испанскому песо, продолжает Георгий Остапкович.
12: Испанская валюта стала мировой валютой после турне Христофора Колумба в Америку. И он привез оттуда массу золота, серебра. Начались разработки всех этих каньонов там, во Флориде, везде. И Испания стала одной из первых по силе мировых держав. Песо начало считаться одной из самых сильных валют.
11: Таким образом, на следующие 500 лет были сформулированы главные признаки мировой валюты. Ценный металл в основе. Песо чеканили из серебра. Широкая распространенность. Испанская империя на пике владела колониями во всех известных частях света, кроме Австралии. К началу 19 века крупнейшие запасы золота осядут в Британской империи, что сделает уже фунт стерлингов новым гегемоном среди валют. Чтобы поддерживать другие национальные валюты, был введен так называемый механизм золотых точек, рассказывает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
13: Если ваш курс вашей валюты выбивался за пределы какого-то курса по отношению к другой валюте, возникал момент, когда тебе выгоднее было вывозить золото, чем рассчитываться вот этими самыми своими деньгами, то есть банкнотами, которые были внутри страны, размены на золото. Золотая точка – это составляло приблизительно 1% отклонения от в одну или в другую сторону от сложившегося в результате практики курса.
11: С отменой золотого стандарта в 70-е годы 20 века такая система сдержек и противовесов утратила всякий смысл. Отныне курсы мировых валют превратились из фиксированных в плавающие. И реальная стоимость денег стала не столько отражением силы национальных экономик, сколько результатом качественных спекуляций на бирже. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
6: Пожалуй, самой необычной можно назвать национальную валюту на Соломоновых островах. Вплоть до 19 века в качестве денег там ходили зубы дельфинов. Вернуться к таким историческим расчетам островитянам пришлось в 2008 году, когда обесценился местный доллар.
0: утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, как устроено электроснабжение Запорожской АЭС, что такое искусство маскировки, какая находка под Петербургом стала сюрпризом для археологов.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. 47 частных домов пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Небольшое возгорание произошло на складе в Солнечногорском округе. Оно ликвидировано. Один военнослужащий погиб, еще пятеро пострадали во время учений в Австралии, сообщили в Министерстве обороны страны. Происшествие случилось на полигоне Маунт Банди. В ведомстве не раскрыли подробности инцидента, отметив, что дополнительная информация будет опубликована по мере возможности. Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС по причине вспышки кори. По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 4000 случаев. Это стало рекордом в стране с 1991 года. По данным властей, с начала года от осложнений, вызванных корью, в стране скончались уже 3 человека. В Новой Зеландии восстановили популяцию самого тяжелого насекомого на планете – ветопунги. Это стало возможно благодаря особой программе разведения, сообщает Guardian. Насекомое визуально напоминает гигантского кузнечика. Раньше вид был широко распространен на севере Новой Зеландии, но завезенные хищники почти полностью уничтожили его на материке. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
14: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
0: 6 октября. Этот день в истории.
14: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать», «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
0: Этот день в истории. 6 октября. Лекции на «Радио Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
15: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Сейчас сезон ураганов. Откуда они берутся и как формируются?
3: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
4: Ураганы или сильные тропические штормы, но это такие огромные интенсивные атмосферные вихри. Для их формирования нужно два фактора. Теплый океан, как правило, эта температура должна превышать порог примерно 27,5 градусов. И сдвиг ветра. Для урагана, повторю, важно испарение, важно образование конвекции. Это мощные такие вертикальные восходящие движения воздуха, которые пронизают всю тропосферу, то есть от поверхности до высот там, около 12-14 километров. Соответственно, когда вот эти два фактора совпадают, наиболее часто образуются такие интенсивные тропические штормы, которые при достижении определенного уровня скорости ветра, больше 30 метров в секунду, становятся ураганами. Соответственно, вот такие области, где наиболее часто формируются ураганы, это вот как раз тропическая часть Северной Атлантики и тропическая часть Северного Тихого океана, где такие же сильные тропические шторма называются не ураганы, а тайфуны. Ну вот для Северной Атлантики сезон, ну где-то вот начинается с конца июня, длится по ноябрь. Максимальная температура как раз получается где-то там вот в августе, сентябре, октябре, и вот поэтому это благоприятствует формированию ураганов.
1: Очень важные вопросы.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости. А теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама. Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам транспортной и портовой инфраструктуре Украины. В поселке Ильичевка Одесской области был атакован склад ракетно-артиллерийского вооружения. В порту Черноморск танкер, доставивший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских боевиков. В порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военной продукции, информирует министерство обороны. От украинских атак за прошлую неделю погибли почти 30 мирных россиян, включая двух детей. Свыше 200 человек, в том числе 19 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Всего, по словам дипломата, украинские боевики за минувшую семидневку выпустили по территории нашей страны почти 8,5 тысяч различных боеприпасов. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8 на Камчатке как аварию. В ведомстве напомнили, что сегодня произошло опрокидывание воздушного судна с последующим разрушением. 3 человека из состава экипажа получили травмы легкой степени тяжести, их эвакуировали спасатели. Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ гриппом и COVID-19. За последнюю неделю зафиксировано свыше 688 тысяч случаев инфицирования. В ведомстве добавили, что уже вакцинировались от гриппа свыше 11,5 миллионов граждан. Прививка – это один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Ее важно сделать людям из групп риска. Также специалисты ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. Роботизированный комплекс для лечения ран представили на форуме «Биопром-2026». Технологию уже испытали в главном военном клиническом госпитале имени Борденко. Сейчас комплекс проходит процедуру регистрации, рассказал «Известиям» статс-секретарь Ростеха Сергей Цып.
2: Это первый такой комплекс, который прошел доклинические исследования на животных и клинический эксперимент в госпитале Борденко на конкретном пациенте по нанесению определенного покрытия на основе, в том числе, живых клеток человека для заживления обширных каких-то ран у человека или определенной раневой поверхности на коже человека. Показал блестящие результаты. Мы сейчас находимся в регистрации. В следующем году планируем зарегистрировать и уже осуществить промышленный выпуск.
1: На форуме также представили технологию дополненной реальности для хирургов, позволяющую во время операции использовать данные компьютерной томографии и других исследований конкретного пациента.
0: Автонавигатор.
1: На участках дублера улицы Нижние Мневники недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ. Ограничения действуют до 31 марта следующего года, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. Полчаса займет путь по Волоколамке от метро Тушинская до улицы Габричевского. Также полчаса потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой на участке от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: Оборудование Запорожской ТЭС повреждено из-за сентябрьских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. При этом данный объект обеспечивает внешнее питание одноименной атомной электростанции. Зачем ЗАЭС требуется такое электроснабжение и в каком оно сейчас состоянии, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
1: Сейчас сама станция не вырабатывает электроэнергию, и именно за счет того, что ее 22 года уже стали останавливать, переводить так называемый холодный остов, то мы не увидим ядерной катастрофы, иначе бы она явно произошла. Росатом как раз-таки и предвидел эти риски, но при этом там постоянно должно быть еще и внешнее энергоснабжение, потому что от электроэнергии питаются системы охлаждения станции. Все равно оборудование всевозможные, контрольные датчики, они все должны работать. И станции нужно очень много энергии, тем более Запорожская атомная станция – это крупнейшая АЭС в Европе, там 6 энергоблоков. Если вдруг станция во время работы остается без энергоснабжения, то произойдет то, что произошло на Фукусиме. Система охлаждения перестает работать, ядерные реакторы остаются горячими и продолжают нагреваться, их невозможно остудить, и в итоге происходит катастрофа.
0: Росатом перевел в холодный останов сначала 5 энергоблоков станции. Охлаждаются они долго, от полугода. После отопительного сезона 22-23 годов остановили и последний из 6 энергоблоков, продолжает Игорь Юшков.
1: Станция, она была запитана как с территории Украины, так и с российской. И Украина и свои линии электропередач фактически не восстанавливает, и обстреливает, и регулярно отключает линии электропередач как бы с российской стороны. То есть пытается изолировать Запорожскую атомную станцию. И неоднократно станция оставалась просто на дизельном генераторе, то есть последний источник энергии был.
0: Запорожская атомная станция расположена вблизи города Энергодара. В 2021 году она обеспечивала почти четверть от всей выработки энергосистемы Украины. Представители станции, сейчас входящие в состав Росатома, отмечают, что ситуация находится под контролем персонала. Параметры безопасности мониторят круглосуточно.
2: Утро на радио «Звезда».
0: В России создали костюм, который маскирует бойца от тепловизоров на расстоянии от 100 метров. Как пишет агентство ТАСС, материал не поддерживает горение, а внешний вид экипировки размывает форму тела, превращая человека в невидимку на фоне природы. Камуфляж прошел долгий путь от маскировки древних охотников до современной формы хаки. О том, как маскировка развивалась и применялась в военном деле, расскажет Анна Елисеева.
3: Они с помощью всевозможных ухищрений и используя темноту добиваются того, что кажутся еще более дикими. Щиты у них черные, тела раскрашены. Так историк Тацит в своем сочинении «Германия» описывал племена хариев. Нападая ночью на римские легионы, они походили на армию призраков. И это умение превращаться в невидимки использовали не только варвары. Еще раньше спартанские лазутчики, уходя в разведку, снимали с себя доспехи, чтобы не бликовать, и натирались обычной грязью. А воины-скифы надевали одежды серо-коричневых тонов, чтобы мимикрировать подвыжженную степь. Примечательно, что эти защитные цвета в XIX веке начнет использовать британская армия в Индии, рассказывает историк Антон Лиманов.
4: Слово «хаки» означает «цвет грязи» на хинди, что восходит к персидскому слову, которое обозначает «пыльный цвет». А в английский язык это слово, как ни странно, перешло из языка урду. В 1848 году офицеры Хенри Ламсден и Уильям Худсон придумали уникальный цвет для того, чтобы форма могла быть использована для камуфляжа. Сам краситель был запатентован в 1885 году. И вскоре уже цвет «хаки» стал формой индийской армии. В ходе Второй Англо-Бурской войны в 1899-1902 годах в форму цвета хаки перешла вся английская армия.
3: В русской армии защитное обмундирование цвета хаки официально утвердили в 1907-м, после горького опыта русско-японской войны. Бойцы в светлых гимнастерках были заметны мишенью, и наши ряды несли большие потери. Чтобы казаться менее заметными, солдаты на передовой специально вымазывали форму грязью. Однако простое окрашивание под цвет местности не решает проблему полностью. Гораздо эффективнее показала себя пятнистая раскраска. Размер ее зависит от дистанции, на которой нужно размыть контур. К этой хитрости активно стали прибегать в Первую мировую войну.

0: прежде всего речь идет не о людях, а о боевой технике, рассказывает военный эксперт Борис Юлин.
1: Вот обычная цветовая маскировка, которая довольно крупными пятнами идет, она предназначалась для того, чтобы ломать очертания и размеры объекта. То есть она использовалась на кораблях, чтобы в перископ подводной лодки нельзя было определить, например, в каком направлении идет корабль, как он именно повернут к подводной лодке. На суше, ну, по сути, человек видел, что что-то движется, но что понять не мог. И опять же, четко определить дистанцию не мог. Вот мелкопятнистый имел другую задачу. Дело в том, что он предназначался для защиты объекта от наблюдения с довольно больших дистанций. То есть он сливался в один мутный цвет, не имеющий четких границ.
0: А вот массовый переход на камуфляжную форму произошел только после Второй мировой войны по экономическим причинам, продолжает эксперт. Производство тканей и сложная окраска стоили слишком дорого для многомиллионной армии. При этом отдельные маскировочные элементы использовались уже в период Великой Отечественной. Красноармейцы начали применять зимний камуфляж, белые маскировочные халаты поверх основной формы. Кроме того, были маскировочные костюмы с темными пятнами на зеленом фоне или хаки. Но камуфляжем обеспечивали только отдельные подразделения, рассказывает Борис Юлин.
1: Для снайперов, для разведчиков, для спецподразделений. То есть она не предназначалась для массовой пехоты. Массовая пехота имела окраску маскировочную, но, в принципе, однотонную. То есть тот же самый цвет хаки у англичан. Фельдграу, допустим, это серо-зеленоватый такой цвет у немцев. Вот наша зеленая форма, которая похожа на хаки, однако содержит зеленый цвет, в отличие от хаки, поэтому несколько отличается.
0: Маскировка личного состава включает также использование грима, накидок и мешковатого кроя для размытия силуэта. Защита боевой техники тоже не ограничивается одним лишь окрасом. Со времен Второй мировой применяются маскировочные сети, ложные макеты объектов и дымовые завесы. Последние в наши дни могут поглощать инфракрасное излучение, а значит делать технику невидимой для тепловизоров. Также используются световые эффекты, игра света тени и ослепление противника. А ложные макеты применяются не только на поле боя, но и для защиты заводов и жилых зданий. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Один из крупнейших кладов с серебряными изделиями обнаружили в ходе раскопок на памятнике Тиверский городок в Ленинградской области. Находки общим весом более 2 килограммов датируются предварительно 10-14 веками. Среди них круглые медальоны с зернью и сканью, серебряные цепи и привязки монеты. Особый интерес ученых вызвал древний арабский дирхем и 2 брактиаты, изготовленные в Швеции на рубеже 11-12 веков. Ценность этих монет определяется их большой редкостью, рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
3: У нас Киевская Русь – это безмонетный период. Своего чекана не было до князя Владимира Крестителя. И когда находят вообще любой клад, это очень большое событие, потому что просто мало осталось артефактов серебряных и золотых монет. Иностранные тоже, да, ну как бы вот очень большая редкость. Вот дирхемы, такой 4 грамма серебряной монеты, это не редкость, их много находят. А вот брактиаты, особенно у пасальского типа, да, вот такие тонкие пластинки с чеканкой только на одной стороне, их вообще 4 штуки известно исторической науке. Их чеканили мало, сохраняются они плохо, и их находка – это очень большое событие. Она дальше будет изучаться, там это все отмывать надо, датировать, углеродный метод. То есть пока еще даже мало чего можно сказать, да, про них.
2: Неизвестно, как в одном кладе собрались монеты столь разного происхождения. Удивительным кажется и то, что языческие символы, вроде воронов Одина, соседствуют здесь с христианскими, продолжает Алексей Визовский.
3: Дело в том, что Карел-то массово крестили в 1220-х годах, 30-х годах. Но старые образы вот эти языческих потом еще долго с христианскими носили. Это все описывают археологи, кладологи. Ну, Тиверский городок, он стоял на водном пути между Ладогой и Балтикой. У нас 2 пути, вы же знаете, да, на Руси было. Это из Варяг в Греки, это из Балтийского моря по Днепру в Черное. И главное, это Волжский маршрут. Это из Каспийского моря по Волге с Намста, Волохов, опять в Балтийское море, то есть туда, по Скандинавам. И большинство кладов находят как раз вдоль Волги, вот по этому маршруту.
2: Эксперты полагают, что речь идет о составном кладе, который копился на протяжении многих лет и мог принадлежать богатому княжескому роду.
4: Утро на радио «Звезда».
2: через 15 минут вы узнаете, какая тактика прославила маршала Конева. Как школьникам объяснят, что интернет – это не только мемы, но и опасные джунгли. Когда за товары расплачивались ракушками.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские силы нанесли удар по логистическим центрам транспортной и портовой инфраструктуре Украины. По данным Министерства обороны, в Одесской области атакован склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. В порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший грузы двойного назначения для обеспечения украинских боевиков. Американский военный вертолет подал сигнал бедствия над Красным морем у побережья Саудовской Аравии, после чего исчез с публичных сервисов отслеживания полетов. По данным сервиса FlightRadar24, вертолет находился в районе города Янбу. После подачи сигнала высота полета на трекере резко снизилась до нулевой отметки, а затем данные перестали поступать. Нижская крепость загорелась во время акции сторонников бывшего президента Сербии Александра Вучича. По данным местной прессы, возгорание могло произойти по причине использования пиротехники. Пожар оперативно потушили. Акция прошла в рамках кампании перед досрочными парламентскими выборами. Они состоятся 25 октября. Одной из самых дорогих и тяжелых книг мира, 210-килограммовый «Апокалипсис» Жозефа Форе, похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной части Франции, сообщает местная пресса. Книга выставлялась в городском центре современного искусства, основанном ее владельцем, купившим издание на аукционе в Японии за несколько миллионов евро. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
6: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
10: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
9: 6 октября. Этот день в истории.
10: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого складничества, когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
9: Этот день в истории.
11: Радиозвезда.
12: Как вас звать величать-то?
13: Не царское это имя!
9: История одного прозвища.
14: Правнук Мстислава Великого, владевший галицким и луцким уделами, участник походов на половцев и легендарной битвы на Калке. Князь Мстислав Ярославич Немой.
15: Как же появилось у князя это прозвище?
14: 1223 год. Первое масштабное столкновение Руси и татаро-монгол у реки Калки. В ходе сражения Мстислав бросился на помощь своему родственнику, князю Даниилу Романовичу. И в итоге был сам тяжело ранен вражеским копьем, которое раздробило ему нижнюю челюсть, повредив язык и гортань. Князь выжил, но почти полностью потерял голос. Мог разговаривать только шепотом.

0: Из-за этого на княжеские собрания он приходил с гриднем. Так называли одного из младших воинов дружины. Тот громко повторял для окружающих едва слышные фразы Мстислава и пытался переводить его жесты. По другой версии, князь и до увечий неважно говорил по-русски, потому что в молодые годы долгое время жил при дворе венгерского короля. Как бы то ни было, в истории Мстислав Ярославич запомнился немым.
1: История одного прозвища.
2: Радиозвезда.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: сбрасывались за тропинку.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как думаешь, собаки различают цвета?
7: Да нет же, они все видят в черно-белых тонах.
0: А вот и нет.
8: Это заблуждение. И виной всему неточное исследование начала 20 века. Миф при этом быстро перекочевал в массовую культуру. Особенно плотно засел в мультфильмах. Именно там чаще всего показывают, что собаки видят мир монохромно.
0: Исторические мифы и заблуждения.
8: На самом деле все сложнее. Собаки воспринимают цвета, но ограниченно, если сравнивать с человеком. Особенности строения сетчатки наших четвероногих друзей хорошо изучили в последние десятилетия и поняли. Лучше всего они различают оттенки синего и желтого. А вот с красным и зеленым цветами дела обстоят туго.
9: Вон оно что.
8: Но ученые выяснили и преимущество зрения собак. Их способность видеть предметы в сумерках в разы выше человеческой. Да и боковое зрение у этих домашних питомцев развито сильнее.
0: А вот и да.
10: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Среднее кучевое облако весит около 500 тонн, как стадо африканских слонов. Грозовая туча может тянуть на 30 миллионов тонн. Почему они не падают? Капли воды в облаке микроскопические, а восходящие потоки воздуха подбрасывают их вверх быстрее, чем они успевают опуститься.
10: Факт второй.
12: В облаках обитают бактерии, грибки и пыльца растений. Некоторые микроорганизмы умеют провоцировать дождь. Они служат ядрами конденсации, вокруг которых собирается вода.
10: Факт третий.
12: Серебристые облака образуются на высоте 80 километров. Это почти граница с космосом. Они состоят из микроскопических кристаллов льда и космической пыли.
10: Факт четвертый.
12: На Венере облака состоят из серной кислоты. На Юпитере облака из аммиака и водорода. А на Марсе из замерзшего углекислого газа.
10: Факт пятый.
12: Лентикулярные облака выглядят как летающие тарелки пришельцев. Они образуются, когда влажный воздух переваливает через горы и создает стоячие волны. Облако висит неподвижно, хотя ветер пронизывает его насквозь.
10: Дай пять. Пять удивительных фактов об облаках.
11: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Два человека погибли и 9 пострадали в результате вражеской беспилотной атаки на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В 7 муниципалитетах повреждены 47 частных домов. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло возгорание на территории склада. Из объекта были эвакуированы 46 человек. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим прокуратура Московской области организовала горячую линию. Всего по данным Министерства обороны, за минувшую ночь было нейтрализовано 868 украинских дронов над 12 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Российская армия ударила по центрам обработки данных в крупных городах Украины. Об этом сообщило Министерство обороны. В результате были атакованы дата-центры Парковый, Укртелеком, Гига и Подольский. Эти объекты являются стратегическими для украинских формирований. Цели обеспечивали обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах боевиков. Атака была осуществлена расчетами ударных беспилотников «Варяг». Успешное поражение всех целей подтвердили средства объективного контроля. Московский аэродром Астафьево будет закрыт для обслуживания самолетов. Такое постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовых актов. Там перестанет работать воздушный пункт пропуска через госграницу. Москва-24 отмечает, что аэродром Астафьево начал работать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие «Газпром-Авиа», которое базировалось на нем. В 2000 году объект открыли для пассажирских авиаперевозок, но с января 2024 года исключили из реестра аэродромов государственной авиации. Россиян призвали внимательнее следить за здоровьем с приходом поздней осени. На фоне неустойчивой погоды и перепадов температуры риск простудных заболеваний увеличился примерно на 20%. Какие меры помогут снизить риск заражения, рассказал медиагруппе «Звезда» главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
2: Надо все-таки порекомендовать, чтобы максимально быстро постарались привиться от гриппа, потому что в этом сезоне будет так называемый гонконгский грипп, свиной грипп, грипп типа Б, который протекает достаточно тяжело. Прививка на 100% не гарантирует это заболевание, но, по крайней мере, не будет таких осложнений, особенно касается детей раннего возраста, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Надо соблюдать, кроме того, правила личной гигиены, стараться сейчас не пребывать в помещении, где большое скопление людей, или одевать туда маску. Проветривать нужно комнаты, прийти с улицы, нужно обязательно сначала помыть руки, потом умыться.
1: Еще одной мерой профилактики врач назвал промывание носа после улицы специальным солевым раствором из аптеки.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В Словакии открыли памятник Ивану Коневу. За что его любят в этой стране? Генпрокуратура написала методичку по выживанию в сети для старшеклассников. О чем там идет речь? Минфин выплатил зарплату в цифровых рублях. А чем расплачивались до появления монет? В Словакии открыли памятник Ивану Коневу. Монумент установлен в районе города Свидник, где осенью 1944 года войска под командованием советского маршала проводили Восточно-Карпатскую наступательную операцию с целью помочь словацким повстанцам. О том, как воевал Конев и почему его называли солдатским маршалом, расскажет Максим Петренко.
3: Конев – уроженец Вологодской губернии. Все было довольно скромно. Простая крестьянская семья, земское училище, работа на лесозаготовках. Начальный военный опыт он получит уже после обучения в артиллерийской команде в Первую мировую, а потом и на фронтах гражданской войны. После этого карьера Ивана Степановича пойдет вверх, особенно по окончании военной академии в середине 30-х. Великую Отечественную Конев встретил в должности командующего 19-й армией, проявил себя в Смоленском сражении, вывел ряд своих соединений из окружения. Будут и неудачи, в том числе Вяземская катастрофа, но военачальник умел делать выводы из ошибок. А еще он получил неофициальное прозвище «Солдатский маршал» за то, что общался непосредственно с солдатами и лично посещал батальоны и роты. «Хотел лучше понять обстановку», — говорит методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Командующий фронтом стремился лично увидеть местность, бывал на передовых наблюдательных пунктах и проверял разведывательные сведения. При этом это не значит, что Конев был мягким командиром. Одновременно отмечали его резкость, требовательность и в некоторых ситуациях даже тяжелый характер.
3: Характерная черта Ивана Конева – отсутствие шаблонов. Его операции не повторяли друг друга по замыслу и исполнению. Кроме того, он проявлял гибкость. Если наша разведка вскрывала смену плана врагом, то и он мог так же быстро поменять свой боевой порядок. Конев также делал акцент на подготовке. Перед наступлением в Львовско-Сандомирской операции оборону противника подробно фотографировали, разведывательные сведения наносили на карты, артиллерия и авиация получили конкретные цели. Как раз в той операции проявились все его черты. Подготовка плюс смелые маневры, продолжает Никита Борисов.
7: Два направления прорыва, скрытая перегруппировка больших сил, активное использование артиллерии и танков, быстрое развитие наступления. В итоге была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украинской ССР. Советские войска вступили в Польшу и захватили стратегически важный Сандомирский плацдарм на Висле.
3: Переломной в биографии Конева историки называют Корсунь-Шевченковскую операцию, когда его войска в связке с войсками Ватутина окружили крупную германскую группировку. После этого Ивану Коневу присвоили звание маршала Советского Союза. Осенью 44-го он стремился помочь словацким повстанцам, и хотя соединиться с ними не удалось, важный Дуклинский перевал был взят, что создало предпосылки для освобождения Чехословакии. Известен Конев и спасением спрятанных немцами в подвалах ценных произведений искусства из Дрезденской галереи, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Семенковский.
8: Художник Леонид Рабинович, офицер, при этом пытался ее найти. Неизвестно, как бы удалось это или нет, но Конев оказал ему ценнейшую поддержку разведкой, людьми, ресурсами. И после обнаружения картин в подземном хранилище он сам туда приехал, в бункер, рассказывал, что там было уже сыро, грунтовые воды поднимались.
3: Среди спасенных при участии Конева шедевров была и Сикстинская Мадонна Рафаэля. Все найденные картины реставрировали в СССР, а в 55-м Москва вернула ценную коллекцию в ГДР. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Добавим, что с инициативой установки монумента Коневу в Словакии 2 года назад выступил премьер-министр страны Роберт Фицо.
5: Утро на Радио Звезда.
6: Генеральная прокуратура разработала методические рекомендации по обучению старшеклассников правилам поведения в интернете. Школы уже внедряют эту программу в учебный процесс. Что в нее вошло и какие там расставлены акценты, нам рассказал психолог-психоаналитик Эдуард Завеснов. Он ознакомился с методичкой.
9: Сюда вошел достаточно большой блок, как выявлять в сети психологические манипуляции, фейковую информацию. Блок о том, как деструктивные группы вербуют подростков через соцгруппы, через игры. И как этому противостоять. Целый раздел по фишингу, краже паролей, аккаунтов, аренда банковских карт, троперство, азартные онлайн-игры, ложные вакансии. Как молодежи не попасть в преступные группировки. Кибербуллинг и травля, распознать буллинг, что делать жертве, как реагировать родителям и школе. Правила поведения по возрастам. Вот очень важно в этом методическом пособии разделили категории не школьники, а младшая школа, средний возраст, старшеклассники, потому что интересы и уровень социальных коммуникаций различен по категориям. Достаточно систематизированно подошли, задействовали социологов, психологов, не какие-то мифические сообщения из средств массовой информации, а в принципе на конкретных примерах можно было понять, о чем идет речь. Есть целый блок работы с родителями. В предыдущих пособиях родители были вообще исключены из процесса педагогического воздействия на ученика.
6: Также, со слов эксперта, большой раздел посвящен защите персональных данных. Какие сведения нельзя публиковать, как настраивать приватность и создавать надежные пароли.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Минфин впервые выплатил зарплату сотрудникам в цифровых рублях. Перевести свои кровные в такой формат может каждый, заверили в ведомстве. А чем расплачивались до появления первых монет и ассигнаций, и как менялись главные мировые валюты в истории? Ким Андреев изучил вопрос.
10: Какао-бобы в Мексике, жемчужины в океане, шкурки животных в Сибири и на Аляске. Изначально функцию денег в мире выполняли особо ценные товары, которые без проблем можно было обменять на все остальное. Но с развитием товарных отношений нужно было найти более удобный эквивалент тем же шкурам или бобам. И первыми такие протоденьги придумали в Китае, взяв за основу мелкие ракушки местных моллюсков, говорит директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
11: Люди договорились, что, например, ракушки каури, их можно будет менять на все, что хочешь. То есть это фактически были деньги. Вот человек, когда переезжал с одного места на другое место, он брал мешок ракушек каури, и он знал, что он приедет через 300 километров от своего дома, и там на эти ракушки купит товары и купит новый дом.
10: С развитием уже международной торговли появилась потребность в эквивалентном товаре, который примут и обменяют везде, не только дома. Поэтому ракушкам нужна была замена. По этой причине стали чеканить первые монеты. Звание мировой из них в 15 веке достанется испанскому песо, продолжает Георгий Остапкович.
11: Испанская валюта стала мировой валютой после турне Христофора Колумба в Америку. И он привез оттуда массу золота, серебра. Начались разработки всех этих каньонов там, во Флориде, везде. И Испания стала одной из первых по силе мировых держав. Песо начало считаться, ну, одной из самых сильных валют.
10: Таким образом, на следующие 500 лет были сформулированы главные признаки мировой валюты. Ценный металл в основе. Песо чеканили из серебра. Широкая распространенность. Испанская империя на пике владела колониями во всех известных частях света, кроме Австралии. К началу 19 века крупнейшие запасы золота осядут в Британской империи, что сделает уже фунт стерлингов новым гегемоном среди валют. Чтобы поддерживать другие национальные валюты, был введен так называемый механизм золотых точек, рассказывает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
12: Если ваш курс вашей валюты выбивался за пределы какого-то курса по отношению к другой валюте, возникал момент, когда тебе выгоднее было вывозить золото, чем рассчитываться вот этими самыми своими деньгами, то есть банкнотами, которые были внутри страны, размены на золото. Золотая точка – это составляло приблизительно 1% отклонения от в одну или в другую сторону от сложившегося в результате практики курса.
10: С отменой золотого стандарта в 70-е годы 20 века такая система сдержек и противовесов утратила всякий смысл. Отныне курсы мировых валют превратились из фиксированных в плавающие, и реальная стоимость денег стала не столько отражением силы национальных экономик, сколько результатом качественных спекуляций на бирже. Ким Андреев, Роман Акманов, Радио «Звезда».
6: Пожалуй, самой необычной можно назвать национальную валюту на Соломоновых островах. Вплоть до 19 века в качестве денег там ходили зубы дельфинов. Вернуться к таким историческим расчетам островитянам пришлось в 2008 году, когда обесценился местный доллар. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. 55-летний житель Тамбова задержан по подозрению в подготовке взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке украинских дронов. По указанию главы ведомства, городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан. Газета «Нью-Йорк Таймс» вынуждена будет закрыться в недалеком будущем. Этот день станет для Соединенных Штатов великим, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал сотрудников издания третьесортными репортерами, которые пишут о нем непроверенные факты. В Приморье с начала года произошло больше 36 случаев выходов медведей к людям, сообщил заместитель министра лесного хозяйства и животного мира региона Алексей Суровый. За этот период зафиксировано 109 сообщений о конфликтных ситуациях с хищником. Представитель региона напомнил, что о встрече с медведем и следах его пребывания вблизи людей необходимо сразу сообщать в экстренные службы. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны. 6 октября. Этот день в истории. В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать», «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», «на чью-нибудь ответственность». Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
2: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
2: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Василий Чапаев.
2: Образ этого командира периода гражданской войны известен всем. Лихой рубака, в папахе, в бурке, на коне да с шашкой. Таким его нам нарисовала массовая культура. Фильмы, книги и, конечно, анекдоты. Образ легендарный, но почти мифический. Не таким был комдив. Ну, хотя бы потому, что на лошади он в гражданскую уже не воевал.
1: На первый взгляд.
2: Несомненно, это был яркий человек. Не очень образованный, но умный, смекалистый, очень храбрый, с крутым нравом, но без излишней жестокости. Насчет папахи и бурки – это вряд ли. А вот усы были. Залихватские, закрученные.
1: В чем изюминка?
2: Василий Иванович был несколько раз серьезно ранен, как в период Первой мировой, так и на гражданской. Из-за ранений он не мог ездить верхом.
3: У меня вышиблена рука и порваны жилы. Управлять лошадью не могу, а полки стоят очень далеко. Поэтому прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, два легких автомобиля, четыре грузовика для подвозки снабжения.
2: Слабостью Василия Ивановича Чапаева были автомобили. У него был алый немецкий «Стевер», синий «Паккард» и желтый роскошный скоростной «Форд». Сквозь вырезанное отверстие в заднем стекле выглядывало рыльце пулемета. Такое, конечно, в фильме не покажешь, поэтому кинематографисты пересадили героя на лихого скакуна.
1: Василий Чапаев. Человек с изюминкой.
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: 46 степеней защиты. И это в 19 веке. Ее называли самой надежной купюрой в мире. Банкнота номиналом 500 рублей образца 1898 года с портретом Петра Великого на лицевой стороне. Деньги баснословные. В те времена годовой прожиточный минимум составлял 170 целковых. Поэтому для мелких повседневных расчетов кредитный билет в 5 сотен, по-народному «Петенька», явно не годился. Его использовали только для крупных торговых расчетов. Купюру неоднократно пытались подделать. Однажды преступникам удалось выкрасть из казначейства специальную бумагу с водяными знаками. Но они смогли обойти только 43 степени защиты из 46, после чего воры придумали Петеньке новый псевдоним – «Дед». Жили-были дед да бабка. В криминальном мире бабкой называли 100-рублевую банкноту с портретом Екатерины II. Отсюда, кстати, и возникло в нашем языке слово «бабки», применительно к деньгам. А в современном русском сленге бумажные 500 рублей вульгарно нарекли «пятихаткой». И одноименный украинский город тут ни при чем. Это искаженное словообразование «пятикатка», то есть «пять кать» или «пять 100-рублевок».
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
0: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на гражданские объекты в Московской области и Донецкой Народной Республике. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что в ночь на 6 октября украинские вооруженные формирования с применением дронов атаковали жилые дома, хозпостройки и автомобили в нескольких подмосковных населенных пунктах. Погибшие находились в поселке Радумля Солнечногорского округа и Домодедове. В Калининском районе Горловки украинские боевики совершили целенаправленный удар по пассажирскому автобусу, в результате которого пострадали 8 человек. В Тамбове сотрудники ФСБ задержали местного жителя. Мужчина самостоятельно установил контакты с представителем Киева и согласился подорвать машину сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. При подготовке к теракту он провел разведку территории, запросил у куратора взрывчатое вещество или готовую мину для того, чтобы самостоятельно сделать взрывное устройство. Артиллеристы и группировки войска «Запад» сорвали ротацию украинских боевиков в районе Краснооскольского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Разведка засекла, как противник пытался перебросить технику и личный состав на восточном берегу. Координаты тут же передали расчетам самоходных пушек «Гиацинт С», и те нанесли прицельный удар. Подробности тактики артиллеристов рассказал телеканалу «Звезда» командир огневого взвода с позывным «Стрела».
2: Существуют огневые позиции, существует выжидательный район, то есть после того, как орудие отработает на огневой позиции, выполнит свою задачу, оно оперативно перемещается в выжидательный район, маскируется для того, чтобы противник не обнаружил боевую единицу.
1: Не менее успешно действуют артиллеристы в Запорожской области. Расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки «Восток» уничтожил опорные пункты боевиков в районе населенного пункта Барвиновка, не дав противнику закрепиться на данном участке. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, а также в городах Иркутске и Шелихов остается спокойной. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Медицинское наблюдение за людьми, которые контактировали с женщиной с выявленной пневмонией, неустановленной этиологией, уже завершено. По результатам лабораторных исследований у контактных обнаружены 2 случая COVID-19 и 2 случая риновирусной инфекции. Других возбудителей инфекционных болезней нет. Россиян предупредили об особой активности медведей. Она будет продолжаться ближайшие 3-4 недели, поскольку животные будут усиленно искать пищу и накапливать жир. Об этом пишет ТАСС. В этот период жителям регионов необходимо проявлять повышенную осторожность и внимательность. После зажировки медведи залягут в спячку.
0: Автонавигатор.
1: В центральном и западном административных округах Москвы сегодня возможны локальные ограничения движения. Об этом предупреждает департамент транспорта столицы. Водителям рекомендуется планировать маршруты заранее и закладывать на поездку дополнительное время. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 40 минут можно потерять на внутренней стороне третьего кольца от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы. Полчаса займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Пробка на 20 минут на внутренней стороне третьего кольца от Волгоградского проспекта до Большой Тульской улицы. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Морские волны. Обычные и необычные. Рассказывает кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
1: Область знаний.
3: Волна – это вообще процесс переноса энергии, который осуществляется при помощи колебаний. То есть в каком-то месте происходит возмущение, колебания, и эти колебания влекут за собой посредством возникновения колебаний в других местах. Таким образом возникает волна. Особенность волн, например, как раз морских, что если мы на эту волну какую-то положим бутылку, она будет, в принципе, колебаться на одном и том же месте. То есть она будет ходить вверх-вниз, но она не будет распространяться. То есть у нас переносится энергия, но не переносится масса. Но в реальности, конечно, в Мировом океане все бывает намного сложнее, и там, где масса не должна переноситься, она иногда все-таки чуть-чуть переносится. Волны в Мировом океане бывают совершенно разные. Основная классификация волн – это разделение волн по возвращающей силе, которая обеспечивает колебательный процесс. И разделяют волны на капиллярные, которые возникают под действием силы поверхностного натяжения, гравитационные волны, это как раз основные волны в Мировом океане, которые возникают под действием силы тяжести, это планетарные волны Россби и топографические волны Россби, которые вызваны изменением потенциальной завихренности Земли, которая связана с изменениями глубины и географической широты Земли, а также еще акустические волны, которые под действием силы упругости формируются, и гироскопические, которые формируются под действием силы Кориолиса, то есть связаны с вращением Земли вокруг своей оси. И вот сегодня мы поговорим в основном о гравитационных волнах, потому что те волны, которые мы видим в Мировом океане, и даже неподготовленный человек, когда он приходит как раз на море, он видит в основном именно гравитационные волны. Они могут быть поверхностные и внутренние, и как раз этот человек увидит в основном поверхностные волны, то есть это волны колебания частиц воды, в которых происходит в основном у поверхности, по крайней мере, максимальная амплитуда этих колебаний происходит у поверхности. Также есть внутренние волны. Внутренние волны – это волны, у которых колебания

0: Они частиц воды происходит где-то в толще океана, и эти волны иногда бывают сильнее даже, чем поверхностные, то есть какие-то внутренние приливные волны или высокочастотные внутренние волны могут иметь амплитуды до 60-80 метров в разных частях Мирового океана. Как они проявляются? Это колебания из-за линии равной температуры или равной плотности. То есть мы считаем, что вот из-за линии равной температуры это как тоже такая граница раздела теплых и холодных вод, и вот она будет колебаться, например, с амплитудой до 60-80 метров. Но это все будет где-то в толще океана происходить. Также волны могут быть свободные и вынужденные. Вынужденные – это волны, которые формируются под влиянием какой-либо силы, например, ветер подул и сгенерировал волны. Но в какой-то момент эти волны, например, начнут распространяться уже самостоятельно, ветер перестал дуть или сменил свое направление, а волны все равно бегут, куда они хотят, это уже свободные волны. А вообще в Мировом океане большое количество волн, основные из которых – это ветровые волны, которые мы как раз чаще всего и видим, это приливные волны. Если период ветровых волн – это несколько секунд, первые десятки секунд, то приливы – это 12 часов 24 часа. Также можно выделить волны цунами, их период примерно от 5 минут до нескольких часов. Самые сильные цунами от самых сильных землетрясений имеют периоды около 2-3 часов. Также можно выделить собственные колебания заливов и бухт Сейша. Это стоячие волны. Если будем смотреть на эту бухточку, мы будем видеть, что уровень в ней колеблется, причем в разных частях бухты уровень будет в одном повышаться, в другом понижаться и наоборот. Как, например, в каком-нибудь тазике или в чашке, если мы раскачаем эту чашку, вот то же самое будет. Это стоячие колебания будут, но мы не будем видеть самой волны, которая куда-то бежит в этом водоеме. И вот эти стоячие колебания иногда в каких-то отдельных бухтах бывают тоже очень опасны и имеют высоту несколько метров. Штормовые нагоны тоже иногда бывают волновой природы и сопровождаются распространением длинных штормовых нагонных волн. Также можно выделить большой класс внутренних волн. Это могут быть как и приливные волны, также внутренние сейши это могут быть. А также можно выделить большое количество дополнительных волн, которые имеют название различных ученых, которые их когда-то выделяли. Это волны Кельвина, Пуанкаре. Каждая из них имеет свои особенности. Но сегодня мы поговорим о самых распространенных волнах. Это ветровые волны, приливные и волны цунами.
1: Морские волны. Обычные и необычные.
2: Область знаний.
0: Если мы посмотрим на геометрию волны, то можно выделить несколько параметров. Это вершина волны, то есть это самая высокая точка. Это подошва волны, то есть это самая низкая точка. Расстояние между вершиной и подошвой – это высота волны. Половина этого расстояния – это амплитуда волны. И расстояние между двумя вершинами – это длина волны или между двумя подошвами. И вот это как раз характерные параметры для волн. И если для ветровых волн длина волны достигает 30 до первых сотен метров, то длина волн цунами уже достигает сотен километров, а длина приливных волн достигает тысячи километров. Также чем длиннее волны, тем больше их период. Волны можно разделить на короткие и длинные. Короткие волны – это волны, у которых длина сравнима с глубиной океана, где эти волны происходят. И в частном случае это как раз ветровые волны, волны зыби. Зыбь – это вид ветровых волн, когда ветер уже перестал дуть, а волны свободно распространяются. Это волны зыби. Они обычно имеют периоды чуть больше ветровых. Если ветровые – это 10 секунд, то волны зыби могут до 15-20 секунд. И это мы иногда как раз видим, если мы приходим на берег моря, мы видим, что вроде ветра нету, а приходят какие-то такие ветровые волны, более длинные, чем обычно. Это как раз волны зыби, которые пришли от каких-то удаленных штормов, которые где-то происходили в другой части моря, вот они наконец-то дошли до этого побережья. Это короткие волны. И они затрагивают какую-то верхнюю толщу океана, то есть это первые десятки метров до 30-40 метров. То есть если мы погрузимся на глубину уже там 150 метров, мы не будем чувствовать этих волн. Какие бы они сильные ни были, там на глубине 150-200 метров, мы их почти не будем ощущать. Если мы говорим про длинные волны, это волны как раз приливы, штормовые нагоны, это волны цунами, то эти волны мы будем ощущать и на глубине и 100 метров, и 1000 метров, и несколько тысяч метров. То есть эти волны затрагивают всю толщу океана. И вот когда происходит волна цунами, они как раз вовлекают в движение всю эту толщу, которая перемещается в сторону берега. Волна, когда она распространяется, она чувствительна к глубине океана. И чем меньше глубина, тем меньше скорость распространения волн. И из-за этого происходит в том числе рефракция волн, когда волны чуть разворачиваются. То есть там, где они бегут по более глубоководной части прибрежной полосы, там они бегут быстрее, и они начинают разворачиваться в сторону берега. И иногда это приводит к каким-то локальным эффектам. Например, волны, которые бегут под прямым углом, заходят в какую-то бухту, они могут образовать так называемые квадратные волны. То есть это как раз ветровые волны, которые просто приходят от двух разных источников в разных частях этого моря. Где наблюдаются самые высокие ветровые волны? Самые высокие ветровые волны были зафиксированы в двух пунктах. Первый пункт – это Северная Атлантика, недалеко от побережья Ирландии. И в 2000 году с помощью датчиков была зафиксирована высота волн 29 метров. Вблизи Тайваня в 2007 году была с помощью, опять же, волнового буя зафиксирована высота волны 32 метра. И 32 метра – это, наверное, самая высокая инструментально зафиксированная ветровая волна в Мировом океане. Чтобы примерно представлять, что такое 32 метра от подошвы до гребня, это примерно высота девятиэтажки, такой типичной в Москве. То есть вот примерно такой высоты вблизи Тайваня были ветровые волны. Часто в практике океанологов используют такое значение для ветровых волн, как значительная высота волны. Представим, что мы сидим на пляже. Мы можем аккуратно фиксировать высоту всех волн, которые мы там фиксируем, ну, 5 минут, например. Мы сколько-то волн таких зафиксировали за 5 минут. Потом мы вот эти высоты отсортировали от наибольшего к меньшему и взяли треть наибольших высот волн, посчитали среднее от этой трети. И тем самым самые высокие волны где-то потеряли в этой статистике, но какую-то среднюю среди высоких мы рассчитали. И вот как раз это значительная высота волн. И когда часто говорят, что высота волн там вблизи такого-то пункта или там в таком-то море во время шторма будет 5 метров, 6 метров, очень часто говорят именно о значительной высоте волны, потому что спрогнозировать отдельную волну ее очень тяжело. Тем более, когда проходит шторм где-то в Мировом океане, обычно прогнозируют именно значительную высоту волн.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Морские волны. Обычные и необычные. Рассказывает кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев. Область знаний.
0: Ветровыми волнами по своей природе являются так называемые волны-убийцы в Мировом океане. Волны-убийцы в Мировом океане имеют большое количество различных названий, которые в разных частях Мирового океана разные народы им когда-то давали. Это блуждающие волны, это волны-монстры, волны-разбойники, волны-фрики, волны-злодейки. Каждое из этих названий говорило, что эти волны очень нетипичны и аномальны по сравнению с обычными ветровыми волнами. Что для этих волн характерно? Характерно, что их высота в 2,2 раза больше, чем значительная высота волн для вот этой части Мирового океана, этой части моря за последние там несколько дней. И вот если отдельная волна чуть больше, чем в 2 раза превышает эту среднюю среди высоких, это волна-убийца. Вот по статистике это так. Она не обязательно будет самая высокая, не обязательно 30 метров или 20 метров даже высотой. Она может быть высотой и 5,6 метров. Она придет где-то со стороны, ударит в борт судну, и капитан совершенно будет не готов, потому что это будет какая-то одна одиночная волна с аномальной высотой. Одна из первых записей волн-убийц в Мировом океане была сделана у побережья города Геленджика вблизи южного отделения Института океанологии в 2001 году. Там стоял волновой буй. Ветровые волны имели значительные высоты, около 2,5 метров, а отдельная волна имела высоту 10 метров. И это как раз была одна из первых инструментально зафиксированных волн-убийц. Ну, что стоит отметить, что как и для сильного ветрового волнения, так и для волн-убийц Характерно, что они наблюдаются где-то относительно в глубокой части морей и океанов. То есть в береговой линии они уже не будут наблюдаться, потому что в прибойной зоне волны опрокидываются, и их высота все-таки не достигают там даже 5-6 метров, обычно меньше, то есть не больше 2-3 метров. Волны биться наблюдаются на всем побережье Мирового океана, и если раньше, еще несколько десятилетий назад, считалось, что это мифы, легенды, и ученые многие не верили, что такое может происходить, то последние данные, в том числе спутниковые данные, показывают, что эти волны повсеместно генерируются, и то есть по статистике раз в сутки где-то волны убийцы происходят, просто они не всегда убийцы, не всегда они приводят к катастрофам, но они характерны для всего Мирового океана. Также именно с волновым происхождением связано такое явление, как разрывные течения или отбойные течения. Эти течения часто можно встретить, например, на побережье Балтийского моря или на побережье Черного моря, и вы видите, что в какой-то части моря вода имеет чуть другой окрас, и если туда попадает какой-то объект, человек или какая-то бутылка, она начинает с высокой скоростью уходить в сторону моря, уноситься течением, вот этим отбойным течением. Причем, если вы попадаете в это течение, не надо пытаться плыть против течения. Надо достаточно всегда просто отплыть куда-то в сторону, и через метров 10-20 это течение уже ослабнет. То есть оно достаточно узкое, оно вас может вынести на 100 метров, а может быть даже на несколько сотен метров от уреза воды, но если отплыть в сторону, то оно очень быстро ослабевает. И именно эти течения, они тоже генерируются ветровыми волнами. То есть волны опрокидываются, и ввиду каких-то особенностей топографии побережья, где-то вода накапливается, ей где-то надо уходить. И вот она уходит через вот эти как раз разрывные течения, отбойные течения. Приливы – это тоже морские волны, но в отличие от ветровых волн, которые мы видим и которые имеют период несколько секунд, несколько десятых секунд, приливы имеют периоды 12,5 часа и 24 часа. Саму вот эту волновую природу мы практически никогда у приливов не увидим, если это не будет ускоренное какое-то видео. Есть пункты в Мировом океане, где приливы можно все-таки визуально наблюдать даже в течение нескольких часов, увидеть прям влияние приливов.
1: Морские волны. Обычные и необычные.
2: Область знаний.
0: Приливы образуются за счет воздействия сил гравитации Луны и Солнца. Луна притягивает всю Землю, в том числе водную толщу на Земле, в свою сторону. В обратную сторону работает центробежная сила, и тем самым образуются два горба. Один тянется в сторону Луны, другой в обратную сторону. У прилива образующей силы есть вертикальная и горизонтальная составляющая, и вертикальная мала по сравнению с силой тяжести Земли. Из-за этого прилива генерируется в основном именно горизонтальная составляющая. То есть мы видим, как вот эти приливные горбы просто бегают вокруг Земли. И если бы Земля у нас была покрыта сплошным океаном с постоянной глубиной, то эти горбы бы аккуратно бегали за Луной, и вот так с периодом 12 часов 25 минут они бы постоянно делали круг вокруг Земли. Но из-за того, что у нас Земля имеет разные глубины, имеет материки, причем очень сложные формы, приливы тоже в Мировом океане имеют разные характеристики. И самые сильные приливы наблюдаются в двух пунктах, сейчас принято считать. Это залив Фанзи, это Северная Атлантика, побережье Канады, и залив Унгава, это тоже Северная Атлантика и тоже побережье Канады. И там принято считать, что приливы имеют высоту от 15 до 18 метров. То есть в течение 6 часов уровень поменяется вот в самый экстремальный момент до 18 метров. И это будет происходить регулярно, потому что приливы – это астрономическое явление, которое подчиняется строго как раз астрономическим факторам, положению Луны, Земли, Солнца. Из-за этого это будет повторяться. Это достаточно хорошо можно прогнозировать. Где еще наблюдаются сильные приливы? Это побережье полуострова Британь, Франция, 13,5 метров. Это Пензенская губа, Охотское море, 13 метров. Это самые сильные приливы на побережье России. И это Мезенский залив, 10 метров. Опасными являются ситуации, когда приливы сопровождаются штормовыми нагонами. Штормовые нагоны вызываются изменениями атмосферного давления и скорости ветра. И когда штормовой нагон накладывается на высокую воду прилива, это приводит к наводнениям в прибрежной зоне моря. Штормовые нагоны имеют периоды несколько часов или несколько суток, и самое катастрофическое морское явление, которое происходило в 20-21 веке в Мировом океане, это был как раз штормовой нагон в Бенгальском заливе. побережья современного государства Бангладеш. Циклон Пхола создал в Бенгальском заливе штормовой нагон с высотой до 10 метров, и от штормового нагона погибло до 500 000 человек в этой части Мирового океана. Также морскими волнами являются волны цунами. Они имеют различные происхождения: сейсмическое, вулканическое, метеорологическое, опозневое. Главной особенностью этих волн является то, что они генерируются какими-то резкими возмущениями. Если период приливов и нагонов – это несколько часов или даже дней, то период цунами – это от нескольких минут до первых часов. Самые сильные цунами происходили в 21 веке на побережье Индийского океана. Землетрясение в Индонезии в 2004 году, высота волн до 50 метров на побережье Индийского океана. И в Японии в 2011 году Тохоку землетрясение, высота волн достигала 40 метров на побережье Японии. Самая высокая морская волна, которая была зафиксирована на побережье Мирового океана, была именно волна цунами. Ее высота достигала 524 метра, и она наблюдалась в заливе Литуя, это побережье Аляски, в 1958 году. Там обрушился гигантский ледник, который упал в воду, и на противоположном побережье сгенерировалась волна с вот этой высотой почти полкилометра, то есть это высота Останкинской телебашни. Морские волны на текущий момент достаточно хорошо исследуются, в том числе с помощью дистанционного зондирования Земли, с помощью спутников, буев, каких-то глубоководных станций, и ученые оперативно получают большое количество информации, что же происходит с Мировым океаном, какие волны там происходят. Но иногда так случается, что через несколько лет мы узнаем, что, оказывается, какое-то катастрофическое цунами случилось в каком-то пункте, где не было никаких датчиков, и населения нету, населенных пунктов. И мы через год, через два узнаем, что, оказывается, там было цунами с высотой до 100, иногда даже до 200 метров. Так что Мировой океан еще имеет большое количество загадок, секретов, которые нам предстоит в будущем решить.
1: Рассказывал кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени Шершова Игорь Медведев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

волос куточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. После падения беспилотника в Солнечногорском округе Подмосковья повреждены 19 автомобилей. Как сообщил глава округа Константин Михальков, пожарные прибыли в течение 10 минут и оперативно локализовали возгорание. Это позволило избежать серьезных потерь, ущерб оценивают специальные службы, пострадавших нет. Атака на столичный регион продолжалась со вчерашнего вечера. За ночь на Москву и область летели 650 беспилотников. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах. В Подмосковье погибли 2 человека, еще 9 пострадали, 3 госпитализированы в Домодедове. Открыта горячая линия помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Тамбове сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, готовившего теракт против сотрудников оборонного предприятия. Как сообщили в ведомстве, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем Киева и согласился подорвать машину работников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. При подготовке он провел разведку территории и запросил у куратора взрывчатку или готовую мину для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело. Задержанный заключен под стражу. Оперативные мероприятия продолжаются. Россиян предупредили о фишинговых вакансиях, которыми заманивают мошенники. Злоумышленники создают фальшивые копии известных сайтов по трудоустройству. Пользователь видит привлекательную вакансию, переходит по ссылке, и ему предлагают оплатить доступ к базе работодателей. Как не стать жертвой лже-рекрутеров, рассказала «Звезде» эксперт по безопасности Алла Храпунова.
2: Нужно скачивать приложение официально. А если именно на сайте ищете вакансию, то обязательно проверяйте названия сайта в поисковой строке. Конечно, еще хорошо бы проверять срок действия этого сайта. Эксперты говорят, что сайты однодневки, работают несколько дней, потом исчезают, и мошенники придумывают сайты в названии, очень похожие на известные всем платформы вакансий. Ни в коем случае не пользуйтесь VPN при поиске вакансий, поскольку VPN как раз дает доступ к таким подделкам сайтов.
1: Ранее в Министерстве внутренних дел назвали завершение разговора с незнакомцем ключевым правилом защиты от действий злоумышленников. Четверть россиян хотели бы жить в мире без денег, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Как сообщает аналитический центр, в 2001 году таких было всего 10%. Каждый пятый сегодня говорит, что деньги ничего для него не значат. Раньше так отвечали лишь 7%. По данным исследования, с возрастом ценность денег снижается, молодежь по-прежнему высоко ценит умение их зарабатывать. На отношение к деньгам влияет и материальное положение. Чем благополучнее человек, тем легче ему считать их не самым важным в жизни.

0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Бешмет. Суконный распашной полукафтан с застежками на крючки или пуговицы, с длинными узкими рукавами и воротником-стойкой. Казаки конца 19-го, начала 20 веков надевали бешмет под черкеску и носили его как повседневную служебную одежду. Форма и содержание.
1: Длина бешмета, как правило, была до середины бедра. Рукава полностью закрывали предплечья, а наглухо застегнутый воротник-стойка прятал нательное белье. На Кавказе бешмет-полукафтан часто делали стеганным, на вате или шерсти, и он прекрасно защищал от холода. Бешмет подпоясывался так называемым убором, кожаным поясом, украшенным медными или серебряными бляшками, к которым крепились сабля или боевой кинжал.

0: обмундирования.
1: Бешмет.
2: На военных парадах расцветка армейского полукафтана напрямую зависела от конкретной казачьей части. Алая или красная верхняя форма – это лихие кубанские всадники. Бешмет синего или небесно-голубого цвета – казаки терского войска. В походах и в полевых условиях в целях маскировки уставом предписывалось использовать бешметы цвета хаки. Вне строя, то есть вне службы, бойцам разрешалось надевать полукафтаны любых оттенков. Белые, бордовые и даже изумрудно-зеленые. Но являться в яркой одежде на поле боя было дерзко и опасно. Об этом читаем у Михаила Лермонтова в романе «Герой нашего времени».
3: Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
1: Форма и содержание. Бешмет. Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
4: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
1: 6 октября. Этот день в истории.
4: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
1: Этот день в истории.
5: Радиозвезда.
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Все приплыли».
6: Германию вряд ли можно назвать самым северным государством в мире. Хотя зима в этой стране, конечно же, бывает. Холода случаются. Снег выпадает. Однажды, по-моему, это было в феврале, правда, не помню, в каком году, так вот. Именно в это время столбик термометра опустился до минус 15 градусов. И немцы в северной части Германии от таких невиданных морозов, что называется, едва не околели. Непогода так удивила местных бюргеров, что они решили переименовать сразу несколько своих населенных пунктов. В результате на территории ФРГ появились города: Канада, Россия, Америка, Гренландия и даже Северный полюс. Однако нашлись и такие немцы, которые поступили в точности наоборот. Мол, если на улице стужа и снег, то пусть хотя бы географическое название родного края душу согревает. Сказано, сделано. И на карте Германии поочередно возникли города и деревни: Бразилия, Филадельфия, Рим, Калифорния, Турция, Милан и, внимание, Африка. Африка в Германии. Это ж надо такое сморозить. Видать, сильные тогда были холода. Минус 15. У людей мозги закоченели. К слову, немцы не такие уж чопорные, дисциплинированные и пунктуальные, как мы с вами думаем. Дурачатся и развлекаются они всему миру на зависть. И вот тому географический пример. В 40 километрах от Лейпцига находится деревня под красочным названием Боль. Почему Боль? Рассказываю. Каждый год в этих местах проходят весьма необычные соревнования. Люди собираются возле озера, после чего устраивают самую настоящую регату. Кто быстрее доберется до противоположного берега. Яхты, катера, моторные лодки запрещены. Берешь из дома собственную ванну и вперед на перегонки. Весла тоже запрещены, грести можно только руками. Победитель получает награду, а все остальные только лишь дикую боль в руках. Боль. Отсюда и название деревни. Вот так. Истории с географией.
7: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена. Потому что у каждого свое.
4: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: В червленом поле золотой акведук на двух опорах и трех между ними арках, крайние из которых видимы наполовину, сопровожденный в средней арке серебряным отвлеченным снизу фонтаном. Обоснование символики. Герб языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и архитектурные особенности чагайского сельского поселения. В красном поле золотым цветом изображен мокринский бетонный железнодорожный мост-виадук.
3: Но позвольте, чагайское сельское поселение – это не Италия, а объединение нескольких деревень в республике Чувашия. Причем здесь эти римские слова? Акведук, мост, виадук. Похожими сооружениями богаты Альпы. В основном швейцарские, французские или итальянские. На фоне высоких отвесных скал, вытянутые над долинами, реками и ущельями, в основном каменные виадуки смотрятся гармонично. А здесь величественные римские арки в окружении привычной нам природы средней полосы. Деревни, речушки, болотца. Внизу под арками часовенка с источником и купелью. Мощные бетонные основания упираются в землю, возносятся на 30-метровую высоту, и вся более чем километровая арочная конструкция кажется изящной, ажурной и легкой. Удивительно! Поразительно, необычно.
1: Пути сообщения. Мокринский мост.
3: Когда-то мост был частью перегона между железнодорожными станциями Мокры и Ачакс, частью хода на Казань. Наверху ширина в один путь 4 метра. 16 бетонных столбов образуют 15 арочных пролетов. Общая длина сооружения – 1200 метров. Откуда взялось такое инженерное чудо в Чувашии? Историки путаются в показаниях. Видимо, в архивах точных данных не сохранилось. Но, опираясь на те, что есть, можно предположить, что мост построил инженер-немец Герхард Шумахер. С 1914 по 1918 год по проекту ученого-мостостроителя Григория Передерия. Говорят, что при проведении испытаний в 1918 году сам Шумахер вместе с семьей стоял под одним из пролетов. Для убедительности.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Мост героически пережил и Гражданскую, и Великую Отечественную войны. В конце 60-х его отремонтировали. Но время беспощадно. Свой функционал мост потерял в 1986 году. В километре от него построили новый, прямой участок дороги и новый двухпутный мост. А по-старому движение закрыли и рельсовый путь разобрали. Почему нельзя было сразу построить прямой участок дороги? Для чего понадобилась эта арочная дуга длиной более километра? Причины чисто технического плана. В начале прошлого века железную дорогу не могли сделать прямой из-за чрезмерного перепада высот. Паровоз попросту не вытягивал состав в крутой подъем. Путь удлинили дугой с виадуком и за счет увеличившегося расстояния уменьшили уклон дороги. А современные поезда уже обладают достаточной мощностью для движения напрямую. И Интересно, что к моменту завершения строительства в 1918 году Мокринский мост был вторым по величине в Европе железобетонным сооружением. И еще, деревня, у которой он стоит, называется Мокры, что по-чувашски означает «холм». Соответственно, сначала мост называли Мокрынским, но не прижилось. Сегодня все его знают как Мокринский. И, кстати, с 2022 года этот мост – объект культурного наследия России.
1: Мокринский мост. Пути сообщения.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк сохранил
8: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили
10: государство выдумал космический проект о возможном продлении.
3: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Фордовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда».
3: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украинские боевики атаковали автобус в Запорожской области. 3 человека погибли, еще 3 ранены. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. Также сегодня утром боевики атаковали автобус в Горловке. Пострадали 7 человек. Всего за прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы атаки на гражданские объекты, АЗС и другие автомобили. Ночью над регионами России сбили 868 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Атака на столичный регион стала одной из крупнейших. В сторону Москвы летели 650 дронов. В Подмосковье погибли 2 человека. Еще 9 пострадали, добавили в нашем военном ведомстве. Штурмовик группировки «Днепр» на запорожском направлении преодолел 10 километров с раненым сослуживцем, спасая его от вражеских беспилотников. О своем подвиге боец с позывным «Протока» рассказал агентству ТАСС.
2: Я оказал ему первую медицинскую помощь, спас ему ногу, можно сказать, жизнь ему спас. Я на себе под воздействием птичек 8 раз в укрытие прятался с ним. Конечно, кровь он потерял много. 9-710 километров я его протянул, у меня встретила группа эвакуационная. Я его передал, все нормально.
1: После эвакуации из зоны боевых действий раненый военнослужащий прошел лечение в госпитале. После реабилитации вернулся в строй и продолжил службу, сообщил собеседник агентства. У одной из серий смертельной вакцины «Мультикан-8», из-за которой погибли десятки собак, был поддельный паспорт качества. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. Ранее Россельхознадзор и прокуратура начали проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». В вакцине нашли смертельный вирус болезни «Ауеске». Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и 20-й серией препарата. Напомню, летом стала появляться информация о более 300 погибших собаках по всей России. Владельцы животных сообщают о случаях в разных регионах, в том числе в Ярославской, Тульской, Свердловской областях, Москве и Подмосковье. В России раскрыли мошенническую схему, из-за которой владельцы недвижимости могут лишиться жилья под видом рефинансирования кредитов. Как сообщают «Известия», посредники предлагают снизить долговую нагрузку, но в итоге оформляют заем на невыгодных условиях или проводят сделку по продаже квартиры. По словам адвокатов, злоумышленники используют финансовые трудности заемщиков, юридическую неграмотность и психологическое давление. Дополнительный фактор риска здесь – недостаточная проверка таких сделок со стороны банков. Юристы рекомендуют перед подписанием внимательно изучать все документы и проверять, не предусматривает ли сделка куплю-продажу недвижимости вместо рефинансирования. Если есть сомнения, лучше обратиться за консультацией к независимому специалисту.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно, и они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 7341.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует

0: воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Вижн воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Помните легендарные слова Василия Теркина?
5: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
4: А мог бы наш скромный герой получить-таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
2: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
1: 6 октября. Этот день в истории.
2: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать», «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», «на чью-нибудь ответственность». Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
1: Этот день в истории.
3: 'Величать-то?
4: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
5: Правнук Мстислава Великого, владевший галицким и луцким уделами, участник походов на половцев и легендарной битвы на Калке. Князь Мстислав Ярославич Немой.
6: Как же появилось у князя это прозвище?
5: 1223 год. Первое масштабное столкновение Руси и татаро-монгол у реки Калки. В ходе сражения Мстислав бросился на помощь своему родственнику, князю Даниилу Романовичу. И в итоге был сам тяжело ранен вражеским копьем, которое раздробило ему нижнюю челюсть, повредив язык и гортань. Князь выжил, но почти полностью потерял голос. Мог разговаривать только

0: Из-за этого на княжеские собрания он приходил с гриднем. Так называли одного из младших воинов дружины. Тот громко повторял для окружающих едва слышные фразы Мстислава и пытался переводить его жесты. По другой версии, князь и до увечий неважно говорил по-русски, потому что в молодые годы долгое время жил при дворе венгерского короля. Как бы то ни было, в истории Мстислав Ярославич запомнился немым.
1: «Радиозвезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. «Радиозвезда» – помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Российские врачи заявили о прорыве в маммографическом скрининге. Рак молочной железы все чаще выявляют на ранней стадии. Как сообщил радиолог Сергей Прокопенко, охват скринингом в России пока около 45%. Но по доле выявления ранних стадий страна опережает Соединенные Штаты, Великобританию и Германию. Здесь более 80% с учетом доклинических форм. Прокопенко подчеркнул, рак не возникает мгновенно. Это процесс, который занимает годы. И у медиков есть время выявить его вовремя. Кроме того, на обычной маммограмме можно заметить кальцинированные сосуды. Это маркер атеросклероза. Диабет в России признали неинфекционной пандемией. По данным экспертов, прирост больных в основном идет за счет диабета второго типа. При этой форме организм вырабатывает инсулин, но клетка тела перестает его замечать и правильно реагировать. В результате сахар не усваивается, а накапливается в крови, что провоцирует развитие заболеваний. В эфире «Радио Звезда» рассказал врач-методист, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
2: Если мы говорим о сахарном диабете первого типа, это сахарный диабет, который возникает на фоне какого-либо заболевания у детей. Провокатором может являться краснуха, ветрянка, вирусные, бактериальные заболевания. Сахарный диабет второго типа может возникать как на фоне у здорового человека, так как правило возникает у людей с избыточным весом. Основные признаки потери веса – сухость во рту, повышение температуры, запах ацетона, повышенная потливость. Но сахарный диабет достаточно коварное заболевание, и все может начинаться просто с боли в ногах. Поэтому измерение глюкозы должно стать рутинным домашним мероприятием.
1: Эксперты напоминают, полностью вылечить сахарный диабет нельзя, но современные технологии позволяют держать его под контролем и жить полноценной жизнью. Нобелевскую премию по медицине получили Карл Дайссер-Рот, Петер Хегерман и Георг Нагель за открытие светочувствительных ионных каналов и создание технологий, которые дают возможность включать или выключать активность конкретных нейронов в живом мозге. Сначала этот метод работал на клетках, затем на мозге живых мышей. Уже ведутся испытания по восстановлению зрения у людей с наследственной слепотой. В перспективе оптогенетику рассматривают для терапии хронической боли, эпилепсии и бокового склероза. Столичный производитель медицинских изделий запатентовал крововосстанавливающий жгут нового поколения. Жгут позволяет остановить кровотечение за секунды, в том числе одной рукой. Он компактен и эргономичен, занимает минимум места в укладке врача. Изделие прошло испытание и внесено в реестр отечественной продукции. В портфеле компании уже 23 патента, а инвестиции в исследования превышают 320 миллионов рублей. В этом году разработчики также начали выпуск детских носилок, которые проходят апробацию в бригадах скорой помощи. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Василий Чапаев.
2: Образ этого командира периода гражданской войны известен всем. Лихой рубака, в папахе, в бурке, на коне да с шашкой. Таким его нам нарисовала массовая культура. Фильмы, книги и, конечно, анекдоты. Образ легендарный, но почти мифический. Не таким был комдив. Ну, хотя бы потому, что на лошади он в гражданскую уже не воевал.
1: На первый взгляд.
2: Несомненно, это был яркий человек. Не очень образованный, но умный, смекалистый, очень храбрый, с крутым нравом, но без излишней жестокости. Насчет папахи и бурки – это вряд ли. А вот усы были. Залихватские, закрученные.
1: В чем изюминка?
2: Василий Иванович был несколько раз серьезно ранен, как в период Первой мировой, так и на гражданской. Из-за ранений он не мог ездить верхом.
3: У меня вышиблена рука и порваны жилы. Управлять лошадью не могу, а полки стоят очень далеко. Поэтому прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, два легких автомобиля, четыре грузовика для подвозки снабжения.
2: Слабостью Василия Ивановича Чапаева были автомобили. У него был алый немецкий «Стевер», синий «Паккард» и желтый роскошный скоростной «Форд». Сквозь вырезанное отверстие в заднем стекле выглядывало рыльце пулемета. Такое, конечно, в фильме не покажешь, поэтому кинематографисты пересадили героя на лихого скакуна.
1: Василий Чапаев. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
1: Плутовство.
4: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
5: 20-е годы прошлого века. Америка. Чикаго. Здание Национального торгового банка Мунси. В помещение входит очередной посетитель, известный канадский мультимиллионер. Здесь у него назначена встреча с хозяином именно этого финансового учреждения. Время еще есть, поэтому богатый клиент усаживается в удобное кресло и внимательно смотрит по сторонам. В кассах длинные очереди, повсюду бегают клерки с огромными кипами бумаг, у входа грозного вида охрана. Обычный день. Бизнесмен не подозревает, что все, буквально все вокруг него, само здание, шикарная вывеска, люди внутри помещения – фальшивка. Самый настоящий спектакль. А режиссер всего этого действа – опытный авантюрист по прозвищу «Желтый Кидала».
6: За канадцем я следил несколько месяцев подряд. Знал, к примеру, что он никогда не читает газет, а значит, о том, что настоящий банк только что переехал, миллионер даже не слышал. Я тут же арендовал пустое помещение, изготовил вывеску и нанял группу профессиональных актеров. Они изображали посетителей, охрану, банковских служащих. Клиенту по почте предложил выгодную сделку, и он ничего не заподозрил. Я продал ему поддельные купчие на земельные участки в Чикаго. За четверть цены продал, со скидкой. Получилось примерно 400 тысяч долларов.
5: 400 тысяч тогда? Это более 6 миллионов сегодня. Обман канадский миллионер обнаружил только на следующий день, когда понял, что договор на покупку участков на самом-то деле фальшивка, а владелец торгового банка и его сотрудники исчезли в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
5: Джозеф Уэйл. Можно сказать, он родился мошенником. В детстве подрабатывал коммивояжером. Продавал доверчивым гражданам средства от глистов, естественно, собственного изготовления. Загадочный порошок на глистов не действовал, зато прекрасно лечил от насморка.
4: Иногда Джозеф продавал местным жителям якобы бродячих, а на самом деле ворованных породистых собак.
6: Это все так, по мелочи. Знаете, кого я действительно обманул? Самого Бенито Муссолини. Дело было, естественно, в Италии. Там я изображал опытного инженера шахтной промышленности и продал диктатору права на разработку месторождений в Колорадо. За 2 миллиона долларов продал. Вот это я понимаю.
4: Когда итальянские спецслужбы обнаружили обман, Джозефа Уэйла уже и след простыл.
0: Плутовство.
4: Его называли королем мошенников. Он много раз сидел в тюрьме, выходил на свободу и вновь оказывался за решеткой. В начале 70-х биография «Желтого кидалы» легла в основу американского фильма «Афера» с Полом Ньюманом в главной роли. Правда, по сценарию киношный авантюрист открыл в Чикаго не фальшивый банк, а фальшивую букмекерскую контору. Но какая, по большому счету, разница? Когда Джозефу Уэйлу исполнился 101 год, журналисты спросили у него: «Если бы вы могли встать с инвалидной коляски и выйти на улицу, то попробовали бы еще хоть разок кого-нибудь обмануть?» Старый мошенник ответил без секунды сомнения:
6: «Я мечтаю об этом, как голодная собака о мозговой косточке».
1: Джозеф Уэйл. Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
7: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
8: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Алексей Грейк.
2: Он всегда заботился обо всех, без исключения флотских экипажах, о каждом своем подчиненном. Взять, к примеру, корабли первой половины XIX века. Пусть это будут фрегаты. Что Алексей Грейк приказал изменить? Вернее, переделать. А вот что. Для начала велел установить на всех боевых судах громоотводы. Кирпичные камбузы заменили железными. В каютах появились иллюминаторы. Вместо сальных свечей матросы и офицеры начали пользоваться лампами. А на каждой палубе адмирал поставил орудие единого калибра, что в разы упростило снабжение боеприпасами. Вспоминал один из сослуживцев флотоводца.
3: Срок строительства любого судна Грейк ограничивал 2 годами, чтобы деревянные корпуса не начинали гнить уже на стапеле. В результате корабли теперь служили до капитального ремонта не 5-6 лет, а лет 11-17.
2: Он женился на уроженке города Николаева. В семье куча детей. 2 дочери, 3 сына. По воспоминаниям одного из биографов адмирала, не все из них пошли по стопам отца.
4: Значится так. Старший сын, Самуил Алексеевич, сделал блестящую карьеру. Дослужился до чина полного генерала по адмиралтейству и был награжден орденами России и многих европейских государств. Идем далее. Средний сын, Иван, служил при дворе и был шталмейстером. Проще говоря, старшим по конюшне. А вот младший сын, Василий, стал камергером и действительным статским советником. Долгое время возглавлял Лифлянскую казенную палату. Так что не все они были моряками.
2: Алексей Самуилович Грейк скончался в январе 1845 года в Петербурге и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. Газеты того времени сообщали:
5: проводить адмирала в последний путь пришли все члены Государственного совета, весь столичный флот, Академия наук, военная свита императора и вся английская колония Петербурга. На церемонии присутствовали наследник престола Александр Николаевич и великий князь Михаил Павлович. А магистрат Николаева за заслуги в развитии города постановил считать Грейга вечным гражданином.
1: Алексей Грейк. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.
6: Was. 1939 год. В США на экраны выходит музыкальная сказка «Волшебник страны Оз». Советские и российские дети будут знать эту историю по вольной адаптации Александра Волкова, который в том же 1939-м напишет книгу «Волшебник изумрудного города». Для науки 1939 год – это сенсационное открытие датчанина Нильса Бора о возможности деления ядра урана. Позднее ученого назовут одним из отцов атомной бомбы. А в Советском Союзе в 1939 году приказом Наркомата авиационной промышленности на базе Московского авиазавода №1 создают особый конструкторский отдел. Начальником назначают инженера Артема Микояна. Его заместителем станет конструктор Михаил Гуревич. Вскоре обе эти фамилии будут украшать знаменитый советский истребитель.
7: Соратники. Микоян и Гуревич.
6: Они познакомились в 30-е годы в конструкторском бюро Николая Поликарпова, отца первых советских истребителей. Подружились почти сразу. Но до совместных проектов дело дошло лишь в 1940-м. Уже тогда все понимали, война с Германией неизбежна, а Красной Армии нечем ответить на вражеский мессершмитт. Нужен отечественный самолет, способный развивать скорость свыше 600 км в час. За его создание возьмутся Микоян и Гуревич. За фантастически короткий срок, всего 132 дня, дуэт конструкторов создаст истребитель И-200, который позже переименуют в МиГ-1, то есть Микоян и Гуревич. А к началу Великой Отечественной появится обновленная модель МиГ-3, за штурвалом которого 27 советских летчиков получат звание Героев страны. А Микояна и Гуревича наградят орденом Красной Звезды.
7: Соратники.
6: Несмотря на разницу в возрасте, а Гуревич был старше Микояна на 13 лет, конструкторы легко находили общий язык. Хотя по темпераменту они были разными. Артем Иванович более деликатный и доброжелательный, Михаил Иосифович более энергичный и волевой. Микоян – сильный организатор, умеющий мыслить готовым проектом. Гуревич – мастер тонкого филигранного конструирования. И в этой уникальной связке большого и малого они проработают четверть века, создав серию одних из лучших истребителей в мире.
7: Микоян и Гуревич. Соратники.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Голубково в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, также пресечены попытки противника деблокировать окруженные подразделения севернее населенного пункта Курганное в Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах Купино и Черное. В кольце окружения идут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково. Кроме того, российские штурмовики продвигаются в центральной и северной частях Доброполья в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны сбили 1750 украинских дронов и 17 ракет «Фламинго» за сутки, добавили в нашем военном ведомстве. Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости острыми респираторными вирусами, гриппом и COVID-19. За последнюю неделю зафиксировано свыше 688 тысяч случаев инфицирования.

0: В ведомстве добавили, что уже вакцинировались от гриппа свыше 11,5 миллионов граждан. Прививка – это один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Напоминают специалисты, ее важно сделать людям из групп риска. Также эксперты ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. В Рязани открыли филиал Национального центра «Россия». Он стал первым в Центральном федеральном округе и четвертым в стране. На церемонии открытия прошло флаговое шествие с участием более 100 студентов творческих учебных заведений и военного оркестра. Центральной локацией стала постоянная экспозиция «Душа Рязани. Сердце России», благодаря которой можно совершить путешествие по эпохам, от народных традиций до современных проектов. Своими впечатлениями поделился с телеканалом «Звезда» губернатор Рязанской области Павел Малков.
1: Помимо того, что у нас просто появилась прекрасная площадка для проведения форумов, мероприятий, выставок, мы еще и постарались здесь собрать вот все, чем мы по-настоящему гордимся. Как здесь уже говорили, всю рязанскую идентичность, наши проекты, идеи и наше славное прошлое, и то будущее, так как мы его сейчас видим.
0: Весной президент Владимир Путин дал старт строительству еще одного филиала Национального центра «Россия» в Москве. Его возведут через 3 года. Суд оштрафовал Google на 3,8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщил ТАСС, участник процесса. Ранее отмечалось, что долг компании перед Россией составил 2 ундециллиона, это число с 36 нулями рублей. Кроме того, суд Москвы оштрафовал Telegram на такую же сумму, почти 4 миллиона рублей, за 3 публикации информации, запрещенной к распространению в России, отмечают в агентстве. И коротко о погоде. Завтра в столице ожидается ясная погода. Ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов тепла.
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: с положение на фронте?
1: Ну, на самом деле оно разнонаправленное, и судя по тому, как активировались испанские блогеры, даже, скажем так, я бы сказала таким образом, активированы испанские блогеры, в кавычках, это продавцы женских трусиков на Майдане, которые вдруг стали российскими политологами, комментирующими действия российской армии. Очень действительно серьезная ситуация сложилась в Олежках. Там действительно, причем там информационная война на наших глазах прям разворачивается сейчас. При этом очень существенно продвинулась армия России за последние даже месяцы. 17 населенных пунктов уже перешли под контроль. Очень существенно продвигаются на Харьковском направлении, отодвигая от удары по Белгороду, потому что последние вот на воскресенье ночь прилеты, они опять повлекли за собой человеческие жертвы. Причем напоминает мне сейчас Украина вот взбесившегося шакала, который уже не может достать по стратегическим пунктам, да, она бьет уже куда попало, ну, шмаляет, да, то есть раненый зверь кусает как попало, что называется, без стратегии и тактики, просто чтобы причинить, ну, такой, знаете, боль. Что касается, вот котел, кстати, вот, о котором говорили, он захлопнулся, на группу армий «Север» его захлопнула. И теперь начинается методическое уничтожение. Причем, вот смотрите, я вот что хотела сказать вначале. Я могу ошибаться, коллеги. Я военными коллегами определенное время своей жизни связана была напрямую, да, и понимаю, как думают военные, как строится стратегия. Но, тем не менее, мы в глубину, скажем так, никто. Сейчас вот, вот все, кто комментирует, никто не погружен в замысел Генштаба. Более того, я вам приведу пример, что в советское время, я написала там целый пост в «Советнике», да, где показала, как в советское время доносилось до командира, верховного главнокомандующего, как она по каналам складывалась. Да. Вот сейчас та же парадигма, она стратегически включена, доставка информации на самый верх, и наблюдатели, о которых могут даже не знать. Вот, условно говоря, командующий ни соединений, ни непосредственно напрямую сталкивающийся на ТДВ, да, ведущий свою работу, театр военных действий про ТДВ, кому непонятно. Вот есть канал, которым могут даже не догадываться. Но то, что складывается общая картина, и мы можем даже не видеть, как строится задача, да? Но, тем не менее, определенно из открытых источников, и то, если мы смотрим на карту, мы начинаем просто понимать, как думает, да? Это почему мы говорим это в открытом режиме? Потому что и противник тоже это понимает. Он не глуп. Нельзя противника умолять, потому что это роняет авторитет и жертвенность нашей армии, потому что противник всегда опасен.
2: В смысле, и умалять его значение.
1: Его значение, его возможности, да, нельзя этого делать. Это обесценивает роль, условно говоря, русского солдата и русской армии. Вот эти вот насмешки там, это, конечно, уместно для того, чтобы поддержать дух, да, там, население. Но при серьезном анализе нужно все-таки отдавать отчет, что это все очень серьезно. Вот глядя сейчас на то, как работает и фронт, и как работает Украина, можно уже увидеть, что вот ту тактику, о которой мы говорили, что фронт идет не волной, да, там, цунами, да, а он нарезается, нарезается, нарезается, потом мини-котлы формируются и методично перемалывается и уничтожается. Это делается для того, чтобы, первое, мы никуда не торопимся, шапками не забрасываем и бережем личный состав. Самое ценное сейчас для нас – это личный состав. Второе, мы применяем новые виды вооружения и обкатываем их в боевом режиме. То есть мы ждем, сейчас подходит еще один вид, вот «Герань-5» подошла, вот «Герань» с усами подошла, я скажу, почему с усами, почему она так важна была именно при нанесении ударов на мосты. А теперь перенесите эту тактику и в целом посмотрите на Украину. И вы увидите, что тактика нарезания Украины теперь. Отрезаются энергомаршруты, причем смотрите, как Украина осталась 45% генерации, зависящей от атомных станций. Ну, мы же нормальные люди, мы уже понимаем, что мы по атомным электростанциям не ударим. Но что мы можем сделать? Разорвать цепочки вот этого знаменитого каскадного переключения, перекидки напряжения. Да? Мы это можем сделать. И Минобороны это прекрасно продемонстрировал, когда показал, как уничтожаются сейчас вышки. Просто вот уничтожаются. То есть это потребуется, а металла на Украине нет. То есть заметьте, когда сначала уничтожена выплавка, уничтожена

0: отрасль, а теперь уничтожаются линии высоковольтные, ЛЭПы так называемые, да, перекидка. Потом параллельно же методично генерация идет, да, там, где происходит аккумуляция поставленной электроэнергии, потом перекидка на более низкие, да, сети. То есть вот методично идет. Теперь мосты. Как бьют по мостам? Во-первых, не надо сразу впечатляться, вот уничтожен. Мост не уничтожен. Мост серьезно, мост повреждается. Причем бьют сейчас вот как раз герани эти с усами, они как раз эти ванты сносят. Вот ванты, на которых держатся мосты, да? Северный, южный. Вантов там на самом деле много. И каждый раз можно, условно, там сколько там, 95, по-моему, да, этих натянутых канатов, ну, условных канатов, да? Собственно говоря, мы можем бесконечно останавливать движение по мостам, не причиняя существенного такого, ну, конструктивного. Тем не менее, это очень болезненно, потому что каждый раз прилетающая герань, стоп, движение стоп, все останавливается. Для чего это делается? Ну, во-первых, переброска на Украине осуществляется через эти объекты. А во-вторых, это заставляет что сделать? Мне кажется, что тут тактика с дальним прицелом уже работы на Киев. Это заставляет местное население уезжать, освобождая территорию для более серьезных маневров, скажем так, да, нанесения ударов. Мы видим, что началось отток населения, несмотря на то, что там проговорился как раз Кличко. Вот он сказал, надо уезжать, все, зима будет тяжелой, трудной, собирайтесь, и бегство мирных жителей началось. И мы фактически, нам освобождают сегодня, вот чтобы не произошло той тяжелой гуманитарной катастрофы, когда нам приходится сейчас, уже вскрывая разведданными большие складские сооружения, где хранятся в том числе боеприпасы. Это вторичная детонация, вот как было в ряде областей Киева, где вторичная детонация сносила просто кварталы, да. Вот это фактически озвучено, ну, в некотором роде Министерством обороны, которое сказало, во-первых, Путин сказал, остановит нас только победа. То есть не перемирие, не мир, победа нас остановит. И тут же, продолжая эту мысль, говорит, что мы очень серьезно рассматриваем то, что все заявления, которые сейчас поступают со стороны Брюсселя, НАТО, штаб-квартиры, вернее, и Брюсселя, и НАТО, да, вот, и то, что называется мирная администрация и военная администрация. Дальше он отвечает на Калининград, то, что вы истерика, да, в западных СМИ, там вот это вот началось, срочно приехал Мерц к Зеленскому. И он сказал, там очень важный момент, он, я вот подчеркну, он сказал, мы применим все возможные инструменты. То есть это не обязательно ядерное оружие. Может быть, вообще с чего бы взяли. У нас сегодня есть такие возможности, которые мы можем применить. Дальше, отматывая назад, он говорил, если мы применим орешник, то мы предупредим, как цивилизованная страна, ведущая цивилизованно войну, мы предупредим мирных жителей. Понимаете, да? Мы расчищаем сейчас уже ситуацию по Киеву. Это болезненно. Американцы в ответ понимают, что вполне возможно, что мы, если Запад не угомонится, мы действительно разделим Украину. И у нас есть эта возможность. И народ, проживающий на территории Украины, частично уже это понимает. И поэтому 60%, которые сейчас показывают данные о том, что они готовы к мирным переговорам и просят, это как раз та часть, которая в некотором роде и ждет возврата под амафор России. Почему важно под амафор? Я не случайно это слово применила.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Благие дела
2: Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок.
6: Что происходит с российской радиоотраслью сегодня?
5: И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, почему именно такую терминологию вы решили использовать? Амафор, я напомню, поясню нашим слушателям, зрителям, подписчикам. Амафор – это церковное понятие. Под амафор переходит язык, да, некая территория, да, которая...
0: Потому что Владимир Владимирович опять сказал,
1: церкви,
0: что основным условием является русский язык и церковь. Не какие-то понятия экономические, не какие-то там территориальные, там, да, там, даже логика там, вот НАТО приближается.
1: То есть речь о целеполагании глубинном, исходя из каких соображений действует Россия.
0: Это очень важно. Он как бы дает понять, что с нынешней администрацией договориться не получится. С нынешним режимом договариваться будет не о чем.
1: То есть чисто технически нас не устраивает, не настолько устраивает. По существу, да, содержательно.
0: И вот здесь как раз я почему и применила это слово, потому что церковь звучит. Звучит церковь. Вот здесь позиция, конечно, Владимира Владимировича, она очень исторична. Вообще нужно понимать, что он думает исторично. У него очень хорошее историческое образование. Это, кстати, видно из того, как он цитирует фразу «получив фашист гранату».
1: Из рук советского солдата.
0: От советского солдата.
1: От советского
0: так
1: солдата.
0: Так звучит первоисточники. Просто коллеги, которые когда говорят об этом, они не очень помнят, что продолжение фразы. Что такое советский солдат? А это взятая историческая... ответственность за себя, за судьбу Родины, Российской еще империи, России, как, да, еще формирующееся княжество, и всей той евразийской группы, на которую влияет и влияла Российская империя.
1: Еще одна пауза,
0: вот
1: и продолжим.
0: Это очень важный момент.
1: Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Инна, а давайте напомним вообще, по какому поводу Владимир Владимирович употребил это выражение известное.
0: А вот он как раз...
1: Получив фашист гранату вот от советского солдата.
0: Да, вот вы очень верно заметили. По какому поводу, вот я как раз говорю, вот посмотрите, как он думает. И это просто даже некая форма красоты мышления видна, да? Ведь эта фраза прозвучала в каком фильме? «Советский матрос». Там название, там фамилия идет, да, там я не помню точно название. Первый, кстати, цветной фильм Советского Союза по поводу войны, которая выходит. Вот там это прозвучало. Советский матрос, который сражается с немцами, где? В Одессе. В Одессе. А он отвечает по поводу Черноморского флота. когда он говорит, что истерика по поводу нанесения там ударов по сухогрузам, там, и опять 17 судов, кстати, за последние два месяца, за последний месяц уничтожено еще, которые пытались подойти к Одессе. 17.
1: Как глубок этот культурный код из советского человека тоже.
0: И это поймут только наши люди.
1: Да.
0: Вот те, кто живут еще в парадигме, помнят вот это вот антифашистское движение, понимаете? Для нас это очень болезненно, для нас это родная территория, для нынешнего режима Украины, Одесса ничего не значит. Они даже не поняли, что он говорит. Вот больше, чем уверена. Больше, чем уверена, что и Запад не понял. Я больше, чем уверена, что, может быть, какая-то часть России, вот тут возвращаемся к очень серьезному вопросу, с чего начал Владимир Владимирович свой исторический экскурс на Валдай. Меня это очень насторожило. О чем шла речь? Он сказал, что я бы хотел еще раз напомнить ряду экспертов, я могу недословно цитировать, но если возникнет желание, вы можете найти и прочитать. Я бы хотел ряду экспертов, которые здесь присутствуют, еще раз напомнить, почему Россия была вынуждена и как Россию втянули в войну. Значит, какая-то часть экспертного сообщества продолжает вот эту вот старую песню о главном. Россия начала войну против Украины. Да Россия не начала войну против Украины. И теперь связывайте это, вот эту фразу. А для России в ситуации вокруг Украины вопрос не в куске земли, а в людях. И опять русский язык и церковь. Вот есть какая-то группа, видимо, людей у нас, продолжает сохранять как-то свое влияние, пытается этот, разматывать этот клубок технократического, экономического подхода, да можно же как-то договориться. Это те, кто не ценит человеческую жизнь. Вообще либеральный подход, даже берем не ультра, а срединный такой либеральный, который вот сохраняется у нас, да, там в финансовом блоке, либеральные взгляды вот эти, вот там убыток, деньги, посчитать. И вот он опять им отвечает. Люди. Главное. Российская империя, российский солдат Российской империи, советский солдат, он не убийца. И он не воюет за банковские вклады и платежи. Он не бежит вперед с гранатой и не кричит за Сбербанк, понимаете? Он говорит за Родину, за Сталина. А еще во многом говорят, что на фронте и сейчас Христос воскрес. Лозунг, да? То есть он стал боевым лозунгом. Вы помните эти моменты, когда беслановские дети, да? У нас дети это говорят, Христос воскрес. Когда выпрыгивают из окон, пытаясь спастись от террористов. Вот что ты будешь делать с этой страной? И вот тут, конечно, заявление Рютте, когда он говорит, что мы добились того, что какой-то процент, там он даже цифры какие-то приводит, население России хотят мира. Да, 60% населения России хотят мира. Но каким путем? Нас остановит только победа. Вот в ответ. Вы очень ошибаетесь в отношении России. Но теперь возвращаясь вот к этой ситуации, дискурс к тому, кому же он отвечает, и начинает опять рассказывать историческую подоплеку. Как и продвигалось, как происходило. И он как терпеливо, как детям снова и снова начинает это объяснять. Важным моментом является в том числе и вот то, что происходит сейчас на Украине с экономической точки зрения. Ведь это возникает в том числе и по поводу того, что а если Украина будет разделена, то как она будет разделена и кому что достанется? И тут американцы быстро активизируют, скорее всего, то, что обсуждается Кириллом Дмитриевым о тех уже заключенных договорах, которые заключил Зеленский с Британией на 100 лет. Я так подозреваю, что как раз британцам Одессу на 100 лет отдали. Кто и как будет выполнять обязательства. И американцы свои деньги. Вот они сейчас намеренно поставили вопрос о начале разработки редкоземов. И такое все это очень серьезно. Но дело в том, что, например, литийное месторождение крупнейшее и коксующиеся угли контролирует уже Россия. То есть как здесь быть? И вот тут американцы, видимо, быстрее, уже теряя тапки, быстрее европейцев, уже начинают договариваться и с нами, и смотря на то, как по времени сложится, кто на тот момент будет контролировать эти участки, да, эти месторождения. Но это говорит косвенно о том, что морально Запад уже принял для себя возможность раздела Украины и создания еще и буферной зоны. Это понимает Польша, это понимает Германия, которая проскакивают сигналы, о чем сейчас начал говорить Штайнмайер, да, когда он говорил, что Веймарская республика, возможно, Германия распадется. Это очень странно на самом деле. Первые звоночки такие. То, что происходит во Франции. А теперь переходим на финансовый рынок. Хотите про финансы? Поговорим про финансы. Да, рассказывает Владимир Владимирович. Железный занавес невозможен. Финансовые потоки сегодня и сегментация бизнеса глобального, она очевидна. Ни одна страна сегодня искусственный интеллект в одиночку не подтянет. Железный занавес — это контрпродуктивно. И как бы я пробрасываю вперед фразу, а Европа сама развалится. Ну, потому что когда спрашивают, а может там поразваливать Европу? Слышно там из зала вопрос. Он говорит, зачем? Она сама развалится. И на наших глазах это буквально сейчас происходит. То есть понимаете, да, что происходит? Теперь про перейдем про... Вот я бы хотела, знаете, как... Есть три бешеных собаки и два шакала. Вот три бешеных собаки. Кто это такие? Самая серьезная сейчас, в кавычках, бешеная, но циничная собака, это, конечно, США. Почему бешеная собака? У Трампа остается 3 недели до выборов. Рейтинг упал у республиканской партии до 35%. Такого исторически никогда не было. Даже в периоды самых таких серьезных моментов. И американцы выводят отовсюду вооруженные силы. Во-первых, самолеты из Британии вытаскивают, да? Стратегические носители бомбардировщиков выводят. После провокации, которая произошла в Британии, оказалось, что эти 6 молодых людей, которые попытались там совершить диверсию, они вообще все британцы оказались. Но американцы настолько восприняли всерьез того, что они могут быть втянуты в ТДВ, готовящиеся европейские, да, что решили, что они выведут самолеты, они перебрасывают их на постоянное место дислокации, и они уходят из Ирака.
1: Мы продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
4: Продолжим после новостей. Слушайте «Радио Звезда». Новости.
8: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. Кофе в России с начала года подешевел на 2%. Как свидетельствуют данные аналитического кредитного рейтингового агентства, растворимый кофе снизился в цене с 4233 рублей до 4148 рублей за килограмм. Кофе в зернах и молотый подешевел с 2099 до 2051 рубля. В агентстве не исключают дальнейшего снижения при сохранении хорошего урожая в странах-производителях. При этом весь прошлый год цены на кофе росли. Текущее снижение связано с улучшением ситуации на мировом рынке сырья, говорят аналитики. Красная кнопка для защиты от мошенников на госуслугах заработает уже в этом году. К сервису подключатся банки и операторы связи. Мера будет реализована в рамках системы «Антифрод». Есть два способа, как может работать инициатива, рассказал в эфире «Радио Звезда» эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
9: Вариант первый. По нажатию кнопки уходит уведомление в антифрод-систему. Уведомляются финансовые организации, с которыми у пользователя есть взаимоотношения, и правоохранительные органы. А реагируют они на это в соответствии со своими регламентами. Банковские организации могут приостановить платежи, могут заморозить карты, а правоохранительные органы могут связаться с человеком самостоятельно. Есть второй вариант, когда по нажатию на красную кнопку автоматически блокируются счета и карты человека, который эту кнопку нажал.
8: Сервис поможет пострадавшим от уловов мошенников. Значимые онлайн-операции будут заморожены при нажатии кнопки. Мошенник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. В регионах центра России в разгаре уборка картофеля. Как сообщает российская газета, в Брянской области планируют собрать 1,7 миллионов тонн, в Тульской – около 650 тысяч. По словам директора Калужского НИИ сельского хозяйства Владимира Мазурова, урожайность зависит от почвы. Где грунт легче, там результат лучше, где тяжелее, там хуже. В частном секторе из-за дождей и фитофтороза урожаи низкие. Аграрии предупреждают, откладывать закупку не стоит, дешевле картофель уже не будет. Сейчас урожай продают небольшие хозяйства, у которых нет больших хранилищ. Классический майонез уступает место специализированным соусам. Их производство в России растет. На основе данных Росстата за 7 месяцев этого года выпуск майонезных соусов вырос более чем на 12%, а производство классического майонеза сократилось на 5%. Эксперты связывают это с трендом на сбалансированное питание и интересом к новым вкусам. Покупатели чаще смотрят на калорийность и выбирают легкие соусы, сообщают в Росстате. Это были новости потребительского рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государственную думу после проекта о возможном продлении мосты.
14: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Александр Фатовский, Константин Симонов.
17: Утро на радио «Звезда».
14: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
18: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Остановились мы на том, что Трамп может сделать. Вы сказали, три бешеные собаки и два шакала. Mm-hmm. Трамп три недели до выборов и... Очень тяжелая ситуация.
0: И он выводит, у него инфляция, они договариваются, правда, с Си, дал ему передышку, они продлевают вот это вот соглашение о тарифном взаимообязательствах на магниты и редкоземы со своей стороны. Трамп не закрывает рынок для Китая до 10 января. По Тайваню не договорились, по искусственному интеллекту там что-то там договорились. Тайвань попытались обменять на Иран. То есть он говорит, я не трогаю Тайвань, ты помогаешь мне по Ирану. А Си по Ирану только ограничился тем, что призвал к мирному урегулированию. Соответственно, скажите, коллеги, вот это, я почему сказала, бешеная собака. Что мешает ему, выведя сейчас войска, там остался, ну там они там подвели там свой там авианосец один, да, ну там легко выйдут. Что мешает Трампу бомбануть вообще по Ближнему Востоку? Ну что, Израиль его остановит? Да плевал он вообще на Израиль. Турция, да ему все равно вообще на них, на всех. Представляете, какая выгода, если ближневосточная нефть вообще выключилась из рынка? Где берет Европа? У Трампа. А он сейчас в Венесуэлу, сейчас в Бразилии. Выборы идут, там, скорее всего, придет проамериканская.
1: Новая заруба там.
0: Да, новая заруба идет.
1: Он деньги туда перебрасывает.
0: Что американцы вмешиваются в выборы Бразилии. Он 52 миллиона долларов сейчас забрал у Украины и перекидывает их на латинский театр. Да? То есть он там раздает деньги сейчас. Ему нужны эти деньги, в том числе по 5 тысяч долларов голосования надо. То есть деньги нужны, все. И что происходит? Европа в кризисе. Он... Безусловный становится рынок потребления поставок, становятся американцы. Ближневосточного блока, ну нет и нет. Но он решил свою проблему. Он победил всех семерых, одним махом семерых побивахом, понимаете? То есть одна здесь загвоздка, это, конечно, Пакистан. Пакистан, который, на который влияет Китай, и там началось сейчас противопоставление, то есть британцы, подначивая со своей стороны и Пакистан, и Афганистан, пытаются их втянуть в конфликт между собой, подбираясь опять все-таки к подбрюшью России, среднеазиатские подходы, да, и заодно и Китаю мешая. То есть там вот примерно такое. То есть, по большому счету, ничто не мешает Трампу совершить какой-нибудь достаточно серьезный акт, который вообще всю доску перевернет, о чем мы говорили. Почему я это называю? Бешеная, циничная собака. Если подойдет так, что вообще вариантов нет, но жертвовать своими гражданами, конечно, он не будет. Что не говоря, он патриот американцев. Вторая бешеная собака, конечно, это Нетаньяху, который тоже способен на самые крайние решительные шаги, и тут заплет с Турцией. Хакан Фидан, глава МИД, бывший, кстати, разведчик, близко дружит с предыдущим руководителем МИ-6 группы, да, часто общаются. Вдруг на Генассамблее ООН провел целый прям, знаете, марш-бросок по МИДу, МИДам арабских стран. То есть он встретился со всеми, вплоть до Индонезии. Везде, где есть мусульмане, он встретился со всеми. И тут, скорее всего, Турция готовится занять лидирующую позицию среди арабского мира.
1: Мусульманского.
0: Но арабский нужен мир. Потому что там, видите, как три соперника. Турция, Саудовская Аравия, Иран. Шииты, сунниты, но тюрки и арабы. То есть разделение по... А здесь по религиозному. Персы, тюрки, арабы. Вот они, три линии, да, идут. Турция пытается сейчас на этом фоне, предлагая сыграть против Израиля. При этом они при этом торгуют. И вот теперь на фоне вот этого нефтяного кризиса, когда Трамп вполне может вообще зафигачить, выводя отовсюду своих солдат, чтобы под удар не подставить, потому что у него уже проблемы начались. Почему он это делает? Вывешивая данные о потерях Пентагона, они скрыли погибших в результате конфликта США и Ирана. Скрыли. И Хексита прямое в этом обвиняют. А это неприемлемо ни для республиканцев, ни для демократов. Это очень серьезный факт. И второй момент. Саудиты теряют позиции, потому что вот этот, сейчас они скрывают, кстати, что у них там пожар на одном из объектов, который значительную часть по нефтепроводу поставляет. Это были наши товарищи в шлепках хуситы, палками сбивающие почему-то, ну... То есть это прокси Ирана, и вот тут интересная вещь, когда мы вы спросили, вот они выводят из Ирака. А Ирак сейчас на чьей стороне? А там очень серьезное тоже и суннитское, просуннитское движение, и прокси Ирана, и Ирак празднуют. Для них это национальный праздник сейчас, уход американцев. Вы посмотрите, какие они страшные вещи говорят про американцев. Разорили, ограбили, изнасиловали страну. То есть они очень некомплементарны по отношению сейчас. То есть американцы теряют позиции, так а почему бы не доставались и ты никому по Ближнему Востоку? И тут этот Нетаньяху, который тоже не хочет, чтобы американцы уходили, потому что уходят и американцы, интереса нет, можно и грохнуть, а интерес есть прямой. Переходим как раз на финансовый рынок, про который мы начали, возвращаемся к кризису. Смотрим сейчас на то, что происходит на рынках ценных бумаг. И что мы видим? Долгосрочные ценные обязательства бумаг таких стран, как Франция, Италия, Германия, Япония, даже Нидерланды, Британия, они падают. То есть лонг-деньги, инвестиционные, длинные деньги, которые уходят в промышленность, да, они перекладываются в короткие треки, фьючерсы нефти, дизельки. Это говорит о том, что рынок уже отреагировал, и мир... уже в состоянии вот этой беременности, конфликта, войны. И на фоне этого Владимир Владимирович, выступая в Госдуме, сказал одну вещь. Мы не будем ходить по миру с протянутой рукой и просить инвестиции, как некоторые не будем показывать пальцем. Продолжая цитату до конца, хотя это был слоненок, имея в виду Зеленского и там еще ряд государств. Во-первых, он говорит, это, я сказал, унизительно. Во-вторых, нам и не дадут ответ, помните, тем внутренним экспертам? То есть вот Если вы складываете несколько выступлений Путина, то у вас получается генеральная линия.
1: Полная мозаика.
0: И она не меняется, полная картина возникает. Дальше он говорит, а в-третьих, нам это и не нужно. Вот в чем все дело. И вот это, конечно, начинает очень сильно дергать британскую прогруппу. Она... Нет, они такие же патриоты страны, коллеги. Это не значит, что они прям враги, ненавидят страну. Нет-нет. Это люди, которые просто, ну, скажем так, уже вошли, во-первых, в возраст определенный, когда они уже действуют, исходя из мотивации, раздражения, спокойного решения вопросов, да? Потому что война все-таки дело молодых. А второе, это, конечно, активы. Это активы, которые там продолжают сохраняться, и тут возникает регистр Ллойда, страхование грузов. Страхуют же где-то грузы. Британия, видите, что взяла? Она взяла функции арбитра финансового и торгового арбитра. Вот вся система финансовая в арбитраже, она построена на британском законодательстве. А нового мы еще не успели создать. И у всех возникает опасение, потому что мир в хаос, это цунами финансового кризиса, который накроет все страны, и мы его тоже не избежим. И Владимир Владимирович им отвечает, нам это и не нужно. Мы, значит, договоренности с Китаем, какие-то есть с Индией, а арабские страны, что расчеты, скорее всего, в каких-то аналоговых средствах начнут происходить, и они уже происходят, и уже доля, и тут же вот эти вот мы видим, что на финансовом рынке, я уже говорила, долговые обязательства этих стран начали сбрасываться. Вот это страшно для европейцев. Почему? А приток в их экономику тоже средств заканчивается. И он и говорит об этом. Безработица, закрываются предприятия, социальный кризис начинается, и мы видим, что происходит во Франции сейчас. Это прямое кинетическое проявление гражданской войны, столкновения. Мы видим, как заканчиваются сейчас голосования в Германии одно за другим, да, идут. Приходят, на наших глазах закат происходит ХДС, то есть мы это видим определенно. И получается, что мы выходим к пониманию тому, что Европа будет вынуждена вытолкнуть на поверхность некую форму Третий Рейх, понимаете, уже получается 1, 2, 3, 4, 4-0. И поэтому наша страна, очевидно, перестраивается, хотим это. Он сказал, что мы за долгосрочный мир, но мы всегда предлагаем, он еще раз говорит, давайте жить дружно. Но не исключает того, что война с Европой, очевидно, может произойти. Вот это и есть та генеральная линия, исходя из которой перестраивается сейчас наша экономика. И, очевидно, нам понадобится понятие мобилизационной экономики. И очевидно, что мы так или иначе, мы выходим на оборонный комитет, государственный оборонный комитет. Теперь возвращаясь вот к тому, чего я прошу прощения, просто очень хочется вместить в очень короткий трек, но коллеги могут все, что я сказала, могут все это прочитать потом там и на каналах, и радио вот, «Звезда», и ваша программа, Анна Борисовна. Все это очень хорошо складывает, чтобы общую картину... Моя задача вот этими мазками показать общую картину, чтобы легче воспринималось такой объем информации. Что еще нужно отметить? Я вот не зря привела, начала с того, что три канала официально поступающие информации с фронта, с ТДВ. Это каналы какие? Непосредственно сами руководители подразделений, там, батальоны, да, там, сдают, и отчетность поступает, передвижение там. Дальше, второй, политический канал. В советское время это были политруки. Они докладывали о моральном состоянии, кто как себя ведет, вплоть до того, что там рассказывалось о том, как какая-то сволочь напилась, и подчиненных там пыталась там бить. Ну, командир так себя вел. А какой-то там напился и не вылетел на боевое задание. Там. Это второй канал, который поступает, он по линии партии поступал. Ну, условно, да? И там разбор полетов тоже очень серьезный и общее состояние. И представители СМЕРШа уже 43-го года, они начинают, везде появляются, которые отдельно докладывают о ситуации. Это вообще закрытая линия. Более того, многие даже не знали, кто и есть представитель СМЕРШа там. И был четвертый канал. Это спецпредставители ставки Верховного Главнокомандующего, который отвечал за доведение приказа до командующих, причем родами, и ниже опускалось, то есть вплоть до передовой, и за обратную связь, координации. Это был еще один канал, четвертый, вообще закрытый. Очень. Вот сейчас мы эту систему уже выстраиваем, поэтому, когда я слышу, он не знает о том, что там контрнаступление, о том, что там Запорожская область, там Лиман, там еще там, да? С чего вы это берете? Вот с чего вы это берете, что он не знает? То есть, ну вот это, понимаете, вот это... Ну вот почему я говорю, испанские блогеры. Это нужно либо не знать историю, либо намеренно ее скрывать. Но неужели вы думаете, что построенная непрерывная традиция системы армии, российской армии, могла бы не восстановить и не воссоздать вот этот порядок? Легко. Учитывая, что вы смотрите, как Минобороны сейчас, ну, очевидно, отстроила информационную политику. У вас нет претензий к информационной политике? Посмотрите, как четко отрабатывается сейчас. Только Зеленский сделал заявление, мы как Ирак, Иран, простите, да? Тут же ему ответили, значит, удары будут усилены, отвечает Минобороны. Он говорит, мы будем бить по дата-центрам. А, так, значит, да? Значит, вот так, да? Ну, значит, удары усилим. Он обращается к Трампу, давайте снесем рассвет. Кто там смеялся над рассветом? А если он такой не действующий, такой маломощный?
1: Дмитрий Анатольевич Медведев.
0: То почему такая паника у наших противников по поводу группировки «Рассвет»? Ага, значит, работает все-таки. А вот эти наведения, когда у нас самонаводящиеся системы, когда уже запускают, да, на территорию Киева, например, нам не надо самолеты туда запускать. Вот если мы еще по Запорожью авиация еще отрабатывает, то мы не рискуем, мы экипажи туда не отправляем. Там чугунь летит. Но он же чем-то ведется. Что, старлинками он ведется туда, до центра Украины, до центра Киева? Или по маску, что ли, мы? Да нет, конечно, мы своими ведем каналами уже. И вот это паника. Теперь про космос. Это важно, потому что почему Россия и США одновременно отозвали и не подписали об ограничении по применению искусственного интеллекта? Но очевидно, потому что американцы сказали, что они подняли оружие в космос. Кстати, никто пока не понимает. Это лазерное, это оружие электроволнами или это ядерное оружие. Но ядерное оружие в космосе – это, конечно, распад всего. Это хаос, это полное отключение, это мировая трагедия. Но американцы это делают. Три страны сегодня умеют это делать – Россия, Китай и США. При этом Россия может уничтожать, как в космосе, Россия – единственная держава, которая может уничтожить любое государство на планете. То есть вот этот момент зафиксируем. Выходит Алиев и говорит, в мире существует только две мировых державы. Пауза. США и Китай. И с обоими у нас заключены конвенция и декларация. Ах ты ж торгаш рыночный. Это ж не просто, это же шпилька. Теперь переходим, кто как раз третий взбесившийся. Это Украина, которой могут дать грязную ядерную бомбу. Могут. Могут дать. Мерц за этим ездил. Вот зачем он ездил. Вариантов больше нет. Ни у американцев поддерживать Зеленского. Украина погибает. Это взбесившийся пес, которого, очевидно, придется быстрее просто пристрелить. И возвращаясь к Валдаю. Европа думает, что мы еще провалюем 1.5-2 года время. Я думаю, это будет гораздо быстрее. У вас нет времени. Понимаете, да?
1: Это мы цитируем.
0: Цитирую, да, Владимира Владимировича переведу. И теперь два шакала. А два шакала, полминуты. Вот я как раз и сказала. Это Британия, которая продолжает предлагать свои услуги по возбуждению конфликтов вокруг России, во всю территорию поджечь, соломой обложить и поджечь, да? И это еще один шакал. Азербайджан, который из Британии, да, стоит. А смотрите, как Владимир Владимирович внятно переговорил с Токаевым, что Токаев впервые на встрече с Мерцем сказал, что единственный, с кем можно договариваться сейчас, это Владимир Владимирович. Дальше будет после... Будет хуже. Товарищи европейцы, давайте жить дружно. С Владимиром Владимировичем это гениальный человек. Он прям потом такие прям ему цветистые, восточные это...
1: Дифирамбы.
0: Дифирамбы. Ну, немцам в лицо это говорит. Они же его рисуют. Какой образ? Мордор, с ума сошел, там, да, там надо остановить. А он им объясняет, лучше с этим договариваться. Лучше так решить вопрос. Вот две полярности образовалось, Азербайджан и Казахстан. Не, казахам доверять я знаю, что сейчас посыпется там, да, доверять нельзя. Но риторика-то какова? Вот это очень важно.
1: На этом, пожалуй, закончим. Сегодня время у нас вышло. Инна, спасибо большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
18: Стратегия национальной безопасности.
11: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Святой Екатерины. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
19: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
20: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
19: 6 октября. Этот день в истории.
20: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
19: Этот день в истории. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Очень важные вопросы.
21: Сейчас сезон ураганов. Откуда они берутся и как формируются?
22: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
23: Ураганы или сильные тропические штормы, ну, это такие огромные интенсивные атмосферные вихри. Для их формирования нужно два фактора. Теплый океан, как правило, эта температура должна превышать порог примерно 27,5 градусов. И сдвиг ветра. Для урагана, повторю, важно испарение, важно образование конвекции. Это мощные такие вертикальные восходящие движения воздуха, которые пронизают всю тропосферу, то есть от поверхности до высот там, около 12-14 километров. Соответственно, когда вот эти два фактора совпадают, наиболее часто образуются такие интенсивные тропические штормы, которые при достижении определенного уровня скорости ветра, больше 30 метров в секунду, становятся ураганами. Соответственно, вот такие области, где наиболее часто формируются ураганы, это вот как раз тропическая часть Северной Атлантики и тропическая часть Северного Тихого океана, где такие же сильные тропические шторма называются не ураганы, а тайфуны. Ну вот для Северной Атлантики сезон, ну, где-то вот начинается с конца июня, длится по ноябрь. Максимальная температура как раз получается где-то там вот в августе, сентябре, в октябре, и вот поэтому это благоприятствует формированию ураганов.
19: Очень важные вопросы.
24: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
20: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Тем временем, как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Войск Север» в Харьковской области в кольце окружения украинских формирований освобождают села Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково. При расширении внешней зоны контроля ведут активные бои за еще 3 населенных пункта. При этом подразделения группировки «Войск Центр» продвигаются уже в центральной части Доброполья. Морские пехотинцы зачищают его северную часть и уничтожают противника на территории шахты «Добропольская». За сутки освободили больше 50 зданий. Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в порт Дудинка. Так, экипажи патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» и большого десантного корабля «Кондопога» завершили переход из Карского моря по реке Енисей. На период пребывания моряков Северного флота на Таймыре спланированы патриотические, культурно-досуговые и спортивные массовые мероприятия. Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в Арктике, отметили в нашем Министерстве обороны. Расчеты наземных робототехнических комплексов группировки «Войск Центр» успешно обеспечивают снабжение передовых подразделений на Добропольском направлении спецоперации. О важности такого вида транспорта рассказал командир роты НРТК с позывным «Зенит».
2: Рота наша недавно сформирована относительно. Я уже занимаюсь НРТК где-то 1.5 года. Одно время там в лаборатории развивал все это в качестве нештатного подразделения. Дальше уже дали управление ротой. И у меня вот сейчас работают расчеты, которые я сам же обучаю и применяю их активно в бою. Всегда перед применением НРТК производится воздушная разведка, потому что могут встречаться танковые РВ, инженерные сооружения различные, которые НРТК может не преодолеть.
1: В условиях постоянной угрозы артиллерии и беспилотников противника НРТК регулярно доставляют на передний край боеприпасы, еду, медикаменты и дроны для штурмовиков. Современные роботы помогают выполнять задачи в любое время дня и ночи, независимо от времени года. Так боевые задачи выполняются оперативнее и безопаснее для военнослужащих. В Кызыле завершился 4-й международный турнир по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. Первое место заняла сборная России, второе – команда Ирана, третье – сборная Белоруссии. Начальник ЦСКА полковник Артем Громов назвал этот турнир площадкой для укрепления дружбы и взаимного уважения между военными спортсменами из разных стран. Участие в соревнованиях приняли атлеты из 14 стран. За 2 дня разыграли 12 комплектов медалей в вольной и греко-римской борьбе. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
5: Витинга шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
4: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: Особенно плотно засел в мультфильмах. Именно там чаще всего показывают, что собаки видят мир монохромно.
1: Исторические мифы и заблуждения.
0: На самом деле все сложнее. Собаки воспринимают цвета, но ограниченно, если сравнивать с человеком. Особенности строения сетчатки наших четвероногих друзей хорошо изучили в последние десятилетия и поняли. Лучше всего они различают оттенки синего и желтого. А вот с красным и зеленым цветами дела обстоят туго.
2: Вон оно что.
0: Но ученые выяснили и преимущество зрения собак. Их способность видеть предметы в сумерках в разы выше человеческой. Да и боковое зрение у этих домашних питомцев развито сильнее.
1: А вот и да.
3: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте.
4: Бирск. Георгий Свиридов. Старинный город в Башкирии, на высоком берегу реки Белой, примерно в 100 километрах к северу от Уфы. Провинциальный, тихий, почти неизвестный широкой публике Бирск сегодня обделен вниманием туристов. И незаслуженно. Вот, например, старинное здание Бирской государственной социально-педагогической академии. В годы войны здесь располагалась одна из служб эвакуированного из Ленинграда военного училища воздушного наблюдения. А учился в нем, кто бы мог подумать, классик русской музыки 20 века Георгий Свиридов.
1: Имя на карте.
4: Не один десяток лет вся советская страна слушала его музыку в заставке к программе «Время». Она же звучала на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а его сюита к повести Пушкина «Метель». Настоящая жемчужина, нежная, воздушная, изящная, а еще многочисленные романсы, симфонии, оратории, концерты. И во всем этом бесконечная любовь к русскому народу, необычный музыкально-философский подход к русской поэзии. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский. Многие сочинения Свиридов написал под влиянием творчества своего учителя Дмитрия Шостаковича, который преподавал в Ленинградской консерватории. У них были сложные отношения, но наставник с большим уважением отзывался о таланте ученика.
5: У Свиридова мало нот, но много музыки.
1: Имя на карте.
4: Диплом об окончании консерватории он получил 1 августа 41-го. Немцы уже подступали к Ленинграду. Свиридову и его бывшим однокурсникам прислали повестки. Однако на фронт молодые люди не попали. Неожиданно их зачислили курсантами в военное училище воздушного наблюдения, которое вскоре эвакуировали в Башкирию, в город Бирск. Уже первые дни занятий показали, что для освоения сложнейшей военной профессии требуется серьезная математическая подготовка и знание физики. Музыканты такими знаниями, увы, не обладали. Сначала их перевели в хозчасть, а оттуда отправили служить по специальности в местный военный оркестр.
1: Имя на карте.
4: Осень 41-го года. Комментарий к фотографии в журнале «Огонек». Город Бирск. Трое музыкантов музвзвода. На переднем плане высокий, худощавый, молодой человек в очках. В его руках большой полковой барабан. Лицо строгое, даже суровое. Георгий Свиридов. Из училища в Бирске его комиссовали зимой 42-го. За него просили друзья-курсанты и старомодный старичок-доктор, похожий на Чехова. От постоянного недоедания и муштры зрение Георгия Васильевича просело до минус 7. Да он бы физически не вынес 30-километровых лыжных кроссов в одной гимнастерке на морозе. Свиридов уехал в Новосибирск. Друзья вздохнули с облегчением. Спасли для родины талантливого композитора. Потом его назовут последним классиком русской музыки. Бирск. Георгий

0: Свиридов. Имя на карте.
1: Что вы говорите?
2: С ними знаком каждый ребенок. Но сами дети их не выбирают. Они есть у многих пожилых людей, потому что так легче. А еще ими иногда пользуются мотоциклисты, чтобы увеличить вместимость своего транспортного средства. Уже догадались? Ну, конечно, это коляска. Слово, о котором сегодня идет речь, по-своему уникально. Лингвисты довольно точно проследили его путь в наш язык, и он оказался весьма неожиданным. Коляска. Так 400 лет назад поляки называли русские повозки. Но и они, наши соседи-славяне, придумали это слово не просто так. В качестве основы они взяли чешское «колеска». Уже слышится что-то знакомое, правда? Все верно, слух не обманывает. Это дал о себе знать общеславянский корень «кола». Он встречается во многих словах. «Околица», «около», «кольцо», «двуколка», «колобок» и даже «калач». Ах да, самое главное слово мы чуть не забыли – «колесо». И вот что получается в итоге. Наше колесо прокатилось по всей Европе. Добралось до нынешней Франции, побывало в Италии и Германии, а на пути домой, как раз через Польшу, стало коляской. Вот так. Вроде бы все наше, родное, но не совсем.
1: Да что вы говорите?
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 1269 год. Территория современной Эстонии. Из очередного похода в свои замки возвращаются крестоносцы. Впереди на арабском жеребце скачет сам ландмейстер, проще говоря, наместник Тевтонского ордена в Ливонии. Его некогда белоснежная туника с черным крестом залита кровью, походный плащ разорван в нескольких местах. Полководец въезжает в распахнутые ворота цитадели, с трудом спешивается, снимает с головы боевой шлем, и на лице магистра отчетливо виден свежий шрам. Несколько дней назад предводитель рыцарей был ранен в бою русским князем. Имя немецкого военачальника – Отто фон Лаутенберг. Где и в каком году родился этот человек, неизвестно. Сведений никаких. Слишком много времени прошло с той далекой поры. Скорее всего, именно эти важные для нас исторические документы утрачены навсегда, но, возможно, они намеренно скрыты от посторонних глаз. Однако кое-что нам все-таки известно. Например, то, что в 1267 году Отто фон Лаутенберг был назначен и утвержден ландмейстером Тевтонского ордена в Ливонии. Это был талантливый полководец, великолепный стратег и тактик. А еще его считали очень хитрым, изворотливым политиком. Что ж, в этом есть доля истины. На новом месте Отто фон Лаутенберг должен был вертеться, как белка в колесе, ведь ему досталось весьма беспокойное наследство. 13 век. Северные территории современной Эстонии находятся под властью датчан. Скандинавы основали несколько мощных крепостей, в том числе Ревель, нынешний Таллин, и замок Роковор. Южная и центральная Эстония, а также части Литвы под контролем Тевтонского ордена. Совсем рядом Псков и Великий Новгород. Пограничные конфликты происходят регулярно. Каждый воюет с каждым. Полная неразбериха. И вот тогда дипломат от Бога Отто фон Лаутенберг начинает свою хитроумную игру. Зимой 1268 года для заключения мира в Новгород прибывает посольство Тевтонского ордена, в том числе епископы из Риги и Дерпта. Рыцари и старшие католические сановники обещают не оказывать военной помощи датчанам в Северной Эстонии. Более того, сам ландмейстер Отто фон Лаутенберг клянется на кресте, что в войне русских и скандинавов крестоносцы сохранят нейтралитет. Мир подписан. Новгородская рать, тверские, псковские, владимирские, суздальские и переславские отряды идут в поход на датчан. Они еще не знают, что их ждет. Когда русское войско численностью примерно в 25 тысяч человек подходило к замку Роковор, то обнаружило в его окрестностях объединенные силы датчан и, да-да, вот именно, армию тевтонцев. Добрый день, что они ждали? Немецкие рыцари наших князей обманули. Они приступили к крестное целование и соединились с отрядами датского короля. Замысел магистра Отто фон Лаутенберга был прост – выманить русских в чистое поле и разбить их одним мощным ударом. Так началось знаменитое Роковорское сражение. Силы были примерно равными. У крестоносцев также насчитывалось около 25 тысяч воинов. Основные события битвы развернулись на левом фланге. Именно там железный полк тевтонцев насмерть сражался с новгородским и суздальским отрядами. Русские начали отступать. И тут Сын Александра Невского, князь Дмитрий, так же, как и его отец когда-то, возглавил неожиданный для врага контрудар. Эта атака была с трудом отражена, но затем рыцарское войско дрогнуло и обратилось в бегство. Их преследовали целых 7 верст до самого Роковорского замка, где они и спрятались от греха подальше. А потом наши войска разорили еще и владения датчан в Северной Эстонии. Это был тяжелый удар. 12 000 крестоносцев погибли в том бою. Потери русских оцениваются приблизительно в 5 000 человек. Но Отто фон Лаутенберг проигрывать не привык. В 1269 году он предпринимает ответный поход на Русь и внезапно нападает на Псков. 10 дней рыцари Тевтонского ордена безуспешно штурмуют крепостные стены. Магистр нервничает. Он знает, на помощь осажденным спешит новгородская рать. Воевать на 2 фронта в одном сражении – дело гиблое. Ему надо идти вперед, только вперед, быстрее. И он сам вступает в бой. Во время очередной попытки взять город псковский князь Давмонт ранит Отто фон Лаутенберга боевым мечом в лицо. Предводитель крестоносцев тут же осаду снимает, просит мира и получает его. Он еще успеет вернуться в свой замок, не зная, что его обширные территории уже вовсю захватывают литовцы. Он попытается дать им бой, но силы ордена были истощены до предела. В очередном кровопролитном сражении погибнут сразу 52 рыцаря-тевтонца и около 600 простых воинов. Погибнет и сам наместник Тевтонского ордена в Ливонии, ландмейстер Отто фон Лаутенберг. Он был талантливым полководцем и дипломатом, неплохим стратегом и тактиком. Он хотел обмануть всех, но обманул сам себя.
0: Парад побежденных.
1: Противник, скрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. Леонардо да Винчи.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Москве 22 человека стали фигурантами уголовного дела о хищении квартир. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, среди обвиняемых граждане России и Белоруссии, в том числе два организатора. По данным следствия, злоумышленники находили умерших или отсутствовавших москвичей без наследников и оформляли права на их недвижимость через мнимые сделки, фиктивные браки и поддельные документы. В некоторых случаях они гримировались под владельцев квартир. Для выявления всех эпизодов создавали совместную следственно-оперативную группу России и Белоруссии. После ознакомления фигурантов с материалами дело направят в суд. Москва оценивает заявление из Германии о введении России теневой войны как не имеющие реальной аргументации обвинения. Так прокомментировал тему в беседе со «Звездой» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Абсолютно безосновательное, не имеющее под собой никакой реальной аргументации обвинений. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно. Это такой прием информационный, создание эфемерного врага для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию. То, чем занимается Федеративная Республика Германия.
1: Ранее глава немецкой разведки заявил, что Германия рискует быть втянутой в вооруженный конфликт с Россией. При этом Мартин Йегер признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия якобы может планировать нападение. Однако заявил, что НАТО не может позволить себе расслабиться. Неизвестный вирус с болью в горле и без температуры, о котором писали в медиа, связан с распространением сезонных инфекций. Как рассказал «Звезде» главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, такие заболевания характерны для этого периода времени года. Сейчас специалисты фиксируют риновирусную и метапневмовирусную инфекции, а также единичные случаи парагриппа и гриппа, в том числе свиного. Из-за неустойчивой погоды риск простудных заболеваний вырос примерно на 20%. Врач рекомендовал как можно быстрее сделать прививку от гриппа. По его словам, в этом сезоне ожидается распространение гонконгского гриппа, свиного гриппа и типа группы Б, которые могут протекать тяжело. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после гибели собак от вакцины «Мультикан-8». Как сообщили в ведомстве, у одной из серий препарата был поддельный паспорт качества. Проверку начали после результатов Россельхознадзора. В партии номер 20 выявили опасный вирус болезни ауески. Летом текущего года после укола этой вакцины питомцы из разных регионов России умирали прямо на руках у хозяев. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что производитель приостановил выпуск всей линейки «Мультикан» и отозвал несколько серий.
3: Помните легендарные слова Василия Теркина?
4: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
3: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радиозвезда.
1: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
2: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
1: 6 октября. Этот день в истории.
2: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
1: Этот день в истории.

0: Бешмет. Суконный распашной полукафтан с застежками на крючки или пуговицы, с длинными узкими рукавами и воротником-стойкой. Казаки конца 19-го, начала 20-го веков надевали бешмет под черкеску и носили его как повседневную служебную одежду. Форма и содержание.
1: Длина бешмета, как правило, была до середины бедра. Рукава полностью закрывали предплечья, а наглухо застегнутый воротник-стойка прятал нательное белье. На Кавказе бешмет-полукафтан часто делали стеганным, на вате или шерсти, и он прекрасно защищал от холода. Бешмет подпоясывался так называемым убором, кожаным поясом, украшенным медными или серебряными бляшками, к которым крепились сабля или боевой кинжал.

0: мундирования.
1: Бешмет.
2: На военных парадах расцветка армейского полукафтана напрямую зависела от конкретной казачьей части. Алая или красная верхняя форма – это лихие кубанские всадники. Бешмет синего или небесно-голубого цвета – казаки терского войска. В походах и в полевых условиях в целях маскировки уставом предписывалось использовать бешметы цвета хаки. Вне строя, то есть вне службы, бойцам разрешалось надевать полукафтаны любых оттенков. Белые, бордовые и даже изумрудно-зеленые. Но являться в яркой одежде на поле боя было дерзко и опасно. Об этом читаем у Михаила Лермонтова в романе «Герой нашего времени».
3: Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
1: Форма и содержание. Бешмет.
4: Радиозвезда.
5: Птица-ласточка долго летала над бескрайней водной гладью. Наконец увидела кочку, села на нее и снесла яйцо. А оно бах и разбилось. Из желтка появилось солнце, из белка месяц, из скорлупы звезды. Вот так и весь мир получился.
2: И жоры. Малые коренные народы России.
5: Часто даже тот, кто родился и вырос в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, знать не знает, ведать не ведает, что живет на земле этого древнего народа. Мало того, некоторые ижоры обитают здесь и поныне. Осталось их чуть более 200 человек. И живут они в низовьях реки Луга, в Кингисеппском районе и в деревне Вистина на Сойкинском полуострове. Считается, что их предками были самые первые люди, пришедшие на берега Финского залива после отступления ледника, примерно 12 тысяч лет назад. Первые достоверные упоминания об ижорах относятся к XII веку. Римский папа Александр III в своей булле писал о племени язычников ингров. Так тогда называли ижоров, считавшихся опасным и сильным народом. А в 1240 году именно ижорский староста Пелгусий сообщил о появлении шведской флотилии новгородскому князю Александру. Это послужило сигналом к началу знаменитой Невской битвы, после которой князь и получил свое легендарное прозвище «Невский».
2: Не теряя корней, ижоры.
5: По языку ижоры ближе к финнам и карелам. Да, собственно, их понимают и эстонцы, и вепсы, и другие. А вот что касается внешности, ижоры довольно сильно отличаются от родственных народов. Их средний рост около 170 сантиметров, выше русских и других соседей. Волосы чаще светлые, лицо не крупное, но высокое и узкое, с выступающими скулами. А еще у ижоров часто встречаются зауженные глаза монгольского типа. Это у балтийского-то народа. Жили ижорцы в домах с высоким фундаментом. Причем одна стена дома могла быть каменной, а другие – деревянными. Топили по-черному. Крыши крыли соломой, которая поддерживалась длинными жердями, сделанными в виде птичьих голов. Называлось такое оформление «харакат» – «сороки». Вещи они хранили необычным образом – в сундуках, похожих на бочки, чтобы было удобно выкатывать их из дома во время пожара.
2: Малые коренные народы России.
5: Древние ижоры были язычниками. да и ставши православными, сохраняли веру в духов хозяев и духов покровителей, населяющих весь окружающий мир. Любимый женский праздник – Юрьев день. Юрги – день первого выпаса скота или, как его часто называют, бабий праздник. С утра женщина с ножом в зубах и иконой святого Георгия в руках заходила в хлев, прося у святого защиты. После нож втыкали под порогом и через него животных выгоняли на улицу. А уже вечером в одной избе на своеобразный девичник собирались замужние женщины. Они ели, пили горячительное, пели песни. Славили своих товарок, которые в этом году вышли замуж, впервые родили или стали бабушками. На праздник приглашали единственного мужчину – пастуха. Он играл на свирели, подливал вино и развлекал женщин. Почему именно пастуха? По странному, но интересному обычаю, ему в течение всего лета запрещалось иметь плотскую близость. Поэтому женщины воспринимали его как символическую подругу. Вот такой и жорсткий Юрьев день.
2: Не теряя корни. Ижоры.
5: Свою веру, обычаи и культуру этот народ бережно пронес сквозь столетия. В деревне Вистина, где компактно проживает часть ижор, энтузиастами устроен музей. В нем вся история этого народа, начиная с X века, когда их предки только обживались в Ингерманландии, то есть в будущих границах Петербурга и Ленинградской области.
2: Ижоры. Малые коренные народы России.
0: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
6: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Постучитесь, и вам откроют.
3: Главное, не хлопать ее.
4: «Самое интересное – это замочная скважина», – сказал бы Дворецкий.
1: Вот это вещь!
5: В античных дворцах они поражали своей высотой. В средневековых храмах вызывали восхищение и порой приводили в ужас. В русских избах в них можно было войти, только согнувшись. А на Востоке они по-прежнему раздвижные. Двери. Считается, что понятие произошло от слова «двор» и означает преграду на пути в жилище. Но древнейшие в мире двери ведут не в дома живых, а в гробницы фараонов. Плитам, перекрывающим вход в усыпальницы, около 4000 лет. Такой же возраст у так называемых ложных дверей внутри камер. Ниши, обрамленные косяками, создают иллюзию перехода в другое пространство. Египтяне верили, что через эти двери перемещаются души умерших. И быть беде, если в гробнице нет такого портала. Первые двери чаще устанавливались в храмах и дворцах. Античные конструкции имели непривычную для нас высоту. По одной из версий, их создавали для вентиляции помещений. Согласно другой, высокие проемы были рассчитаны для внесения знамен и религиозных предметов. Склонять их к земле считалось нарушением канона. В Кремлевском дворце, например, двери достигают 5 метров в высоту, позволяя проносить поднятые стяги. Поначалу двери мастерили из долговечного сикемора. В Средневековье обратили внимание на ливанский кедр, устойчивый к влаге. Поскольку замки требовали усиленной защиты, двери обшивались металлическими пластинами.
1: Вот это вещь!
5: В Древнем Китае входные и межкомнатные двери были раздвижными для экономии пространства. Этот принцип используется там до сих пор. Стеклянные двери от пола до потолка изобрели во Франции. А любители вестернов наверняка помнят салонные двери из двух половинок. Так вот, их придумали не дерзкие ковбои, а практичные датчане. Входная конструкция имела 2 створки. Через нижнюю можно было выпустить кота, а через верхнюю поболтать с соседом, не боясь застудить ноги. На Руси, особенно в Сибири, двери были низкими. В суровом климате это помогало сохранить тепло. А еще, говорят, мини-конструкция была задумана специально, чтобы входящим приходилось снимать шапку и кланяться дому. В наши дни появились суперконструктивные решения. Например, японцы разработали модель, которая позволяет пройти сквозь дверь. Устройство из планок с сенсорами считывает приближение человека и, соразмерно его габаритам, открывает пространство для входа. Чем-то напоминает ложные двери египетских гробниц. Только для вполне себе живых офисных работников.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
6: Алиса, включи «Радиозвезда».
7: Салют, включи «Радиозвезда».
8: Маруся, включи «Радиозвезда».
5: Слушайте «Радиозвезда» в умных колонках.
9: Игры человечества.
10: Британцы утверждают: футбол – это джентльменская игра, в которую играют хулиганы. А регби – хулиганская игра, в которую играют джентльмены. Странное заявление. Футбол, конечно же, не балет, но откровенного хулиганства судья матча не потерпит. Сразу покажет красную карточку и выгонит с поля. К тому же футбол – игра жесткая, контактная. Борьба за мяч каждую секунду. А регби еще травмоопаснее. Десяток беззубых громил-здоровяков сбивают соперника с ног. Затем дружно наваливаются на бедолагу сверху, пытаясь всеми правдами и неправдами отобрать у него мяч, внешне напоминающий продолговатую дыню. Где же тут знаменитое английское джентльменство? А ведь так все красиво начиналось. 1823 год. Графство Уорикшир. Город Рагби или Регби. Студенты местного колледжа играют в футбол. Встреча напряженная, боевая. Проигрывать не хочет никто. Страсти накаляются. Как вдруг происходит неслыханное. Один из мальчишек по фамилии Уильям Уэбб Эллис хватает мяч в руки и... бежит вместе с ним прямо в ворота соперника. Гол, разумеется, не засчитан. Арбитра, к слову, смутила вовсе не игра руками. Тогдашними футбольными правилами она разрешалась. Однако игрок, если уж взял мяч в руки, обязан был тут же отпасовать его товарищу по команде. А он этого не сделал. Судья подозвал нарушителя и произнес фразу, которая впоследствии стала легендарной.
0: Это была хорошая попытка, Уилли. Очень хорошая, но не более. Марш с поля. Ты удален.
10: В тот же вечер в таверне под красочным названием «Свободный человек» собрались игроки и болельщики. В процессе горячих споров, иногда перераставших в мордобой, и родилась новая игра, которую назвали в честь того самого городка Рагби, где студент Уильям Уэбб Эллис впервые попытался забить гол руками. –

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Наше Министерство обороны отчиталось об ударе по Северному мосту в Киеве и опубликовало кадры спецоперации. Удар наносили беспилотники отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», уточнили в ведомстве. В Киеве начался транспортный коллапс после ударов по мостам через Днепр. Как пишут украинские журналисты, второй день подряд улицы города стоят в огромных пробках, поезда в метро переполнены. Ранее сообщалось о перекрытии движения по 3 крупнейшим мостам. Также во вторник был поврежден мост через Днепр в Запорожье. Кроме того, компания «Укрэнерго» сообщила, что в ряде регионов Украины будут введены графики отключений света. Причины – повреждения инфраструктуры и дефицит мощности в энергосистеме. Москва не приемлет звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военных объектов Соединенных Штатов и НАТО в Афганистан. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Исламского Эмирата Афганистана Амиром Ханом Муттаки.
2: Российско-афганское партнерство последовательно налаживается по всем направлениям. Это и вопросы безопасности, и политические контакты, и торгово-экономическое сотрудничество. Этому поспособствовало официальное признание России Афганистана в июле 2025 года. Заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, готовым к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом.
1: Шойгу подчеркнул, что сложившаяся в Афганистане непростая гуманитарная ситуация – это результат безответственного 20-летнего присутствия представителей Запада на афганской земле. Франция провела испытание новой стратегической баллистической ракеты М-51.3 без боезаряда. Как сообщает Альянс Франс-Пресс, подробный запуск проводился с подводной лодки. На испытаниях присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Это уже не первое испытание ракеты такого типа. Это модернизированная версия французской морской стратегической ракеты, которая стоит на вооружении подводных сил сдерживания. В Приморье спасли раненого винтами судна тюленя Ларгу. Как сообщается, самка из-за травмы похудела и не смогла самостоятельно добывать пропитание. Сотрудники центра забрали животное и перевезли в местный дайвинг-центр, где занимались его редегидратацией. За время реабилитации тюлень набрал 18 килограммов. После восстановления самку выпустили в бухте Валентин, где живут ее сородичи. Сейчас животное чувствует себя хорошо. И о погоде. По данным Гидромета, завтра в столице ожидается ясная погода. Ночью от плюс 10 до плюс 12, днем 15-17 градусов тепла. Ветер западный, умеренный.
3: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена. Потому что у каждого свое.
4: Прозвища в истории России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгорать, забегай, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Прозвища запоминаются даже лучше, чем имена, потому что у каждого свое.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Прозвища в истории России». Они появились много столетий назад и первоначально были равнозначны современному слову «фамилия». Мы до сих пор помним имена русских правителей, полководцев и политических деятелей. Ярослав Мудрый, Александр Невский, Юрий Долгорукий. Зная, какой вклад они внесли в историю нашей страны, нетрудно догадаться, за что они получили такие прозвища. Петр Великий,

0: великий помор. Александр Меншиков, сподвижник царя Петра I, полудержавный властелин. Генерал-фельдмаршал Михаил Барклай де Толли – болтай да и только. Это прозвище, основанное на созвучии с фамилией военачальника, было придумано летом 1812 года, когда, несмотря на обещание, то есть болтовню полководца дать генеральное сражение французам, битва так и не состоялась, вплоть до прибытия в армию Кутузова. Но даже сегодня мало кто знает, почему она не состоялась.
1: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
3: Его обвинили в предательстве во время Отечественной войны 1812 года. Но опытный русский разведчик упорно продолжал реализовывать собственный план шпионской игры. В итоге прав оказался именно он. Имя этого человека
2: – Михаил Барклай де Толли.
3: За два года до начала войны с Наполеоном военный министр России генерал Барклай предложил Александру I создать в нашей стране секретную организацию. Основные задачи – ведение разведки, внешней и внутренней. Император согласился, и в 1812 году была сформирована особая канцелярия. Всего 5 человек. Директор, 3 экспедитора и 1 переводчик. Это официальный штат. Остальными сотрудниками стали шпионы-нелегалы из состава действующей русской армии. Барклай де Толли отбирал людей лично.
4: Все они должны быть храбрыми, решительными, хитрыми, лицом чистыми, дорожей не пьяными.
3: Основная работа особой канцелярии велась по 4 главным направлениям. Стратегическая разведка добывала информацию за границей. Тактическая собирала данные о группировках противника. Военная контрразведка должна была обнаруживать и уничтожать французскую агентуру в прифронтовой полосе и вводить врага в заблуждение. Отдельной, 4-й задачей, был анализ поступающей информации и представление прогнозных материалов императору и военному министру. Барклай де Толли докладывал царю.
4: Разведчики к заданиям готовы. Это отважные, распорядительные офицеры.
3: То, что война с Францией неизбежна, знали все. Однако требовалась более точная информация о противнике. Его численность, вооружение, первоначальные планы. Генерал Барклай отправил своих людей в Европу. Капитан Преображенского полка Павел Брозин обосновался в Мадриде. Кавалергард Александр Чернышов прописался в Париже. Поручик Владимирского полка Павел Граббе приехал в Мюнхен. Капитан Григорий Орлов прибыл в Берлин, а в столицу Австрии, Вену, делегировали барона Федора ван Сераскеркина. И уже совсем скоро русский император знал о неприятеле практически все.
4: Докладываем численность 1-го эшелона Великой армии. 500 тысяч хорошо вооруженных солдат и офицеров. Боевые действия начнут на Березине.
3: В Европе наши разведчики создали крупную агентурную сеть. На основе полученной информации для Александра I был подготовлен секретный аналитический доклад.
4: Генерального сражения не давать, отступать, свою армию беречь, летучими отрядами вести регулярную партизанскую войну. Эти меры для французов утомительные и союзникам их нестерпимые.
2: Тайная война.
3: Все в том же 1812 году Барклая де Толли обвинили в измене. Никто, кроме Александра I, не понимал, почему военный министр России постоянно отступает. Ведет французов прямо к Москве. А он продолжал отводить русские войска вглубь страны, потому что знал, так надо. Генерал верил своим разведчикам в Европе. И не ошибся. В Бородинской битве генерал Барклай сражался так отчаянно, что все обвинения в предательстве были сняты. С тех пор в нашей стране появилась и существует по сей день профессиональная военная разведка. Ее создал
2: Михаил Барклай де Толли. Тайная война.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ. Известным людям прозвища могли даваться в абсолютно разные периоды их жизни. За какие-то свершения, открытия, достижения. К примеру, известный

0: Русский этнограф, этнолог и путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай получил от коллег почетное имя «Папуасский» за многолетнее изучение коренных жителей Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов. А путешественнику Николаю Пржевальскому по схожему принципу дали прозвище «Азиатский» за исследование Центральной Азии. А ведь Пржевальский – человек военный, генерал-майор, между прочим. По отцовской линии Николай Михайлович происходил из рода польских шляхтичей. Отсюда и фамилия. Но его дед сбежал когда-то из иезуитской школы и, поселившись под Смоленском, принял православие. Стал Кузьмой Фомичом. Отец Пржевальского, бывший офицер, умер рано. Мальчика воспитывала добрейшая нянька, крепостная Макарьевна. Мать подключалась для силовых воздействий на озорного сына – розгами. Впрочем, она почти не ограничивала его в мальчишеском развитии.
1: Рос я в деревне дикарем. Воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дома во всякую погоду. Сначала стрелял из игрушечного ружья желудями, потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье.
0: Возможно, именно тогда Николай проникся настоящей страстью к природе и приключениям. А прочитав однажды книжку «Воин без страха», понял, чего еще он хочет в жизни. В 16 лет уговорил отдать себя вольно определяющимся в сводно-запасной Рязанский полк. Через полгода он уже в звании унтер-офицера. Еще полгода и первый офицерский чин – прапорщик пехоты. Пржевальский быстро рос по службе. У него была совершенно уникальная память. Он мог дословно воспроизвести прочитанный фрагмент, даже если прошло много лет. Год просидев над книгами, Николай в совершенстве овладел теми предметами, о которых раньше даже не имел представления. Это помогло ему легко поступить в Николаевскую академию генерального штаба. А конкурс там был ого-го какой. Но спустя 2 года учебу пришлось прервать. На польских территориях России началось восстание. И он попросился на фронт. В должности полкового адъютанта участвовал в подавлении бунта.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвища в истории России. Известный общественный и политический деятель, историк, профессор Московского университета Павел Николаевич Милюков получил в годы Первой мировой войны прозвище «Дарданельского» за свои неоднократные требования передать нашей стране контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Еще одна очень известная личность – Федор Иванович Толстой-американец. Авантюрист, дуэлянт, азартный карточный игрок. Прозвище свое получил за участие в Первой отечественной кругосветке, когда посетил Русскую Америку. Это был очень даже своеобразный человек.
8: А вот была история.
9: На одном обеде хозяин усердно старался угостить Федора Толстого, знаменитого дуэлянта, разными изысками. Вот и в конце обеда он стал уговаривать Толстого попробовать какую-то закусочку. Толстой отказывался, но хозяин проявлял настойчивость. «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо! Тотчас отобьет весь хмель!» Толстой перекрестился и с укором воскликнул: «Ах, боже мой! Да за что же я 2 часа трудился? Нет! Благодарю! Хочу оставаться при своем!»
8: Да уж, была история.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Генерал-фельдмаршал, светлейший князь Варшавский, граф Ереванский Иван Федорович Паскевич одержал много побед. Завистников у него хватало. Так полководец Ермолов утверждал, что все виктории Паскевича на поле боя одержаны слишком легко, без особого труда. Ермолов сравнивал коллегу с библейским персонажем Иисусом Навином, перед которым от звука труб рушились стены городов, и называл Паскевича, графа Ереванского, графом Ериханским от искаженного названия иерихонских труб в библейской легенде. А вот другой русский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года генерал Костенецкий, можно сказать, заслужил прозвище Василий Великий. Это был человек невероятной физической силы, настоящий богатырь. Закаляя себя, Костенецкий летом обливался холодной водой, а зимой по утрам обтирался снегом. Он ладонью крошил камни, мог рывком за хвост свалить на землю коня вместе с наездником. Вот послушайте.
10: История награды.
11: Старинный палаш генерала Костенецкого. Во время Отечественной войны 1812 года служил в русской армии настоящий богатырь, генерал-майор Василий Григорьевич Костенецкий. О его невероятной физической силе ходили легенды. Полководец с легкостью жонглировал пушечными ядрами, шутя сворачивал в узел кочергу, наспор ломал подковы, одним ударом сбивал с ног коня вместе с наездником и запросто мог приподнять тяжеленную пушку весом 360 килограммов. Во время Бородинской битвы, когда на одну из наших батарей ворвались французские солдаты, генерал Костенецкий отбивался от неприятеля артиллерийским деревянным банником, причем банник сломался в его руках. За храбрость и отвагу в Бородинском сражении Василий Григорьевич Костенецкий получил орден Святого Георгия 3-й степени. Но лучшей наградой генералу-богатырю стало коллекционное холодное оружие начала 18 века. Дело в том, что стандартные армейские сабли были для Костенецкого слишком малы. В его могучих руках они походили больше на сапожные иголки, легкие и короткие. Осенью 1812 года генералу Костенецкому выдали из хранилища оружейной палаты старинный русский палаш, древний клинок неуставной формы, полуторной длины и тяжести. Правда, в указе императора Александра I была одна оговорка. Палаш выдавался генералу Костенецкому только на время боевых действий, После войны его следовало в оружейную палату вернуть.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор. Как правило, прозвище дается кому-то в знак расположения, но оно также может быть использовано, чтобы подразнить и даже обидеть определенного человека. Вот смотрите. Авантюрист и самозванец Лжедмитрий II – тушинский вор. Московский князь Иван Данилович Калита – денежный мешок. Все ведь сразу понятно, правда? Дальше идем. Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, дядя императора Николая II, получил прозвище «Князь Ходынский». Его обвиняли в катастрофе на Ходынском поле в 1896 году во время торжеств по случаю коронации все того же Николая. Тогда в жуткой давке погибло более 1000 человек. Еще один великий князь, Алексей Александрович, генерал-адмирал, получил прозвище «Князь Цусимский». Будучи управляющим военно-морским ведомством России, он обвинялся общественностью в поражении русского флота при Цусиме в ходе русско-японской войны. И таких примеров множество.
12: Федор Тютчев и Лев Толстой. Невероятно, но факт. По материнской линии они шестиюродные братья. Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас поговорим о Тютчеве. В его семье родились 3 дочери. Старшая, Анна, стала фрейлиной сначала цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны. При дворе Тютчеву прозвали обидным прозвищем «Ёрш». Умная, наблюдательная, независимо мыслящая девушка, по-европейски образованная и в то же время русская патриотка. Анну вряд ли можно было назвать красивой, зато она всегда говорила правду, а это мало кому нравилось. Тютчева держалась особняком, не участвовала в интригах и довольно строго судила всех без исключения фрейлин.
13: «Новая придворная дама – очень добрая девушка, чрезвычайно толстая и с прелестным голосом. Мой отец про нее сказал, что это соловей, заключенный в перину».
12: «Дочь своего отца». Так говорили о ней. Анна обладала несомненным литературным талантом. И когда ее вынудили покинуть императорский дворец, отомстила по-своему. Написала несколько произведений на тему «Реальные и правдивые истории российских верхов».
13: Ум, даже хорошо одаренный. Характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II, никогда не справится с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что государи более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями. Они становятся посредственностями силою вещей.
12: Ну, не умела она врать. Тютчевы толстые.
14: Сплетение судеб русских. Сплетение дорогих и великих имен.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Родить первого ребенка до 30 лет, иметь двух и более детей и кормить грудью не менее года. Эти факторы могут снизить риск рака молочной железы. Об этом заявили участники круглого стола по профилактике и выявлению заболевания. Как отметил онколог-мамолог Сергей Малыгин, Россия по заболеваемости находится примерно посередине в мире. Вероятность заболеть составляет около 7%. Октябрь традиционно считается месяцем борьбы с раком молочной железы. Врачи подчеркивают, сегодня это заболевание не приговор, а пациенткам помогают не только лечить, но и возвращать качество жизни. Ситуация с гриппом в России стабильна. Вакцины от заболевания полностью обновлены, сообщили в Министерстве здравоохранения. Зачем нужно регулярно вакцинироваться от гриппа, радиозвезда рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
11: У нас так устроено на планете, на Земле, что в южном полушарии на зима раньше, и там у них уже эпидемия гриппа, на вспышке прошли, и ОРВИ. И уже известно, какие штаммы там вот есть, обновленные, новые. И Всемирная организация здравоохранения передает их в северное полушарие, в том числе и в Россию, в институты гриппа. И люди уже начинают делать вакцину на основе вот этих обновленных актуальных штаммов. Поэтому у них уже не 70%, как прошлогодние на вакцины, уровень там защиты. Я говорю, это условные цифры, 70-50, а 90, то есть больше.
10: Врачи рекомендуют вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения – детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Иммунитет после вакцинации формируется не менее 2 недель, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Столичный производитель медицинских изделий запатентовал кровоостанавливающий жгут нового поколения. Он позволяет остановить кровотечение за секунды, в том числе одной рукой. Компактен и эргономичен, занимает минимум места в укладке врача. Изделие прошло испытание и внесено в реестр отечественной продукции. В этом году разработчики также начали выпуск детских носилок, которые проходят апробацию в бригадах скорой помощи. Нобелевскую премию по медицине получили Карл Дайссер-Рот, Петер Хегерман и Георг Нагель за открытие светочувствительных ионных каналов и создание технологии, которая дает возможность включать или выключать активность конкретных нейронов в живом мозге. Сначала метод работал на клетках, затем на мозге живых мышей. Уже ведутся испытания по восстановлению зрения у людей с наследственной слепотой. В перспективе оптогенетику рассматривают для терапии хронической боли. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
12: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Святой Екатерины. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
13: Реклама.
14: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвища в истории России. Генерал-лейтенант Петр Андреевич Клейн-Михель за перестройку Зимнего дворца в ускоренных темпах после пожара 1837 года был возведен в графское достоинство Российской империи, а заодно получил от сослуживцев прозвище «Дворецкий». Смешного тут мало. Тот пожар и вправду был страшным.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Золотая рота дворцовых гренадер. В 1827 году император Николай I издал указ. «Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне показали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту под названием «Дворцовых гренадер», с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на всю жизнь». Так в реестре воинских частей царской армии появилось еще одно подразделение, известное в народе как «Золотая рота». Рота дворцовых гренадер. Год формирования – 1827. Личный состав – 120 человек. Задачи – охрана Зимнего дворца, самого государя и его семьи, несение постовой службы, выполнение функции почетного караула. Стать императорским гвардейцем было непросто. Первый набор в золотую роту государь производил лично. Требования к кандидатам были таковы. Рост не ниже 184 сантиметров. Безупречная выправка. Наличие ордена Святого Георгия за доблесть, проявленную в боях с Наполеоном. Как показывает дальнейшая история, с выбором Николай I не ошибся. Во время страшного пожара в Зимнем дворце в 1837 году золотая рота с честью приняла на себя удар стихии. Не поддаваясь общей панике, гвардейцы тушили огонь, спасали из пламени людей и бесценные предметы искусства. Не обошлось и без потерь. Унтер-офицеры Сидор Михайлов, Александр Иванов, а также гренадер первой статьи Савелий Павлухин погибли. За подвиг, совершенный в мирное время, гренадеры Золотой роты были награждены медалью с надписью «За усердие».
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Правнук петровского сподвижника Александра Меншикова, адмирал и светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков. Военачальник из него получился так себе, а после неудач в ходе Крымской войны в 1854 году, после сражения под Балаклавой и сдачи Севастополя, русские солдаты стали называть его «Меншиков из Меншиков». Жестко, но справедливо. Вскоре после этих событий князя освободили от всех должностей и отправили в отставку. Дальше идем. «Бархатный канцлер». Именно такое прозвище было у министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова. Он получил его в противовес Отто фон Бисмарку. Если тот решал все проблемы с позиции силы и его прозвали «железным», то наш чиновник считал, что нужно во всем и всегда договариваться. Свои дипломатические способности Горчаков блестяще продемонстрировал, когда сумел вернуть утраченные после проигранной Крымской войны позиции России на Черном море. А ведь его политическая карьера складывалась, ох, как нелегко.
6: «Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому из нас последний день лицея торжествовать придется одному?»
13: Пушкин посвятил эти строки давнему знакомому, однокашнику, канцлеру Российской империи Александру Михайловичу Горчакову. Поэт оказался провидцем. В 1882 году старец Горчаков в последний раз в жизни отметил день Царскосельского лицея абсолютно один. Талантливый дипломат. Он четверть века возглавлял Министерство иностранных дел нашей страны. Поначалу Горчаков работал в Риме, Лондоне, Берлине. Служил советником при российском после Дмитрии Татищеве в столице Австрии Вене. Именно там он познакомился и влюбился в племянницу своего начальника, Марию Александровну Мусину-Пушкину, урожденную Урусову, вдову, мать пятерых детей. Татищев был категорически против. Он выдвинул Горчакову условие: «Тебе 40 лет, состояния нет. Будешь немедленно уволен, если не оставишь женщину в покое». Не оставил. Уволили. Они были счастливы в браке долгих 15 лет. У них родились двое ребятишек – Константин и Михаил. Но вскоре Мария Александровна заразилась корью от одного из сыновей и скоропостижно скончалась. Горе вдовца трудно передать словами. Вскоре Горчаков вернется на дипломатическую службу. И самое главное – куда? Опять в Вену, где он когда-то впервые повстречался со своей будущей женой.
6: Несчастный друг, средь новых поколений докучный гость и лишний, и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой.
13: Горчаковы, Урусовы, Мусины, Пушкины.
16: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах в истории России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, и наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
19: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
20: Пред нами огромные разнообразные работы.
16: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
22: И 4 зимних дворца.
23: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».

0: полустаночки, полустаночки, ночные полустаночки.
1: Радио «Звезда».
2: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
3: Форт Каагуэй был основан испанцами на Ямайке в 1518 году. Но в середине 17 века его захватили англичане и превратили в свою морскую базу на Карибском море, переименовав в Порт-Ройал. Город располагал глубокой и вместительной гаванью, больше 9 метров у причальных стенок. Поэтому сюда могли заходить даже самые крупные 100-пушечные линейные корабли. В 1659 году в городе было всего 200 домов и магазинов. А уже через 20 лет там проживали 4100 человек, в том числе около 1200 пиратов. Причем никто не собирался их предавать суду. Это были законопослушные, дипломированные английские пираты, каперы. Они обещали грабить лишь испанские суда и за это получали от английской короны всяческие поблажки и привилегии, вплоть до аристократических титулов. К 1692 году в Порт-Ройале можно было найти церковь на любой вкус, 4 рынка, обширные склады, более сотни таверн, зверинец, военные плацы, не говоря уже о многочисленных борделях. Это был, наверное, самый веселый и греховный город на планете. Пираты спускали огромные деньги на выпивку и женщин. А когда их кошельки показывали дно, вновь выходили в море на поиски добычи. Так продолжалось до 7 июня 1692 года. Тот далекий летний день на острове был на редкость спокойным. Стоявшие в огромной бухте суда с убранными парусами лениво покачивались на легкой волне. Люди прятались в тени. Кое-где над домами курился дымок, близился час обеда. Владельцы прибрежных таверн жарили на вертелах аппетитные кусочки баранины, варили суп из устриц, в больших медных тазах тушили черепашье мясо с ароматными пряностями. Внезапно откуда-то донеслись громовые раскаты. Но уже в следующее мгновение подземный толчок страшной силы превратил Порт-Ройал в груду развалин. Земля разверзлась, и в образовавшийся пролом шумом ринулось море, накрывая собой все, что попадалось на пути. Людей, дома, склады, повозки с лошадьми, лодки. Крупные суда вынесло на берег, и они обрушились на крыши зданий. В считанные минуты город перестал существовать. Безжалостная стихия унесла свыше 5000 жизней, большую часть населения Порт-Ройала. Сейчас от Порт-Ройала сохранился лишь один из его фортов – Форт Чарльз. Его мощные кирпичные стены, грозные пушки, обширные плацы – все в полном порядке. Неудивительно, что он часто становится съемочной площадкой для пиратских фильмов. Но в остальном Порт-Ройал стал одним из самых спокойных и тихих мест на Земле. Правда, некоторые утверждают, что по ночам здесь можно услышать тяжелые стоны, идущие из-под воды, и тихий звон церковного колокола. Но чего только не нарисует воображение. Особенно если ему помогают палящее карибское солнце, крепкий ром и многочисленные легенды о пиратах. Порт-Ройал.
2: Старый город. Всемирная история.
1: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день. даже в годы Великой Отечественной войны.
3: 6 октября.
2: Этот день в истории.
1: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать», «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», «на чью-нибудь ответственность». Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
2: Этот день в истории. Радиозвезда.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
6: Правнук Мстислава Великого, владевший галицким и луцким уделами, участник походов на половцев и легендарной битвы на Калке. Князь Мстислав Ярославич Немой.
3: Как же появилось у князя это прозвище?
6: 1223 год. Первое масштабное столкновение Руси и татаро-монгол у реки Калки. В ходе сражения Мстислав бросился на помощь своему родственнику, князю Даниилу Романовичу. И в итоге был сам тяжело ранен вражеским копьем, которое раздробило ему нижнюю челюсть, повредив язык и гортань. Князь выжил, но почти полностью потерял голос. Мог разговаривать только...

0: Из-за этого на княжеские собрания он приходил с гриднем. Так называли одного из младших воинов дружины. Тот громко повторял для окружающих едва слышные фразы Мстислава и пытался переводить его жесты. По другой версии, князь и до увечий неважно говорил по-русски, потому что в молодые годы долгое время жил при дворе венгерского короля. Как бы то ни было, в истории Мстислав Ярославич запомнился немым.
1: Нет, это имя. История одного прозвища.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Алмаз образуется на глубине более 150 километров. Температура и давление для роста кристалла требуются экстремальные, как в ядре активного вулкана, плюс давление в 10 раз выше, чем в самой глубокой точке Марианской впадины.
2: Факт второй.
4: Самый дорогой алмаз, добытый в России, стоит 26 миллионов долларов. Это уникальный розовый бриллиант, найденный в Якутии. Камень весит почти 28 карат и обладает необычайной чистотой.
2: Факт третий.
4: Большинство алмазов идет не в ювелирный бизнес. Около 80% всех добываемых алмазов используются в промышленности для сверления, резки, шлифовки и полировки.
2: Факт четвертый.
4: Алмаз может сгореть, ведь это всего лишь особая форма углерода. При нагреве примерно до 1000 градусов на воздухе алмаз полностью превращается в углекислый газ и буквально исчезает.
2: Факт пятый.
4: В созвездии Змеи есть объект, который называют алмазной планетой. Это белый карлик, состоящий в основном из углерода, сжатого до чудовищной плотности. Масса космического алмаза сопоставима с Юпитером, а его диаметр – около 55 тысяч километров.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об алмазах.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: государство выдумывающий проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Фатовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, также пресечены попытки противника деблокировать окруженные подразделения севернее населенного пункта Курганное в Харьковской области. Формирования противника уничтожаются в районах Купино и Черное. В кольце окружения идут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково. Кроме того, российские штурмовики продвигаются в центральной и северной частях Доброполья в ДНР. Средства противовоздушной обороны сбили 1750 украинских дронов и 17 ракет «Фламинго» за сутки, добавили в нашем военном ведомстве. Россия будет вынуждена принимать все меры для обеспечения своей безопасности на фоне планов Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Военная база – это часть военной инфраструктуры. И если чья-то, собственно, главной страны в НАТО военная инфраструктура приближается к нашим границам, то, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности. Ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия. И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению.
1: Ранее парламент Литвы в первом чтении поддержал исключение из Конституции статьи о запрете ядерного оружия. Второе окончательное голосование запланировано на 12 января. Лауреатом Нобелевской премии по физике стал Фрэнсис Хальцен. Награду ему присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетичных нейтрино астрофизического происхождения. Хальцен предложил использовать лед на Южном полюсе для поимки этих неуловимых частиц. Обсерватория IceCube – это кубический километр антарктического льда, оснащенный оптическими сенсорами. Когда нейтрино взаимодействует со льдом, возникают вспышки света, которые фиксируют датчики. Этот телескоп позволяет ученым заглянуть в самые экстремальные уголки Вселенной, к черным дырам и сверхновым, и лучше понять происхождение космоса. Продажи новых автомобилей в России в сентябре упали на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Автостат», за месяц продано больше 115 тысяч машин. Это заметно хуже прошлогоднего сентября. Причина в том, что дилеры больше не дают агрессивных скидок, а автокредиты стали менее доступными. Покупатели массового сегмента чаще выбирают машины с пробегом или продолжают ездить на старых.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Алексей Алексеевич Брусилов. В годы Первой мировой войны это имя было известно каждому русскому солдату. Решительный генерал разработал и осуществил уникальную боевую операцию. Сотни тысяч пехотинцев при поддержке артиллерии начали наступление по всей линии Юго-Западного фронта и отбросили противника

0: доподлинно неизвестно, но, судя по награде, пользу принес немалую. Считается, что именно он стал основателем знаменитого рода. Прадед будущего генерала Иван Брусилов служил вахмистром в только что созданной Петровской армии. Участвовал в шведской кампании, был ранен и определен на должность военного аудитора. Следил за тем, чтобы канаты для парусов были крепки, да мясо из солдатского котла не воровалось. Отец Брусилова, герой Бородинского сражения, дошел со своим полком до Парижа, затем воевал на Кавказе и оставил службу в чине генерал-лейтенанта. Вот только порадоваться карьерным успехам сына не успел. Он умер, когда мальчику было всего 6 лет. Вскоре не стало и матери. Алексея и двух его братьев приютила родная тетя. Впоследствии младшие, Борис и Лев, станут морскими офицерами, старший выберет кавалерию. Характера резвого и даже шаловливого, но добр, прямодушен и чистосердечен, никогда не скрывает своих дурных сторон и не хвалится хорошими. К своей и чужой собственности имеет полное уважение, в одежде всегда опрятен и бережлив. Такую характеристику получил Алексей Брусилов, когда поступил в пажеский корпус. Путь от прапорщика до генерала занял без малого полвека. Первую мировую войну Алексей Брусилов встретил в должности командующего 8-й армией. Боевой офицер не щадил себя и требовал того же от других. В августе 1914 года его подчиненный генерал Каледин получил приказ 12-й кавалерийской дивизии умереть, но умирать до вечера. Калединцы удержали позиции, дождались подхода основных сил и перешли в контрнаступление. Потом была революция. Генерал Брусилов поддержал большевиков и до самой смерти в 1926 году он служил главным инспектором кавалерии в Красной армии.
1: Служивые люди Брусиловы. Воинские династии России. Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
2: 1985 год. Афганистан. Отряд советских разведчиков получает боевую задачу – обнаружить и уничтожить в горах секретную базу душманов. Бойцы уже несколько дней в пути. Запасы воды и еды на исходе. В назначенный срок в определенном месте солдатам с вертолета сбрасывают контейнеры с продовольствием. В них армейские сухпайки. Солдаты вскрывают коробки и... вот это сюрприз! Там, помимо мясных консервов, сока, чая и сахара, лежит пачка галет. На упаковке изображена наполненная до краев кружка и надпись крупными буквами «К пиву». Так разведчики познакомились с новым рационом суточного питания сухпайком «Горный экспериментальный». В Афганистане части и подразделения советской армии размещались в палаточных городках. Прапорщики и офицеры принимали пищу в отдельных столовых. Остальной личный состав – в столовых солдатских. Борщ, супы, рисовую и гречневую кашу, жаркое, котлеты – все это готовили войсковые или гражданские повара. А вот на время боевых действий военнослужащие получали единый сухпаек – горный экспериментальный. В нем мясные консервы, галеты, молоко, сгущенное с сахаром, карамель витаминизированная, сахар, рафинад дорожный, сухое горючее, чай, спички, кислота лимонная, салфетки, спички ветроустойчивые. Горный экспериментальный паёк был двух видов – зимний и летний. Отличались они лишь тем, что в зимнем пайке была сгущенка, а в летнем – нет. Особого разговора заслуживают армейские сухари. Иногда поставщики попросту не успевают

0: Дали изготовить нужное их количество. И вот тогда в сухпаёк на замену стали класть галеты к пиву. Солдаты и офицеры называли такие галеты издевательство. В каждом сухпайке была инструкция под названием «Восстановление». Рецепт, как в походных условиях из сухарей приготовить свежий хлеб. В пустой солдатский котелок ставили на ребро два сухаря. Между ними надо было положить ложку, чтобы сухари не касались друг друга. Затем в котелок наливали холодной воды и через 10 секунд сливали. После чего котелок накрывали крышкой, подогревали на огне 5-7 минут и хлеб готов. А тогда, в 1985 году, отряд советских разведчиков обнаружил и уничтожил в горах Афганистана секретную базу душманов. После боя наши бойцы приготовили из галет свежий хлеб и отметили победу пайком «Горный экспериментальный». Воины-интернационалисты хорошо знали, что
1: война войной, а обед по распорядку.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден Жукова. Вручается за умелую организацию и проведение операций группировок войск на стратегических направлениях, в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты поставленные цели. Этот орден учрежден президентом России в 1994 году. Им награждают за заслуги при разработке и проведении крупных военных операций. Знак ордена представляет собой четырехконечный прямой крест. В центре награды – круглый медальон, покрытый синей эмалью. В поле медальона – позолоченный портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова. Может вручаться за искусно проведенный маневр на суше и в воздухе по окружению противника, в ходе которого осуществлен разгром его превосходящих сил. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, особо отличился 239-й гвардейский танковый краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите государственных интересов, весь личный состав был награжден орденом Жукова.
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Вместе победить и вместе умереть. Первая в мире атомная электростанция была построена в 1949 году в Обнинске. И уже совсем скоро советское правительство приняло решение о создании первой в СССР атомной подводной лодки. Однако новейшей секретной субмариной должен был кто-то управлять. Так началась история современного учебного центра военно-морского флота России.
0: От слов к делу.
3: За время своего существования, а это более 60 лет, в Обнинске подготовили около 1000 экипажей атомных подводных лодок. Они совершили сотни дальних походов в различные районы Мирового океана, на Северный полюс, многократные переходы между Северным и Тихоокеанским флотами. 47 подводникам, выпускникам учебного центра, присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России. Сегодня в Обнинске готовят не только специалистов, которые умеют управляться с атомной установкой, но и представителей других морских профессий, штурманов, специалистов оружейных комплексов, химиков и, собственно, командиров боевых кораблей.
0: От слов к делу.
3: Вместе победить и вместе умереть.
0: Обнинский учебный центр военно-морского флота России.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Особая часть номер 4972. Осень 1940 года. Китайская провинция Синьцзян. Из воспоминаний младшего лейтенанта Павла Кудрявцева. После длительного пути по железной дороге нас выгрузили на какой-то тупиковой станции и переодели в форму одной из иностранных армий. При переходе границы мы белогвардейцы, а не советские люди. То есть мы истинно советские по содержанию, а белогвардейцы по форме. Особая часть номер 4972. Год формирования 1940. Личный состав – около 1000 бойцов. Настоящее имя, фамилия и звание командира – неизвестно. После революции и гражданской войны большое количество белых эмигрантов обосновалось в Китае. Здесь бывшие солдаты и офицеры царской армии нашли применение своим воинским талантам. Погоны с царским вензелем в Китае никого не удивляли, и в Советском Союзе знали об этом. Весной 1940 года при главном разведуправлении была создана особая воинская часть. Солдатам предстояло играть роль бывших белогвардейцев. Советский Союз был на грани войны с Японией. В случае вражеского нападения с территории Китая бойцы особой части должны были остаться в тылу противника, вести разведку и подрывную деятельность. У отряда не было громких названий, только номер 4972. В полку царила строжайшая дисциплина. Особенно это касалось общения между собой. Слово «товарищ» было запрещено. К старшим по званию следовало обращаться «господин». К 1943 году стало ясно, Япония не готова вести войну на территории Советского Союза. Особым приказом военная часть номер 4972 была расформирована. Ее солдаты и офицеры продолжили службу в других подразделениях Красной Армии.
1: Личный состав. Радиозвезда.
5: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости, седые гривы волн.

Великие хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединая солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: благословенны вечные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан, благословенны вечные хребты, благословен Великий океан.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Верховный суд разрешил водителям крепить автомобильные номера на магнитные рамки. По сообщению высшей инстанции, нижестоящие суды незаконно лишали граждан прав. Сотрудники автоинспекции сочли магнитоустройством для сокрытия знаков. Судьи отменили наказание и полностью прекратили дело. Они пояснили, что государственный стандарт допускает использование рамок. Запрета на магнитное крепление в нормативных документах нет. Главное условие – это свободная читаемость всех символов. В России раскрыли мошенническую схему с лишением жилья под видом рефинансирования кредитов, пишут «Известия». Посредники обещают снизить долговую нагрузку, но оформляют невыгодный заем или продажу квартиры. Юристы указывают, злоумышленники пользуются финансовыми трудностями, юридической неграмотностью граждан. Специалисты советуют проверять все документы и договоры, не предусмотрена ли купля-продажа вместо рефинансирования. Если температура в квартире не соответствует нормативам ниже 18 градусов в жилой комнате, собственник может претендовать на перерасчет за отопление. Подробнее телеканалу «Звезда» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
2: Чтобы его получить, необходимо вызвать через аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации специалиста для проведения замеров. Человек должен явиться в течение 2 часов. Соответственно, если замеры подтвердят температуру ниже 18 градусов тепла, то составляется акт. Дата фиксируется, время. По закону за каждый час отклонения температуры от нормы плата снижается на 0,15%. Получается, если в квартире было холодно на несколько дней, сумма в квитанции может уменьшиться очень существенно.
1: Эксперт добавил, что также существуют строгие ограничения по допустимой продолжительности перерывов в отоплении. Суммарно не более суток в месяц, а в регионах с особенно холодным климатом температурные нормы могут быть выше. Названы самые читающие города России по данным о доставке и продажах книг в сентябре, пишет газета «Ру». Спрос на доставку вырос на 47% по сравнению с прошлым сентябрем. Больше всего издания отправляли из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Алматы и Нижнего Новгорода, а получали в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. В Петербурге вырос спрос на историческую литературу, включая мемуары Екатерины Великой и князя Юсупова. Среди авторов лидировали Александр Сергеевич Пушкин, из зарубежных «Маленькие» произведения «Маленький принц». Это были новости общества и потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Святой Екатерины. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Отечественная война 1812 года. В пока еще не занятую французами усадьбу прибывает казачий отряд.
2: Разрешите представиться. Казак летучего партизанского отряда Исаул Бекетов привел пленных супостатов и отбитый у неприятеля скот.
3: Вы от Дениса Давыдова? Скажите, а какой он?
2: Росточек малого.
3: Врете. Он, небось, как македонский?
2: Македонского не знаю. Зато какие усы у Дениса Васильевича. Через них многие дамы сознание теряют.
3: Через кого?
2: Через усов.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал-майор.
1: Воинское звание высшего офицерского начальствующего состава. Уже не полковник, но еще не генерал-лейтенант. Первый генеральский чин в русской императорской армии и на флоте. Изначально появился в полках иноземного строя при царе Алексее Михайловиче.
0: История воинских званий.
1: В эпоху наполеоновских войн самым известным генерал-майором был, конечно же, командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов. Это просто детективная история какая-то. После взятия Парижа знаменитому гусару объявили, что генеральское звание ему присвоили по ошибке, и он всего лишь полковник. В довершение бюрократической путаницы Давыдова перевели служить в Орловскую губернию командиром конно-егерской бригады. Это стало последней каплей, так как он должен был лишиться своих гусарских усов, то есть своей гордости. Почему? Да потому что егерям усы не полагались.
0: По случаю присвоения.
1: Давыдов написал царю гневное письмо, после чего стал ждать отставки и опалы. Но государь, видимо, был в хорошем расположении духа и произнес: «Не хочет сбривать усы? Ну что ж, пусть остается гусаром». И назначил Дениса Васильевича снова в гусарский полк с возвращением чина генерал-майора. Справедливость восторжествовала. «Ради бога, трубку дай! Ставь бутылки перед нами! Всех наездников взывай с закрученными усами!»
0: Генерал-майор. По случаю присвоения.
4: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
5: В Национальной библиотеке Конгресса США в Вашингтоне находится галерея портретов великих ученых и изобретателей. Есть здесь портреты наших соотечественников: Сахарова, Солженицына, Королева и конструктора Алексеева. В середине прошлого века он создавал уникальные скоростные суда и летающие корабли. Долгие годы его имя и разработки были одним из самых охраняемых секретов Советского Союза. Пилоты еще первых самолетов замечали: при посадке уже над землей самолет вдруг отказывался садиться. «Хотел еще полетать», — шутили летчики. В середине 20 века явление стали изучать. Оказалось, что при движении крыла близко к поверхности подъемная сила значительно возрастает. Эффект стали называть экранным. В то, что дополнительную подъемную силу можно применять с пользой, никто не верил. Но нашелся человек, который решил попробовать. Ростислав Алексеев возглавлял конструкторское бюро по судам на подводных крыльях. В конце 50-х годов прошлого века корабли, построенные по его проектам, развивали скорость более 100 км в час. Но как заставить судно двигаться еще быстрее? Алексеев решил использовать тот самый экранный эффект и разгоняться уже не по воде, а над ее поверхностью. В 1985 году в Каспийское море вышел на испытание самый совершенный из построенных в КБ Алексеева экранопланов. Ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Максимальный взлетный вес – 380 тонн. Из них 140 – полезные нагрузки. Скорость – 500 км в час. При этом для взлета и посадки он использовал поверхность воды. Ударным он назывался потому, что нес на борту 6 контейнеров для запуска тяжелых противокорабельных ракет «Москит». Каждая из них могла потопить или вывести из строя любой корабль. Спутники-шпионы, конечно, разглядели огромный экраноплан и ракеты, которые он запускал. На Западе «Лунь» сразу получил точное название – «Истребитель авианосцев». С началом перестройки испытания прекратили. В 90-е годы начали строить гражданскую версию экраноплана «Лунь». Его собирались использовать для морских спасательных работ. Но проект так и остался незавершенным.
4: История в письмах.
6: Из письма генерал-губернатора Москвы графа Федора Васильевича Растопчина князю Петру Ивановичу Багратиону. 6 августа 1812 года. Москва. Ну-ка, мой отец, генерал по образу и подобию Суворова. Поговорим с глазу на глаз, а поговорить есть о чем. Милорадович с 31 тысячей славного войска стоит от Калуги к Можайску. У меня здесь до 10 тысяч из рекрут формируется. Силы московской в 7 смежных губерниях до 120 тысяч. И тут прилихая есть конница. Неужели после этого и со всем этим Москву осквернит француз? Ваше дело ее сберечь, а наше — держать в чистоте. У меня здесь так смирно, что я сам дивлюсь. Ваш преданный граф Федор Ростовчин.
4: Радиозвезда.
7: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
8: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны с севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий белорус. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Днепр, Кировоград, Черкассы, Будапешт, Вена, Прага. Второй Украинский фронт. На заключительном этапе Великой Отечественной им командовал Родион Малиновский. В армии его называли генерал «Вперед», а он и вправду часто наступал. Но как? Полководец всегда старался беречь своих солдат, утверждал один из офицеров штаба 2-го Украинского фронта.
9: Приходит к нам, допустим, новый офицер, один, второй, третий. И Малиновский каждому говорил примерно одно и то же. Что-то вроде «Вы принимаете дивизию, понесшую большие потери. Там не берегли людей, а это непростительно. Перед вами стоит двойная задача – выполнить приказ и сберечь бойцов. Это вообще первый долг командира. Помните об этом, готовя наступательные операции». Я строго спрошу за потери. Если можно обойтись огнем артиллерии и минометов, не посылайте туда личный состав.
8: Малиновский и сам не раз демонстрировал молодым командирам, как нужно воевать. К примеру, при освобождении Аустерлица. Сегодня это чешский город Славков у Брна. По приказу командующего 2-го Украинского фронта был нанесен точечный огневой удар по центру городского парка, в котором располагался штаб и резервы противника. Так удалось избежать жертв среди мирного населения и к минимуму свести людские потери, вспоминала дочь маршала Наталья Малиновская.
10: Отец провел много тяжелейших сражений, но при этом всегда старался уберечь красноармейцев. Одна только Яско-Кишиневская операция 44-го чего стоит. Поразительно. Соотношение потерь, к примеру, наши в 10 раз меньше. А ведь было завоевано огромное пространство. Из войны вышла Румыния, союзник Германии. К сожалению, об этом знают сегодня разве что слушатели военных академий.
7: 2-й Украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсунь-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта.
8: Фронт Победы. 2-й Украинский. В конце декабря 44-го войска Малиновского окружили и уничтожили 180-тысячную будапештскую группировку противника. На это направление гитлеровское командование вынуждено было перебросить крупные резервы. Но самое главное – откуда? Из-под Берлина. Оборона столицы Германии ослабла в разы. Великую Отечественную 2-й Украинский завершил взятием Вены и Праги. Десятки отборных вражеских дивизий потерпели крах и перестали существовать. Удивительный факт. Маршал Малиновский прошел несколько войн, включая гражданскую и Первую мировую. Воевал всю жизнь, но был при этом очень суеверным человеком. Вспоминает его дочь.
10: Однажды цыганка нагадала отцу просто головокружительную судьбу. Маршальский жезл и высший военный пост. А еще предупредила: не начинай нового дела, не отправляйся в путь в пятницу. Дурной для тебя день. Папа рассмеялся. А что в итоге получилось? Все 3 ранения, причем в разные годы, именно в пятницу. После этого отец взял за правило смотреть в календарь. И в войну, назначая начало операции, если, конечно, это зависело от него, а не от ставки, старался пятницы избегать. Но ее ведь из недели не выкинешь. И все худшее в нашей семье неизбежно случалось в пятницу. Это был последний день папиной жизни.
8: Фронт Победы. 2-й Украинский. Но это будет потом. А пока на календаре весна 45-го, и войска Малиновского готовятся к первому параду Победы на Красной площади. Родион Яковлевич внимательно осмотрел сводный полк своего фронта, после чего тихо, но очень четко сказал:
11: «Помните, ребята, нельзя хотеть войны!»
8: Состав знаменной группы 2-го Украинского фронта маршал отбирал лично. Получилось очень даже внушительно. Впереди сам Малиновский, а за ним, перед штандартом, сразу 5 героев Советского Союза в одну шеренгу.
7: 2-й Украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсунь-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта.
8: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране 2-й Украинский фронт. а его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты победы. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
12: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
4: 6 октября. Этот день в истории.
12: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
4: Этот день в истории.
13: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
14: И 4 зимних дворца. Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Тем временем, как сообщает Министерство обороны, бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области в кольце окружения украинских формирований освобождают села Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково. При расширении внешней зоны контроля ведут активные бои за еще три населенных пункта. При этом подразделения группировки войск «Центра» продвигаются уже в центральной части Доброполья. Морские пехотинцы зачищают его северную часть и уничтожают противника на территории шахты Добропольская. За сутки освободили больше полусотни зданий. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт украинских боевиков, находящихся в окружении в Харьковской области. Подробнее о боевой работе рассказал командир орудия с позывным «Пух».
2: Уничтожили противника, разбили опорник, с корректурами отработали, 5 снарядов туда запустили. Помогаем нашим штурмовикам продвигаться вперед, нарушаем логистику противнику. Отрезаем все пути отхода, не даем возможности пробиться на харьковском направлении. Работаем мы на 2С5. Это самоходный гиацинт, оно бьет до 28 километров. Мы работаем как и по котлу, также мы пытаемся достать тыл противника. Не даем подвоза боеприпасов, питания, ротации и так далее. За период работы у меня уже настрело больше 1000.
1: Подразделения группировки войск «Север» сейчас сжимают кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Камиль Мусалаев в составе артиллерийского расчета поддерживал наступление штурмовиков на одном из тактических направлений СВО. Штурмовые подразделения попали под интенсивный минометный обстрел. Рядовой подготовил орудие и нанес удар по вражескому миномету. В итоге минометная позиция вместе со складом боекомплекта была уничтожена, а штурмовики смогли занять выгодные рубежи на этом направлении. Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл в Дудинку. Так, экипажи патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» и большого десантного корабля «Кандапага» совершили переход из Карского моря по реке Енисей. На Таймыре запланированы патриотические, культурно-досуговые, спортивные массовые мероприятия. Арктический поход кораблей Северного флота служит обеспечению защиты интересов страны в Арктике. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Помните легендарные слова Василия Теркина?
4: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
3: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Орден Святой Екатерины. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим с вами об ордене святой великомученицы Екатерины. Это удивительный орден, который возник вторым в истории Российской империи через почти полтора десятка лет после возникновения первого ордена святого апостола Андрея Первозванного. Возник он при удивительных обстоятельствах. В 1711 году царь Петр I пошел походом на Османскую империю. Это был известный в историографии Прутский поход на реке Прут. Во время этого похода русская армия, которая составляла, по разным оценкам, где-то около 38-40 тысяч человек, попала в окружение. Окружили русскую армию войска османского султана плюс крымского хана, и численность их была порядка 190 тысяч человек. Конечно, в такой ситуации что-либо предпринять сложно. Но русская армия укрепила свои позиции, и несколько штурмов янычарами, то есть самыми подготовленными, самыми сильными войсками османского султана, остались безрезультатными. Возник вопрос, что же делать дальше? Янычары на какой-то раз просто отказались идти в атаку на русские позиции. Соответственно, надо договариваться.

0: таким образом, это помогло русской армии уйти со своих позиций, не попадая в плен. Возможно, это было так, но, к сожалению, точных данных у нас нет. Однако в 1713 году, судя по всему, именно в этом году, Петр учреждает орден Святой Великомученицы Екатерины и в 1714 году производит награждение этим орденом своей супруги. Во время царствования Петра I это было единственное награждение этим орденом. Хотя Петр предписал ордену две степени. 12 человек, 12 дам могли иметь большой крест этого ордена, и целых 94 дамы могли быть кавалерственными дамами, то есть иметь малый крест этого ордена. Тем не менее, еще раз говорю, сам Петр Алексеевич больше никого этим орденом не награждал. Что представлял из себя этот орден? Крест его, что большой, что малый, представлял из себя овальный медальон в оправе, напоминающий крест. Ну, если вот вы представляете себе плавники у рыб такие остренькие, вот четыре таких как бы плавничка составляли крест вокруг этого овала. Да, довольно трудно было бы наложить овальный медальон на простой обычный крест. И эти самые концы креста были украшены алмазами. В самом медальоне можно было увидеть изображение сидящей святой Екатерины, которая держала большой белый крест. Кроме прочего, там было изображение четырех букв «Д», «С», «Ф», «Р». Что это за буквы? Это текст 19-го псалма «Домене сальвум фак регем» – «Господи, спаси царя», да, или «спаси правителя», «спаси монарха» в нашем случае. На обороте этого медальона изображалось орлиное гнездо на скале, орлы, которые истребляют змей, и надпись «Aquat munia comparis», то есть в переводе с латыни «трудами сравнивается с супругом». Конечно, все это наводит нас на мысль о том, что это действительно непростое пожалование, непростая награда для жены, а действительно, наверное, что-то она такое сделала во время прудского похода. Ну и вообще, надо сказать, что Екатерина Алексеевна принимала очень деятельное участие в жизни своего мужа, не то чтобы, конечно, участвуя в государственном управлении, но, по крайней мере, все время его поддерживая и, не побоюсь этого слова, мотаясь по всей России, даже по заграницам, вместе с супругом, поддерживая его во время вот таких длительных путешествий.
1: Орден Святой Екатерины. Область знаний.
0: Что касается звезды ордена, опять же, второй элемент этой награды, звезда полагалась только дамам Большого Креста, это была, опять же таки, типичная восьмилучевая звезда, в центре был красный медальон, и в этом медальоне было изображение полукруга и креста на этом самом полукруге. Как правило, конечно, и полукруг, и крест украшались бриллиантами. И вокруг этого центрального медальона шел девиз «За любовь и Отечество». Очень такой трогательный девиз, с учетом того, что это была награда, придуманная для супруги. Что касается правил, которые были введены императором Павлом Петровичем в 1797 году, которые изменили существование всех российских орденов, здесь я хотел бы остановиться на описании орденского одеяния. Надо сказать, что орденское одеяние было у всех орденов, но тут все-таки орден женский, поэтому оно полагалось особенно пышным. Давайте обратимся к этому описанию. Одеяние серебряного глазета, то есть из серебряной блестящей ткани, по местам вышитое золотом, с золотыми снурками и кистями. Шлейф зеленый, бархатный, а шлейфы как у великих княгинь и великих княжон российских, так и у принцесс коронованных домов должны быть длиннее прочих, а у Ее Величества императрицы и сих длиннее. Шляпы у всех зеленые, бархатные, на коих полукружье. Скажу, отрываясь от цитаты, полукружье такое же, как в медальоне на звезде ордена. У Ее Величества полукружье алмазное с яхонтами и более других. У великих

0: княгинь и великих княжон российских, а также у принцесс коронованных домов с алмазами, а у прочих вышитые серебром. Ее величество императрица имеет сверх того зеленую бархатную с горностаями япончу, то есть накидку. Вопрос может возникнуть, что такое яхонты? Но надо сказать, что в русской традиции яхонтами назывались корунды. Это особые камни, которые в зависимости от цвета могут быть названы рубинами или сапфирами. Но, судя по тем полукружьям, которые сохранились, да, по тем элементам орденского одеяния, которые до нас дошли, можно сказать, что все-таки, скорее всего, это были рубиновые камни, которые имелись в виду вот в этом описании в тексте установления о российских императорских орденах.
1: Область знаний.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Орден Святой Екатерины. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
0: Ну и еще один вопрос, который может возникнуть. Почему же императрица имеет одеяние пышнее всех остальных? Не только потому, что она супруга царствующего монарха. Дело в том, что императрица по правилам, по установлениям 1797 года, была начальницей или орденсмейстером ордена Святой Великомученицы Екатерины. То есть она была действительно главным человеком, который этим орденом заведует. При этом у начальницы была своего рода заместительница. Это наместница или диаконисса ордена. Казалось бы, это не столь важный вопрос, но следует обратить внимание на то, что та императрица, которая конкретно упоминалась в 1797 году, а именно супруга Павла Петровича, императрица Мария Федоровна, она ведь пережила своего супруга на 27 лет. И, соответственно, именно она продолжала быть начальницей или орденсмейстером ордена Святой Екатерины все царствование своего сына Александра Павловича. Но она ведь и его пережила. Но пережила своего супруга, хоть и ненадолго, и императрица Елизавета Алексеевна. Возникла ситуация в истории России уникальная, когда живы три императрицы. Две вдовствующие и одна императрица царствующего монарха, то есть Александра Федоровна, супруга Николая Павловича. Так вот, на этот счет, как ни странно, Павел Петрович все-таки предусмотрел норму, которая говорила, что начальница сохраняет свое звание пожизненно, а вот наместницей становится царствующая императрица. То есть, таким образом можно судить, что в тот короткий промежуток, когда императрица Елизавета Алексеевна, вдова Александра I, была жива, она все-таки уступила свою должность наместнице императрице Александре Федоровне. Что касается ордена Екатерины как награды дома Романовых. Великие княжны, то есть дети и внуки царствующего монарха, по тому же установлению 1797 года, должны были получать этот орден при крещении. А княжны крови императорской, то есть более поздние потомки монархов, по совершеннолетию, ну или выходу замуж, что тоже равнялось достижению совершеннолетия. Надо сказать, что подобный принцип был и среди великих князей и князей крови императорской, только им вручался орден святого апостола Андрея Первозванного. Помимо всего прочего, в установлении об орденах, принятом Павлом, говорилось и о капитульном храме, это была церковь, училище святой Екатерины, хотя до того, судя по всему, функцию капитульного храма исполнял храм святой Екатерины в Таврическом дворце. Но тут говорилось и еще об одном важном следствии, которое влекло за собой получение этого ордена. Необходимо было внести единовременное пожертвование на благотворительность. Для второй степени оно составляло 250 рублей, а для первой степени целых 400 рублей. Это очень крупная сумма для конца XVIII века. Помимо этих пожертвований, в управление орденом поступало училище ордена святой Екатерины, за которым должны были кавалеры, да, то есть кавалерственные дамы и дамы Большого Креста, следить, да, и всячески ему помогать.
3: Орден святой Екатерины.
1: Область знаний.
0: Надо сказать, что среди кавалеров, кавалерственных дам и дам Большого Креста, конечно, было очень много царственных особ. После Екатерины I этот орден получили Анна и Елизавета Петровны, многие супруги известных государственных и военных деятелей. Надо сказать, честно говоря, что, конечно, все-таки это было в основном отражение заслуг супруга. Очень редко именно дама каким-то образом могла заслужить вручение этого ордена. Был и совершенно уникальный случай в истории этого ордена. В феврале 1727 года кавалером этого ордена стал мужчина, а именно сын Александра Даниловича Меншикова, Александр Александрович. Был ему вручен этот орден за, как говорилось, его стеснительное и такое почти женское поведение. И он именовался очень интересной формулировкой «кавалерственная дама мужского пола». Вот. Но надо сказать, что когда Меншиков-старший попал в опалу, все его родственники были лишены наград, ну и, соответственно, уже младший Меншиков тоже был лишен и этого ордена, как ни странно, да, полученного им. Но затем, несмотря на то, что Александр Данилович умер в ссылке в Березове, дети его вернулись, многие служили из них, и в том числе Александр Александрович Меншиков тоже вернулся на службу и стал довольно заслуженным человеком и получал другие уже вполне стандартные, обычные мужские ордена. Как награда орден святой великомученицы Екатерины, именно как вещественный предмет, практически не претерпел изменений в течение XIX века. Единственное, что можно сказать, что были проекты размещения его на цепи, но от этого довольно быстро отказались. А во время русско-турецкой войны 1877-78 годов был проект введения знака отличия этого ордена. Ну, очевидно, он должен был быть связан с деятельностью благотворительной, связанной с Красным Крестом или с какими-то санитарными, скажем так, функциями, да, которые многие исполняли, да, именно в этот момент очень широко развивается сестринское дело в русской армии. Ну и в 1856 году, до того еще, было утверждено украшение больших крестов бриллиантами, а малых крестов алмазами. Так что нужно сказать, что действительно каких-то больших изменений в течение своего существования этот орден не получил. Ну и, конечно же, в 1917 году с прекращением существования российской монархии орден тоже перестали вручать. Всего было как считается, 734 награждения. Ну и надо сказать, что этот орден, как и некоторые другие ордена императорской России, был возрожден в современном российском государстве, и теперь он вручается за благотворительную деятельность. Но, в отличие от ордена Святой Великомученицы Екатерины, современный орден вручается и женщинам, и мужчинам. Здесь уже никого не удивишь тем, что мужчина имеет такую награду.
3: Рассказывал методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Первый комплекс кластера по производству электрических батарей открыт в Москве. По данным агентства ТАСС, в церемонии участвовал Владимир Путин, назвавший энергию базовым ресурсом экономики. Президент заявил, что к 30-му году Россия самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы за счет локализации и использования отечественного сырья. Также он поручил развивать перспективные постлитиевые технологии и сформировать единые стандарты качества систем накопления энергии. Российская армия получила в сентябре более 10 тысяч единиц военной техники и миллион средств поражения. По данным Министерства обороны, об этом заявил замглавы ведомства Александр Санчик. Войска поступили истребители Су-57 в новом облике, модернизированные танки, средства противовоздушной обороны, разнообразные беспилотники и робототехнические комплексы. Вся техника доработана с учетом опыта боевых действий, а для Северного флота спустили на воду новый тральщик. 100 беспилотных такси доступны для заказа в Москве. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Он также рассказал о развитии автономных систем в других гражданских сферах.
3: Их применяют в различных отраслях, ну, например, в лесном хозяйстве, для отслеживания экологической обстановки, для помощи в поисково-спасательных операциях, в нашем аграрном секторе, в некоторых регионах и для доставки товаров уже. На дороге выходят беспилотные грузовики, их пробег по всем маршрутам с 2024 года уже превысил 18 миллионов километров. Число роботов-доставщиков, роверов всем известных, уже превысило 1000 по стране.
2: Говоря о развитии цифровых сервисов, Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей портала госуслуг и проработать дополнительные условия для входа на платформу. Мексика прекратила поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу из-за угрозы американских санкций, пишет издание «Эль Универсаль». По отчету государственной компании Pemex, ее дочерняя структура не отчитывалась о поставках во втором квартале года. А в первом квартале экспорт составлял около 900 баррелей в сутки. Поставки перестали отражаться после указа американского лидера Дональда Трампа о режиме чрезвычайной ситуации в отношении Кубы. Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявлял, что в этом году жители острова получают электричество лишь по 2-3 часа в сутки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
5: И 4 зимних дворца.
6: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
2: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
1: 6 октября. Этот день в истории.
2: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать», «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», «на чью-нибудь ответственность». Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
1: Этот день в истории.
3: 3 мая 1945 года. Всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: Говорят, иногда он просил кучера остановить возле Николаевского моста. Выходил, подолгу стоял и смотрел, как тяжелые воды Невы струятся меж каменных опор. Холодный ветер с залива трепал седые волосы. Наконец кучер не выдерживал.
5: «Станислав Валерьянович, ей-богу, замерзнете! Поехали!»
4: За свою жизнь инженер, генерал-майор Кербец понастроил много мостов. Но этот особенный. Этот его первый. А еще первый постоянный в Петербурге. И первый в России разводной.
3: Пути сообщения. Благовещенский мост.
4: О мостах в Петербурге думали с самого начала. Лишь только стали строить город. В 1712-м по приказу Петра I построили первый деревянный подъемный мост, соединивший Петропавловскую крепость с городом. А вот строить мосты через Неву император не разрешил.
6: «Мешать будут пути водному, а зимой по льду, пешком или на санях».
4: По легенде, первый наплавной, или, как его называли, плашкоутный мост появился в столице благодаря жене его Екатерине I. Однажды императрица отправилась на Васильевский остров в гости к Александру Даниловичу Меншикову. Подали к причалу лодку, которую качнуло так, что вода окатила императрицу с головы до ног. Рассерженная Екатерина велела подогнать все лодки, что найдутся на реке, поставить их борт к борту и сцепить. Перешагивая с одной на другую, императрица перешла Неву. Вскоре на всем протяжении реки построили несколько наплавных мостов, которые несли свою службу целых полтора столетия. Мосты наводились ежегодно весной и убирались осенью перед ледоставом. В 1842 году известный российский инженер Станислав Кербец спроектировал первый стационарный мост через Большую Неву. Император Николай I проект одобрил. И строительство, на которое отводилось 4 года, началось.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: Дело было новое, трудное. Неудивительно, что на возведение моста потребовалось не 4 года, а почти 8 лет. Оборудование и многие компоненты конструкции привезли из-за границы. Тяжело и долго на дне полноводной реки с быстрым течением монтировали деревянные сваи. Подводные работы на 10-метровой глубине велись внутри водолазных колоколов. Строительство 8-пролетного моста обошлось в 4,5 миллиона рублей. Единственный подвижный пролет располагался на правом берегу Невы, у Васильевского острова. Разводили его горизонтально, параллельно реке. Процедура занимала 40 минут. На открытии моста в 1850 году по нему пешком прошел Николай I с семьей и свитой. Дойдя до середины, довольный император остановился и расцеловал сопровождавшего его Кербетса, а позже наградил орденом и присвоил звание генерал-майора. За историю своего существования мост неоднократно менял название. Сразу после постройки он был Благовещенским. Рядом с ним планировали построить одноименный храм. После кончины императора Николая I мост переименовали в Николаевский. В 1918 году переправу назвали в честь героя Первой революции лейтенанта Шмидта. А спустя столетие, в 2007 году, по окончании масштабной реконструкции, мосту возвратили его историческое имя – Благовещенский.
3: Благовещенский мост. Пути сообщения.

0: Бешмет. Суконный распашной полукафтан с застежками на крючки или пуговицы, с длинными узкими рукавами и воротником-стойкой. Казаки конца 19-го, начала 20-го веков надевали бешмет под черкеску и носили его как повседневную служебную одежду. Форма и содержание.
1: Длина бешмета, как правило, была до середины бедра. Рукава полностью закрывали предплечья, а наглухо застегнутый воротник-стойка прятал нательное белье. На Кавказе бешмет-полукафтан часто делали стеганным, на вате или шерсти, и он прекрасно защищал от холода. Бешмет подпоясывался так называемым убором, кожаным поясом, украшенным медными или серебряными бляшками, к которым крепились сабля или боевой кинжал.

0: Бешмет.
1: На военных парадах расцветка армейского полукафтана напрямую зависела от конкретной казачьей части. Алая или красная верхняя форма – это лихие кубанские всадники. Бешмет синего или небесно-голубого цвета – казаки терского войска. В походах и в полевых условиях в целях маскировки уставом предписывалось использовать бешметы цвета хаки. Вне строя, то есть вне службы, бойцам разрешалось надевать полукафтаны любых оттенков. Белые, бордовые и даже изумрудно-зеленые. Но являться в яркой одежде на поле боя было дерзко и опасно. Об этом читаем у Михаила Лермонтова в романе «Герой нашего времени».
2: Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
0: Форма и содержание. Бешмет.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: на тропинку.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Как думаешь, собаки различают цвета?
8: Да нет же, они все видят в черно-белых тонах.
6: А вот и нет.
9: Это заблуждение. И виной всему неточное исследование начала 20 века. Миф при этом быстро перекочевал в массовую культуру. Особенно плотно засел в мультфильмах. Именно там чаще всего показывают, что собаки видят мир монохромно.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: На самом деле все сложнее. Собаки воспринимают цвета, но ограниченно, если сравнивать с человеком. Особенности строения сетчатки наших четвероногих друзей хорошо изучили в последние десятилетия и поняли. Лучше всего они различают оттенки синего и желтого. А вот с красным и зеленым цветами дела обстоят туго.
10: Вон оно что.
9: Но ученые выяснили и преимущество зрения собак. Их способность видеть предметы в сумерках в разы выше человеческой. Да и боковое зрение у этих домашних питомцев развито сильнее.
6: А вот и да.
0: Радиозвезда. Наука на чердаке.
11: Психологи решили изучить анатомию разрыва отношений и пришли к неожиданным выводам. Молчание вовсе не золото. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
11: Американские ученые из университета Уэйна решили изучить один из самых болезненных способов разрыва отношений, так называемый гостинг, когда человек просто перестает отвечать на сообщения без всяких объяснений. Результаты их исследований меня удивили, честно говоря, потому что показали очень неожиданные особенности влияния такого поведения на психику. Для изучения проблемы ученые провели два эксперимента с участием нескольких сотен человек. Участникам предлагали представить романтический сценарий. Они знакомятся с парнем или девушкой по имени Тейлор в специальном сервисе, обмениваются сообщениями и дважды ходят на успешные свидания. После этого участники отправляли воображаемому партнеру сообщение с предложением встретиться снова. В ответ они получали один из трех вариантов реакции. Прямое согласие на встречу, честный отказ от дальнейшего общения или полное молчание. Это вот и есть классический гостинг. Исследователи внимательно отслеживали эмоциональные реакции участников в режиме реального времени. Измеряли изменения в их самооценке, степень привязанности к вымышленному партнеру и намерение восстановить связь или следить за активностью в социальных сетях. Как и ожидалось, люди, получившие отказ или столкнувшиеся с гостингом, то бишь игнором, испытывали значительно больше негативных эмоций и демонстрировали снижение самооценки по сравнению с теми, кто получил положительный ответ. Это понятно. Однако самое интересное открытие касалось различий между прямым отказом и молчанием.
0: Наука на чердаке.
11: Жертвы гостинга в обоих экспериментах оказались намного сильнее привязаны к воображаемому партнеру, чем те, кто получил честный отказ. Более того, при столкновении с молчанием люди с большей вероятностью начинали проверять страницы партнера в социальных сетях и допускали возможность повторной попытки установить с ними контакт. Интересно, что по последнему показателю жертвы гостинга вели себя скорее как те, кто получил согласие на встречу, а не отказ. Они сохраняли надежду на продолжение отношений. Во втором эксперименте ученые углубились в изучение поведенческих намерений участников. Тех, кто столкнулся с гостингом, спрашивали о вероятности дальнейших попыток связаться с игнорирующим партнером. Писать сообщения, звонить или появляться в местах, где он бывает. Результаты оказались показательными. Люди, пережившие гостинг, чаще выражали желание вернуться к взаимодействию и восстановить связь. Напротив, получившие прямой отказ с большей вероятностью предпочитали избегать дальнейших контактов и двигались дальше. Главный вывод исследования заключается в том, что гостинг создает особый тип психологического переживания – боль, которая не позволяет человеку двигаться дальше в жизни. Хотя молчание партнера не вызывало более сильных негативных эмоций, чем прямой отказ, оно приводило к более длительной привязанности и мучительной неопределенности. Люди просто не понимают, на каком этапе находятся их отношения с воображаемым партнером и действительно ли они завершились. Какой вывод нам предлагают ученые, психологи, друзья? А такой, что хотя прямой отказ может казаться более жестоким в момент произнесения, он оказывается более гуманным в долгосрочной перспективе. Честность позволяет человеку получить психологическое завершение ситуации и принять реальность. Гостинг же оставляет человека в подвешенном состоянии неопределенности, которое может затягиваться на долгое время и мешать формированию новых отношений. Ну, теперь вы знаете, как поступать. Спасибо науке.
0: Наука на чердаке.
12: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Россия к 30-му году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы и намерена наращивать их производство, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергии.
2: Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь.
1: В Москве на площади 34 гектара формируется крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. Как отметил мэр города Сергей Собянин, гигафабрика по производству аккумуляторов была построена за 14 месяцев и может заработать до конца текущего года. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Голубково в Запорожской области. Как сообщили в Министерстве обороны, там пресечены попытки прорыва противника и деблокировать окруженное подразделение севернее населенного пункта Кургана в Харьковской области. Формирование противника уничтожаются в районах Купино, Черное. В кольце окружения идут бои за Варваровку, Лобановку, Николаевку и Резниково. Кроме того, российские штурмовики продвигаются в центральной и северной частях Доброполя в ДНР. В России раскрыли мошенническую схему с лишением жилья под видом рефинансирования кредитов, пишут «Известия». Посредники обещают снизить долговую нагрузку, но оформляют невыгодный заем или продажу квартиры. Юристы указывают, злоумышленники пользуются финансовыми трудностями и юридической неграмотностью граждан. Специалисты советуют проверять все документы и договоры. Не предусмотрена ли купля-продажа всего вместо рефинансирования? И у одной из серий смертельной вакцины «Мультикан-8», из-за которой погибли десятки собак, был поддельный паспорт качества. Заведено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. Ранее следователи Россельхознадзор провели проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». В вакцине нашли смертельный вирус. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и 20-й серией препаратов. Напомню, летом стала появляться информация о более 300 погибших собаках по всей России. И о погоде. В среду в Москве солнечно и 17 тепла, в четверг переменная облачность и 15 градусов. Сейчас в столице плюс 13. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
4: И 4 зимних дворца.
5: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгорь забегает, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люблю тебя, Петра Творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. Александр Пушкин.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Первые упоминания о нем относятся к 1703 году, когда на отвоеванных у Швеции землях, на Заячьем острове и берегах Невы, царь Петр Алексеевич задумал возвести новую столицу России. Центр Петербурга государь планировал расположить на Васильевском острове, рассечь его прямыми каналами, линиями и обрамить ожерельем из бастионов. Трудились тысячи людей со всей страны, а о самом строительстве до сих пор ходит множество небылиц.
7: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
8: Вообще сбрасывали
7: на тропился
8: а викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Когда Петербург строили в начале 18 века, погибли сотни тысяч человек.
10: Да, город построен на костях.
4: А вот и нет.
11: Об ужасающем количестве жертв изначально заговорили иностранные послы. Но что интересно, лично никто из них стройку в первые годы не посещал. Писали они исключительно со слов своих агентов. Данные, конечно, не проверяли. Для умышленного создания из Руси образа варварского государства. Черная легенда потом поддерживалась ненавистниками преобразования Петра, а также плотно вошла в историческую литературу.
4: Исторические мифы и заблуждения.
11: Во-первых, массовых захоронений на территории Санкт-Петербурга археологи до сих пор не нашли. Во-вторых, число предполагаемых жертв в разы превышало все тогдашнее население Петербурга. Кроме того, из сохранившихся ведомостей следует, что многие фамилии в списках рабочих повторяются из года в год. То есть крестьяне, которым после одной смены позволялось уйти домой, нередко оставались на строительстве.

0: Однако в среднем смертность соответствовала средней по стране и оценивается в 6-8% от примерно половины миллиона рабочих, трудившихся за все годы на строительстве города. И это в разы меньше цифр, испугающих мифов.
1: А вот и да.
2: Продолжаем наш рассказ. Идея поставить город на воде пришла Петру, когда он был в Нидерландах. По его воле в Россию были приглашены европейские инженеры, архитекторы и художники. Неудивительно, что в результате Санкт-Петербург разительно отличался от тогда еще медлительной, патриархальной, боярской Москвы.
0: А вот была история.
3: Однажды император Петр I спросил у любимого своего шута Балакирева, что в народе говорят про новую столицу Петербург. Балакирев вздохнул и ответил: «Батюшка, царь-государь, народ говорит, с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох».
0: Да уж, была история.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор о Санкт-Петербурге. В 1710 году царь Петр переселил на берега Невы более 15 тысяч мастеровых со всей России. Раздача земель в городе была бесплатной. В результате быстрее других застроился Васильевский остров. Удивительно, но сам Петр Алексеевич жил в Петербурге более чем скромно. Подробности находим в книге Василия Ключевского «Исторические портреты».
4: В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека. Не любил просторных и высоких зал. И за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно. Выросший на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком. И когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками. Царь не может жить в большом доме, замечает этот иноземец. Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петербургским. Недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Сегодня в этом городе 342 моста. Из них 21 разводной. Самый длинный – мост Александра Невского. Его длина 905 метров. А вот самый широкий – мост Синий через речку Мойку – 97 метров. В Амстердаме и Венеции мостов, конечно, больше, но необходимо учитывать размеры Невы.
0: Радиограмма.
5: Среди всех крупных рек Европы самая короткая – Нева. Длина Невы составляет всего 74 километра. Но, несмотря на это, она несет больше воды, чем Дон и Днепр вместе взятые. В бассейн Невы входят многочисленные реки и озера, включая Ладожское и Онежское.
2: Продолжаем наш рассказ. Первой официальной постройкой в городе считается летний домик Петра. Рядовые солдаты-плотники построили его в 1703 году всего за 3 дня. Подробности находим в книге Михаила Пыляева «Старый Петербург».
6: Здание домика длиной

0: около 9 сажен и шириною в 3, сделана из обтесанных с обеих сторон бревен. Крыта дощечками в виде черепицы и состоит из двух небольших комнат, разделенных узкими сенями и кузнею. Домик вначале был выкрашен под кирпич в голландском вкусе. На крыше посередине была укреплена мортира, а по обоим углам две пылающие бомбы. Как первая, так и вторая – деревянные. Внутри стены комнат были обиты выбеленную холстиною. Косяки, двери, ставни и все 17 окон были расписаны букетами разных цветов. Рамы в окнах сделаны из свинцовых желобков. В комнате при входе с правой стороны Петр обыкновенно занимался делами и принимал своих сановников, а другая служила столовой и спальней. В одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ Спасителя и висит молитва «Отче наш», написанная рукой дочери Петра, Елизаветы. Часовня открыта императором Николаем. В другой комнате из предметов петровских времен можно видеть два шкафа, два комода, деревянный стул с кожаной подушкой собственной работы Петра Великого, скамейка в футляре, сделанная также самим императором.
1: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Каждый день ровно в полдень в городе раздается выстрел артиллерийского орудия Петропавловской крепости. По нему петербуржцы сверяют часы. Эта традиция появилась с середины 18 века. Сама Петропавловская крепость была заложена 16 мая 1703 года. Кстати, местоположение крепости было выбрано Петром весьма удачно. На небольшом островке в самом широком месте Невы. Любопытно, что в переводе с финского языка это место называется «Заячьим островом», а в переводе со шведского «Веселая земля».
6: «Моя Россия». Радиопутешествие. Петропавловская крепость.
7: Сердце Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Место, откуда начался великий город. О том, почему крепость было решено возводить именно на этом месте, есть множество легенд. По одной из них, Петр однажды приехал в Соловецкий монастырь. Там он долго беседовал с местным старцем, который предсказал царю большое строительство. А келья того старца стояла на Большом Заяцком острове. Через год, подыскивая в устье Невы место для строительства крепости,
8: Петр увидел остров, который по удивительному совпадению назывался Заячий.
9: Ничего просто так не бывает. Видно, это знак мне.
8: Царь поставил на острове крест и объявил: здесь крепости быть. 27 мая 1703 года по собственноручным чертежам царя Петра на небольшом острове в устье Невы началось строительство крепости для защиты возводимой будущей новой столицы. Грандиозное сооружение из дерева и земли повторяло форму острова, вытянутый шестиугольник. По углам встали пятиугольные бастионы, на каждом из них было выставлено по 50-60 орудий. Между бастионами протянулись стены, куртины. Для вылазок за пределы крепости были устроены специальные подземные ходы, сортии. Однако первое же наводнение практически снесло все стены и бастионы. И в 1706 году под руководством архитектора Доминика Трезини началось возведение крепости в камне.
10: Бене, веселее, ребятушки, навались!
8: Появились дополнительные укрепления. Внутри стен крепости были устроены казематы и укрытия для солдат, склады оружия. В самом центре крепости взмыл вверх шпиль Петропавловского собора. Петропавловская крепость всегда была знаковым для России сооружением. Кафедральный собор был усыпальницей царской фамилии. Казематы крепости – главной политической тюрьмой страны. И в наши дни Петропавловская крепость является главным символом Санкт-Петербурга. Шпиль Петропавловского собора – по-прежнему самая высокая точка в городе. Ежедневно в полдень с бастиона крепости раздается пушечный выстрел. Эта традиция утверждена еще Петром Великим. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. Это моя Россия.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. О знаменитой питерской погоде слагают легенды. В основном туристы и приезжие. Кто-то говорит, что здесь всегда сыро, холодно и ветрено. Многие утверждают, что тут постоянно меняется температура воздуха и давление. Что зима достаточно теплая, а лето почти всегда холодное. Жители Петербурга давно привыкли к подобным капризам погоды. Еще 300 лет назад они с юмором относились к своему весьма специфическому климату.
11: А вот была история.
12: Как-то раз в Петербурге гостил принц Прусский. Петербург никогда не отличался солнечной погодой. А в дни пребывания принца дождь лил и лил каждый день. Петр I очень переживал, что не может показать гостю свой город. На что директор морской академии Александр Львович Нарышкин возразил: «По крайней мере, принц не скажет, что ваше величество приняли его сухо».
11: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое в истории Санкт-Петербурга наводнение произошло в ночь на 19 августа 1703 года. А потому, еще перед возведением новой Петропавловской крепости, царь Петр приказал землю для ее строительства на Заячьем острове особливо поднять и укрепить. Но это не помогло. За свою более чем 300-летнюю историю город пережил более 300 серьезных потопов. Случалось, что последствия были просто катастрофическими.
4: Река истории. История реки. Нева.
13: Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
14: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
13: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
14: «Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».
13: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
14: «Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов».
4: Нева. Река истории. История реки.
5: Впоследствии председатель комитета строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге французский инженер Пьер-Доминик Базен выдвинул идею построить специальную заградительную дамбу поперек Финского залива. По замыслу, она бы не пускала к городу так называемую нагонную волну. Дамбу Базен предложил провести по линии Ораниенбаум – Лисий нос, сделав в ней устройство для пропуска воды и судов. Однако в XIX веке такой масштабный проект не мог быть реализован, и к нему вернулись спустя почти 150 лет.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Петербуржцы всегда очень трепетно относились к архитектуре своего города. Любые изменения или новшества немедленно становились темой для обсуждений, пересудов, споров, а нередко и объектами насмешек. В 1967 году на станции метро «Площадь Александра Невского» открыли красочное рельефное панно, где были изображены русские всадники-богатыри. Жители города сразу же обратили внимание, что богатырей-то пятеро, а лошадей всего четыре.
11: А вот была история.
12: В 1909 году на Знаменской площади Петербурга был открыт памятник Александру Третьему, скульптора Паулу Трубецкого. Но его работа подверглась убийственной критике. По Петербургу пошли гулять стишки. Стоит на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка. Когда Трубецкого спросили об его мнении насчет разгоревшегося скандала, он пожал плечами и сказал: «Послушайте, я не занимаюсь политикой. Я всего лишь изобразил одно животное на другом».
11: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Обеспечивать стабильные поставки топлива на внутренний рынок призвал профильное ведомство и компания вице-премьер Александр Новак. На правительственном совещании он потребовал усилить соглашение между регионами и независимыми АЗС, а также между Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой с независимыми нефтеперерабатывающими заводами. С начала лета в России возникли перебои с топливом. На этом фоне власти запретили экспорт горючего и дали налоговые стимулы производителям. Гигафабрика по производству аккумуляторов была построена в Москве за 14 месяцев и может заработать до конца текущего года. Об этом сообщил на совещании у президента мэр столицы Сергей Собянин.
2: Почему мы занимаемся этим проектом? Потому что сегодня Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Это электробусы, электромобили, электрические суда. В скором времени, возможно, поезда метро, трамваи и так далее. То есть это достаточно большой рынок. Сегодня стоимость электроавтомобиля до 40% – это стоимость электробатареи.
1: Гигафабрика по производству аккумуляторов войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, крупнейшего в стране и одного из самых современных в мире. Всего в составе кластера будет 2 гигафабрики. Болгария не стала применять 4-ю и 5-ю статьи НАТО после атак неизвестных беспилотников на торговые суда в Черном море. По данным местной прессы, об этом заявил президент Румен Радев, отметив, что инциденты происходят в нейтральных водах исключительно экономической зоны, и подчеркнул, что конфликт на Украине расширяет масштабы. Однако удары морских и воздушных дронов не требуют запуска механизмов коллективной обороны Альянса. Свинец и другие тяжелые металлы нашли в 99 из 100 образцов популярных кормов для животных. Это данные исследователей американской организации Clean Label Project. В большинстве случаев специалисты обнаружили кадмий, мышьяк, а в продуктах с рыбы уровень ртути был в 18 раз выше. В свою очередь, СМИ Соединенных Штатов подчеркивают, что расследование не дает достаточных доказательств, чтобы владельцам кошек немедленно прекращать кормить питомцев определенным продуктом. И аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила линейку терминалов для спутникового интернета группировки «Рассвет». По словам экспертов, это своего рода аналог американской «Starlink». По данным самого предприятия, станция «Ультра» выдаст до 700 мегабит в секунду для промышленности, а терминал «Земля» обеспечит связью поезда РЖД на скорости до 400 км в час. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. В XIX веке в этом городе началось строительство, которое полностью изменило его облик. Появились Исаакиевский и Казанский соборы, Мариинский и Михайловский дворцы, храм Спаса на Крови, и все же любимым местом отдыха петербуржцев неизменно оставалась набережная Мойки. Этому, кстати, есть логичное объяснение.
0: «Моя Россия». Радиопутешествие.
5: «Поцелуев мост». Санкт-Петербург. Адмиралтейский район. «Поцелуев мост» через реку Мойку в створе улицы Глинки. Прогулочные катера обязательно останавливаются под этим мостом. И если среди пассажиров есть влюбленные, то они должны поцеловаться. Это традиция, которой больше 200 лет. В 1738 году петербуржцы построили деревянный мост для соединения Казанского и Второго Адмиралтейского островов. Несколько досок для пешеходов – весьма ненадежная конструкция. Горожане очень часто оказывались в воде, а не на противоположном берегу. Через несколько лет мост укрепили, сделали подъемным и раскрасили в разные цвета, что дало ему первое народное название – «Цветной». В 1816 году мост через Мойку стал арочным и чугунным. Его въезды украсили фигурные решетки, перила и гранитные обелиски с фонарями. Петербуржцы Цветной мост просто не узнали.
9: Голубчик, а где же Цветной мост-то?
10: Так как был Цветной, да весь вышел.
5: В середине 19 века богатый купец по фамилии Поцелуев купил дом на левом берегу Мойки, который находился всего в нескольких метрах от бывшего Цветного моста. На первом этаже владелец открыл небольшой трактир и назвал его «Поцелуй». Купец Поцелуев был человеком практичным. Он перевел свой трактир чуть ли не на круглосуточный режим работы. От посетителей не было отбоя ни днем, ни ночью. Посетители кабачка часто устраивали веселые пирушки, расходились поздно, горланили песни и долго-долго прощались, стоя на мосту через Мойку.
11: Хороший ты мужик, Кузьма Петрович! Дай-ка я тебя обниму!
5: Постепенно небольшой мост через Мойку стал очень популярным местом в Санкт-Петербурге. Его назвали «Поцелуевым мостом». Здесь встречались после долгих разлук и прощались навсегда. Именно тут устраивали свидания влюбленные, которые по каким-либо причинам вынуждены были скрывать свои чувства. Сегодня ни одна петербургская свадьба не может обойтись без особого ритуала. Молодожены обязательно должны пройти или проехать по мосту и поцеловаться. Причем начать поцелуй следует на одном берегу Мойки, а закончить на другом. Поцелуев мост. Набережная реки Мойки. Отсюда открывается удивительный вид на Исаакиевский собор. Художники занимают свои места заранее, на рассвете. Они рассаживаются так, чтобы не мешать прохожим. На Поцелуевом мосту всегда многолюдно. Рядом с мостом десятки свадебных кортежей. Каждая пара терпеливо ждет своей очереди. Санкт-Петербург. Адмиралтейский район. Поцелуев мост. Это моя Россия.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Санкт-Петербург часто называют музеем под открытым небом. Храмы и соборы, дворцы. Одних только статуи чугунных, каменных и бронзовых львов несколько тысяч. А укротители коней на Аничковом мосту и таинственные грифоны с золотыми крыльями на Банковском мосту, а загадочные сфинксы на набережной Невы – всех и не перечислишь.
0: Радиограмма.
12: В 1859 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в мире конный монумент, имеющий всего две точки опоры – задние ноги коня. Это памятник Николаю I на Исаакиевской площади. Позднее была изготовлена вторая подобная статуя – памятник Ататюрку в Турции.
7: Исторические заметки.
8: Продолжаем наш рассказ. За свою историю город несколько раз менял название. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Самая трагическая страница в его истории – 900-дневная блокада времен Великой Отечественной войны. Летом 1941 года фашистские войска собирались окружить город. В планы Гитлера входило стереть Ленинград с лица земли, устроив перед этим торжественный бал в гостинице «Астория». В бой были брошены лучшие части вермахта. Подробности находим в книге Николая Непомнящего «100 великих событий».
13: 10 июля немецкие танки прорвали фронт и пошли на Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел МГА. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась блокада Ленинграда. На момент установления блокады в городе находилось 2 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: В страшные годы блокады население Ленинграда уменьшилось почти вдвое. От голода и холода умерли более 600 тысяч человек. Эвакуировать удалось не больше 10 тысяч горожан. Те, кто остался, держал оборону.
14: Операции специальных подразделений.
15: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
16: Говорит
17: Олечка,
16: Москва.
17: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
18: Адмиралтейство под чехол.
17: Под чехол?
18: И заки, и шпиль Петропавловского собора красить.
17: Красить? А что, позолота потом не смоется?
18: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
17: Ага.
18: А краска хорошо сольется с небом.
17: Понятно.
18: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
17: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
18: Да уже шили, по чертежам.
17: А-а-а.
18: Из мешковины. Вот чехол получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
17: Ого!
15: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходят почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
18: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
17: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
18: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
19: Успешное наступление наших войск.
15: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
7: Исторические заметки.
8: Напоминаю, что наша сегодняшняя программа посвящена Санкт-Петербургу. У каждого города есть своя визитная карточка. У Санкт-Петербурга их несколько. Кто-то вспомнит о знаменитом медном всаднике, кто-то обязательно скажет, что это Александровский столб на Дворцовой площади. Третий будет утверждать, что это растральные колонны на стрелке Васильевского острова. Четвертый не забудет о легендарном шпиле Петропавловской крепости. Но каждый житель Санкт-Петербурга обязательно вспомнит о Невском проспекте. Так, по крайней мере, считал Николай Васильевич Гоголь. Давайте послушаем отрывок его книги «Петербургские повести».
20: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Санкт-Петербурга. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Пройдут столетия! И наши праздники,
22: и каждому дано яблоко.
23: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
24: Пред нами огромные разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Премьера на радио «Звезда». Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
8: Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
14: Человек с изюминкой.
8: Василий Чапаев.
1: Образ этого командира периода гражданской войны известен всем. Лихой рубака, в папахе, в бурке, на коне да с шашкой. Таким его нам нарисовала массовая культура. Фильмы, книги и, конечно, анекдоты. Образ легендарный, но почти мифический. Не таким был комдив. Ну, хотя бы потому, что на лошади он в гражданскую уже не воевал.
2: На первый взгляд.
1: Несомненно, это был яркий человек. Не очень образованный, но умный, смекалистый, очень храбрый, с крутым нравом, но без излишней жестокости. Насчет папахи и бурки – это вряд ли. А вот усы были. Залихватские, закрученные.
2: В чем изюминка?
1: Василий Иванович был несколько раз серьезно ранен, как в период Первой мировой, так и на гражданской. Из-за ранений он не мог ездить верхом.
3: У меня вышиблена рука и порваны жилы. Управлять лошадью не могу, а полки стоят очень далеко. Поэтому прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, два легких автомобиля, четыре грузовика для подвозки снабжения.
1: Слабостью Василия Ивановича Чапаева были автомобили. У него был алый немецкий «Стевер», синий «Паккард» и желтый роскошный скоростной «Форд». Сквозь вырезанное отверстие в заднем стекле выглядывало рыльце пулемета. Такое, конечно, в фильме не покажешь, поэтому кинематографисты пересадили героя на лихого скакуна.
2: Василий Чапаев. Человек с изюминкой. История с географией. Эскимо.
4: Вожделенная мечта – сливочное мороженое на палочке, укутанное в плотную шоколадную глазурь. Представьте, лето, жара. И тут такое. Это лакомство с удовольствием поедают и взрослые, и дети. Причем у нас, в России, от него не отказываются даже зимой. И все-таки вопрос. Почему его назвали в честь эскимосов?
2: История с географией. Эскимо.
4: Первым запатентовал свое мороженое в шоколаде владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон из американского города Анава. Именно он придумал способ покрыть сливочное мороженое шоколадом. Это случилось в 1920 году. В Советский Союз лакомство попало в 1937 под названием «Эскимо пай» – «Эскимосский пирожок». Поначалу его заворачивали в плотную бумагу, а деревянную палочку просто вкладывали внутрь обертки. Советское эскимо изготавливали из качественных сливок, покрывали настоящим шоколадом, который был достаточно толстым, чтобы помешать подтаявшему мороженому вытечь. Интересно, что по ГОСТу, например, 1949 года, срок хранения эскимо составлял всего 7 суток. А как вы хотели? Все натуральное, никаких добавок и консервантов.
2: История с географией.
4: А название «эскимо» произошло от того самого английского «эскимо пай». Так его назвал первый производитель – Кристиан Нельсон. Чтобы у покупателя мороженое ассоциировалось со льдом и холодом края, где живут эскимосы. С кухней северного народа этот десерт никак не связан.
2: Эскимо. История с географией. Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
8: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
2: 6 октября. Этот день в истории.
8: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
2: Этот день в истории. Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
5: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Первый комплекс кластера по производству электрических батарей открыт в Москве. По данным агентства ТАСС, в церемонии участвовал Владимир Путин, назвавший энергию базовым ресурсом экономики. Президент заявил, что к 2030 году Россия самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы за счет локализации и использования отечественного сырья. Также он поручил развивать перспективные постлитиевые технологии и сформировать единые стандарты качества систем накопления энергии. Вооруженные силы России поразили в порту Южный танкер с горюче-смазочными материалами для украинских вооруженных формирований, сообщило Министерство обороны. Днем удары продолжились по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. На стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы. Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Об этом премьер-министр заявил, выступая на форуме «Цифровые решения».
2: Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней. И программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей проверки качества их защиты. Мы и решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на госуслугах достигает 1 000 000 рублей, и такую практику надо расширять.
1: Михаил Мишустин также напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, в результате чего количество таких преступлений за 8 месяцев года снизилось практически на треть. Мировые запасы нефти истощены, а дефицит топлива может сохраниться перед зимой, заявили глава международного трейдера Витол Рассел Харди, а ранее руководитель Сауди Арамко Амин Насер. Об этом пишут Bloomberg и Financial Times. Глава Витол на конференции в Лондоне указал, на Западе запасы топлива израсходованы, а дефицит нефтепродуктов сохранится. В свою очередь, Насер назвал запасы сырья в мире пугающе малыми. На восстановление уйдет до 2 лет. И русский язык впервые включили в школьную программу Индонезии. По данным РИА Новости, об этом сообщило представительство Россотрудничества. 51 ученик 10-х и 11-х классов школы Таруна Нусантара начали изучать предмет до уровня B1. Ведомство передало учреждению 258 комплектов литературы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую вас.
2: Приветствую.
1: Ну, давайте мы традиционно начнем с нашей любимой в кавычках «Мэй Санду». Мы отслеживаем ситуацию, которая разворачивается в Молдавии. Это еще одна территория, где хотелось бы нашим противникам открыть второй фронт. Так вот, Санду во время визита в Финляндию признала, что с российской пропагандой сложно бороться, поскольку та использует реальные факты и тревоги граждан. Это признание прозвучало на фоне очередного дипломатического демарша. МИД Молдавии второй раз за неделю вызвал посла России Олега Озерова, вручил ему ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства. По данным молдавской стороны, утром 3 октября 3 ракеты и 2 беспилотника пересекли границу. Санду утверждает, что ракеты были типа бандероль, и возложил, естественно, ответственность она на Россию. Доказательств российского происхождения аппаратов не представлено. Озеров предложил направить специалистов для проверки, а ранее его уже вызывали 1 октября из-за 3 дронов, которые нарушили пространство, и 2 упавших на территории страны. В этом смысле тут явно прослеживается та генеральная линия, которую ранее указал Марк Рютте, генсек НАТО, когда он сказал, мол, обвиняйте Россию во всем, неважно, есть, нет доказательства, обвиняйте. Сказал, сделал.
2: Это мне чем-то напоминает знаменитую фразу папского нунция во время расправы, значит, над то ли гугенотами, то ли кем, когда он сказал, убивайте всех, Бог своих отличит на небе, так и здесь. Во всем вините Россию, не стесняйтесь своей лжи. Чем больше ложь, тем легче в нее верится, через запятую господин Геббельс. И европейская пропаганда, являясь правопреемницей геббельсовской пропаганды, она именно так и поступает. То есть, что бы ни случилось плохое, это Россия, что бы ни случилось хорошее, это вопреки России, и это должно быть на уровне такой стигмы, на уровне таких очень глубоко укоренившихся мыслевирусов, и европеец, он, попадая вот в такую дихотомию, значит, все, что плохо, это Россия, все, что хорошо, это антироссия, он, к сожалению, начинает в контексте этого и мыслить. Хотя ростки, значит, альтернативного мышления там же тоже есть. И об этом говорят успехи таких партий, как, например, АДГ, да, которые идут вопреки пропаганде Брюсселя. Но, тем не менее, общий тренд нам понятен. Теперь как это перенести на Молдову? Первое. Объективные обстоятельства, социально-экономические, в этой республике таковы, что здравое правительство, здравый президент и парламент, они бы приняли бы однозначное решение в сторону активного, подчеркну, не просто общего, а именно активного возобновления отношений с Российской Федерацией. У них в повестке дня существенный рост на цен на энергоносители, на газ, на электричество, на все виды коммунальных услуг. Решения европейцы им не предлагают. Европейцы им предлагают газ по европейской цене, а, извините, разница в зарплатах в Евросоюзе и Молдове, а также в пенсиях и социальных пособиях, она огромная. Одно дело там немцу платить за газ, и то он затягивает пояса, и Германия, Эстония. Другое дело такие же цены в Молдавии. И это реальная катастрофа. Логика подсказывает, вернитесь к нейтральному статусу, уберите со своей территории натовские подразделения, которые там под видом учений, консультаций, каких-то работ технических, ну, находятся в режиме постоянном. Уберите оттуда все разведцентры Украины, уберите оттуда, значит, площадки, где вы производите БПЛА, перестаньте быть транзитной зоной, которая обеспечивает, опять же, войну на Украине. Вернитесь к нейтральному статусу, первое. Второе, пересмотрите отношения с Россией, купите вы этот нормальный газ по нормальной цене, закупайте электроэнергию на Днестровской ГРЭС, и у вас все будет прекрасно. Вы сразу сумеете компенсировать издержки рядовых молдаван, а под ними я подразумеваю всех, кто там живет, там и русские, украинцы, евреи, там и гагаузы, болгары все. Вы просто-напросто облегчите жизнь людям и вдохнете новый импульс в свою экономику. Но нет. Молдовой управляют, а мы с вами это неоднократно говорили, по сути, коллаборанты. Внешнее управление реализуется через Санду, ее партию, там, действие «Солидарность» и все, что с этим связано. Они напрямую управляются в телефонном режиме. Более того, в администрации Санду целые этажи выделены под западных не советников, а управленцев. Это тоже важная вещь. Если бы представители западных стран советовали ей что-то, это было бы еще полбеды. Они просто распоряжаются внутренней и внешней политикой Молдовы. Поэтому тут ничего хорошего ждать не приходится. Компенсируется это все гибридизацией дроновой истории. Дроны как из ниоткуда возникают, и постоянно они летят на

0: параллельно Украина столкнулась с отказом Польши и Румынии помочь с экспортом зерна. В чем было дело? Киев запросил содействие в вывозе сельхозпродукции через их территорию и 1 миллиарда евро на компенсацию возросших транспортных расходов, без которых аграриям якобы не хватит средств на посевную. В Варшаве и Бухаресте ответили, что приоритетом для них остаются интересы местных фермеров, а румыны указали, в принципе, на уже возросшие издержки из-за украинского зерна и обмеления Дуная. Издание «Политика» сообщает, менее половины украинского экспорта может выйти за пределы страны через европейские маршруты, а около 35 миллионов тонн зерна рискуют вообще остаться на Украине, и это вынудит фермеров сокращать посевные площади на 35-40%. Возникли проблемы после ударов российских по портовой инфраструктуре в Черном море и на Дунае. Киев долго строил коммуникацию на тезисе о безусловной поддержке Запада, а сейчас получается, что тот самый Запад, который, собственно, об этой поддержке всю дорогу и говорил, все-таки начинает ставить защиту своих интересов выше помощи Украины. И вот здесь как-то вопрос, насколько и в какой перспективе. Это краткосрочная история или долгосрочная? Как бы вы ее охарактеризовали, эту ситуацию?
1: Первое. Дело в том, что национальный эгоизм, он всегда перевешивает некие там глобальные истории. Если речь идет о том, что у власти находятся люди, которые хотя бы немного обращены к интересам собственного народа. Представим, что такое логистика под сельхозпродукцию любую. Это автомобильный, железнодорожный транспорт, в общем-то, иногда речной. Реально Дунай обмелел. То есть эта артерия, важнейшая транспортная артерия в Европе сейчас практически не функциональна. Остался только вот автомобильный, железнодорожный транспорт. Ну, может быть, отчасти какая-то особо ценная продукция может перевозиться авиацией. Но в основном это железная дорога и автомобили. Вот в эту трубу, по которой двигается этот транспорт, надо впихнуть еще украинские машины, украинские вагоны. И, конечно же, политики Румынии, политики Польши, они прекрасно понимают, что у них выборы, что у них рейтинги, что у них решение каких-то собственных проблем. И они, несмотря на свои вот заявления о том, что они с Украиной до конца, они ее просто отшвырнули в сторону. И, по большому счету, украинский производитель остался наедине со своими проблемами. Что это за собой влечет? С одной стороны, львиная доля этого урожая зерновых, она может просто сгнить. Ее надо реализовать. И Украина, как ни парадоксально, а ведь не зря еще в свое время Гитлер очень стремился к захвату Украины, где воткни палку и вырастет дерево. Очень хорошие черноземы, очень благодатные почвы. Да? То есть Украина является одной из мировых житниц. Она даже не региональная житница, это одна из мировых житниц. И обрушение ее аграрного комплекса может повлечь за собой голод или дефицит очень серьезных продуктов на тех территориях, где он изначально имеется. Это что? Это в первую очередь бедные африканские страны и так далее. Вот к чему мы идем благодаря неразумной, катастрофичной политике как Брюсселя, так и Киева, так и Вашингтона.
0: Пауза небольшая, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический

0: онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: А вот если взять картину единого фронта, которую последовательно выстраивали наши западные противники в отношении нас, да, речь идет об Украине, картина единого фронта и реальность разрывается постепенно, или это может быть то, что мы хотим видеть, или, с другой стороны, действительно есть какие-то неопровержимые сюжеты, которые говорят о том, что, ну, не срастается у наших противников так, как им хотелось бы.
5: То, что мы хотим видеть, реализуется в реальном измерении. Почему? Я бы соотнес ситуацию в Европе с тем, что происходит на корабле, который терпит крушение. Вначале идет информация, что есть пару пробоин, но люди относительно спокойны, потому что они не видят реальных изменений. Ну, судно там устойчиво, оно там продолжает оставаться на плаву. Но по мере того, как судно кренится на тот или иной бок, и все понимают, что вот-вот окажутся в воде, это я называю эффект Титаника, возникает что? Хаос, паника, беспорядок, и каждый начинает что делать? Каждый сам за себя. По мере того, как развивается экономический кризис, как мировой в целом, так и европейский в частности, составные Евросоюза во все большей степени начнут работать на себя, потому что национальные элиты европейских государств интегрированы, являются частью глобальной элиты, тем не менее их избирают все равно. Кого-то немецкий, кого-то итальянский, кого-то там, условно говоря, французский и так далее избиратель. И поэтому по мере углубления кризиса, несомненно, будет разрушаться вот этот так называемый единый фронт.
4: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: То есть все-таки углубление этого разрыва между картинкой информационной и реальным положением дел в поле, он существует и будет углубляться.
5: Несомненно. Ведь в чем разница, например, экономического положения там, России и Евросоюза? Это очень важная деталь. Евросоюз, он все равно состоит из государственных субъектов. И внутри каждого этого субъекта идет политическая борьба. И в некоторых из них, буквально в двух шагах от победы, вообще евроскептики, назовем это так. Россия – это единая целая страна. Она федеративная, но при этом у нас такая, скажем так, асимметричная федерация с сильным центром, с сильным президентом, с сильными федеральными органами власти. И поэтому даже при самых серьезных штормах экономических мы их переживем эффективнее, чем, например, Европа, которая начнет обсыпаться по национальным границам. Это я просто понимаю четко и ясно, неоднократно такое случалось. И, кстати сказать, вот по мере того, как вот такой тоже пример, он, конечно, можно поспорить, насколько вот он прямо подходит, но он иллюстрирует. По мере того, как все хуже шли дела у вермахта на Восточном фронте, а потом еще начались и на Западном, мгновенно все от Гитлера стали разбегаться в разные стороны. Там переходить на нашу сторону, там капитулировать. Кто-то вообще говорил, да я его не знаю, только там фотографию в газете видел. То есть это мгновенно. И в конечном итоге, в кульминацию кризиса, Германия, по сути, осталась одна. Так и в Евросоюзе. Да, тогда на фоне боевых действий это все произошло, но сейчас экономика, все происходит плавнее, медленнее, но исход один и тот же. По мере проседания все начнут разбегаться, потому что каждый захочет сохранить хотя бы какую-то базу для себя, для того, чтобы поддерживать какую-то социальную стабильность внутри собственной страны, иначе и страна начнет валиться на бок.
4: Ну, кстати говоря, наш президент Владимир Владимирович Путин накануне констатировал на заседании Валдайского клуба о том, что, мол, они и так сами распадутся.
5: Так это объективный экономический, я бы даже так назвал, социально-политический, экономический процесс, и то, что президент это подал именно так конкретно выпукло, это очень важно. Это на самом деле информация не только для участников Валдайского форума, она обращена и к тем политикам в Европе, которые сомневаются в адекватности антироссийского курса. И эти слова являются неким подтверждением того, что у вас еще, ребята, есть некоторое время для того, чтобы проявить активность и попытаться спасти свои вот эти сытые, как это было раньше, стабильные европейские площадки.
4: Еще один момент. Теперь немножко с другого ракурса посмотрим на ситуацию. Довольно интересная тоже история. Бывший министр армии США Дэн Дрискол назвал унизительным опыт наблюдения за тем, как Украина при значительно меньшем бюджете смогла быстро изменить свои вооруженные силы и получить лучшее оружие. В интервью Rolling Stone он отметил, что это заставляет очнуться и пересмотреть подходы. А заявление это в целом прозвучало в контексте развития украинских беспилотных технологий и использования этого опыта американской армии. В мае 2025 года Дрискол создал экспериментальный батальон из 600 военнослужащих, который был ориентирован на применение дронов. Подразделение базировалось в Италии, имело собственные лаборатории беспилотников, испытывало тактику радиоэлектронной борьбы и работало с украинскими советниками. Дрискол также заявил о технологическом отставании американской армии. По его словам, военнослужащий США ежедневно сталкивается с технологиями 20-30-летней давности. А к началу второго срока Дональда Трампа вооруженные силы, по его оценке, были плохо подготовлены к современным боевым действиям. И одной из причин он назвал систему закупок. К моменту получения оборудования оно уже устаревало или переставало быть нужным. И в качестве примера он привел Хумве, значит, армия требовалось около 50 тысяч машин, но их было более чем вдвое больше, поскольку Конгресс продолжал финансировать производство сверхзаявок. И решение Дрискол видит в усилении конкуренции между поставщиками. И так далее, и так далее, и так далее. Короче, речь идет о том, что накопилось некое количество критическая проблема внутри американской армии, которую уже невозможно сегодня игнорировать. И есть, опять-таки, вот внешняя картина того превосходства, которую пытаются американцы представить вовне. А если копнуть чуть глубже, то тоже все не так просто. Хотя, когда речь идет об украинских технологиях, тут тоже, на самом деле, надо делить на два, как минимум. Но, тем не менее.
5: Примечательно, что украинские технологии впечатлили высокопоставленного американского, пусть и экс-министра, потому что, когда падают эти БПЛА украинские, то в своей основе это что-то вырезанное из фанеры, там что-то где-то прикрепленное, там пристроенное, и все это летит. И, может быть, для Украины это действительно какие-то ноу-хау, но уж если это для Америки является чем-то таким, то кризис там реальный. Вопрос очень интересный с точки зрения статистики. Если мы берем военный бюджет США, а тем более объединенный военный бюджет НАТО, он в десятки раз превышает военный бюджет России. Но все аналитики подчеркивают, что нельзя так линейно воспринимать военный потенциал сквозь призму потраченных долларов. Вопрос в эффективности этих трат, в том, насколько завышены, значит, зарплатные и прочие коммерческие расходы, например, на Западе. И Дрискл, он как раз и показал, что расходуются деньги неадекватно, расходуются на основе какой-то инерции, которую заложили лоббисты, и эти лоббисты в том же там Конгрессе, Сенате, в правительстве и так далее продолжают проталкивать военные заказы, которые не актуальны в силу того, что они уже давно устарели. И этим, значит, снабжается армия США, которая себя позиционирует как армия номер один в мире.
4: Это к вопросу о том, что нас ведь очень долго пытались кормить мифом об эффективности американской машины, об эффективности американской армии, об отсутствии коррупции и так далее, так далее, так далее. Помните, это было особенно ярко еще до начала спецоперации, может быть, даже до Майдана, когда вся вот эта наша либеральная интеллигенция, бегавшая по Болотной, в полный рост на голубом глазу превозносила цивилизованный Запад, потому что подлинная демократия и прозрачные правила – это все там. Но потом случился ковид, все эти скандалы коррупционные с закупками вакцины фон дер Ляйен и так далее, так далее, так далее, лоббизм американский внутри ВПК и так далее. Сейчас, конечно, очень наивными кажутся вот те размышления, однако же, с другой стороны, это никуда не ушло.
5: Никуда не ушло. Да, я помню, был известный скандал, даже, по-моему, в конце 80-х, начале 90-х, он у меня в памяти остался, что при закупке, извиняюсь, раковин и унитазов для Пентагона, значит, была проведена коррупционная схема, когда эти унитазы стали золотыми. И был скандал, разбирательство, когда выяснилось, сколько стоит каждый унитаз по многократно завышенной цене. Там система откатов, система взяток работает как по часам. Более того, там же это, по сути, легализовано. Там есть такое явление, как лоббизм. И по Конгрессу, не скрываясь, ходят люди по Сенату, по Конгрессу, которые просто перекупают конгрессменов и сенаторов под конкретные решения. Это даже не наказывается по закону. Это называется лоббистская деятельность. Я хожу, вот лоббирую. Там можно открыто предложить, ну, не то чтобы прямо вот совсем открыто, но можно предлагать деньги, можно предлагать за услуги, можно предлагать какие-то бонусы, приглашать на дорогие там вечеринки, в дорогие рестораны для ведения переговоров. Там нормально, и поэтому ничего удивительного нет, что в конечном итоге приобретается какой-то хлам для армии.
4: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. По итогам сентября в войска поставлено более 10 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и так называемого «народного ОПК». Такие цифры назвал заместитель министра обороны Александр Санчик. Он отметил, что поставки включали самолеты Су-57, Су-35С, танки Т-90М, Т-80 БВМ, Т-72 Б-72, Б-3М, средства ПВО, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, гексокоптеры и различного назначения приборы. Спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик Семен Агафонов. Кроме того, в войска направлены более миллиона средств поражения, в том числе различные артиллерийские боеприпасы, авиационные ракеты и бомбы, антидроновые патроны к штатному стрелковому оружию военнослужащих. Заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров вручил звезду Героя России родственникам погибшего в зоне специальной военной операции Айка Гаспаряна. Генерал армии выразил семье военнослужащего благодарность за то, что она воспитала сына настоящим патриотом и мужественным защитником Отечества, достойно выполнившим свой служебный долг.
8: От имени министра обороны, от нашего всего коллектива, начальника генерального штаба и наши искренние соболезнования, ну и восхищение подвигом Айка как офицера, как человека, как командира.
7: Командир разведывательно-штурмового отряда «Арбат» добровольческого корпуса Министерства обороны с 2023 года принимал участие в спецоперации. Под его руководством бойцы уничтожили более 117 огневых точек, 87 боевых бронемашин и 300 беспилотников, а также было захвачено 63 вражеских опорных пункта. Неоднократно, рискуя собственной жизнью, Айк Гаспарян спасал подчиненных и выносил раненых с поля боя. В Курской области он участвовал в разработке и подготовил операции «Поток-3» по прорыву обороны в районе Суджи. В Кызыле завершился 4-й международный турнир по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. Начальник ЦСКА, полковник Артем Громов, назвал этот турнир площадкой для укрепления дружбы и взаимного уважения между военными спортсменами разных стран.
9: В этом году 14 стран приняли участие. Конечно, это очень приятно, и понимаем, что у этого турнира, у этого мероприятия есть будущее. И хотелось бы, конечно, чтобы максимальное количество стран принимало участие. Это очень отрадно. Отрадно, что растет мастерство, растет дух соперничества. Это только всем в плюс.
7: Первое место заняла сборная нашей страны, второй команды Ирана, третья сборная Беларуси. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: К ней стремятся. За нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера. На радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости. Оперативная аналитика». Все здесь можно найти. Так, немного, чтобы разгрузить ситуацию, ну, потому что иначе сложно размышлять на следующую тему, но, тем не менее, она же есть. Канада рассматривает сценарий возможного вторжения США, предусматривающий переход к партизанской борьбе и обращение за помощью к европейским союзникам. Об этом сообщает BBC со ссылкой на экспертов. При этом большинство опрошенных считают такое вторжение маловероятным. Бывший высокопоставленный офицер канадских ВВС генерал-лейтенант Кристофер Коутс рассказал, что за 34 года службы возможность нападения с территории США никогда не рассматривалась, поскольку страны входят в НАТО и совместно обеспечивают оборону Северной Америки. Если бы США все же решились на действия против Канады, они могли бы начать с менее явных способов, включая кибератаки, например. Но само моделирование вторжения Коут считает частью подготовки к разным угрозам. Канадским военным необходимо наверстать отставание в планировании ответа на наземное вторжение. Доцент университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт отметил, что тесное военное сотрудничество дает американской стороне информацию, которую та могла бы использовать против Канады, и канадцы воспринимают заявление Трампа Трампа о присоединении страны серьезнее, чем многие американцы. По его мнению, в случае нападения США сосредоточились бы на контроле над канадской нефтью, полезными ископаемыми, а также на устранении политического руководства, а сравнил, возможно, операцию с действиями США в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро. При этом Шмидт считает, что Вашингтон столкнулся бы с сопротивлением внутри собственных вооруженных сил. Многие офицеры подали бы в отставку, сочтя приказ незаконным и аморальным. Ну вот, я прошу прощения, а разве гомосексуалистов берут в плен так, как Мадуро?
5: Это вопрос.
4: Не положено в современном глобалистском мире.
5: Это точно, но... Я считаю, что сама по себе эта дискуссия показывает потенциальные линии разлома. Да? Конечно же, никакого вторжения сейчас не будет, и партизанскую войну вести не придется, но...
4: Я прям так и вижу среднестатистического канадца, который с автоматом в руках по канадским лесам...
5: Да, значит... вышагивает, да. При этом, несомненно, в Канаде огромные леса, климат... Очень сложный, непростой климат в зимний период, даже, я бы так сказал, довольно-таки суровый. И если перейти от теории к практике, Канада в целом готова была бы вести партизанскую войну. Вопрос мотивации. Будет ли ее кто-то там вести? Раз. И второе. Для западного мира такое вторжение означало бы уже реальную катастрофу. Почему? Потому что рушатся основы, которые объединяли их, во-первых, в тот же самый блок НАТО. И Трамп, он ведь как раздражитель, озвучив темы и по Гренландии, и по Канаде.
4: Но по Гренландии-то, кстати говоря, у него в целом-то получается тема, исходя из того, каких договоренностей они достигли с Данией, и военные базы, на которые заходят американцы, строительство новых, это же все фактически реализация плана.
5: Я думаю, здесь очень интересная методика применяется Трампом, которая сводится к такой жесткой поляризации. То есть он вначале требует весь остров для того, чтобы он вошел в состав Соединенных Штатов Америки, там отдельным штатом, а затем соглашается на типа уступку, но при этом там появляются военные базы и устанавливается, по сути, прямой военный контроль над островом, что и означает, в общем-то, реализацию его плана. При этом, если мы говорим о Канаде, да, там накаты будут... Ну, перебиваться различными откатами, обострения, потеплениями. Все пока будет в области информационной войны, то есть в области информационных технологий, когда все больше экспертов и гражданских активистов втягиваются в дискуссию, нападет ли Америка на Канаду, захватит ли Америка Канаду и получится ли там вести партизанскую войну. Это так или иначе очень серьезно расшатывает отношения, сеет сомнения и... стимулируют людей, которые в силу разных причин негативно и так относились к США, если мы говорим о канадцах, то на фоне информации о том, что Вашингтон вот-вот организует вторжение, эти тенденции будут нарастать. И вот как в случае с Евросоюзом, так и в случае отношений там между Канадой и Вашингтоном, мы прямо видим вот эти, значит, пока небольшие, но тем не менее потенциальные трещины раскола между этими игроками на западной геополитической доске.
4: А возможный ответ Британии никого не волнует? Это же все-таки Канада.
5: Ну, конечно, так там и Франция должна вмешаться. Там и Франция должна вмешаться, и Британия, и Франция. Ведь Канада состоит из двух частей, из французской и английской, поэтому там вообще получается замес «будь здоров», если вдруг пойдет по такому сценарию.
4: Но вообще сам факт того, что начали западники сами внутри себя пробрасывать такие вещи, он же говорит о том, что не все ладно в датском собирательном королевстве.
5: Дело в том, что если, ну так, футуристически оценить эту ситуацию, то вторжение США, вот мы так, как фантастический фильм, вторжение США в Канаду, конечно же, приведет к поражению канадской армии, началу партизанской войны. При этом на помощь канадцам придут англичане и французы, а одновременно с этим мексиканцы ударят с тыла.
4: Мексиканцы ударят с тыла,
5: да. А в ряде прибрежных штатах еще и испанцы высадятся. Возможно, Испания снова возьмет под контроль Кубу и ряд других территорий. Вообще, на самом деле, геополитика – это такая, я бы даже ввел термин, такой геоистория. И прямо сейчас экспромт у меня этот родился. Геоистория, ведь по большому счету, если проанализировать, с кем вели войны американцы, когда формировали свою страну, то выяснится, что это были очень серьезные баталии. И внутренние претензии, какая-то историческая неудовлетворенность у многих народов сохраняется. Ведь США очень серьезно подорвали могущество Испании. Они отхватили гигантскую территорию Мексики, в частности, там, Техас, да? Они сдвинули англичан и французов как раз вот туда, в Канаду. Там претензий, будь здоров, накопилось. Но понятно, что в современной истории это маловероятно, но как такая тема для работы мозга, для размышлений, для формирования каких-то проектов будущего, почему бы и нет.
4: Вообще, с другой стороны, вот мы с вами так пофантазировали, ну, занимательно, кстати говоря, и тут же какая приходит на ум мысль? Все-таки есть современные технологии, и понятно, что сегодня война, она больше прокси и гибридными способами ведется, с одной стороны. И вот те же самые кибератаки, которые упоминались, да? И в этом контексте вроде бы нецелесообразным становится там прямой заход на территорию, оккупация, наземная операция там, и так далее. С другой стороны, практика показывает, что какими бы современными технологиями не обладало государство, вот обойтись порою без старых традиционных способов и методов все-таки не представляется возможным. И нам ведь пытались рассказать некоторое время назад о том, что мы входим в совершенно новую итерацию нового мира. Вот особенно ярко мы наблюдали попытку его ускоренными темпами построить в 2020 году, когда был запущен ковид. Потом вроде бы как-то несколько было отмотано назад, однако же мы же видим, что никто останавливаться не собирается. А вот если пофантазировать дальше на предмет той картины, с которой мы все-таки в ближайшем будущем будем иметь дело. Вот это радикальная перекройка, например, границ. Это действительно не то, чтобы не хочется употреблять слово угроза, может быть, это и хорошо, с другой стороны. Это действительно возможность, вот скажем так.
5: Так вся человеческая история состоит из перекройки. Вся человеческая история состоит из того, что постоянно менялись границы. Более того, периодически исчезали целые страны и народы. Причем исчезали крупные страны в свои эпохи. И на их месте возникали другие государства. Там, где жили одни народы, возникали совершенно другие. И эта подвижность во многом, как ни странно, обеспечивала и человеческий прогресс. Как ни странно. Хотя она была сопряжена с войнами, с огромным, значит, с огромными разрушениями и гибелью людей, но тем не менее. Сейчас, да, есть вот эта модная тема, что на самом деле не требуется там прямого вторжения на ту или иную территорию, чтобы сделать ее полностью своей. И в этом есть определенные смыслы, потому что если мы меняем элиту, меняем менталитет той или иной территории, вот тебе и пожалуйста, как бы ты осуществляешь контроль. Но здесь есть уловка. Проанализировав действия, например, того же блока НАТО, мы видим, что они всегда работают комбинированно. И по мере того, как НАТО продвигалось на восток, они отнюдь не ограничивались тем, что там меняли режимы дистанционно с помощью интернета и искусственного интеллекта. Нет. Во всех странах-сателлитах есть натовские гарнизоны. И именно они обеспечивают реальный контроль над территорией. Потому что если нет физического контроля над территорией, то ты постоянные риски несешь. Там может произойти какой-то катаклизм, который разрушит все, что ты до этого делал. Поэтому и возникает тема военных баз НАТО. Только у Америки более 700 военных баз, насколько я припоминаю. И представьте себе, у одной страны сотни зарубежных, подчеркну, военных баз. То есть они отнюдь не ограничиваются контролем через искусственный интеллект, хотя нам ездят, значит, по ушам о том, что вот этого вполне достаточно. Недостаточно. Тем более любой катаклизм, связанный с электричеством, с какими-то геомагнитными потрясениями и так далее, да даже банально с ядерным взрывом, разрушает это все. разрушает, прекращается коммуникация. Если на тех или иных территориях нет гарнизонов, нет конкретных живых людей, то ты моментально утрачиваешь связь и все.
4: А у них реально сносят крышу у американцев? Или они просто такие высокие делают ставки? Вот сегодня, когда они все чаще говорят о возможности ядерного удара и в целом очень агрессивно себя ведут во мне. Понятно, что агрессия, она увеличивается с увеличением опасности непосредственно того субъекта, который эту агрессию транслирует. Очень сложная финансовая, экономическая ситуация у Америки. Им нужно перестроиться, чтобы вновь выжить и сохранить свою гегемонию. Сейчас гегемония падает. Отсюда, мы понимаем, идет эта агрессия, но тем не менее.
5: Смотрите, если вот ужаться в рамки нашей программы, я бы причинно-следственные связи выстроил таким образом. Первая позиция. Существуют мировые элиты. В первую очередь, это владельцы транснациональных корпораций различной направленности. Там подробно обсуждать не будем. На сегодняшний день их основное базирование, их основной актив называется Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки гарантируют им контроль над миром. Для этого американцы контролируют Европу, создают НАТО. У американцев под рукой есть еще целый ряд региональных военных союзов, которые не относятся к НАТО, но находятся под их контролем. И вот они это осуществляют. Был период, когда существовала двуполярная система: мир капитализма во главе США и мир социализма во главе с СССР. Когда Союз развалился, его развалили или он развалился сам, вопрос дискуссионный, возник однополярный мир. И мировые элиты как бы успокоились, и они поняли, что все, наконец, главный конкурент устранен, есть доминирующая сила, и мы будем обеспечивать максимально комфортные условия для себя и минимальные условия для тех, кто на нас работает, отдает свои там ресурсы, людской потенциал и так далее. И когда эта система стала рушиться, когда Россия, пробуждаясь шаг за шагом, это же не произошло мгновенно, раз проснулись и куда-то помчались, это было поэтапно. Была и там Мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина, была ситуация с Абхазией, с Южной Осетией, был еще целый ряд как бы таких, Сирия, там потом история 2014 года, то есть шаг за шагом Россия, пробуждаясь, значит, формируя такие структуры, как тот же самый БРИКС, который уже по численности населения, по площади превосходит вот этот вот золотой миллиард. То есть американцы и стоящие за ними глобалисты, они видят в этом конкретную угрозу того миропорядка, который их устраивал максимально и экономически, и социально, и с точки зрения всех видов контроля. И они агрессируют. Это вообще логичное поведение. Они же не могут спокойно смотреть, как разваливается то, на чем они стригли купоны, пожинали плоды и процветали. Что же они будут смотреть и говорить: да, неплохо, что разваливается наш мир. Пусть он будет многополярным или двуполярным. Неважно. Поэтому, да, они будут агрессировать, и мой прогноз такой, что могут пойти на любые обострения, включая крупную войну. Я буду избегать специально вот это определение Третья мировая, сейчас многие об этом говорят. Я употреблю термин крупную, большую войну с применением всех средств, которые имеются в арсенале Запада. И, соответственно, это повлечет ответные шаги со стороны России, у которой тоже сверхмощные средства. И да, это может в конечном итоге привести к глобальной катастрофе человечества. Но если есть такая перспектива, мы должны понимать, что Запад, заинтересованный в сохранении материальных ресурсов, все-таки будет с нами бороться, используя неядерные средства, но все остальные он использует.
4: Просто к вопросу о том, как устроен мир. Помните 2000-е? И многим казалось, что вот она, жизнь началась, так и будет. А вот если подумать как следует, закончились 90-е, начались 2000-е годы, и так что-то потом более-менее вырулилось, а потом уже начался 14-й год. Этот промежуток относительного довольствия, скажем так, относительного благополучия, он ведь в масштабах вообще новейшей истории, если взять, он ничтожен просто. Ничтожен. Да. А у нас многие люди продолжают жить категориями этих нескольких лет, да меньше 10. да. Исходя из этого выстраивать планы. Удивительно.
5: А я вам скажу, дело в том, что перестроить внутреннюю аналитику не так легко. И стереотипы, которые укоренились в мышлении, там, я не знаю, экспертов, политиков, общественных деятелей, предпринимателей, вот это все очень трудно перестроить. Да? Человек привык так мыслить, ему удобно просто-напросто. И он всячески пытается притягивать за уши то, что ему комфортно, избегая реалий дня. А когда это происходит, делаются неверные прогнозы и последующие шаги. Да, мир изменился. Мир даже не меняется, он уже изменился, просто происходят процессы, связанные с этим изменением.
4: Дмитрий, очень интересная беседа, спасибо вам большое.
5: Спасибо и вам.
4: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Напомню, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны, дорогие друзья, и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
5: До новых встреч, всего доброго.
3: Стратегия национальной безопасности.
10: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
11: Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
12: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
11: 6 октября. Этот день в истории.
12: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
11: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
13: Сейчас сезон ураганов. Откуда они берутся и как формируются?
14: Отвечает климатолог Владимир Семенов.
15: Ураганы или сильные тропические штормы, но это такие огромные интенсивные атмосферные вихри. Для их формирования нужно два фактора. Теплый океан, как правило, эта температура должна превышать порог примерно 27,5 градусов. И сдвиг ветра. Для урагана, повторю, важно испарение, важно образование конвекции. Это мощные такие вертикальные восходящие движения воздуха, которые пронизают всю тропосферу, то есть от поверхности до высот там, около 12-14 километров. Соответственно, когда вот эти два фактора совпадают, наиболее часто образуются такие интенсивные тропические штормы, которые при достижении определенного уровня скорости ветра, больше 30 метров в секунду, становятся ураганами. Соответственно, вот такие области, где где наиболее часто формируются ураганы, это вот как раз тропическая часть Северной Атлантики и тропическая часть Северного Тихого океана, где такие же сильные тропические шторма называются не ураганы, а тайфуны. Ну вот для Северной Атлантики сезон, ну, где-то вот начинается с конца июня, длится по ноябрь. Максимальная температура как раз получается где-то там вот в августе, в сентябре, в октябре, и вот поэтому это благоприятствует формированию ураганов.
16: Очень важные вопросы.

0: Бешмет. Суконный распашной полукафтан с застежками на крючки или пуговицы, с длинными узкими рукавами и воротником-стойкой. Казаки конца 19-го, начала 20 веков надевали бешмет под черкеску и носили его как повседневную служебную одежду. Форма и содержание.
1: Длина бешмета, как правило, была до середины бедра. Рукава полностью закрывали предплечья, а наглухо застегнутый воротник-стойка прятал нательное белье. На Кавказе бешмет-полукафтан часто делали стеганным, на вате или шерсти, и он прекрасно защищал от холода. Бешмет подпоясывался так называемым убором, кожаным поясом, украшенным медными или серебряными бляшками, к которым крепились сабля или боевой кинжал.

0: Бешмет.
1: На военных парадах расцветка армейского полукафтана напрямую зависела от конкретной казачьей части. Алая или красная верхняя форма – это лихие кубанские всадники. Бешмет синего или небесно-голубого цвета – казаки терского войска. В походах и в полевых условиях в целях маскировки уставом предписывалось использовать бешметы цвета хаки. Вне строя, то есть вне службы, бойцам разрешалось надевать полукафтаны любых оттенков. Белые, бордовые и даже изумрудно-зеленые. Но являться в яркой одежде на поле боя было дерзко и опасно. Об этом читаем у Михаила Лермонтова в романе «Герой нашего времени».
2: Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
0: Форма и содержание. Бешмет.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы и намерена наращивать их производство, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергии.
2: Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь.
1: В Москве на площади в 34 гектара формируется крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. Как отметил мэр города Сергей Собянин, гигафабрика по производству аккумуляторов была построена за 14 месяцев и, вероятно, заработает уже до конца года. Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств Туркмении может по просьбе участников проинформировать их о ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что саммит приурочен к 35-летию СНГ. Ожидается, что участники встречи примут совместное заявление. Владимир Путин 8 и 9 октября посетит Туркмению, примет участие также в Каспийском экологическом саммите. Российская армия получила в сентябре более 10 тысяч единиц военной техники и миллион средств поражения. По данным Министерства обороны, об этом заявил замглавы ведомства Александр Санчик. Войска поступили истребители Су-57 в новом облике, модернизированные танки, средства ПВО, разнообразные беспилотники и робототехнические комплексы. Для Северного флота спустили на воду новый тральщик. Известно, что вся техника доработана с учетом опыта военных действий. Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила линейку терминалов для спутникового интернета группировки «Рассвет». По словам экспертов, это своего рода отечественный аналог американской Starlink. По данным самого предприятия, станция «Ультра» выдаст до 700 мегабит в секунду для промышленности. Терминал «Земля» обеспечит связью поезда РЖД на скорости до 400 км в час, а мини-станция на 100 мегабит в секунду подойдет спасателям. К 2027 году орбитальную группировку расширят до 250 аппаратов. И коротко о погоде. В среду в Москве солнечно и 17 тепла, в четверг переменная облачность и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти Олега Яновского.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Звезда». С вами в студии Олег Яновский. И помогаю ему я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. У нас сегодня тема, очень интересная тема, которую обсуждаем мы, не можем ее не обсуждать, и тема, которую сейчас просто весь мир обсуждает громко, тихо, на разные лады. И думаю, что эта тема сегодня, наверное, будет определять развитие человечества на ближайшее время и на дальнюю перспективу. Я, конечно же, имею в виду выступление Владимира Владимировича Путина на заседании клуба «Валдай». Что самое главное услышали вы?
2: Ну, вообще довольно объемное было выступление, особенно пленарная часть. Много было заявлений, ну, наверное, с точки зрения международного сообщества неожиданным. Они внимательно смотрят «Валдай», прежде всего, из-за того, что это преимущественно, в отличие от того же питерского форума, выступлений там, с государственными органами, это все-таки политика направленная и внешне направленное выступление, связанное с международными отношениями, и наиболее полно освещаются принципы, которые будут формироваться на ближайший год именно там. Все-таки, наверное, есть несколько ключевых моментов. Это, я бы сказал, можно начать с ядерной тематики, так или иначе по ней прошлись, не называя напрямую, но тем не менее, наверное, это ключевой аспект, так как был обозначен момент с Калининграда, мы к нему вернемся. Откуда здесь Калининград? Здесь просто вопрос в том, что президент сказал, что если будут попытки нападения на территорию непосредственно или блокирование Калининграда, речь идет, естественно, о давнюю идею Сувалского коридора у Запада, да, заблокировать Калининград, тем самым отрезать его каким-то образом. Ну, то есть, плохие идеи. И было сказано, что все доступные вооружения будут применены. И это связано с, идет в связке с направленным неофициальным письмом со стороны МИДа, НАТО, где будет также прозвучало это предупреждение. Второй момент, ключевой, на мой взгляд, это для меня особо отрадно это было услышать, так как это мысль, которую я пытаюсь лично донести довольно давно, о меняющемся миропорядке, о том, что и я рад, что президент именно таким образом сформулировал эту тезис про меняющийся миропорядок, о том, что это не просто изменение институтов, это не столько изменение конфигурации сил или там, архитектуры международных отношений, или какие страны имеют какое влияние. Это изменение действительно системы, это революция. То есть это полное, тотальное изменение норм, правил игроков, субъектов, системы взаимоотношений, регулирования понятийных и официальных доктрин, которые регулируют отношения государств и субъектов международных отношений, каким бы они ни были. И там прозвучала фраза о том, что довольно мне близко, я ее сам довольно часто повторяю, о том, что мы живем в мире, в котором старые правила себя изживают или изжили, а новые еще не сформировались. И мы живем в этой серой зоне, вот это вот межцарствие, в котором все разрушено, но непонятно, что можно, а что нельзя. И вот это мир подвигания, раздвижения красных линий, в рамках которых и формируются эти новые правила. И
1: плюс разгром традиционной дипломатии.
2: Конечно, ну да, действительно. Почему разгром традиционной дипломатии? Потому что она регулируется международным правом старыми, изживающими себя институтами регулирования после 40-х годов, там, прежде всего ООН, нормами международного права, этики и нормами войны. То есть все-таки, если мы говорим про то, что война является продолжением политики иными средствами, по Клаузевицу, то на данный момент политика является продолжением войны иными средствами, потому что кроме силы нет больше никакого доступного инструмента коммуникации. То есть война на данный момент это единственная понятная форма коммуникации в международных отношениях в рамках ожесточенной борьбы за ресурсы, ожесточенной борьбы за статус, за влияние, за участие в процессах. И учитывая, что изжили себя и дипломатия, и политические подходы, и институты, и формальные, неформальные правила, и регуляторные нормы, это значит, что

0: который всем будет регулировать, ну, вот, там, реалистская теория международных отношений об этом говорит. И вот, поздравляю, мы действительно пришли к анархической системе международных отношений. Мы долго о ней рассуждали, но там были гегемоны, были два полюса, которые всегда друг друга уравновешивали, там, Советский Союз и США. Сейчас, возможно, США, Советский Союз, Китай, США, Россия, Китай, но это все-таки не анархия была. Было регулирование, было ядерное сдерживание как элемент устрашения взаимных, были договоренности формальные на этот счет. Сейчас мы действительно в анархической системе международных отношений, потому что анархическая система международных отношений равно природное естественное состояние. То есть человек человеку волк, государство государству волк, нет доверия, нет правил, каждый сам за себя. И здесь появляется вот связка с ядерной проблемой, потому что ответом Марка Рютте, ответом главы НАТО на это четкое предупреждение было то, что мы не боимся. Потому что этот человек из другого мира, из другого пространства, он не участвовал в боевых действиях, он не видел боевые действия, он их спонсировал и зарабатывал на них и продолжал свою карьеру. Для него ядерное оружие, ядерный удар, ядерный пепел – это некоторая
1: абстракция,
0: теоретическая конструкция из какого-то кино, то есть не более. И он никогда в жизни не сталкивался даже с, ну, там, я не знаю, с угрозой побития какого-то, да, или чего-то подобного. Да,
1: физического воздействия.
0: Да, физического, чего-то, какого-то физического воздействия, кроме там, каких-то своих личных вещей. Поэтому мы видим, что это действительно проблема, потому что то, о чем сказал президент, к сожалению, на мой взгляд, адресовано очень маленькому количеству людей, которые стремительно вымирают физически, потому что люди, те люди, которые и понимают, о чем идет речь, и отдают себе четкое, дают себе, обладают четким пониманием, что будет в ближайшее время и какие колоссальные последствия у этих, у этой трансформации, их очень мало. И они, ну, в Европе находятся не на публичных, публичных местах. И здесь мы приходим к последнему, наверное, вещи. Президент сказал, что нас ждут конфликты. И я бы это связал с темой, которая звучала в начале, это искусственный интеллект, о том, что он представляет, конечно, как возможности, но прежде всего он представляет из себя угрозу, потому что, возвращаясь в начало моего вступления, это все-таки война – единственный способ коммуникации. Если мы говорим про войну как единственный способ коммуникации на международной арене, то мы понимаем, что единственный императив государств или субъектов международных отношений – это выживание. Больше нет идей благосостояния, развития международных отношений, влияния на институции. Это второстепенные задачи. Есть одна единственная цель, естественная для любого государства – это чистое выживание. А для выживания все инструменты работают, и на данный момент наиболее доступный инструмент коммуникации – это война. Если мы говорим, что принимаем эту гипотезу, что единственная форма коммуникации – это война, понятная, да, именно поэтому ей все пользуются, то когда мы говорим про искусственный интеллект, мы не можем помещать его в другой контекст, кроме как этот. Единственный контекст, в котором эта технология релевантна, это война. И мы видим, что буквально за неделю до выступления президента, 1 октября, произошел ряд событий, которые, по сути, подтверждают это. Во-первых, была вторая из четырех встреч Си Цзиньпина с Трампом, где Трамп впервые, ну, вообще, президент встретил на Трампе в военной базе Эндрюс другого лидера, которого он называет своим геополитическим соперником, и который в военную стратегию вписан как критически важный соперник по всем направлениям. Встречает, и понятно, что там немного было, вообще не было положительных продуктов их взаимодействия, да. Важно, что там звучала идея открытия канала связи по инцидентам, связанным с ИИ. Потому что и США, и Китай – это единственные державы, полностью автономно обеспеченные всем необходимым для развития искусственного интеллекта в мегаоружие. Речь идет и о логистическом, энергетическом, инфраструктурном, софтовом непосредственно как бы, модели, ну и, конечно, чипы и так далее, производственном контурах. Это единственных две страны, полностью способных заместить все свои потребности.
1: Мы вернемся через минуту, прервемся. Не уходите, оставайтесь с нами.
2: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и больших.

0: большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Методология власти. Олега Яновского.
4: Да, и вот что касается встречи Си с Трампом и искусственного интеллекта, это вот раз и стало главной темой.
5: Это, во-первых, стало раз главной темой, и здесь важно, что на ужине-то Си, основном, на обеде официальном Си, основном, были приглашены не серьезные политические лидеры, как любят, да, или там представители военно-оборонного комплекса или нефтяной отрасли, как раньше было. Основными гостями были главы технологических корпораций, основные лоббисты, основные выгодоприобретатели всей деятельности администрации Трампа в этом сроке, и ключевые контрагенты Китая. То есть там были люди, и которые непосредственно вовлечены в гонку вооружений с Китаем вокруг искусственного интеллекта, и те, которые непосредственно зависят от их ресурсной базы и производства у них на местах, что очень важно для понимания.
4: Ну, помимо всего прочего, у них еще... Ну, мы говорим, когда о программном обеспечении, возможности развития интеллекта искусственного, мы еще должны иметь в виду и производственную базу. И вот в этой связи у меня возникает странный вопрос, казалось бы, на первый взгляд. Вот в этой связке, о которой вы говорите, главная угроза, они же главные возможности, искусственный интеллект, встреча Трампа и Си Цзиньпина, и настойчивая, оставшаяся в единственном числе обсуждаемая возможность коммуникации в мире способом войны. С этой стороны ловушка Фукидида, классическое самосбывающееся пророчество, плюс огромный потенциал искусственного интеллекта. Это может быть очень-очень опасное искусственно созданное существо. Мы вернемся к этой теме через короткую паузу. Оставайтесь с нами.
0: Методология власти. Методология власти. Олега Яновского.
4: Итак, возвращаясь к проблеме искусственного интеллекта, мы все заметили, сколько времени Владимир Владимирович Путин посвятил обсуждению этой идеи. Он очень ясно и коротко донес самое главное.
5: Сознанием дела.
4: Да. Да, что, кстати, наш президент делает всегда, о чем бы он ни рассуждал. Это вот просто по-человечески вызывает уважение, потому что понятно, что готовится Владимир Владимирович Путин ко всем своим публичным выступлениям очень тщательно. Возвращаемся тогда вот к этому. Не кажется ли вам, что вот в последний год, ну, может быть, два, люди особенно остро почувствовали угрозу развития искусственного интеллекта, особенно в контексте возможного управления искусственным интеллектом, прежде всего, военными конфликтами?
5: Да, здесь стоит сказать, что, конечно, помимо... Ну, во-первых, ловушка Фукидида – это ровно то, о чем неоднократно сказал Си Цзиньпин. Во-первых, он в своих выступлениях про нее упоминает. Да и он, когда приехал в США, сказал, что главное в нее не попасть, потому что мы в нее прям бежим, в эту ловушку. И действительно, за последние несколько лет это все началось с публикации, прежде всего, в «Вашингтон-Пост» Сэма Альтмана, когда он резко в своей миролюбивой политике, и там говоря, что он делает гаджет для домохозяек, как печь пироги, лучший там, ассистент по всем вопросам, это оружие в противостоянии с Китаем. И резко все остальные главы техногигантов и оборонных и предприятий и так далее, все начали муссировать эту тему. Конечно, мы видим здесь очевидные признаки пузыря. То есть мы видим включение маркетологических, рекламных, пиарных инструментов для вот, максимальной накачки этой темы. Для чего? Для того, чтобы максимум привлечь до средств, чтобы максимально надуть эту идею, максимально надуть эту индустрию, получить необходимое финансирование и продолжать этим же заниматься. То есть если у Европы, условно говоря, есть война на Украине, то для США, для тех гигантов США есть проект гонки вооружений с Китаем как единственный способ выживания и развития. И, что очень важно, на мой взгляд, основной тезис о том, что мы про это еще поговорим, но что вот вырисовывается странная вещь, что у техногигантов в США появляется внешняя политика. Не корпоративная политика, не идея транснациональной корпорации, потому что идея транснациональной корпорации мертва. У нас нет мира глобального, в котором может развиваться транснациональная корпорация и открыть свои филиалы. Нет больше этой идеи, которые там существовали в 90-е, что транснациональная корпорация будет управлять миром и заместит. Транснациональная корпорация не может мобилизовать людей, не может всю жизнь оплачивать наемников, не может закрывать границы, контролировать собственное население и применять право на легитимное насилие. Но техногиганты сейчас, которые полностью срослись с государством и взяли на себя полностью аспект управления ключевой военной разработкой и поставили своих людей на основные места в военную разведку, в Министерство обороны, в закупочные различные подразделения, создали собственное подразделение. Мы видим, как техногиганты превращаются, на мой взгляд, в некоторый гибридный субъект международных отношений и претендуют на роль в равноправном участии наравне с государством в будущем миропорядке.
4: Олег Сергеевич, вот это очень важная мысль. Я все время вот сам об этом, у меня в голове крутится вот эта догадка. Возможно, я прав, не хотелось бы, но возможно, что я прав. И, собственно говоря, вы подтверждаете на мои догадки, что претензия на то, чтобы быть серьезным политическим игроком у представителей техногигантов, и они же владельцы алгоритмов, это не что иное, как попытка создать режим цифрового тоталитаризма.
5: Да, просто мы много ругаем, и они сами много ругают, даже Питер Тиль там в своем рассуждении об антихристе, они ругают мировой порядок, вот этот глобалистский мировой порядок, да, единое мировое государство. Но если мы посмотрим, что делают эти, они делают то же самое. Просто жестко, то есть если там условно глобалистские модели, это горизонтальное бюрократическое болото такое, да, с какими-то экосистемами, технократическими придумками, городами, минутками, ну там 40 минут, ну вот эти вот все истории, там ранее ESG штуки, все вот эти, ранее на Давосском форуме сделано, то здесь это военнообразная, иерархическая технодиктатура, которая является действительно с безусловным базовым доходом, со всеми вещами, но с жестким контролем поведения, с жестким контролем потребностей, с жестким контролем демографической политики. Больше похоже на цифровую военную хунту, я бы так сказал.
4: Да.
5: Такая вещь, да. И этот проект они выставляют как фронтирный, как перспективный в противовес китайскому проекту. А китайский проект – это социальный кредит, это действительно контролирование, но при этом с опорой на что? На там, благосостояние граждан, рост, вот эти вот базовые китайские вещи. То есть мы видим, в любом случае мы идем к увеличению контроля. В любом случае. Любой такой инструмент будет предполагать это. Идеи и там, развитие демократии и всех этих вещей, они ушли на ближайшие лет 70-80 однозначно. Что здесь беспокоит, действительно, в том, что впервые не конкретные люди, не условные там Алекс Карп, Питер Тиль, Павел Мерлаки или Марк Андриссен претендуют на роль политического субъекта, а они вместе, как организованная группа, обладающая ресурсом, а самое главное, проектным мышлением, то есть они обладают и ресурсом, и контактами, и влиянием, и четким пониманием проекта, выстраивают вместе с государствами на равных новый миропорядок. Именно поэтому мне это напоминает 30-летнюю войну.
4: Угу.
5: Именно это мне напоминает постпротестантские различные движения, послютеровские, когда вот это вот новые полусветские, условно, протестантские движения делают альтернативный проект условного капитализма и иерархии, и доминированию церковной власти. То есть они предлагают...
4: С элементами секулярности,
5: да,
4: тем
5: да.
4: не менее. Да.
5: Они предлагают альтернативный проект мироустройства. И я уверен, что когда он будет формироваться, они не дадут просто США как субъекту международных отношений самостоятельно сидеть за столом переговоров. Они хотят собственное место, потому что они уже давно вышли за пределы США, за пределы Европы, и во многом, как они сами признают, тот же условно украинский фронт и целенаведение, полагание, они полностью контролируют на себе.
4: Да.
5: То есть, условно говоря, в случае необходимости рекрутинга наемников для следующих операций, им это гораздо проще сделать, чем государству условному. Потому что они уже знают все, что можно, все слабые места, все сильные места, где, кто, что находится. То есть полностью контролирует этот вопрос. И здесь можно связать это все с парочкой интересных событий, которые произошли после встречи Си Цзиньпина и Трампа и до выступления Владимира Путина. Например, 29 сентября, это спустя 4 дня после Си Цзиньпина, Трамп в Белом доме собрал руководителей крупнейших тех компаний, всех тех же людей, которые сидели на обеде, и решил с ними обсудить тревожный повод о том, что автономные агенты крупнейших корпораций, прежде всего Anthropic и OpenAI, пытались взломать федеральные базы данных сами. И Трамп, собственно, спросил: ребят, я отменил всю регуляцию, вы все подписали оборонные контракты, а что происходит? Ну, они недолго поговорили, и Трамп придумал морально обязывающий добровольный кодекс сдерживания, чтобы, ну, предупреждение.
4: Звучит как оксюморон.
5: Звучит как оксюморон, да. И в тот же день он пообещал не ограничивать развитие ИИ. Что это говорит? Это говорит о том, что лоббистская мощь совокупная этой группы больше, чем политическая субъектность администрации. Ну, потому что, очевидно, это опасно, да, когда ваши...
4: Резюмировать одним словом, приехали.
5: Приехали, да. Сами впустили их, позволили им назначиться на ключевые должности, контролировать всю повестку и регуляторку по этому вопросу, а теперь... стали заложником собственной ситуации. Впустили, собственно, в это логово.
4: Мы прервемся на минуту. Оставайтесь с нами.
0: Методология власти.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. По итогам сентября в войска поставлено более 10 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и так называемого «народного ОПК». Такие цифры назвал заместитель министра обороны Александр Санчик. Он отметил, что поставки включали самолеты Су-57, Су-35С, танки Т-90М, Т-80 БВМ, Т-72, Б-3М, средства ПВО, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, гексокоптеры и различного назначения приборы. Спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик Семен Агафонов. Кроме того, в войска направлены более миллиона средств поражения, в том числе различные артиллерийские боеприпасы, авиационные ракеты и бомбы, антидроновые патроны к штатному стрелковому оружию военнослужащих. Заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров вручил звезду Героя России родственникам погибшего в зоне специальной военной операции Айка Гаспаряна. Генерал армии выразил семье военнослужащего благодарность за то, что она воспитала сына настоящим патриотом и мужественным защитником Отечества, достойно выполнившим свой служебный долг.
8: От имени министра обороны, от нашего всего коллектива, начальника генерального штаба и наши искренние соболезнования, ну и восхищение подвигом.
7: Командир разведывательно-штурмового отряда «Арбат» добровольческого корпуса Министерства обороны с 2023 года принимал участие в спецоперации. Под его руководством бойцы уничтожили более 117 огневых точек, 87 боевых бронемашин и 3 сотни беспилотников. А также было захвачено 63 вражеских опорных пункта. Неоднократно, рискуя собственной жизнью, Айк Гаспарян спасал подчиненных и выносил раненых с поля боя. В Курской области он участвовал в разработке и подготовил операции «Поток-3» по прорыву обороны в районе Суджи. В Кызыле завершился 4-й международный турнир по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. Начальник ЦСКА, полковник Артем Громов, назвал этот турнир площадкой для укрепления дружбы и взаимного уважения между военными спортсменами разных стран.
9: В этом году 14 стран приняли участие. Конечно, это очень приятно, и понимаем, что у этого турнира, у этого мероприятия есть будущее. И хотелось бы, конечно, чтобы максимальное количество стран принимало участие. Это очень отрадно. Отрадно, что растет мастерство, растет дух соперничества. Это только всем в плюс.
7: Первое место заняла сборная нашей страны, второй команды Ирана, третья сборная Беларуси. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
11: О врачах и пациентах. С иронией и грустью. Но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
12: Реклама.
13: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Методология власти. Олега Яновского.
4: И вот мы имеем дело с ситуацией, когда и президент США практически утерял власть. Или, ну, скажем, не власть, а потерял контроль.
5: Контроль, да.
4: Над теми, кто строит новый мир, как они это сами себе представляют. Понятно, что руководители и владельцы сырьевых корпораций транснациональных еще имеют немалый вес, но похоже, что дело идет к тому, что на самом деле регулировать деньги, влияние, войны, внутреннюю социалку скоро будут не эти люди, а совсем другие.
5: Да, здесь важно отметить, что есть же еще и пул акционеров этих компаний. Мы не до конца не знаем, кто эти люди, но мы точно знаем, что в тех же крупнейших техногигантах, венчурных различных компаниях сидят страховые фонды, совокупные фонды, Vanguard, State Street, BlackRock, все они там. Частные инвесторы старых денег, банки вроде JP Morgan, все они сидят там. Они просто сделали ставку на это. И мы видим, кстати, что ставленники, вот даже несмотря на какие-то конфликты внутренние или противоречия внутри администрации, если мы видим ставленника техногиганта, как бы Трамп на него и пытался не воздействовать, он все равно возвращается, и у него все хорошо. Например, было там огромное количество проблем вокруг Пита Хексета, да, который не мог, или и вокруг Илона Маска, которого уволили отовсюду с его Дош. Но вот 29-го собрались они на обед, а 30-го сентября на базе «Квантика», это ФБРовская база, где подготавливает, глава Пентагона Пит Хексет, объявил о создании командования автономной войны. Это не подразделение, это командование. Угу. И на командование он назначил 4-звездного генерала, генерал армии. такого подобного командования такого ранга не создавалось с 19-го года. Это очень серьезная вещь, с огромным бюджетом просто. И там же министр поручил создать 120-дневное исследование войны будущего. И во главу поставил Илона Маска.
4: Кстати, очень логично.
5: Логично, да. Кстати, вот по поводу миролюбивых инициатив Илона Маска и Старлинка, да, вот у нас любят рассуждать. Рекомендую посмотреть его недавнее, там, буквально годичное выступление в Вестпойнте, в военной академии в США, где он, его спросили, там, что у вас, как у вас в целом ваша мирная технология, Старлинк. Он говорит, да я вообще фанат войны, фанат оборонки. Все это военное у меня там лазеры стоят. И вообще вы увидите, что мы еще можем. Ну, это чтобы просто пелена вот эта вот сошла. Он, конечно, гениальный двигатель прогресса, но не в нашу сторону. Поэтому желательно своих иметь. И почему это важно? Важно, что кроме Илона Маска, там еще сидит основатель компании Unreal Палмер Лаки, который с помощью своих коллег, вроде Питера Тиля прежде всего, постепенно из маленького стартапа отжимает ключевые контракты у Boeing, у Raytheon и у остальных крупнейших оборонных подрядчиков. Они выжимают самое сильное лобби в США. То есть оборонщики и химики, и нефтяники – это самые страшные люди. Ну, с нефтяниками они вопрос решили. Химики, братья Кохи, спонсируют всю эту историю, в том числе Питера Тиля. Это старый союз, давно еще известный. А вот оборонщики не смогли адаптироваться, потому что все-таки это самое серьезное лобби. Вот они их просто вытаскивают. И себе, под себя пишут теперь регуляторку, под себя пишут невыполнимые для крупных подрядчиков нормы закупок, там, условно, за 2 недели внедрения, ну, какой-то F-16 там, или F-19, я не знаю, да. Внедришь за 2 недели. Что важно, и вот, спустя несколько дней мы видим выступление президента. Почему я вспомнил вначале про Калининград и про ядерное оружие и про искусственный интеллект? А потому что тот же Палантир, ну, который размещается сейчас в основном по Европе в Великобритании, занимается прибалтийской, польской и всем, что связано вокруг Сувалского коридора и Калининграда, вот эти все страны, которые есть все, занимаются там установкой датчиков спутниковой разведки и анализом передвижения войск. Более того, они отвечают за, собственно, всю аналитику, которая происходит там. И вот эти идеи о том, что Польша будет сбивать все, что прилетает в их пространство, и Прибалтика, это все делается вместе с Палантиром. Более того, американский генерал Донахи был такой, и до сих пор есть довольно серьезный человек, заявил, что они просчитывают вполне серьезно молниеносное точечный захват Калининграда в случае необходимости.
4: Да, да, да.
5: И это все сделано с помощью искусственного интеллекта. Это значит что? Что мы отвечаем, говорим, если вы примените свое супероружие, мы применим свое супероружие. И именно поэтому президент сказал, что на 98% у нас обновленная ядерная сила, и есть то, чего нет ни у кого.
4: Почему, Олег Сергеевич, они рассчитывают до сих пор на конвенциональный тип войны? Неужели непонятно, что идея конвенциональных войн при таком масштабе развития неуправляемая совершенно военная ситуация, просто исключено, что придется применять неконвенциональные методы.
5: Я думаю, есть 3 варианта. Первый вариант. Они хотят посмотреть, как это будет, и снять красные линии на войну тактического ядерного вооружения. Второе. Они думают, что они смогут с помощью существующих у них технологий перевесить или нивелировать подобные вещи. Ну, то есть шифры взломать и так далее. Ну, различные там есть. Угу. И третье. Они просто не понимают, что это все значит.
4: Вот это самое грустное.
5: Это самое... Если бы так, что-то подобное было... Это действительно самое грустное, потому что тогда мы действительно находимся в очень сложной ситуации, из которой очень сложно будет выйти, однозначно. Ну, просто сам вопрос того, что как бы с одной стороны они сами заявляют про Калининград, сами понимают, что это значит, а потом говорят, что они не боятся, если будет ответ. То есть это напоминает все-таки, не боится только дурак. Вот оно про это.
4: Ну, то есть мы говорим уже о медицинской диагностике?
5: Медицинской диагностике, да. В данном случае это больше похоже на это. И еще стоит сказать, конечно, что это похоже очень на момент, связанный с некоторым такой игроманией. То есть они думают, что вот эта вот идея сдвигания красных линий, выторговывания новых правил постепенно приведет к тому, что ядерное оружие так и не будет применено. Условно говоря, они предполагают, что с Калининградом, мне кажется, есть такой вариант, что они в какой-то момент рассчитывали, что с Калининградом может быть что-то подобное, как с Венесуэлой, например, да, какие-то такие, что можно сделать молниеносный захват, и не будет возможности среагировать. Или их искусственный интеллект просчитывал, что руководство мировых держав, у которых обладает ядерным арсеналом, не готово применять. То есть мы не знаем, на основании чего они делают расчет. То есть если они делают расчет на основании того же искусственного интеллекта, то, во-первых, президент сказал, как это может быть, да, там, когда подполковник может остановить нажатие кнопки, а искусственный интеллект может абсолютно иначе решить.
4: И вообще игнорировать подполковника.
5: И мы помним эту ситуацию с Ираном, да, в Минабе, где уже есть же четко, есть же у Блумберга... Я, когда это случилось, я сказал, что это Anthropic виноват и Maven. И сделал... Блумберг восстановил ход событий, и там уже была понятна четкая вещь, что... Это, я напомню, где 123 ребенка погибло. Да. В сентябре вот сейчас вышло большое исследование, подтвердило мою версию. Почему? Что площадка, эта школа, числилась в базе как объект КСИР.
4: Именно, да.
5: Аналитик в 2019 году, какой-то аналитик, какой-то несчастный риф, в 2019 году отметил, что она изменилась. Что это не оно. Угу. Его запись попала в систему, не связанная с основной базой целей.
4: Просто потерялась.
5: Просто потерялась, да. Старая метка вошла в этот Maven Smart System, который разрабатывает Palantir, и урегулировался компанией Anthropic. Оно смешалось с другими целями. Офицеры центрального командования рассчитывали, что программа сама заметит устаревшие цели, ведь это очень умный искусственный интеллект. Такой функции у него, в принципе, не было, распознавание этих целей.
4: Но это же самое страшное, когда некому предъявить обвинение.
5: Некому предъявить, так они и сами
4: сняли. Они говорят, а мы не виноваты, ошибся искусственный интеллект.
5: Так то это есть отлично еще... для них.
4: Для да, них. Для них это отлично, но речь идет об аморализации всеобщей и полной, когда никто ни за что, ни за какое действие не несет ответственности, говорят, виноваты алгоритмы, вот, да? Пожалуйста.
5: Так они для этого и хотят убрать регуляторку. Здесь вопрос не в том, что они хотят максимально усилить автономность системы, чтобы эффективно принимать решения. Они хотят максимально перевесить на него ответственность, чтобы потом в суде и в мире не отвечать на каких-то понятных вещах. И именно поэтому президент сказал, что все части мира, не Китай, США, не Китай, Россия, США, а все части мира должны договориться, каким образом это регулировать. Прежде всего в отношении войны. Прежде всего в отношении правил войны. Потому что, когда мы говорим про отсутствие морали, она и так уже в международных отношениях изжила себя полностью. Конвенции не работают, применения не работают. А эти конвенции, в принципе, не могут объяснить, что происходит с этими автономными системами. И здесь можно вспомнить еще одно интересное, ну, кроме идеи с Anthropic, интересное событие, которое произошло несколько лет назад, это создание в США спецподразделения, называется Detachment 201, где ключевые лица из запрещенной в России террористической мета, из Palantir, из OpenAI были розданы почетные звания полковников, и они были командированы в военную разведку, при этом оставаясь руководителями собственных компаний. То есть вопрос же здесь не в том, что их командировали. Это идеальная, вот такая схема работы в Великобритании. Там в рамках вот в этом году расформированной 77-й бригады психологической операции и группы специалистов военной разведки командируются из ключевых предприятий и ключевых технологических, финансовых различных групп военную разведку для выполнения конкретных задач.
4: Да.
5: Да. Здесь это сращивание.
4: Конечно.
5: Это другое. То есть военной разведкой, по сути, частично руководит человек, контролирующий основной инструмент в этой военной разведке, основа применения оружия, и при этом остается в корпоративном интересе с акционерами, с котировками, с финансовыми моделями и так далее. И вот здесь, на мой взгляд, это еще не обращаю внимания на то, что в начале Марком Андриссеном было заявило, что он у себя, это глава фонда Андриссен Хоровиц, ключевой, самый большой и самый эффективный в мире венчурный фонд, который сейчас в оборонку инвестирует, который давал интервью, так шутя говорит, ну да, у нас там 30 человек, я вообще так удивился, когда я сидел и нанимал людей в военную разведку в США, будучи гражданским. Это вообще как представить себе возможно? Как это вообще такое представить себе возможно?
4: Оказывается, вполне.
5: Да. Без допуска. Теперь им все формы дали допуска, и все, они теперь спокойно сидят. При этом люди еще 2 года назад, там 4 года назад были демократами и преследуют собственный какой-то интерес. То есть они просто говорят, что они преследуют государственный интерес. И здесь у нас появляется действительно вот это вот зарождение нового субъекта, который мы не понимаем, и здесь появляется проблема сна. А с кем договариваться? Ну вот договорились мы с США. Договорились мы с Европой. А есть вот эти, которые внутри везде. И они говорят,
4: А мы не договаривались.
5: А мы контролируем ключевое оружие. А мы контролируем ключевые узлы. А мы знаем там систему. И у нас есть вообще автономное оружие, которое может само бить по всему. И мы не попадаем под регулятор, который у вас есть, потому что государство нас от этого всего отмазало. И вот это проблема, с которой нам придется сталкиваться в будущем. Помимо того, что 2 проекта искусственного интеллекта, ключевых, мировых, друг с другом конкурируют, помимо того, что есть сверхдержава вроде нашей, которая уравновешивает это своими преимуществами, и вот это все есть и европейские, есть Британия, которая там всем этим занимается, координацией в Европе. И вот это все, когда мы это все соберем вместе, мы поймем, что это не новая Лига наций и новый ООН. Это все приведет к новому миру. С новыми субъектами, с новыми правилами. Но до этого нас ждет, как президент сказал, скорее всего, новые конфликты и придет нестабильность.
4: Ну, то есть, если перевести это на простой русский язык, получается, что нам сейчас предлагают вот это чудище нового Франкенштейна, созданного...
5: Это новый Левиафан.
4: Да, Левиафан, да, так будет точнее, совершенно верно. И, ну, наша задача создать... некий системный инструмент, который мог бы гуманизировать искусственный интеллект, который сейчас, по большей части, используется для того, чтобы человечество разрушить.
5: Да, и я думаю, что помимо этого, это, во-первых, структура. Во-вторых, важный момент, что мы имеем очень хорошие отношения со странами, которые частично и во многом финансируют эти все вещи, и Ближний Восток, и Азию. Такое некоторая третья сила важная, но третий момент, без этого, я думаю, невозможно. Нам нужно придумать систему сигналов устрашения ключевых лиц, претендующих на субъектность международных отношений.
4: Вот на этой оптимистичной ноте наша программа сегодня подошла к концу. Было очень интересно, уверен, что вам тоже. И в завершение хочу напомнить, что у медиахолдинга «Звезда» теперь есть свое приложение, которое можно скачать на смартфон и смотреть, и слушать любые программы в любое время, в любом месте. Спасибо, Олег Сергеевич. Всего доброго, друзья. Услышимся.
15: Методология власти. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Белла Фомичева, я по профессии композитор. А еще я жена военного летчика и мама четверых сыновей. Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Молитва матери». Песня была написана более 10 лет назад, когда два наших старших сына уже были офицерами, а третий пошел на срочную службу. В связи с сегодняшними реалиями песня оказалась особенно актуальной. Бойцам очень важно знать, как они дороги, их ждут, молятся за них. Песня «Молитва матери» я автор слов и музыки. Исполняет народная артистка России Наталья Баннова. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Время выбрало нас.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: а центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государство открытый космический проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
4: 1950. Название города Пермь.
5: Александр Фадовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями. Этот день в истории. 6 октября. День основания Госстраха РСФСР.
6: Декрет Совета народных комиссаров РСФСР, подписанный в этот день в 1921 году, запустил процесс создания системы государственного имущественного страхования – Госстраха. Организация открылась в один из самых сложных периодов истории страны и с тех пор не прекращала работу ни на день, даже в годы Великой Отечественной войны.
0: 6 октября. Этот день в истории.
6: В основе русского слова «страховка» лежит известный с 14 века глагол «страховать» — «подвергать страху», что значит «отдавать на чей-нибудь страх», на чью-нибудь ответственность. Подразумевается, что, приобретая услугу страхования, человек перекладывает свои страхи на компанию. Страхование в России началось с так называемого «складничества», когда купцы объединялись и совместно несли ответственность за торговые суда и грузы. О необходимости системы государственного страхования в России впервые заговорили при Борисе Годунове в конце 16 века, после страшного пожара в Москве. А первая страховая фирма в России появилась в 1786 году.
0: Этот день в истории.
7: 2. Меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
9: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Тем временем, как сообщает Министерство обороны, бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области в кольце окружения украинских формирований освобождают села Варваров, Колобановка, Николаевка и Резниково. При расширении внешней зоны контроля ведут активные бои за еще 3 населенных пункта. При этом подразделения группировки войск «Центр» продвигаются уже в центральной части Доброполья. Морские пехотинцы зачищают его северную часть и уничтожают противника на территории шахты Добропольская. За сутки освободили еще больше полусотни зданий. В России раскрыли мошенническую схему с лишением жилья под видом рефинансирования кредитов, пишут «Известия». Посредники обещают снизить долговую нагрузку, но оформляют невыгодный заем или продажу квартиры. Юристы указывают, злоумышленники пользуются финансовыми трудностями и юридической неграмотностью граждан. Специалисты советуют проверять все документы и договоры, не предусмотрена ли купля-продажа вместо рефинансирования. До 1 000 000 пассажиров в год сможет пропускать обновленный пункт Краскино на границе России и Китая. Через него уже запустили движение. Теперь пересекать границу и перевозить грузы там смогут значительно быстрее, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Ну и, соответственно, до 90 тысяч грузовиков пройдет через границу. Поэтому для нас провинция Зилинь, которая является нашим добрым соседом на протяжении многих лет, показывает результаты хорошего взаимодействия. Я думаю, что открытие этого пункта пропуска еще раз улучшит ситуацию, связанную с возможностями китайским туристам проехать в Россию, Приморский край, посмотреть на все эти красоты природы. Это одна из важнейших составляющих вектора на восток.
1: Сейчас в регионе работают 7 пунктов пропуска, 5 автомобильных и 2 железнодорожных, через которые проходит 2/3 внешнеторгового оборота региона с КНР. В следующем году ожидается ввод пунктов Марково и завершение реконструкции Полтавки, которая после обновления сможет принимать 980 грузовиков в сутки. У одной из серий смертельной вакцины Multicam-8, из-за которой погибли десятки собак, был поддельный паспорт качества. Заведено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. Ранее следователи и Россельхознадзор провели проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». В вакцине нашли смертельный вирус. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и 20-й серией препарата. Напомню, летом стала появляться информация о сотнях погибших собаках по всей России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Всемирная энциклопедия еды.
7: Одним из продуктов, который брал с собой в антарктические экспедиции британец Роберт Скотт, был шоколад. Полярный исследователь уверял, что ничто другое не сможет так хорошо поддержать организм в условиях холода и экстремальных физических нагрузок. А еще шоколад и настроение может улучшить, прибавив эндорфинов. А при умеренном потреблении – даже усилить мозговую активность за счет флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах, сырье для шоколада. Но сразу скажем, не все сорта какао так уж богаты полезными веществами. Производителя тут надо знать, что называется, в лицо. Точно неизвестно, за гормон или счастье, либо за флавоноиды ценили шоколад коренные народы Латинской Америки. Но ученые говорят, что люди действительно знали этот продукт еще за 1000 лет до нашей эры. Пожалуй, одним из самых больших любителей шоколада был правитель ацтеков Монтесума, живший в 15 веке. Имеются исторические сведения, что он выпивал до 50 чашек шоколада в день. А ведь именно в таком виде, жидком, изначально употребляли это лакомство. Колонизаторы несколько изменят рецепт Монтесумы. Уберут часть пряностей, добавят в напиток сахар и сделают его горячим. По-настоящему модным в Европе шоколад окажется в 17 столетии, когда англичане начнут разводить его молоком. И только в 19 веке люди научились делать твердый шоколад. Какао-бобы измельчали, к ним добавляли какао-масло и сахар, затем массе придавали форму и охлаждали. Сегодня мы различаем 3 вида лакомства – молочный, горький или темный и белый шоколад. Последний не содержит какао-бобов, а только масло какао.
0: Всемирная энциклопедия еды. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Случай из практики». Читает Владимир Антоник.
10: Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых. Его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики. И больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора, Королева. Нужно было проехать от Москвы 2 станции и потом на лошадях 4 версты. За Королевым выслали на станцию 3. Кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски, никак нет, точно так. Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, отдыхать и, быть может, молиться. Он родился и вырос в Москве. Деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними. И когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри должно быть непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный нездоровый труд рабочих, дрязги, водка и насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность. Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяло на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы. На нем 5 громадных корпусов с трубами друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет. Тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской. «Пожалуйте, господин доктор», — говорили женские голоса в сенях и в передней, и при этом слышались вздохи и шепот. «Пожалуйте, заждались, чистое горе, вот сюда, пожалуйте». Госпожа Ляликова, полная пожилая дама в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку. Не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в пенсне, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она, тотчас же торопясь, стала излагать причины болезни с мелкими назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело. Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка 20 лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница. Она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали, боялись, как бы не умерла. «Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая», — рассказывала Христина Дмитриевна.

0: той нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов. «А мы к вам, — начал Королев, — пришли вас лечить. Здравствуйте!» Он назвал себя и пожал ей руку, большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.
1: «У меня сердцебиение», — сказала она. «Всю ночь был такой ужас, я едва не умерла от ужаса. Дайте мне чего-нибудь».
0: «Дам, дам, успокойтесь!» Королев осмотрел ее и пожал плечами. «Сердце как следует», — сказал он. «Все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился. Ложитесь себе спать». В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленький глаз, ни грубо развитой нижней части лица. Он видел мягкое, страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой. И хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи. Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтобы обучить ее французскому языку, танцам, музыке. Приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку. И теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук. Не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение. Точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого... неизвестно. «Лизонька, ты опять, — говорила она, прижимая к себе дочь. «Родная моя голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой, пожалей меня, скажи». Обе горько плакали. Королев сел на край постели и взял Лизу за руку. «Полноте, стоит ли плакать?» — сказал он ласково. «Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это». А сам подумал, замуж бы ее пора.
1: «Наш фабричный доктор давал ей калибромати», — сказала гувернантка. «Но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... ландышевые, что ли?»
0: И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание. Точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине. Королеву стало скучно. «Я не нахожу ничего особенного», — сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери. «Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача». «Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная. Ничего серьезного». Он говорил не спеша, надевая перчатки. А госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами. «До 10-часового поезда осталось полчаса», — сказал он. «Надеюсь, я не опоздаю».
1: А вы не можете

0: хотите у нас остаться?» — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам. «Совестно вас беспокоить, но будьте так добры, ради бога!» — продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь. «Переночуйте у нас, она у меня одна, единственная дочь. Напугала прошлую ночь, опомниться не могу. Не уезжайте, бога ради!» Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья. Ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь. Но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки. В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты. Потом осматривал картины на стенах. Портреты. На картинах, написанных масляными красками в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно. На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза. У Лялекова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо. Мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, неосмысленная, неудобная, как этот мундир. Полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее. Из передней донесся шепот — кто-то тихо храпел, и вдруг со двора послышались резкие, отрывистые металлические звуки, каких Королёв раньше никогда не слышал и каких не понял теперь. Они отзывались в его душе странно и неприятно. «Кажется, ни за что не остался бы тут жить», — подумал он и опять принялся за ноты. «Доктор, пожалуйте закусить», — позвала вполголоса гувернантка. Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин. Но ужинали только двое — он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через пенсне. «А рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли. Сами рабочие играют. Ну, чтение с волшебным фонарем». «Великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные, и когда узнали, что Лизоньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют».
1: «Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины», — сказал Королёв.
0: «Ни одного. Петр Никанорыч помер 1.5 года». И мы одни остались, так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве, на Полянке. Я у них уже 11 лет живу, как своя».
2: К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот. Вина были дорогие, французские.
0: «Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии», — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие. «Пожалуйста, кушайте».
2: После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать. Было душно, и в комнате пахло краской. Он надел пальто и вышел.
3: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Антона Павловича Чехова «Случай из практики».
2: На дворе было прохладно. Уже брезжил рассвет. И в сыром воздухе ясно обозначались все 5 корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали. Было в окнах темно. И только в одном из корпусов горела еще печь. 2 окна были багровы, и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей. Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрике смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней. «Тут недоразумение, конечно», — думал он, глядя на багровые окна. Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец. Живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара. Сотни людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые «хозяева», пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды? Как пользуются ими? Лялекова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть. Живет свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая глуповатая девица в пенсне. И выходит, так значит, что работают все эти пять корпусов, и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру. Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску. Бил и тотчас же задерживал звук, так что получились короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер, дер, дер». Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые, «дрын, дрын, дрын». 11 раз. Очевидно, это сторожа били. 11 часов. Послышалось около третьего корпуса «жак, жак, жак». И так около всех корпусов, и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех, и других. Королев вышел со двора в поле. «Кто идет?» — окликнули его у ворот грубым голосом. «Точно во строге», — подумал он и ничего не ответил. Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда, кричали где-то сонные петухи, но все же ночь была тиха. Мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб. Тут же был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать. Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается, это дьявол. И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь.
1: Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому. Таков закон природы. Но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике. В той же кашу, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность. Когда и сильные, и слабые одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем. Совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны. Но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке. Чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы. И опять послышалось «Дерр! Дерр! Дерр! Дерр!» 12 раз. Потом тихо, тихо, полминуты, и раздается в другом конце двора «Дрын! Дрын! Дрын!» «Ужасно неприятно», — подумал Королев. «Жак! Жак!» — раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой. «Жак! Жак!» И чтобы пробить 12 часов, понадобилось 4 минуты. Потом затихло. И опять такое впечатление, будто вымерло все кругом. Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног. «Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев. Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Королев.
4: «Благодарю вас».
1: Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб. «Вы не спите», — сказал он. «На дворе прекрасная погода. Весна, поют соловьи. А вы сидите в потемках и о чем-то думаете». Она слушала и глядела ему в лицо. Глаза у нее были грустные, умные. И было видно, что она хочет что-то сказать ему. «Часто это с вами бывает?» — спросил он. Она пошевелила губами и ответила.
4: «Часто. Мне почти каждую ночь тяжело».
1: В это время на дворе сторожа начали бить 2 часа. Послышалось «Дерр! Дерр!» И она вздрогнула.
4: «Вас беспокоят эти стуки?» — спросил он. «Не знаю. Меня тут все беспокоит», — ответила она и задумалась. «Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие. Мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем».
1: «Говорите, прошу вас.
4: Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я. И мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат», — продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво. Я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или не права.
1: «Разве у вас нет друзей?» — спросил Королев.
4: «Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась. Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат. Жизнь для них таинственна. Они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола».
1: «А вы много читаете?»
4: «Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю. А по ночам пустая голова, вместо мыслей какие-то тени».
1: «Вы что-нибудь видите по ночам?» — спросил Королев.
4: «Нет, но я чувствую».
0: Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно, и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно, и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он. И он знал, что ей сказать. Для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить 5 корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит. Для него было ясно также, что так думала и она сама, и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это. Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены. Так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются тем богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье. И если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный. «Как сказать?» — раздумывал Королев. «Да и нужно ли говорить?» И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем. «Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право, и теперь вот не спите. Это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница, как бы ни была она, хороший признак». «В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь. Но по ночам они не разговаривали, а крепко спали. Мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, правы они или нет, будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через 50». «Жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть». «Что же будут делать дети и внуки?» — спросила Лиза. «Не знаю. Должно быть, побросают все и уйдут». «Куда уйдут? Куда?» «Да куда угодно», — сказал Королев и засмеялся. «Мало ли куда можно уйти хорошему умному человеку». Он взглянул на часы. «Уже солнце взошло, однако», — сказал он. «Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами», — продолжал он, пожимая ей руку. «Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи». Он пошел к себе и лег спать. На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная. Она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила, и все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное, только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви.
1: Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королёв уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такой же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро. И думал о том, как это приятно в такое утро весной ехать на тройке в хорошей коляске и греться на солнышке.
3: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Случай из практики».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: О врачах и пациентах.
2: Специальный литературный проект
1: «Доктор Чехов. Истории болезней».
3: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Учитель». Читает Владимир Солдатов.
4: Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет мануфактуры Куликина сыновья, готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные. Забыв чинопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил 13. Теперь, собираясь на 14-й обед, он старался придать себе, возможно, праздничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку. Запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги. Пришлось полежать и выпить воды. «Как ты слаб стал!» — вздохнула жена. «Тебе бы вовсе не ходить на этот обед!»
5: «Прошу без советов!»
4: — сердито оборвал ее учитель. Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно. Все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства и награды. Начальство, и фабричное, и казенное, осталось довольно успехами. Но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте 3 ошибки. Ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13. Инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы, Липунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя не по-товарищески. Диктуя, выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова. Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся. От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом. «Федор Лукич, это вы?» — удивился инспектор. «Вы пришли? А что?» «Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы. Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти».
5: «Ну к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим. Собственно, ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте».
4: В квартире директора фабрики все уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли 2 стола. Один большой для обеда, другой поменьше — закусочный. В окно сквозь спущенные сторы еле-еле пробивался полуденный знойный свет. Комнатные сумерки, швейцарские виды на сторах, герань, тонко порезанная колбаса на тарелках глядели наивно, девически сентиментально, и все это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца.
5: с круглым животиком и масляными ласковыми глазами. Адольф Андреевич Бруни, так звали хозяина, суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и все старался, как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая собака. «Федор Лукич, кого вижу?» — заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева. «Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли! Господа, позвольте вас порадовать! Федор Лукич пришел!» Около закусочного столика уже толпились педагоги и ели. Сысоев нахмурился. Ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавшись его. Он выглядел среди них Липунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал. «Это не по-товарищески. Да-с. Так порядочные люди не диктуют». «Господи, вы все о том же», — сказал Липунов и поморщился. «Неужели вам не надоело?» «Да, все о том же. У меня Бабкин никогда ошибок не делал. Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились, и ваша школа показалась лучше моей. Я все понимаю». «Да что вы придираетесь?» — огрызнулся Липунов. «Какого черта вы ко мне пристаете?» «Будет, господа», — вмешался инспектор, делая плачущее лицо. «Ну стоит ли из-за пустяков горячиться? Три ошибки, ни одной ошибки. Ну не все ли равно?» «Нет, не все равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал». «Пристает», — продолжал Липунов, сердито фыркая. «Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной». «Оставьте мою болезнь в покое», — сердито крикнул Сысоев. «Какое вам дело? Зарядили все одно. Болезнь, болезнь, болезнь. Очень мне нужно ваше сочувствие». «Да и откуда вы взяли, что я болен?» «Был до экзаменов болен, это правда, а теперь я совсем поправился. Только слабость осталась». «Выздоровел? Ну и слава Богу!» — сказал законоучитель отец Николай, молодой священник в фронтоватой коричневой рясе и в брюках на выпуск. «Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное». «Вы тоже хороши!» — перебил его Сысоев. «Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы все время загадки задавали. Так нельзя!» Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки. Затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С первого же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен. За обедом Сысоева посадили между инспектором и Бруни. После первого же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты. «Считаю приятным долгом, — начал инспектор, — поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и Ивана Петровича, — подсказал Бруни, — и Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье. Со своей стороны, — сказал Бруни, вскочив как ужаленный, — я предлагаю тост за здоровье уважаемого инспектора народных училищ Павла Геннадьевича Надарова». Задвигались стулья, заулыбались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда принадлежал Сысоеву. И на этот раз он поднялся и стал говорить. Сделав серьезное лицо и откашлившись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за 14 лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него, и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает назвать их из боязни испортить кое-кому аппетит. Несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое место во всей губернии, не только в нравственном, но даже и в материальном отношении. «Везде, — сказал он, — учителя получают 200 до 300. А я получаю 500 рублей. И к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году Все стены оклеены новыми обоями». Далее учитель распространился о том, как щедро, сравнительно с земскими и казенными школами, ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сысоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя, и кончил свою речь не совсем складно. «Итак, предлагаю выпить за Бруни, то есть за Адольфа Андреевича, который тут между нами вообще и понятно». Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто-то брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только Бруни. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоеву и опять заласкался, как собака. «О, благодарю вас!» — сказал он, делая ударение на «о» и прижимая левую руку к сердцу. «Я очень счастлив, что вы меня понимаете. Я всей душой, я желаю всего лучшего. Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое значение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич. Без вас она ничем не отличалась бы от других школ. Вы думаете, немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха-ха, нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам 500 рублей в год, то значит, вы дороги нам. Не так ли, господа, ведь я правду говорю? Другому мы и не платили бы столько. Помилуйте, хорошая школа — это честь для фабрики. Я должен искренне сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна, — сказал инспектор. Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере, другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и все время удивлялся. Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние. Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей. Вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас, и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу. Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья, энергии, знания дела, этой, понимаете ли, выдержки, уверенности. Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле? Именно поэт. И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась. Потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забитые юноши, иначе не величавшие инспектора, как ваше высокоблагородие. Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной. Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей. Вместо него похвалами упивался Бруни. Немец ловил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел. Точно похвалы относились не к учителю, а к нему. «Браво! Браво!» — кричал он. «Верно! Вы угадали мою мысль! Отлично!» Он заглядывал учителю в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов, он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенорком, прокричал: «Господа, позвольте мне говорить! Тссс! На все ваши слова я могу только одно сказать. фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича».
4: Все смолкли. Сысоев поднял глаза на розовое лицо немца.
5: «Мы умеем ценить», — продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос. «На все ваши слова я должен сказать вам, что семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал».
4: Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая. «Почему будет обеспечена семья, а не он сам?» И тут на всех лицах, во всех неподвижных, устремленных на него взглядах он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то мягкое, нежное и в то же время в высшей степени зловещее, похожее на страшную истину. Что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием. С бледным, покривившимся лицом он вдруг вскочил и схватил себя за голову. Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед в одну точку, как будто видел перед собою эту близкую смерть, о которой говорил Бруни. Потом сел и заплакал.
5: «Полноте! Что с вами?» — слышал он встревоженные голоса. «Воды! Выпейте воды!»
4: Прошло немного времени, и учитель успокоился. Но уже прежнее оживление не возвращалось к обедающим. Обед кончился в угрюмом молчании и гораздо раньше, чем в прошлые годы. Придя домой, Сысоев прежде всего погляделся в зеркало. «Конечно, напрасно я там разревелся», — думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки. «Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера. У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный». Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод. Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка. А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шепотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.
3: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Учитель».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Джером Дэвид Селлинджер. Автор одного из самых известных в мире романов «Над пропастью лжи». Когда к Селлинджеру пришла популярность, он резко ограничил контакты с внешним миром. Писатель переехал из Нью-Йорка в захолустный городок с населением чуть больше 10 тысяч человек. Селлинджер перестал появляться на людях и приглашать гостей, дни проводил в изучении разнообразных духовных практик и нетрадиционной медицины. Даже своих кошек он просто пронумеровал: Китти-1, Китти-2 и Китти-3. За последние 40 лет жизни Селлинджер дал лишь одно интервью. Из него известно, что он продолжал заниматься литературой, но свои новые книги не показывал никому. «Я люблю писать, но пишу главным образом для себя, для собственного удовольствия. Не публикуешь — и на душе спокойно. А напечатай что-нибудь — и прощай покой», — говорил писатель. Селлинджер оставил после себя внушительное литературное наследство. Говорят, его дом буквально забит рукописями. Дочь Селлинджера, Маргарет, рассказала в мемуарах, что бумаги писатель помечал разноцветными наклейками. Красная означала, что книга готова к опубликованию. Синяя, что текст нужно редактировать. После смерти писателя читающий мир замер в ожидании. Разрешат ли потомки публикацию этих рукописей? И насколько будут хороши новые книги великого американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера?
0: Курсивом. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Первый комплекс кластера по производству электрических батарей открыт в Москве. По данным агентства ТАСС, в церемонии участвовал Владимир Путин, назвавший энергию базовым ресурсом экономики. Президент заявил, что к 2030 году Россия самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы за счет локализации и использования отечественного сырья. Также он поручил развивать перспективные постлитиевые технологии и сформировать единые стандарты качества систем накопления энергии. Вооруженные силы России поразили в порту Южный танкер с горюче-смазочными материалами для украинских вооруженных формирований, сообщило Министерство обороны. Днем удары продолжились по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. На стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы. Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Об этом премьер-министр заявил, выступая на форуме «Цифровые решения».
2: Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней. И программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей проверки качества их защиты. Мы и решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на госуслугах достигает 1 000 000 рублей, и такую практику надо расширять.
1: Михаил Мишустин также напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, в результате чего количество таких преступлений за 8 месяцев года снизилось практически на треть. Мировые запасы нефти истощены, а дефицит топлива может сохраниться перед зимой, заявили глава международного трейдера Витол Рассел Харди, а ранее руководитель Сауди Арамко Амин Насер. Глава Витол на конференции в Лондоне указал, на Западе запасы топлива израсходованы, а дефицит нефтепродуктов сохранится. В свою очередь Насер назвал запасы сырья в мире пугающе малыми. На восстановление уйдет до 2 лет. И русский язык впервые включили в школьную программу Индонезии. По данным РИА Новости, об этом сообщило представительство Россотрудничества. 51 ученик 10-х и 11-х классов школы Таруна Нусантара начали изучать предмет до уровня B1. Ведомство передало учреждению 258 комплектов литературы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельевы возвращаются домой. Всей семьей ходили в кинотеатр. И вдруг возле подъезда встречают испуганную соседку. Оказалось, ее 5-летняя дочь упала с горки на детской площадке. Врачи подозревают перелом руки. Женщина уверена, во всем виноваты старые перила. Кто же отвечает за состояние детского городка? И можно ли привлечь к ответственности коммунальные службы? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
4: Первое. Если площадка находится на придомовой территории, то отвечать за ее безопасность должна управляющая компания. Если горка располагалась на городской земле, то отвечать будет администрация муниципалитета. Если же все случилось на частной территории, то ответственным будет ее владелец. Второе. Обязательно зафиксируйте полученную травму. Пригодятся любые справки из больницы. Причем в документах должно обязательно быть указано время и место происшествия. Поэтому лучше всего вызвать скорую, чтобы они своими глазами увидели, где все произошло. Третье. составьте претензию в адрес ответственного лица или организации. Можно вручить ее лично под роспись или отправить заказным письмом с уведомлением. Если договориться не удалось или вас проигнорировали, обращайтесь в суд, а заодно напишите в прокуратуру и органы технадзора. Четвертое. Помните, любая детская площадка должна соответствовать техническому регламенту, который определяет безопасность всех конструкций – лестниц, горок, качелей и так далее. В специальном документе, паспорте оборудования, подробно обозначены все детали, узлы крепления и гарантийные сроки их эксплуатации. Подведем итоги. Узнайте, кому принадлежит земля, где расположена детская площадка. Зафиксируйте полученные травмы и возьмите справку в больнице. Пишите претензию или обращайтесь в суд. Любая детская площадка должна соответствовать техническому регламенту. К счастью, перелом не подтвердился, а соседка решила не жаловаться на качество детской площадки. Но Савельевы проявили бдительность и сами обратились в управляющую компанию, чтобы те проверили безопасность оборудования. На всякий случай.
5: Радиограмма. С 1714 по 1741 годы в России по указу Петра I существовал запрет на строительство каменных домов. Везде, кроме Петербурга. С проезжавших столицу транзитом брали пошлину камнями. А тот, кто хотел поселиться в Петербурге, обязан был сдать в специальный департамент не менее сотни булыжников.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 18. Музей мебели. Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь. Причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило ничего себе. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. «Вот хорошо», — сказала Лиза, — «будет не так скучно». Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов 40. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи Сез. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. «Здравствуйте», — сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. «Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла, а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе». Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы типичные провинциалы», — сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей».
3: «Вот как?» — заметил Ипполит Матвеевич.
2: «Мы покинем этот зал», — сказал Остап. «А я его еще не смотрела. Он такой красивенький».
3: «Начинается», — шепнул Остап на ухо Ипполит Матвеевичу.
2: И, обращаясь к Лизе, добавил: «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль, эпоха Керенского».
3: «Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся».
2: Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки, направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера. Лиза сильно стесняла концессионеров, в то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в 3 квадратных сажени, то и тогда средневековая ложа не поместилась бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им, сломя голову, броситься в комнату мастера Гампса.
3: «Потерпим», — шепнул Остап.
2: «Мебель не уйдет. А вы, предводитель, не жмите девочку, я ревную». Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно, им не было конца. «А здесь я уже была», — сказала Лиза, входя в красную гостиную. «Здесь, я думаю, останавливаться не стоит». К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые. «Что ж вы стали? Пойдемте, я уже устала».
3: «Подождите», — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. «Одну минуточку». Большая комната была перегружена мебелью. Гампсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным. «Вы устали, барышня?» — сказал он Лизе. «Присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал». Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну.
4: «Они?» — спросил Остап. «Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть. Все стулья тут? Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите».
3: Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.
5: «Позвольте», — сказал он наконец. 20 стульев, этого не может быть. Их ведь должно быть всего 10».
4: «Вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья».
3: Они стали ходить между стульями.
5: «Ну!» — торопил Остап. «Спинка как будто не такая, как у моих. Значит, не те?»
4: «Не те.
3: Напрасно я с вами связался, кажется». Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен. «Ладно», — сказал Остап. «Заседание продолжается. Стул не иголка. Найдется».

0: водителя уездного ЗАГСа, к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачевой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.
1: «Да», — сказал он, нежно глядя на собеседницу, — «такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета
2: Петровна? А вас как зовут?»
0: Обменялись именами, отчествами.
1: «Сказка любви, да огой», —
0: подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы.
2: «Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестра в Питере дрыры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о родерерах, ни о дамских оркестрах, и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра? А быть увлекательным так хотелось. И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже.
3: «Вы научный работник?» — спросила Лиза.
0: «Да, некоторым образом», — ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство.
3: «А сколько вам лет? Простите за нескромность».
0: «К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения». Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.
3: «Но все-таки 30, 40, 50?»
0: «Почти 38».
3: «Ого! Вы выглядите значительно моложе».
0: Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.
4: «Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова?» — спросил Ипполит Матвеевич в нос.
0: Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.
5: «Куда это товарищ Бендер запропастился?» — сказала она тоненьким голосом.
4: «Так когда же?» — спросил Воробьянинов нетерпеливо. «Когда и где мы увидимся?»
5: «Ну, я не знаю. Ну, когда хотите».
4: «Сегодня можно?»
5: «Сегодня? Умоляю вас».
4: «Ну, хорошо, пусть сегодня. Заходите к нам».
5: «Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи? Это «Май баловник», это «Май чуадей, ведь свежим своим опахалом».
4: Это жарвы стихи?
5: Кажется. Так сегодня где же?»
4: «Какой вы странный. Где хотите? Хотите у несгораемого шкафа? Знаете, когда стемнеет?»
0: Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.
6: «Простите, мадемуазель», — сказал он быстро, — «но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место».
0: У Ипполита Матвеевича захватило дыхание.
5: «До свидания, Елизавета Петровна», — сказал он поспешно. «Простите, простите, простите, но мы страшно спешим».
0: И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гампсовской мебелью.
6: «Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышло. Молитесь на меня, молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?»
0: «Что за издевательство?» — воскликнул Воробьянинов, начавший был освобождаться из-под иго могучего интеллекта сына турецко-подданного.
6: «Молчание!» — холодно сказал Остап. «Вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель, кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой».
0: «Ну и что же?» — закричал Ипполит Матвеевич. «Что же сказал вам заведующий?»
6: «Сказал все, что надо, не волнуйтесь. Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги, искал полчаса и, наконец, возвращается. Ну, как вы себе представляете, где эта мебель?»
7: «Пропала?»
6: — пискнул Воробьянинов. «Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад. И только вчера, заметьте себе, вчера, через 7 лет, она лежала на складе 7 лет. Она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион главнауки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Вы удовлетворены?»
7: «Скорее!»
6: — закричал Ипполит Матвеевич.
7: «Извозчик!» — завопил Остап.
0: Они сели, не торгуясь.
8: «Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал, вино, женщины и карты нам обеспечены, тогда рассчитаем».

0: Возьмемся и за головой жилет. В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все 10 стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны. «Они?» — спросил Остап. «Боже, боже!» — твердил Ипполит Матвеевич. «Они самые!» «На этот раз сомнений никаких!» «На всякий случай проверим», — сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу. «Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?»
1: «Эти, да».
0: «А они продаются?»
1: «Продаются».
0: «Какая цена?»
1: «Цены еще нет, они у нас идут с аукциона».
0: «Ага, сегодня?»
1: «Нет, сегодня торг уже кончился, завтра с 5 часов».
0: «А сейчас они не продаются?»
1: «Нет, завтра с 5 часов».
0: Так сразу же уйти от стульев было невозможно.
2: «Разрешите», — пролепетал Ипполит Матвеевич, — «осмотреть можно?»
0: Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.
3: «Молитесь на меня», — шептал Остап.
4: «Молитесь, предводитель!»
0: Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.
2: «Завтра!» — говорил он. «Завтра! Завтра! Завтра!»
0: Ему хотелось петь.
5: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
0: Глава 19. Баллотировка по-европейски. В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными. Прошло 3 дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайная ситечка, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом. Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору Старгородской правды, и там ей живо состряпали объявление. «Умоляю! Лиц, знающих место пребывания! Ушел из дому Т. Бендер, лет 25-30, одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет! Указавш, прошу сообщ за приличн вознагражд. Ул Плеханова, 15, Грицацуевой». «Это ваш сын?» — участливо осведомились в конторе. «Муж он мне», — ответила страдалица, закрывая лицо платком.
2: «Ах, муж! Законный! А что?» «Да ничего, вы бы в милицию все-таки обратились».
0: Вдова испугалась. Милиция она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла. Троекратно прозвучал призыв со страниц Старгородской правды, но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих место пребывания брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили. К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами «Местов нет!» И все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик «Получите билеты!» Полесов важно говорил «Годовой!» и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть. Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след. Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой. «А как вы думаете, Елена Станиславовна, — говорил он, — чем объяснить отсутствие наших руководителей?» Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений. «А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, — продолжал неугомонный слесарь, — что они выполняют сейчас особое задание?» Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштаниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором, тебе будут подчинены все слесаря, а дворник дома номер 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом. А не думаете ли вы, Елена Станиславна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак, нельзя сидеть сложа руки». Гадалка согласилась и заметила: «А ведь Ипполит Матвеевич герой».
1: «Герой? Елена Станиславна? Ясно!
0: А этот боевой офицер с ним? Деловой человек? Как хотите, Елена Станиславна, а дело так стоять не может. Решительно не может!» И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и Орала», особенно допекая осторожного владельца одесской бубличной артели «Московские баранки» гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действовать доводили боязливого бараночника до ума исступления. К концу недели все собрались у Елены Станиславны в комнате с попугаем. Полесов кипел.
6: «Ты, Виктор, не болбачи!» — говорил ему рассудительный Дядьев. «Чего ты целыми днями по городу носишься?»
0: «Надо действовать!» — кричал Полесов.
6: «Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал дело святое, и, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо. На то военные люди есть. А мы часть гражданская, представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро, уверяю вас».
1: «Ну, в этом мы не сомневаемся», — сказал Чарушников, надуваясь.
6: «И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваши молодые люди?»
0: Никеша и Влади всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не придется принимать непосредственное участие в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.
6: «Что же нам сейчас делать?» — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович. «Погодите», — сказал Дядьев. «Берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать. И нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры».
0: «Ипполит Матвеевич Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства!» — воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Чарушников снисходительно закашлялся.
1: «Куда там? Он не меньше, чем министром будет, а то и выше подымая, в диктаторы!» «Да что вы, господа!» — сказал Дядьев. «Предводитель — дело десятое. О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю...»
0: «Господина Дядьева!» — восторженно закричал Полесов. «Кому же еще взять бразды над всей губернией?»
6: «Я очень польщен доверием», — начал Дядьев, но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.
1: «Этот вопрос, господа», — сказал он с надсадой в голосе, — «следовало бы провентилировать».
0: На Дядьева он старался не смотреть. Владелец Быстроупака гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки. «Я не возражаю», — вымолвил он. «Давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым?»
1: «Нам по-советски не надо», — обиженно сказал Чарушников. «Давайте голосовать по-честному, по-европейски, закрыто».
0: Голосовали бумажками. За Дядьева было подано 4 записки, за Чарушникова 2. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношения с будущим губернатором, кто бы он ни был. Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный. Елене Станиславне было очень его жалко. Это она голосовала за него. Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславна тут же сказала: «А городским главой я предлагаю выбрать все-таки мсье Чарушникова».
1: «Почему же все-таки?» — проговорил великодушный губернатор. «Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна. Просим! Просим!» — закричали все. «Так считать избрание утвержденным?»
0: Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал. «Нет-нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте». В пустую сахарницу посыпались бумажки. 6 голосов «за», — сказал Полисов, и 1 воздержался.
6: «Поздравляю вас, господин Голова», —
0: сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз.
6: «Поздравляю вас».
0: Чарушников расцвел.
7: «Остается освежиться, ваше превосходительство», — сказал он дядеву. «Слетай-ка, Полисов, в октябрь.
0: Деньги есть?» Полисов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином. Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался. Перебирая знакомых и родственников, выбрали полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора. Заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда, наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок». Никешу и Владю назначили за их молодостью чиновниками для особых поручений при губернаторе.
7: «Что ж», — заметил Дядьев, — «кажется, в общих чертах все, все как будто...»
0: «А я?» — раздался вдруг тонкий волнующийся голос. Все обернулись. В углу возле попугая стоял вконец расстроенный Полисов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют водку Полисова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения «Меча и орала». Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула. «Виктор Михайлович!» — застонали все. «Голубчик, милый, ну как вам не стыдно? Ну чего вы встали в углу? Идите сюда сейчас же!» Полисов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости. Елена Станиславовна не вытерпела. «Господа!» — сказала она. «Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?» Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.
7: «Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером? А, Виктор Михайлович?» — спросил губернатор. «Хотите быть попечителем?»
0: «Ну, конечно же! Он будет прекрасным, гуманным попечителем!» — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.
8: «Распопов!»
0: — обидчиво протянул Виктор Михайлович.
8: «Вы же уже назначили Распопова!»
7: «Да, в самом деле, куда девать Распопова?
0: В брандмейстеры, что ли?»
8: «В брандмейстеры!»
0: — заволновался вдруг Виктор Михайлович. Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороны-драконы понесли его на пожар городского театра.
8: «Брандмейстером! Я хочу быть брандмейстером!»
7: «Ну вот и отлично! Поздравляю вас! Отныне вы брандмейстер!»
0: «За процветание пожарной дружины!» — иронически сказал председатель биржевого комитета. «На Кислярского набросились все! Мы всегда были левым, знаем вас!»
7: «Господа, какой же я левый!»
0: «Знаем, знаем!
7: Левый! Все евреи левые!»
0: «Ну, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю!»
9: «Левый, левый, не скрывайте!»
0: «Ночью спит и видит во сне Милюкова!»
9: «Кадет! Кадет!»
0: «Прежде всего,
7: господа, демократия», — сказал Чарушников.
0: «Наше городское самоуправление должно быть демократичным, но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в 1917 году».
9: «Надеюсь», — ядовито заинтересовался губернатор, «среди нас нет так называемых социал-демократов».
0: Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя центром. На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, какой партии принадлежит. Заговорили о войне.
9: «Не сегодня-завтра», — сказал Дядьев.
0: Полисов усмехнулся.
7: «Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками?
0: А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них... Ну, как вы думаете, сколько аэропланов?»
7: «Штук 200».
0: «200? Не 200, а 32! А у Франции 80 тысяч боевых самолетов!»
9: «Да, довели большевики до ручки».
0: Разошлись за полночь. Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно.
9: «Губернатор», — говорил Чарушников. «Какой же ты губернатор, когда ты не генерал? Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня».
10: «Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием».
9: «За баллотированного двух немаллотированных дает».
10: «Попрошу со мной не острить», — закричал вдруг Чарушников на всю улицу.
9: «Что ж ты, дурак, кричишь?» — спросил губернатор. «Хочешь в милиции ночевать?» «Мне нельзя в милиции ночевать», — ответил городской голова. «Я советский служащий».
0: Сияла звезда. Ночь была волшебна. На второй советской продолжался спор губернатора с городским головой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 20. От Севильи до Гренады. «Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор, завертело его нелегкое. Говорят, что видели его на станции Попасная Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Взалкал отец Федор, захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Письмо отца Федора, писанное им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Н. «Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобой виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время. Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик? Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете. Никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьянинскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме в Старгороде, в одном из гостиных стульев, их всего 12, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виноват. Приехал я в Старгород, и представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовный преступник. Нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились. Жить сосвету хотели. Да я не такой. Мне пальцев в рот не клади. Не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьяновском доме. Там ныне богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера Сорбонна. И вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю, Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову уголил. Аферист. Позориться на старости лет. Разломали мы стул, ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался. Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил. Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужителя аки лев бросался и за беспартийность упрекал. Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его. Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом должно быть. А я пошел к себе в номера Сорбонна и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич. Очень порядочный старичок. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег, но об этом попосле. Оказалось, что все 12 гостиных стульев из Боробьяленского дома попали к инженеру Брунцу на Виноградную улицу, дом номер 34. Брунц, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собой всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунца здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунц служит теперь в Ростове, в Новороссцементе, как я узнал.
3: Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товара пассажирским. А ты, мое доброе, зайди, пожалуйста, к зятю. Возьми у него 50 рублей. Он мне должен, обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт до востребования Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить 30 копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь. Мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал. Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный, центр Украинской республики. После провинции, кажется, будто за границу попал. Сделай. Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше 3 рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда гуленьки будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю твой муж Федя. Нота бене. Где-то теперь рыщет Воробьядинов. Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.
4: «Гаснут дальние альпухары, золотистые края».
3: Сердце шаталось, как маятник, в ушах тикало.
4: «На призывный звон гитары, выйди, милая моя».
3: Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.
4: «От Севильи до Гренады, в тихом сумраке ночей».
3: В пеналах стонали граммофоны, раздавался пчелиный гул примусов.
4: «Раздаются серенады, раздается звон мечей».
3: Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Вот послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча.
5: «Это вы, Елизавета Петровна?» —
3: спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили:
6: «Скажите, пожалуйста, где здесь живут пфефферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь».
3: Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель пфефферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
3: Только к 9 часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. «Где же мы будем гулять?» — спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и вместо того, чтобы прямо сказать: «Я здесь, Лизиль, я стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.
7: «Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаидность чувствуется, а мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз», — есть такая песенка.
3: Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях, про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные двоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно
7: трибуна разношерстной публики. «Пойдемте туда в угол», — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные попурри из баядерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. «Будьте добры!» — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита. «Сию минуточку-с!» — кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена, и Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.
8: «Однако», — пробормотал он, — «телячьи котлеты 2.25, филе 2.25, водка 5 рублей».
9: «За 5 рублей большой графинс»,
7: — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.
9: «Что со мной?» — ужасался Ипполит Матвеевич. «Я становлюсь смешон».
7: «Вот, пожалуйста», — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью.
9: «Не угодно ли выбыть? Что будете есть?»
7: Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. «Я совсем не хочу есть», — сказала она дрогнувшим голосом. «Или вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?» Официант стал топтаться, как конь.
6: «Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?»
7: «Тогда вот что», — сказал Ипполит Матвеевич, решившись. «Дайте нам сосисок.
9: Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?»
6: «Буду».
9: «Так вот, сосиски, вот эти, по рублю 25, и бутылку водки».
6: «В графинчике будет».
9: «Тогда большой графин».
7: Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.
6: «Водку чем будете закусывать? Икры свежие, семги, растягайчиков?»
7: Ипполит Матвеевич продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. «Не надо!» — с неприятной грубостью сказал он. «Почем у вас огурцы соленые? Ну хорошо, дайте 2». Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза. «Я здесь никогда не была. Здесь очень мило».
6: «Да», —
7: протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного. «Ничего», — думал он, — «выпью водки, разойдусь, а то в самом деле неловко как-то». Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила, натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.
10: «Ну вот, мы снова увиделись с вами», — развязно сказал он в публику. «Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте!»
7: Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной роще, и запел «Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит, отхождение будет сыт, ходите, тарарара». Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел, и вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаридными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать «Ходите, та-ха-ха-ха». Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива, но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола. «Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду».
9: «Не, зачем же? Как двойнин не могу допустить? Сеньор, счет хамы!»
7: На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.
6: 9 рублей 20 копеек?» — бормотал он. «Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?»
7: Кончилось тем, что Ипполит Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.
9: «Слушайте», — говорила она, — «слушайте, слушайте! Поедем в номера!» — убеждал Воробьянинов.
10: Лиза силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. «Ночной зефир, стоит эфир!» Лиза, захлебываясь слезами, побежала по серебряному переулку к себе домой.
5: «Шумит, бежит, гвадалка вивю!»
10: Ослепленный Полит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича: «Держи во!» Потом он долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкально кричал: «Ходите вы всюду, будете-то!» Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты.
9: «Веселый барин!»
10: — воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только 12. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. Остап долго с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.
1: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Артур Кларк. Рассказ «Пробуждение». Читает Егор Серов.
1: Хозяин гадал, будут ли ему сниться сны. Это было единственным, чего он боялся, поскольку ночной кошмар, продолжающийся на протяжении всего одной ночи, способен свести человека с ума, а ему предстояло проспать сотню лет. Он помнил день, всего несколько месяцев назад, когда испуганный доктор произнес: «Сэр, ваше сердце изношено, жить вам осталось не более года». Он не боялся смерти, но мысль о том, что она настигнет его в расцвете интеллектуальных способностей, когда его работа завершена лишь наполовину, наполняла его бессильной яростью. «И вы ничего не можете сделать?» — спросил он. «Нет, сэр. Вот уже на протяжении сотни лет мы работаем над созданием искусственного сердца. В следующем веке, возможно, нам, наконец, удастся достичь цели». «Очень хорошо. Я подожду следующего века. Вы построите для меня какое-нибудь сооружение, в котором мое тело не подвергнется разрушению, а затем погрузите меня в сон, заморозить или еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что как минимум это вы в состоянии сделать». Он наблюдал за строительством мавзолея в укромном месте выше линии снегов Эвереста. Только немногим избранным позволено будет знать, где именно скроется хозяин, поскольку многие миллионы в мире попытались бы найти его, чтобы уничтожить. Секрет должен храниться в поколениях до того дня, когда наука разработает эффективные способы борьбы с заболеваниями сердца. Тогда хозяин пробудится от сна. Он еще осознавал, как его опустили на ложе в центральном помещении, хотя лекарства уже затуманили сознание. Он слышал, как закрылась стальная дверь, прижавшись к резиновым прокладкам. Ему даже казалось, что он слышит шипение насосов, высасывающих воздух вокруг него и заменявших его стерильным азотом. Наконец он заснул, и спустя некоторое время мир забыл о хозяине. Хозяин спал сотни лет, хотя открытие, которого он ожидал, уже давно сделали. Но некому было разбудить его, поскольку с момента его ухода мир изменился, и не осталось никого, кто желал его возвращения. Его последователи умерли, и тайна его места пребывания ушла вместе с ними. Некоторое время существовала легенда о мавзолее хозяина, но, в конце концов, и она была забыта. И так он спал. По прошествии времени, которое по некоторым стандартам могло показаться коротким, земная кора решила, что она не желает больше терпеть вес Гималаев. Горы начали медленно опускаться, поднимая южный край Индии к небу. И вскоре плато Цейлона стало высочайшей точкой на поверхности Земли, а глубина океана, плескавшегося над Эверестом, достигла 5,5 миль. Хозяина уже не могли потревожить ни друзья, ни враги. Почва постепенно опускалась сквозь все увеличивающуюся массу океанской воды, оседая на обломках Гималаев. Покров, который однажды станет мелом, начал утолщаться со скоростью не более нескольких дюймов в столетие. Если бы кто-то имел возможность вернуться на некоторое время спустя, он мог обнаружить, что дно океана находится теперь на глубине не более 5 миль, или даже 4 или 3. Наконец, земля поднялась опять. Там, где некогда находились просторы Тибета, теперь возник могучий хребет известняковых гор. Но хозяин ничего об этом не знал. Его сон оставался все таким же глубоким, и тогда, когда это случилось вновь. Теперь реки и дожди вымывали мел и несли его в новые океаны, а погребенный мавзолей вновь приблизился к поверхности. Медленно вымывались мили скал, и вот, наконец, металлическая сфера, служившая пристанищем телу хозяина, вернулась к свету дня. Хотя день этот стал намного длиннее и намного туманнее того, в которой он закрыл глаза. И вскоре на скалистом пьедестале, возвышавшемся над размытой почвой, его нашли ученые. Поскольку секрет мавзолея был утрачен, им при всей их мудрости понадобилось 30 лет для того, чтобы проникнуть в помещение, где спал хозяин. Сознание пробудилось раньше тела. Пока он лежал обессиленный, не имея возможности поднять налитые свинцом веки, в голове потоком проносились воспоминания о прошлом. Сотни лет благополучно осталось позади. Его отчаянная затея увенчалась успехом. Он чувствовал небывалое возбуждение и стремился поскорее увидеть новый мир, который должен был возникнуть за то время, что он провел внутри мавзолея. Одно за другим возвращались чувства. Он смог ощутить твердую поверхность, на которой лежал. Мягкие потоки воздуха обвивали его лицо. Постепенно он вновь начал слышать звуки, слабое поскрипывание и щелканье вокруг. На мгновение он растерялся, но вскоре решил, что, должно быть, хирурги убирают свои инструменты. Не в силах открыть глаза, он лежал и ждал. Неужели люди сильно изменились? Осталось ли в памяти потомков его имя? Возможно, лучше бы его не помнили, хотя хозяин не боялся ненависти ни людей, ни наций, ибо никогда не знал их любви. На мгновение мелькнула мысль, а что, если за ним последовал кто-либо из друзей? Однако он знал, что надеяться на это не приходится. Когда он откроет глаза, все лица вокруг него будут чужими. Однако он жаждал увидеть эти лица, прочитать то выражение, которое появится на них при его пробуждении. Силы вернулись. Хозяин открыл глаза, мягкий свет не ослеплял. Однако все вокруг выглядело туманным и расплывчатым. Он видел стоявшие вокруг фигуры, они казались странными, но пока он не мог ясно разглядеть их. Наконец, взгляд хозяина сфокусировался, и как только зрительные нервы донесли сообщение до мозга, несчастный слабо вскрикнул и умер. Ибо в последний момент своей жизни увидел тех, кто стоял вокруг него. Хозяин понял, что долгая война между человеком и насекомым завершилась, и человек не вышел из нее победителем.
0: Мы читали рассказ Артура Кларка «Пробуждение. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы и намерена наращивать их производство, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергии.
2: Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь.
1: В Москве на площади в 34 гектара формируется крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. Как отметил мэр города Сергей Собянин, гигафабрика по производству аккумуляторов была построена за 14 месяцев и, вероятно, заработает уже до конца года. Владимир Путин на заседании Совета глав Содружества независимых государств Туркмении может по просьбе участников проинформировать их о ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что саммит приурочен к 35-летию СНГ. Ожидается, что участники встречи примут совместное заявление. Владимир Путин 8 и 9 октября посетит Туркмению, примет участие также в Каспийском экологическом саммите. Российская армия получила в сентябре более 10 тысяч единиц военной техники и миллион средств поражения. По данным Министерства обороны, об этом заявил замглавы ведомства Александр Санчик. В войска поступили истребители Су-57 в новом облике, модернизированные танки, средства ПВО, разнообразные беспилотники и робототехнические комплексы. Для Северного флота спустили на воду новый тральщик. Известно, что вся техника доработана с учетом опыта военных действий. Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила линейку терминалов для спутникового интернета группировки «Рассвет». По словам экспертов, это своего рода отечественный аналог американской «Starlink». По данным самого предприятия, станция «Ультра» выдаст до 700 мегабит в секунду для промышленности. Терминал «Земля» обеспечит связью поезда РЖД на скорости до 400 км в час, а мини-станция на 100 мегабит в секунду подойдет спасателям. К 2027 году орбитальную группировку расширят до 250 аппаратов. И коротко о погоде. В среду в Москве солнечно и 17 тепла, в четверг переменная облачность и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? «Один за всех и все за одного». Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: «Человек в кадре». История одной фотографии.
5: 11 февраля 1903 года в Санкт-Петербурге проходил бал «Маскарад» в честь юбилея правления дома Романовых – 290 лет. По указу императора Николая II все гости приехали в Зимний дворец в одежде эпохи царя Алексея Михайловича, то есть еще до Петровского времени. Придворные дамы в кокошниках и сарафанах, кавалеры в костюмах стрельцов, бояр и сокольничих. Наряды создавались заранее, а для пущей достоверности участникам выдали из оружейной палаты 38 оригинальных предметов 17 века. На пир позвали фотографов. Был среди них и Лев Сергеевич Левицкий.
6: «Мне выпала честь сделать портреты царской семьи. Николай II облачился в выходное платье своего предка Алексея Михайловича, в высокой шапке, в кафтане золотой парчи и в руках жезл. А вот императрица Александра Федоровна была одета, как царица Мария Ильинична Милославская. Ах, как хороша!»
4: История одной фотографии.
5: Фотографы делали как одиночные портреты, так и групповые снимки, когда все 390 участников маскарада собрались на просторной лестнице Зимнего дворца. Индивидуальные композиции проходили в отдельных интерьерах. Эти украшения на черно-белых фотографиях Левицкого рассмотреть сложно. Но в наши дни снимки участников торжественного бала были аккуратно восстановлены, каждый элемент одежды, каждая деталь получила свой естественный цвет. И история ожила.
6: Казалось тогда, что люди нескончаемым потоком подходили к моей камере и через пару минут уходили. А у меня прямо мурашки по коже. Какие фамилии! Как будто вся история Руси перед глазами промелькнула. Княгиня Голицына, княгиня Оболенская, графиня Толстая, Зинаида Юсупова, княгиня Борятинская. От старинных украшений рябило в глазах.
4: Человек в кадре. История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма вице-адмирала Николая Федоровича Головина императрице Анне Иоанновне. Осень 1732 года. Петербург. От Америки, может быть, нам великая государственная польза, ибо имеются там рудники пребогатые, как серебряные, так и золотые. О них еще никому не ведомо. Там же с разными народами может действительная коммерция основаться. Надобно изыскать некоторые гавани и морские порты, где бы возможно было поселить несколько из российского народа и войско посадить. Наиважнейшая польза будет. Адмирал Головин.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
9: Глава 22. Одно из приключений Мари Мишон. В то самое время, как герцог Бофор и Гримо замышляли побег из Винсена, два всадника в сопровождении слуги въезжали в Париж через предместье Сен-Марсель. Это были граф де Лафер и виконт де Брожелон. Молодой человек первый раз был в Париже, и, по правде сказать, Атос, въезжая с ним через эту заставу, не позаботился о том, чтобы показать с самой лучшей стороны город, с которым был когда-то в большой дружбе. Наверное, даже последняя деревушка Турени была приятнее на вид, чем часть Парижа, обращенная в сторону Блуа. И нужно сказать, к стыду этого столь прославленного города, что он произвел весьма посредственное впечатление на юношу. Атос казался, как всегда, спокойным и беззаботным. Доехав до Сен-Медарского предместья, Атос, служивший в этом лабиринте проводником своим спутником, свернул на Почтовую улицу, потом на улицу Пыток, потом к рвам Святого Михаила, потом на улицу Вожирар. Добравшись до улицы Феру, они поехали по ней. На середине ее Атос с улыбкой взглянул на один из домов, с виду купеческий, и показал на него Раулю. «Вот в этом доме, Рауль, — сказал он, — я прожил 7 самых счастливых и самых жестоких лет моей жизни». Рауль тоже улыбнулся и, сняв шляпу, низко поклонился дому. Он благоговел перед Атосом, и это проявлялось во всех его поступках. Что же касается самого Атоса, то, как мы уже говорили, Рауль был не только средоточием его жизни, но, за исключением старых полковых воспоминаний, и его единственной привязанностью. Из этого можно понять, как глубоко и нежно любил Рауля Атос. Путники остановились в гостинице «Зеленая лисица» на улице Старой Голубятни. Атос хорошо знал ее, так как сотни раз бывал здесь со своими друзьями. Но за 20 лет тут изменилось все, начиная с хозяев. Наши путешественники прежде всего позаботились о своих лошадях. Поручая их слугам, они приказали подостлать им соломы, дать овса и вытереть ноги и грудь теплым вином, так как эти породистые лошади сделали за один день 20 миль. Только после этого, как надлежит хорошим ездокам, они спросили две комнаты для себя.
10: «Вам необходимо переодеться, Рауль», — сказал Атос. «Я хочу вас представить кое-кому».
9: «Сегодня?» — спросил юноша.
10: «Да, через полчаса».
9: Рауль поклонился. Не столь неутомимый, как Атос, который был точно выкован из железа, Рауль гораздо охотнее выкупался бы сейчас в сене. Он столько о ней наслышался, хотя и склонен был заранее признать ее хуже Луары, а потом лечь в постель. Но граф сказал, и он повиновался.
10: «Кстати, оденьтесь получше, Рауль», — сказал Атос. «Мне хочется, чтобы вы казались красивым».
11: «Надеюсь, граф, что дело идет не о сватовстве», — с улыбкой сказал Рауль. «Ведь вы знаете мои обязательства по отношению к Луизе».
9: Атос тоже улыбнулся.
10: «Нет, будьте покойны, хотя я и представлю вас женщине».
9: «Женщине?» — переспросил Рауль.
10: «Да, и мне даже очень хотелось бы, чтобы вы полюбили ее».
9: Рауль с некоторой тревогой взглянул на графа, но, увидев, что тот улыбается, успокоился.
10: «А сколько ей лет?» — спросил он. «Милый Рауль, запомните раз и навсегда», — сказал Атос. «О таких вещах не спрашивают. Если вы можете угадать по лицу женщины ее возраст, совершенно лишнее спрашивать об этом. Если же не можете, ваш вопрос не скромен».
11: «Она красива?»
10: 16 лет тому назад она считалась не только самой красивой, но и самой очаровательной женщиной во Франции.
9: Эти слова совершенно успокоили Рауля. Невероятно было, чтобы Атос собирался женить его на женщине, которая считалась красивой за год до того, как Рауль появился на свет. Он прошел в свою комнату и с кокетством, свойственным юности, исполняя просьбу Атоса, постарался придать себе самый изящный вид. При его природной красоте это было совсем нетрудно. Когда он вошел к Атосу, тот оглядел его с отеческой улыбкой, с которой в минувшие годы встречал Д'Артаньяна. Только в улыбке этой было теперь гораздо больше нежности. Прежде всего Атос посмотрел на волосы Рауля и на его руки и ноги. Они говорили о благородном происхождении. Следуя тогдашней моде, Рауль причесался на прямой пробор, и темные волосы локонами падали ему на плечи, обрамляя матово-бледное лицо. Серые замшевые перчатки одного цвета со шляпой обрисовывали его тонкие изящные руки, а сапоги, тоже серые, как перчатки и шляпа, ловко обтягивали маленькие, как у 10-летнего ребенка, ноги.
10: «Если она не будет гордиться им, — подумал Атос, — то на нее очень трудно угодить».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
9: Было 3 часа пополудни, самое подходящее время для визитов. Наши путешественники отправились по улице Гринель,

0: и, обратившись к лакею в богатой ливрее, послал его узнать, может ли герцогиня де Шеврес принять графа де ла Фер. Через минуту лакей вернулся с ответом. Хотя герцогиня и не имеет чести знать графа де ла Фер, она просит его войти. Атос последовал за лакеем через длинную анфиладу комнат и остановился перед закрытой дверью. Он сделал виконту де Бражелону знак, чтобы тот подождал его здесь. Лакей отворил дверь и доложил о графе де ла Фер. Герцогиня де Шеврес, о которой мы часто упоминали в нашем романе «Три мушкетера», ни разу не имея случая вывести ее на сцену, считалась еще очень красивой женщиной. На вид ей можно было дать не больше 38-39 лет, тогда как на самом деле ей уже минуло 45. У нее были все те же чудесные белокурые волосы, живые умные глаза, которые так часто широко раскрывались, когда герцогиня вела какую-либо интригу и которые так часто смыкала любовь, и талия тонкая, как у нимфы. Так что герцогиню, если не видеть ее лица, можно было принять за совсем молоденькую девушку, какой она была в то время, когда прыгала с Анной Австрийской через Тюильрийский ров, лишивший в 1633 году Францию наследника престола. В конце концов, это было все то же сумасбродное существо, умевшее придавать своим любовным приключениям такую оригинальность, что они служили почти к славе семьи. Герцогиня сидела в небольшом будуаре, окна которого выходили в сад. Будуар этот, по тогдашней моде, которую ввела госпожа де Рамбулье, отделывая свой особняк, был обтянут голубой шелковой материей с розоватыми цветами и золотыми листьями. Только изрядная кокетка решилась бы в лета герцогини де Шеврес сидеть в таком будуаре. А она даже не сидела, а полулежала на кушетке, прислонившись головою к вышитому ковру, висевшему на стене. Опершись локтем на подушку, она держала в руке раскрытую книгу. Когда лакей доложил о графе де ла Фер, герцогиня слегка приподнялась и с любопытством посмотрела на дверь. Вошел Атос. На нем был лиловый бархатный костюм, отделанный шнурками того же цвета с серебряными вороненными наконечниками, плащ без золотого шитья и черная шляпа с простым лиловым пером. Отложной воротник его рубашки был из дорогого кружева. Такие же кружева спускались на отвороты его черных кожаных сапог, а на боку висела шпага с великолепным эфесом, который на улице Фиру так восхищался когда-то Портос и которую Атос так ни разу и не одолжил ему. В лице и манерах графа де ла Фер, имя которого только что прозвучало как совершенно неизвестное для герцогини де Шеврес, было столько благородства и изящества, что она слегка привстала и предложила ему занять место возле себя. Атос поклонился и сел. Лакей хотел было уйти, но Атос знаком удержал его.
1: «Я имел смелость явиться к вам в дом, герцогиня», — сказал он, — «несмотря на то, что мы не знакомы. Смелость моя увенчалась успехом, так как вы соблаговолили принять меня. Теперь я прошу вас уделить мне полчаса для беседы».
0: «Я готова исполнить вашу просьбу, граф», — с любезной улыбкой ответила герцогиня де Шеврес.
1: «Но это еще не все. Простите, я знаю и сам, что требую слишком многого. Я прошу у вас беседы без свидетелей, и мне бы не хотелось, чтобы нас прерывали».
0: «Меня ни для кого нет дома», — сказала герцогиня лакею. «Можете идти».
1: Лакей вышел.
0: На минуту наступило молчание. Герцогиня и ее гость, с первого взгляда увидевшие, что принадлежат к одному кругу людей, спокойно смотрели друг на друга. Герцогиня первая прервала молчание. «Ну что же, граф», — сказала она, улыбаясь, «разве вы не видите, с каким нетерпением я жду?»
1: «А я, герцогиня, я смотрю и восхищаюсь», — ответил Атос.

0: «Извините меня», — продолжала герцогиня, «но мне хочется поскорее узнать, с кем я имею удовольствие говорить. Нет никакого сомнения, что вы бываете при дворе. Почему я никогда не встречала вас там? Может быть, вы только что вышли из Бастилии?»
1: «Нет, герцогиня», — с улыбкой сказал Атос, «но, может быть, я стою на дороге, которая туда ведет».
0: «Да? В таком случае скажите мне поскорее, кто вы, и уходите», — воскликнула герцогиня с той живостью, которая была в ней так пленительна. «Я и без того уже достаточно скомпрометировала себя, чтобы запутываться еще больше».
1: «Кто я, герцогиня? Вам доложили обо мне как о графе де ла Фер, но вы никогда не слыхали этого имени. В прежнее время я носил другое имя, которое вы, может быть, и знали, но, конечно, забыли уже».
0: «Все равно скажите его мне, граф».
1: «Когда-то меня звали Атосом». Герцогиня взглянула на него удивленными, широко раскрытыми глазами. Было очевидно, что это имя не вполне изгладилось у нее из памяти, хотя и затерялось среди старых воспоминаний.
0: «Атос», — сказала она, — «постойте».
1: Она приложила обе руки ко лбу, как бы для того, чтобы задержать на мгновение множество мелькающих мыслей и разобраться в их сверкающем и пестром рое. «Не помочь ли вам, герцогиня?» — с улыбкой спросил Атос.
0: «Да-да», — сказала госпожа де Шеврес, уже утомленная этими поисками, — «вы сделаете мне большое одолжение».
1: Этот Атос был очень дружен с тремя молодыми мушкетерами — Д'Артаньяном, Портосом и... Атос остановился.
0: «И Арамисом»,
1: — быстро договорила герцогиня. «И Арамисом, совершенно верно. Значит, вы еще не забыли этого имени?»
0: «Нет», — ответила она, — «нет. Бедный Арамис. Он был такой красивый, изящный и скромный молодой человек, писавший прелестные стихи. Говорят, он плохо кончил».
1: «Совсем плохо. Он сделался аббатом».
0: «Ах, какая жалость», — сказала герцогиня, небрежно играя своим веером. «Но я, право, очень благодарна вам, граф».
1: «За что же?»
0: «За то, что вы вызвали одно из самых приятных воспоминаний моей молодости».
1: «А могу я напомнить вам другое?»
0: «Имеющее связь с этим?»
1: «И да, и нет».
0: «Что ж», — сказала госпожа де Шеврес, — «говорите. С таким человеком, как вы, можно ничего не бояться».
1: Атос поклонился. Арамис был в очень близких отношениях с одной молоденькой белошвейкой из Тура, — сказал он.
0: «С белошвейкой из Тура?»
1: «Да, ее звали Мари Мишон, и она приходилась ему кузиной».
0: «Ах, я знаю ее», — воскликнула герцогиня. «Это та, которую он писал во время осады Ла-Рошеля, предупреждая ее о заговоре против бедного Бекингема».
1: «Она самая. Позвольте мне говорить о ней». Герцогиня взглянула на него.
0: «Да, если вы не будете отзываться о ней слишком дурно», — сказала она.
1: «Это было бы черной неблагодарностью с моей стороны», — сказал Атос. «А, по-моему, не благодарность, не недостаток и не грех, а порок, что гораздо хуже».
0: «Неблагодарность по отношению к Мари Мишон? И с вашей стороны, граф?» — воскликнула герцогиня, пристально смотря на Атоса и как бы стараясь прочесть его тайные мысли. «Но разве это возможно? Ведь вы даже не были знакомы с ней».
1: «Кто знает, сударыня». «Может быть, и был», — сказал Атос. «Народная пословица гласит, что только гора с горой не сходится. А народные пословицы иной раз изумительно верны».
0: «О, продолжайте, продолжайте», — быстро проговорила герцогиня. «Вы не можете себе представить, с каким любопытством я вас слушаю».
1: «Вы придаете мне смелости, сударыня. Я буду продолжать. Это кузина Арамиса, это Мари Мишон». Эта молоденькая белошвейка, несмотря на свое низкое общественное положение, была знакома с блестящей знатью. Самые важные придворные дамы считали ее своим другом, а королева, несмотря на всю свою гордость, двойную гордость испанки и австриячки, называла ее своей сестрою.
0: «Увы», — проговорила герцогиня с легким вздохом и чуть заметным, свойственным ей одной движением бровей. «С тех пор многое изменилось».
1: «И королева была права», — продолжал Атос. «Мари Мишон была действительно глубоко предана ей. Предана до такой степени, что решилась быть посредницей между нею и ее братом, испанским королем».
0: «А теперь это вменяют ей в преступление», — заметила герцогиня.
1: «Тогда кардинал, настоящий кардинал, не этот, решил в один прекрасный день арестовать бедную Мари Мишон и отправить ее в замок Лож. К счастью, об этом замысле узнали вовремя. Его даже предвидели и заранее условились. Королева должна была прислать Мари Мишон молитвенник в зеленом бархатном переплете, если той будет грозить какая-нибудь опасность».
0: «Да, именно так. Вы хорошо осведомлены».
1: Однажды утром принц де Марсельяк принес Мари книгу в зеленом переплете. Нельзя было терять ни минуты. К счастью, Мари Мишон и ее служанка Кетти отлично умели носить мужской наряд. Принц доставил им платье, дорожный костюм для Мари и ливрею для Кетти, а также двух отличных лошадей. Беглянки поспешно оставили тур и направились в Испанию. Не решаясь показываться на больших дорогах, они ехали проселочными, вздрагивая от страха при малейшем шуме, и часто, когда на пути не встречалось гостиниц, пользовались случайным приютом.
0: «Все это правда, истинная правда!» — воскликнула герцогиня, хлопая в ладоши. «Было бы очень любопытно...» Она остановилась.
1: «Если бы я проследил за путешественницами до самого конца?» — спросил Атос. «Нет, герцогиня, я не позволю себе так злоупотреблять вашим временем. Мы доберемся с ними только до маленького селения Рош-Лабейль, лежащего между Тюлем и Ангулемом». Герцогиня вскрикнула и с таким изумлением взглянула на Атоса, что бывший мушкетер не мог удержаться от улыбки. «Подождите, сударыня», — сказал он. «Теперь мне остается рассказать вам нечто еще более необычайное».
0: «Вы колдун, сударь?» — воскликнула герцогиня. «Я ко всему готова, но право же... Впрочем, продолжайте».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: В тот день они ехали долго, дорога была трудная. Стояла холодная погода, это было 11 октября. В селении не было ни гостиницы, ни замка, одни только жалкие грязные крестьянские домишки. Между тем у Мари Мишон были самые аристократические привычки. Подобно своей сестре-королеве, она привыкла к проветренной спальне и тонкому белью. Она решилась просить гостеприимства у священника. Атос остановился.
3: «Продолжайте», — сказала герцогиня. «Я уже говорила вам, что готова ко всему».
2: Путешественницы постучались в дверь. Было поздно, священник уже лег. Он крикнул им «Войдите». Они вошли, так как дверь была не заперта. В деревнях люди доверчивы. В спальне священника горела лампа. Мари Мишон, очаровательная в мужском платье, толкнула дверь, просунула голову в комнату и попросила позволения переночевать. «Пожалуйста, молодой человек, — сказал священник, — если вы согласны удовольствоваться остатками моего ужина и половиной моей комнаты». Путешественницы пошептались между собой, и священник слышал, как они громко смеялись. А потом раздался голос молодого господина, или, вернее, госпожи.
4: «Благодарю вас, господин Кюре, мне это подходит».
2: «В таком случае ужинайте, но постарайтесь поменьше шуметь. Я тоже не сходил с седла весь день и не прочь хорошенько выспаться». Удивление герцогини де Шеврес сперва сменилось изумлением, а теперь она была просто ошеломлена. Лицо ее приобрело выражение, которое невозможно описать никакими словами. Видно было, что ей хочется сказать что-то, но она молчит из опасения пропустить хоть одно слово своего собеседника.
3: «А дальше?»
2: — спросила она.
4: «Дальше?
2: Вот это действительно самое трудное».
3: «Говорите, говорите, мне можно сказать все. К тому же это меня нисколько не касается, это дело Мари Мишон».
2: «Ах да, совершенно верно». Итак, Мари Мишон поужинала со своей служанкой, а после ужина, пользуясь данным ей позволением, вошла в спальню священника. Кэти уже устроилась на ночь в кресле в передней комнате, то есть там, где они ужинали.
3: «Послушайте», — воскликнула герцогиня, — «если только вы не сам сатана, то я не могу понять, каким образом узнали вы все эти подробности».
2: «Мари Мишон была прелестная женщина», — продолжал Атос. «Одно из тех сумасбродных созданий, которым постоянно приходят в голову самые странные причуды и которые созданы всем нам на погибель». И вот когда эта кокетка подумала, что ее хозяин — священник, ей пришло на ум, что под старость забавно будет иметь в числе многих веселых воспоминаний еще лишнее веселое воспоминание — о священнике, попавшем по ее милости в ад.
3: «Честное слово, граф, вы меня приводите в ужас».
2: Увы, бедный священник был не святой Амвросий, а Мари Мишон, повторяю, была очаровательная женщина.
3: «Сударь!» — воскликнула герцогиня, хватая Атоса за руки. «Скажите мне сию же минуту, как вы узнали все это? Не то я пошлю в августинский монастырь за монахом, чтобы он изгнал из вас беса».
2: Атос рассмеялся. «Нет ничего легче, герцогиня. За час до вашего приезда некий всадник, ехавший с важным поручением, обратился к этому же самому священнику с просьбой о ночлеге. Священника как раз позвали к умирающему, и он собирался ехать на всю ночь не только из дома, но и вообще из деревни. Тогда служитель Божий, вполне доверяя своему гостю, который мимоходом заметен был дворянин, предоставил в его распоряжение свой дом, ужин и спальню. Таким образом, Мари Мишон просила гостеприимства не у самого священника, а у его гостя».
3: «И этот гость, Этот путешественник, этот дворянин, приехавший до нее...
2: «Был я, граф де ла Фер», — сказал Атос и, встав, почтительно поклонился герцогине де Шеврес. Герцогиня с минуту молчала в полном изумлении, но вдруг весело расхохоталась.
5: «Честное слово, это призабавно!» — воскликнула она. «Оказывается, что эта сумасбродная Мари Мишон нашла больше, чем искала. Садитесь, любезный граф, и продолжайте ваш рассказ».
2: «Теперь мне остается только покаяться, герцогиня. Я уже говорил вам, что ехал по очень важному делу. На рассвете я тихонько вышел из комнаты, где еще спал мой прелестный товарищ по ночлегу. В другой комнате спала, откинув голову на спинку кресла, служанка, вполне достойная своей госпожи. Ее личико меня поразило. Я подошел поближе и узнал маленькую Кетти, которую наш друг Арамис приставил к ее госпоже. Вот каким образом я догадался, что прелестная путешественница была Мари Мишон», — живо докончила герцогиня. «Мари Мишон», — повторил Атос. «После этого я вышел из дома, отправился на конюшню, где меня ждал мой слуга с оседланной лошадью, и мы уехали».
5: «И вы больше никогда не бывали в этом селении?» — быстро спросила герцогиня.
2: «Я был там опять, через год».
5: «И?»
2: «Мне хотелось еще раз повидать доброго священника. Он был очень озабочен одним совершенно непонятным обстоятельством. За неделю до моего второго приезда ему подкинули прихорошенького трехмесячного мальчика. В колыбельке лежал кошелек, набитый золотом, и записка, в которой значилось только 11 октября 1633 года».
5: «То самое число, когда случилось это странное приключение», — воскликнула госпожа де Шеврес.
2: «Да, и священник ничего не понял, ведь он твердо помнил, что провел эту ночь у умирающего, а Мари Мишон уехала из его дома раньше, чем он вернулся».
5: «А знаете ли вы, сударь, — сказала герцогиня, — что Мари Мишон, вернувшись в 1643 году во Францию, тотчас же стала разыскивать ребенка. Она не могла взять его с собой в изгнание, но, вернувшись в Париж, хотела воспитывать его сама».
2: «Что же ответил ей священник?» — спросил в свою очередь Атос.
5: «Что какой-то незнакомый ему, но, по-видимому, знатный человек захотел сам воспитать его, обещал позаботиться о нем и увез с собой».
2: «Так и было на деле».
5: «А, теперь я понимаю. Этот человек были вы, его отец».
2: «Тссс! Не говорите так громко, герцогиня. Он здесь».
5: «Здесь?» — вскричала герцогиня, поспешно вставая с места. «Он здесь? Мой сын? Сын Мари Мишон здесь? Я хочу видеть его сию же минуту».
2: «Помните, что он не знает, никто его отец, никто его мать», — заметил Атос.
5: «Вы сохранили тайну и привезли его сюда, чтобы доставить мне такое счастье». «О, благодарю! Благодарю вас, граф!» — воскликнула герцогиня, схватив руку Атоса и пытаясь поднести ее к губам. «Благодарю! У вас благородное сердце».
2: «Я привел его к вам, сударыня», — сказал Атос, отнимая руку, — «чтобы и вы, в свою очередь, сделали для него что-нибудь. До сих пор я заботился о его воспитании и, надеюсь, из него вышел вполне безупречный дворянин. Но теперь мне снова приходится начать скитальческую, полную опасностей, жизнь участника политической партии. С завтрашнего дня я пускаюсь в рискованные предприятия и могу быть убит. Тогда у него не останется никого, кроме вас. Только вы имеете возможность ввести его в общество, где он должен занять принадлежащее ему по праву место».
5: «Будьте спокойны», — сказала герцогиня. «В настоящее время я, к сожалению, не пользуюсь большим влиянием, однако я сделаю для него все, что в моих силах. Что же касается до состояния и титула, на этот счет вам не надо беспокоиться.
2: На него записано доставшееся мне по наследству имение Бражелон, а вместе с ним 10 000 ливров годового дохода и титул виконта».
5: «Клянусь жизнью, вы настоящий дворянин, граф. Но мне хочется поскорее увидать нашего молодого виконта. Где он?»
2: «Рядом, в гостиной. Я сейчас приведу его, если вы позволите». Атос пошел было к двери, но герцогиня остановила его.
5: «Он красив?»
2: — спросила она. Атос улыбнулся. «Он похож на свою мать», — сказал он. И, отворив дверь, Атос знаком пригласил молодого человека войти. Герцогиня де Шеврес не могла удержаться от радостного восклицания, увидев очаровательного юношу, красота и изящество которого превосходили все, чего могло ожидать ее тщеславие. «Подойдите, виконт», — сказал Атос. «Герцогиня де Шеврес разрешает вам поцеловать ее руку». Рауль подошел, мило улыбнулся, опустился, держа шляпу в руке на одно колено, и поцеловал руку герцогини.
5: «Вы, должно быть, хотели пощадить мою застенчивость, граф», — произнес он, оборачиваясь к Атосу, «говоря, что представляете меня герцогине де Шеврес. Это, наверное, сама королева?» «Нет, виконт», — сказала герцогиня, глядя на него сияющими от счастья глазами. Взяв его за руку, она усадила его рядом с собой. «Нет, я, к сожалению, не королева, потому что если бы была ею, то сию минуту сделала бы для вас все, чего вы заслуживаете. Но как бы то ни было», — прибавила она, едва удерживаясь от желания поцеловать его чистое чело, «скажите мне, какую карьеру вам бы хотелось избрать?»
2: Атос смотрел на них обоих с выражением самого глубокого счастья. «Мне кажется, герцогиня, — сказал Рауль своим мягким и вместе с тем звучным голосом, — что для дворянина возможна только одна карьера — военная. Господин граф, думается, воспитывал меня с намерением сделать из меня солдата и хотел по приезде в Париж представить меня особе, которая сможет рекомендовать меня принцу».
5: «Да, понимаю. Для вас, молодого воина, было бы очень полезно служить под начальством такого полководца, как он. Постойте, как бы это устроить? У меня с ним довольно натянутые отношения, так как моя родственница, госпожа де Монбазон, в ссоре с герцогиней де Лангвиль. Но если действовать через принца де Марсельяка...» «Да-да, граф, именно так. Принц Марсельяк — мой старинный друг, и он представит виконта герцогине де Лонгвиль, которая даст ему письмо к своему брату-принцу. А он любит ее так нежно, что сделает все, чего бы она ни пожелала».
2: «Вот и отлично», — сказал граф. «Только разрешите мне просить вас поторопиться. У меня есть веские причины желать, чтобы виконта завтра вечером уже не было в Париже».
5: «Надо ли сообщать о том, что вы принимаете в нем участие, граф?»
2: «Для его будущности было бы, пожалуй, лучше, чтобы никто даже не подозревал о том, что мы с ним знаем друг друга».
5: «О, сударь!» — воскликнул Рауль.
2: «Вы же знаете, Бражелон, — сказал Атос, — что я ничего не делаю без причины».
5: «Да, граф, я знаю, что вы в высшей степени предусмотрительны и готов, как всегда, вам повиноваться». «Послушайте, граф, оставьте виконта у меня», — сказала герцогиня. «Я пошлю за князем Марсельяком, который, к счастью, сейчас находится в Париже, и не отпущу его до тех пор, пока дело не будет слажено».
2: «Благодарю вас, герцогиня. Мне сегодня придется побывать в нескольких местах, но к 6 часам вечера я вернусь в гостиницу и буду ждать виконта».
5: «А что вы делаете вечером?»
2: «Мы идем к аббату Скаррону, к которому у меня есть письмо, и у которого я должен встретить одного из моих друзей».
5: «Хорошо. Я тоже заеду на минутку к аббату Скаррону», — сказала герцогиня. «Не уходите оттуда, не повидавшись со мной».
2: Атос поклонился и направился к выходу.
5: «Неужели со старыми друзьями прощаются так строго, граф?» — спросила, смеясь, герцогиня.
2: «Ах!» — прошептал граф, целуя ее руку. «Если бы я только знал раньше, какое очаровательное создание Мари Мишон!» И, вздохнув, он вышел из комнаты.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
6: Продолжение завтра в это же время. Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Константин Коровин. Рассказ «Племянница». Читает Алексей Войтюк.
1: Вспоминаю я одно лето в Москве. Была жара. С утра я работал в декоративной мастерской, которая помещалась на самом верху Большого театра. Она была под самой крышей, которая раскалялась днем. В таком пекле я чувствовал себя несчастным. Думал, есть люди, живут на даче, в природе, купаются и пьют воду с лимоном и сахаром. Ух, как пить хочется! «Василий!» — кричу я. «Где сельтерская вода?»
2: «Чего вода?» — отвечает Василий. «Тут и чисто в печке сидим, у все бутылки лопнули».
1: «Ну-ка, сбегай, поди, на вот деньги. Купи сельтерской и лимонной воды».
2: Василий уходит и скоро возвращается. Говорит мне: «Вас внизу какой-то человек дожидается. Велел, чтобы вы сейчас вниз к нему спустились».
1: «Кто же он такой? Сказал он тебе?»
2: «Ничего не сказал. Видать, что хромой, ему сюда не дойти».
1: «А лицо у него толстое?»
2: «Чего вот, прям шар».
1: «Это Чича», — подумал я. «Пейте воду и уходите все», — приказал я. «Приеду завтра в 9:00 утра». Переодеваясь, я видел, как радостно рабочие пили из горлышек бутылок. Мы вместе бежали вниз из душной мастерской. Мой приятель, Николай Дмитриевич Чичагов, судебный следователь, прохаживался внизу в вестибюле театра. Увидав меня, сказал, смеясь:
3: «Невозможное жарище! Как ты это можешь работать там, под небесами?
2: Едем сейчас в Кусково, к Жеребкову. Там пруды. Будем купаться, есть окрошку, а завтра вернемся».
1: «Я не знаю Жеребкова».
2: «Как не знаешь? Александра Григорьевича. Помнишь, ужинали в Праге? Ты же говорил, остроумный человек».
1: «Человек замечательный, душа, но строгий. И теперь стал моралист, не любит пошлостей, анекдотов. Просил приехать к нему на дачу. Пишет мне, что соседняя дача там, в Кускове, его погубила. На этой даче живут какие-то люди, которых он раньше никогда в жизни не видал и не предполагал, что такие существуют на свете. Пишет: «Приезжай и спасай меня, они отняли у меня мою племянницу».
4: «Какую племянницу?» — спросил я.
1: «Очень милую, молодую, которой он в свои преклонные годы отдал все внимание, заботы и гордится ею. Знаешь, так бывает, надо же для кого-нибудь жить». Вспомнил я Кусково, деревянные купальни на тихом пруде, где до воды спускались огромные ветви ив, где кричит Иволга и пахнет липой и водой. «Поедем, Чича», — согласился я. Тарахтим на извозчике на Курский вокзал. Чичагов, закрывая глаза, весело смеясь, говорит: «Понимаешь, дача полна исключительно аморальными людьми, так и пишет».
4: «Что же это за люди?»
1: «Жеребков говорит, что какие-то юноши и женщины приезжают ночью или поздно вечером, и начинается черт знает что. Каждый день именины, рождения, кутеж, пляс, пение, и поют такую ерунду. Генерал-майор Батьянов, ах, Батьянов-генерал, генерал-майор Батьянов, да Батьянов-генерал, и так всю ночь. Он говорит, вынести невозможно, хочу уезжать».
2: «Стой!» — крикнул Чичагов извозчику. «Зайдем в лавочку, невозможно, пить хочется».
1: На Садовой, около загородки, где акации жалкого сада покрыты пылью, вывеска «Овощная лавка». В лавке пахнет капустой и керосином. За прилавком лавочник в фартуке, облокотясь, разговаривает с околоточным. Тот хрипло говорит сквозь зубы, а на губах блестит квас.
5: «Никакого покоя нету. А в эдакую жару пьет кто что, и столько народу пьяного».
1: «Зельтерской нету, — говорит мне лавочник, — выкушайте говоровский квас, хороший, в жару этакую очень хорошо».
5: «Это верно», — вставляет околоточный. «Им одним, верите ли, ей-богу, спасаюсь. Вот жара какая!»
1: На террасе дачи Александра Григорьевича, к которой мы подошли, какой-то человек в чесучевом пиджаке, увидав нас, посмотрел с испугом и ушел наверх дачи. Мы вошли на террасу, постучались в дверь. Слышим голос. «Что вам угодно?» «Дома, Александр Григорьевич?» Молчание. Потом спрашивают оттуда. «По какому делу?» «Скажите, что Чичагов приехал». Дверь отворилась.
5: «В чем дело, любезный? Я приглашен. Он дома?» — спрашивает Чичагов.
1: «Дома», — отвечает человек мрачного вида. «Только я-с не любезный, а инженер путей сообщения. Идите, он там», — указал он на дверь комнаты и ушел. Дверь заперта. Мы постучали. Дверь немного приоткрылась, и выглянул Александр Григорьевич. Он как-то особенно разглядывал нас, испуганно. Это был человек высокого роста, полный, лысый. На висках торчали седые волосы. И ярко, и испуганно светились серые глаза. Лицо было красное, губы опустились вниз, и выражение было какое-то лошадиное.
5: «Входите, входите», — сказал он тихо.
1: В небольшой комнате окно было завешено пледом. На столе горела лампа. Лежал большой букет роз, обернутый прозрачной бумагой, коробки конфет, перевязанные лентами, конверты, бумага. Видимо, хозяин писал и был озабочен.
5: «Рад, что приехали», — сказал он. «Окрошку заказал».
1: И, отвернув плед у окна, послушал, водя серыми глазами во все стороны.
5: «Примолкли, сукины дети! Заскучали! Не нравится!» — сказал он, показав пальцем в направлении соседней дачи. «Понимаете ли, прислугу подкупил». «Кто эти?» — спрашиваю у ней. «Аморальные прохвосты, которые здесь живут». Прислуга дура не знает. Говорит... «Студия». «Странно. Какая студия?» «Не знает. Но я все узнал. Все имена и фамилии этих их дам. Ну и устроил им праздник. Заскучали, голубчики. Растерялись немножко. Ходят, как в воду опущенные». И он, покраснев, смеялся.
1: «А где Надежда Ивановна?» — спросил Чичагов.
5: «Уехала», — ответил Жеребков озабоченно. «К тете уехала». «Дача это», — говорю ей. «Ведь это подонки общества. Морали никакой. Подумай, что поют. Представь». А она мне отвечает. «Как весело там, понимаешь?» «Но я с ней убитых 3 часа говорил, доказывал, говорил о прогрессе, цивилизации и в конце концов убедил ее. Убедил!» Согласилась, наконец, и уехала отдохнуть от этого соседства.
1: «Ну, брось!» — говорит Чичагов. «И что ты сидишь здесь один взаперти?»
5: «Работа, брат. Пишу письма женщинам. Их... женщинам, понимаешь? Любовные письма пишу. Посылаю каждый день письма, конфеты от любовников, понимаешь? Сочиняю, меняю руку. Смотри, сколько!»
1: И он поднял пачку писем на столе.
5: «Утром рано еду в Москву и раздаю знакомым, чтобы передали, кто куда едет. Кто в Киев, Одессу, Петербург, а оттуда они приходят сюда, к ним. Рассылаю конфеты, букеты их барышням. Все изменилось. Перестали петь, уже неделю молчат». И он опять приоткрыл плед и, послушав, сказал: «Молчат. Не нравится, значит. Вот увидишь, всех перессорю, как в банке пауки перегрызутся.
2: «Погодите, тонкая, брат, работа! Ни в одном деле никогда не был так занят, как теперь!»
3: «Ну, брось!» — сказал Чичагов. «Пойдем купаться!»
2: На пруду, как в зеркале, отражаются большие деревья, и вечернее солнышко освещает деревянные купальни. Мы прошли по мостику. В купальне пахло водой. На деревянных лавочках какой-то кудрявый молодой красавец одевался. Он был высокого роста, элегантно завязывал галстук. Надев шляпу и взяв трость, он прошел внутрь купальни, согнулся и смотрел в щелочку соседней купальни. Обернувшись к нам, он весело звал рукой, сказав: «Сосед, пойдите сюда!» Александр Григорьевич подошел. «Посмотрите-ка», — сказал молодой человек, — «купаются. Прихорошенькая одна. Интересно. Это я дырочку провертел». И Франт рассмеялся.
5: «Это что же вы делаете, милостивый государь?» — сказал Жеребков строго. «А знаете ли, какая за это ответственность? 136-я статья Устава особого положения и 232-я уголовного».
2: «Пустяки!» — сказал, смеясь, молодой Франт.
5: «То есть как пустяки? Позвольте, позвольте! А если моя жена купается?»
2: «Ерунда! Какая жена? Жена неинтересна, не молода. Вот племянница ваша очаровательна. Я прямо влюблен. Красота! Афродита!»
5: «Какое же вы имеете право?» — говорил, задыхаясь, Жеребков.
2: «Какое право? Бросьте ерунду. Я теоретик искусства, эстет. Вы же не понимаете красоты. У вас нет возвышенных чувств. Купаетесь с пузырями. Вас не восхищает красота. Вы не Эллин, а обыватель». Он, проходя, сказал мне, тихо смеясь: «Ну и сердитый сосед у нас. Я ведь все нарочно. Там никто и не купается».
5: «Видели?» — говорил Жеребков, волнуясь. «Вот этот голубчик с соседней дачи! Какова скотина, а? Слышали? А она с ними познакомилась. Странное время. Нравы — ужас!»
2: Вечером на террасе дачи сидим за столом и едим окрошку. Уже спустились сумерки, на столе горит лампа. Тихо. Слышно только, как трещат в траве кузнечики и пахнет сеном. На соседней даче послышались голоса, веселый смех и звуки гитары. Жеребков насторожился. И вдруг женский голос запел. «Раз один повеса, вроде Радамеса, стал ухаживать за мной, говорит, люблю я, жажду поцелуя, ну, целуй, пожалуй, черт с тобой!»
5: Александр Григорьевич побледнел, опустил ложку и водил глазами во все стороны.
2: Голос пел. «Дум высоких, одиноких, непонятны мне слова. Я играю, слез не знаю, все мне в жизни трын-трава». И мужские голоса подпевали: «Ей все в жизни трын-трава».
5: Жеребков встал, бросил салфетку и быстро сказал: «Едемте, едемте сейчас, едемте в Москву». Он переоделся и взял под мышки портфель. Спустился с террасы и быстро пошел на станцию. Мы пошли за ним. Рядом со мной инженер путей сообщения. Он мне тихо сказал: «Вот умный человек». Мораль одолела. А ведь голос-то ее, эта племянница, пела.
2: Когда спеша мы шли на станцию, было слышно смех и пение с соседней дачи. Мне хотелось вернуться туда, где пели эту ерунду. Это веселье так сливалось с летней ночью, какой-то правдой и радостью жизни. Прошли годы. Весной утром приехала ко мне высокая молодая женщина. На лице ее были горе и слезы. Сказала мне:
4: Прошу вас, Коровин, поедемте, попишите его. Его часы сочтены. Я взял холст, краски и поехал с ней. Дорогой купил пучок фиалок. Худой красавец, еще молодой, лежал на постели. Я положил фиалки к его красивым бледным рукам. Он пристально смотрел на меня, когда я писал. В его прекрасных глазах была видна смерть. Вдруг я увидал. Это он. Тот франт, который был в купальне в Кускове. Я сказал ему: «Помните купальню в Кускове?» Он как-то горько улыбнулся. На другой день я приехал и увидел у подъезда большую толпу молодых артистов. Прекрасный режиссер Вахтангов умер.
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «Племянница».
6: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Тем временем, как сообщает Министерство обороны, бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области в кольце окружения украинских формирований освобождают села Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково. При расширении внешней зоны контроля ведут активные бои за еще 3 населенных пункта. При этом подразделения группировки войск «Центр» продвигаются уже в центральной части Доброполья. Морские пехотинцы зачищают его северную часть и уничтожают противника на территории шахты Добропольская. За сутки освободили еще больше полусотни зданий. В России раскрыли мошенническую схему с лишением жилья под видом рефинансирования кредитов, пишут «Известия». Посредники обещают снизить долговую нагрузку, но оформляют невыгодный заем или продажу квартиры. Юристы указывают, злоумышленники пользуются финансовыми трудностями и юридической неграмотностью граждан. Специалисты советуют проверять все документы и договоры, не предусмотрена ли купля-продажа вместо рефинансирования. До 1 миллиона пассажиров в год сможет пропускать обновленный пункт Краскина на границе России и Китая. Через него уже запустили движение. Теперь пересекать границу и перевозить грузы там смогут значительно быстрее, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Ну и, соответственно, до 90 тысяч грузовиков пройдет через границу. Поэтому для нас провинция Зилинь, которая является нашим добрым соседом на протяжении многих лет, показывает результаты хорошего взаимодействия. Я думаю, что открытие этого пункта пропуска еще раз улучшит ситуацию, связанную с возможностями китайским туристам проехать в Россию, Приморский край, посмотреть на все эти красоты природы. Это одна из важнейших составляющих вектора на восток.
1: Сейчас в регионе работают 7 пунктов пропуска, 5 автомобильных и 2 железнодорожных, через которые проходит 2/3 внешнеторгового оборота региона с КНР. В следующем году ожидается ввод пунктов Марково и завершение реконструкции Полтавки, которая после обновления сможет принимать 980 грузовиков в сутки. У одной из серий смертельной вакцины Multicam-8, из-за которой погибли десятки собак, был поддельный паспорт качества. Заведено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. Ранее следователи и Россельхознадзор провели проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». В вакцине нашли смертельный вирус. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и 20-й серией препарата. Напомню, летом стала появляться информация об сотнях погибших собаках по всей России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей. Список его заслуг обычно не дочитывают до конца. Устают. Однако жизнь этого выдающегося музыканта с мировым именем неразрывно связана с Оренбургом. Мстислав Ростропович прожил здесь недолго. Всего несколько лет во время эвакуации. Но оставил свой след в истории города. Его именем назван Оренбургский институт искусств. А дом, где он жил, на улице Зиминской, 25, стал музеем.
3: Имя на карте.
2: Мстислав Ростропович родился в марте 1927 года в семье виолончелиста Леопольда Ростроповича и пианистки Софьи Федотовой. Тогда они жили в Баку. Преподавали в Азербайджанской консерватории. После Баку была Москва, музыкальная школа имени Гнесиных. Когда началась война, Ростроповичи эвакуировались в Чкалов, так тогда назывался Оренбург. Они уехали на историческую родину. Слава учился здесь в музыкальном училище, а в свободное от занятий время играл на виолончели в госпиталях перед ранеными бойцами.
3: Имя на карте.
2: Тот короткий период жизни в Оренбурге действительно закалил молодого Ростроповича как человека, как мужчину. В 42-м году умер отец. Горе. И вообще, время было трудное. Но именно характер помог в дальнейшем не просто выжить, но и стать тем, кем он стал. И никогда не пасовать перед сложностями. Однажды Ростроповича, как солиста Московской филармонии, включили в бригаду по обслуживанию целинных земель. Артисты приехали на полевой стан. Никакого зала, степь. Народ сидит прямо на земле. Фортепиано нет. Ростропович разволновался, как же без аккомпанемента? Композитор Ян Френкель его успокоил.
4: «Славочка, у меня аккордеон. Чем не аккомпанемент?»
2: И вот уже Ростропович играет на виолончели, Френкель растягивает меха, аккомпанирует как может. Зрители, те, что на земле сидят, внимательно слушают. Вдруг откуда-то из задних рядов поднимается здоровенный целинник в робе. Этакий герой Бориса Андреева из кинофильма «Трактористы». И, перешагивая через сидящих, неторопливо в развалочку, движется к сцене. Ростропович шепчет коллеге.
4: Яник, что-то мне все это не нравится. Играй побыстрее.
2: Однако закончить не успели. Здоровяк дошел до концертантов, зажал гриф виолончели огромной лапой и внушительным басом сказал Ростроповичу:
5: «Слышь, браток, хорош скрипеть. Дай гармонь послушать».
2: Музыканты выдохнули. Обошлось. Френкель заиграл «Катюшу». Зрители заулыбались.
3: Имя на карте.
4: Это не просто город, которому я обязан тем, что стал человеком. Это настоящее сердце России. И я его чувствую.
2: Оренбург маэстро не забывал никогда. Кстати, за то, что мальчиком играл перед ранеными, Ростроповича наградили медалью «За победу над Германией». Эта награда стала для него самой дорогой в жизни. Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей.
3: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Никитин видел, как синюшная бледность смыла похмельную одутловатость на щеках Меженина, как сероватым углом выступил невыбритый сегодня утром подбородок, но сержант сидел за столом, не подымаясь, заслонив стоячий взгляд густыми ресницами, потом механически стал отламывать, крошить кусочки хлеба, бросать их в рот. Меженин в молчании жевал, и буграми ходили его скулы, разом осыпанные зернистыми каплями пота. Жаркая тишина утра увеличивалась, разрасталась в комнате до банной духоты, накаленной солнцем, и среди безмолвной затаенности всего дома было слышно, как спрыгнула на пол кошка с колен переставшего кормить ее Ушатикова. И Ушатиков, вытянув изумлением лицо, вылупив наивные глаза на Никитина, сполз со стула, ногой цепляя, задевая колено Таткина. Однако тот не ответил ему ни жестом, ни словом, лишь точечки его зрачков сверлили Меженина, и все смотрели на него. А он по-прежнему невозмутимо жевал, ломал, царапал крепким ногтем ломоть хлеба на клеенке. Молчание гремело в ушах Никитина, и это молчание Меженина и солдат говорило ему, что после вчерашнего дня, после поминок, никто никак не хотел раздорных поступков. Никто не хотел осложнять отношений ни с сержантом, ни с ним, командиром взвода, потому что многое можно простить всем и каждому в отдельности, выйдя живым из боя. И отполыхнувшей огнем мысли, выжигающей в сознании возможность примирения, от уже неподчиненного рассудочности решения, его вдруг окатило морозящим сквозняком и ознобно затрясло внутренней дрожью. Именно сейчас. Вот сейчас, сейчас последнее. Если он скажет хоть одно слово в оправдании, это будет конец между мною и им. И весь леденее в ознобе, готовый к самому последнему, весь словно погружаясь в затягивающий зыбучий сумрак, растворявший недвижные лица солдат, лицо Меженина, ощущая вокруг пустынную нейтральную полосу молчания, он неявственно и нечетко разобрал среди неисчезнувшего свинцового давления тишины рассудительно злой басок старшего сержанта Зыкина, который, угрюмо глядя в котелок свой, для чего-то торопился объяснить причину благоразумного молчания солдат его взвода.
3: «Неужто стоит, товарищ лейтенант, из-за такого дерьма в штрафной идти? Много будет о себе думать, если разобраться ему в базарный день полкопейки цена, человек-кусок».
4: «Нет», — отрывисто и еле слышно выговорил Никитин, — «вы всего не знаете, Зыкин. Всего нет».
3: «Я и говорю, товарищ лейтенант, в дерьме испачкаешься, долго не отмоешься, его лопатой выгребают».
2: И тут не выдержал Меженин. Его будто ударил кто-то снизу в подбородок, голова вскинулась, желваки острыми камнями запрыгали на скулах, суженные глаза набухли кровяной мутью.
5: «Ах ты, падла колхозная, меня хоронишь, сговорились, а ты, сморчок московский, так твой растак, мне угрожаешь? Да еще неизвестно, неизвестно, кто кого закопает. Меня свалить захотели, падла, да я вас зубами, как кость, перегрызу. Вы на меня, Меженин!»
6: — крикнул Никитин и по молниеносному сигналу памяти опустил правую руку вдоль тела на то место, где к бедру опасно придавливалась плотная тяжесть ТТ. «Замолчать, Меженин!»
5: «Расстреляешь меня! Меня!»
6: Меженин выскочил из-за стола. С треском отталкивая спиной стул, отпрянул к окну. Лицо по-зверски оскались коричневыми зубами, моталось, передергивалось, и в следующий миг, хищно и ловко изогнувшись, издав глухой хекающий звук, он нырнул к полу, схватил стул двумя руками за ножки и, хрипя грудью, занеся

0: лицами Женина, потому что все разом подернулось, замутнело белым, заполненным человеческими голосами туманом, и он шагнул в этот туман, спотыкнувшись обо что-то угловатое и твердое на полу, с неловкой тормозящей жесткостью в правой руке и правом плече, невесомо вскинул неощутимой пальцами ТТ и выстрелил дважды по какому-то неясному белесому облаку, имеющему почему-то не вид лица, а один дико по рыбье разъятый безголосым криком рот, мгновенно пропавший куда-то за горько обдавший порохом пеленой тумана. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» «Все», — подумал Никитин, в сумеречной оледенело-спокойной отстраненности, уже понимая, что сейчас совершил то, что вот с этой отсчитанной минуты меняло его жизнь, и почти не различал вокруг себя крики, суматошную возню, движение тел по правую сторону стола, около окон, размыто видя перед собой ошеломленные лица Ушатикова, Таткина, Зыкина, знакомые и чужие лица солдат, подступившие к нему из тумана. Он незряче смотрел сквозь них, мимо них и для чего-то старательно и упорно, будто это было теперь главным, вталкивал в кобуру, ставший в его руке скользким куском металла пистолет, и не попадал. Не находил кожаное гнездо и, не найдя, сунул пистолет в карман. Ссохшимся шепотом сказал первое пришедшее из подсознания как необходимость. «Зыкин, остаетесь за меня. Я сам сейчас доложу». Он не расслышал ответа Зыкина, глядевшего откуда-то издалека пристально упрекающими глазами, но помнил, что его никто не задерживал, не останавливал, не отбирал оружие, не осуждал и бессознательно. Неизвестно, зачем он вышел в коридор и там, нагнувшись, повернул к выходной двери, чтобы, наверное, глотнуть свежего воздуха, сопровождаемый волнообразно вязнущими за спиной голосами. Кто-то сзади взахлеб повторял одно и то же, кому-то выкрикивал в оторопелом непонимании, что лейтенант стрелял по сержанту, убил или ранил его. И когда распахнул дверь, в перегретый сладким теплом настоянный воздух, в жарко-солнечный блеск утра на зеленой лужайке, позади громче засновали шаги, раздались командные возгласы. «Где? Где?» Опять загрохали по коридору шаги, и чей-то окрик, настигая угрозой, взвился над всплесками голосов. «Никитин, стой! Стой!» А он, переступив порог, шагнул на каменные плиты, проложенные к лужайке, шахматно исчерченный светом и тенями сосен. Носом вдохнул водянисто-пресный запах травы, и сердце запнулось в тугом скачущем перебое. И потемнела лужайка впереди. «Никитин, стой!» Он не оглянулся. У него толчками звенело в ушах. «Никитин, стой! Приказываю, стой!» Грохоча сапогами, затрудненно дыша, Гранатуров подбежал к нему. Железной силой рычага рванул одной рукой за плечо. Недоуменная, рыскающая темнота его взгляда, выжигающе спрашивая, кидалась то в самые зрачки Никитина, то на расстегнутую кобуру. Он кричал, задыхаясь: «Что? Что сделал, Никитин? Стрелял? Зачем? С ума сошел? Да ты что? Где оружие? Где твое оружие?»
1: «Можете арестовать меня, комбат», — сказал Никитин. «Арестовывайте».
0: И в машинальном, полубезумном спокойствии расстегнул пряжку ремня. Кажется, ремень снять и погоны. И, кажется, нужна записка об аресте и конвоир.
2: «Где? Где оружие, я спрашиваю, где пистолет? Заткнись, идиот, псих, мушкетер несчастный!»
0: Всей громоздкой фигурой, Гранатуров как бы заслонял Никитина от суматохи, передвижения, голосов в коридоре, толкал, теснил его локтем, придавливал коленом к стене дома.

0: начал быстро ощупывать кобуру, оказавшуюся пустой, и тут же лапнул правый карман его галифе и, рвя наизнанку вывернутую материю подкладки, выдернул пистолет, вбросил его в свой карман, выкрикивая со злобой: «Что же ты наделал? За что ты его? Что ты сделал? Что? На какой шаг пошел? На какой шаг, мальчишка? Думал чем-нибудь? Книжко подражаешь? Захотел жизнь свою исковеркать? Пострадать за правду? Интеллигенты, дьяволовы щенки молочные!» «Нет, не то, комбат». «Что не то? А ну, иди вперед!» — бешено крикнул Гранатуров, косо двинув плечом в спину Никитина. «А ну, в дом иди! Назад! Я тебя арестовываю! В дом, лейтенант Никитин! Ремень снять, погоны снять! Таткин, взять автоматы ко мне!» Потом, уже проходя по коридору, вмиг затихшему почудилось по-вечернему совсем темному, разделенному нечеткими пятнами лиц вдоль стен, Никитин снял ремень с пустой кобурой, отстегнул погоны, молча передал все это в чьи-то ковшиком подставленные ладони, удивился ковшиком. И здесь же, в коридоре, из открытой настежь двери столовой, не сразу и не очень отчетливо услышал протяжно однотонные жалобные зовущие стоны. Затем дошел грудной командный голос Гали: «Да положите ему шинель под голову!» И тогда он невольно взглянул в солнечную прорубь свет, туда, в угол этой комнаты, куда стрелял. Там, между Зыкиным и Ушатиковым, глядя вниз с серьезным озабоченным лицом, стояла Галя, зубами разрывая индивидуальный пакет. Но отсюда из коридора не было видно лежавшего на полу Меженина, загороженного столом. Стонал он. И что-то раскаленно зазубренными краями повернулось в груди Никитина. Неужели это Меженин? Неужели это он? Нет, так по-человечески жалобно, безнадежно не мог стонать Меженин, еще несколько минут назад выскочивший в неистовстве из-за стола, с истерической энергией намеренный защищаться, рушить, взорванный ненавистью к Никитину, к сержанту Зыкину. И это он, Меженин, в затмении угрожающего действия, крича полоумным животным криком: «Как кость перегрызу!», швырнул в Никитина стул и, промахнувшись, ринулся к взводным автоматам, сложенным на полу. Нет, он не мог так стонать. Это ошибка, это не Меженин, не он.
1: «В госпиталь его! Быстро перевязку! И на моей машине в госпиталь!» — властно скомандовал за спиной Гранатуров в открытую дверь и выматерился муторной скороговоркой, переменил команду. «Стой! Без меня не отправлять! Не отправлять! Я сам с ним поеду. Выносите его к машине и подождать меня. Ну, вперед, вперед!» — приказал он, подгоняя Никитина с грубой, неутихающей яростью, круто нетерпеливо его тесня. «Быстрей, быстрей, говорят!»
0: «Только вот что, прошу не кричать на меня, комбат!» — сказал Никитин, едва удерживая голос на краю безумного спокойствия. «Я пойду куда вам угодно. В штаб полка, в СМЕРШ, куда хотите».
1: «Молчать! Советовать мне еще будешь!» — закричал Гранатуров, плотнее надвигаясь сзади, и в затемненном за кухней тупичке коридора железной хваткой сдавил его плечо, пихнул к деревянной лестнице, которая вела на мансарду, где была комната Никитина. «Туда! Наверх! Запереть его, Таткин! Запереть его и охранять! Стоять возле двери ни на шаг, никуда не выпускать, ясно? Отвечаете за него!»
0: «Напрасно, комбат», — сказал Никитин, поймав зрением маленького угрюмо насупленного Таткина, потерянно замявшегося возле ступеней лестницы. «Я никуда не убегу. Нет смысла».
1: «Молчать! Наверх его, туда! Запереть и охранять!»
0: И было еще одно унизительное, не облегчающее, как бы последнее на этом пути к его комнате после ареста. Сопровождаемый вооруженным Таткиным, он стал подниматься по лестнице и посмотрел вверх на стрелы сквозных солнечных лучей, на пронизанные светом

0: дня маленькое пыльное оконце. И ему вообразилось, ему померещилось, что-то белое легкой косой тенью мелькнуло, испуганно отскочило за щелью слегка приоткрытой на площадку двери, и мгновенно дверь захлопнулась. Там, наверху, слабенько щелкнул изнутри замочный ключ. Он вошел в мансарду, полуобернулся к оставшемуся на пороге Таткину и, не встретив его, отпрыгнувшие к стене глаза, сказал: «Ну, охраняйте». Но только закрылась дверь, ноги перестали слушаться. Подкосились в коленях, он упал плашмя на постель, лицом в подушку, шепча в исходном приступе лихорадочного, удушливого отчаяния: «Это все, все, это все». Ключ заворочился в замке и отдался тошнотным звуком. Опустилась на мансарду тишина. А внизу отдаленно жужжали, сталкивались разжиженные голоса.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».

С левого берега пробила пулеметная очередь. Высекла изо льда искры, и он пригнул голову, упираясь локтями в края проруби. Ремень натянулся, распарывал взлохмаченную воду толстой струной. И ощутимо на том конце ремня боролась неимоверная упругая тяжесть, рванувшая его за собой. Штоколов, вытолкнув из воды предсмертное, с белыми глазами, с исковерканным ртом лицо свое, хрипя нечленораздельное, исчез под кромкой проруби. Его неудержимо потащило туда, под синеватый ледяной срез, и мокрая лента ремня стала твердой, как железная полка. А этот металлический рычаг с гигантской силой повернулся, всплескивая волну вправо и влево. И неведомое, ужасное, тайное, что было в этой студеной воде, повезло, поволокло Никитина за руку, на которой намертво был накручен ремень. И он, еще борясь с поворотами рычага, из последних усилий потянул к себе это живое, неодолимое, тяжелое, ушедшее под закраину проруби. Чувствовал, как его волокло и волокло локтями, животом по льду к чугунно-черной воде, дышащей гибельным холодом. Не было уже никакой опоры, а его все быстрее, все наклоннее везло к обрыву проруби, снизу жгуче окативший паром и брызгами голову, и он успел заметить справа, вблизи своего локтя, большого полосатого окуня, выброшенного разрывом, вмерзшего в ледяные осколки растопыренными жабрами. Это было единственное препятствие, во что еще мог упереться его локоть. Он сделал скачок локтем. Жесткая пряжка ремня бритвой резанула по ладони. А Штоколов все рвал ремень из глубины, дергал, тянул чудовищными рывками, увлекал его за собой. И закаменелой колючками жабр окунь, хрустя, прополз куда-то под грудь ему. И потом ударил, хлынул в рот, в ноздри рвотный вкус зимней воды. А в мутном дыме ее впереди замелькали темные скользкие тени, похожие на вожделенно остро растопыренные клешни голодных раков, которые со всех сторон спеша подползали к нему, туго зашевелились под ним, сталкиваясь, скрипя холодными панцирями на голом животе под шинелью, впиваясь рвущей болью. Так на долю секунды представилась ему своя смерть. И тогда в подсознании последнего напряжения не выпустить ремень, почти захлебнувшись поднятой волной, он очнулся от боя пулеметной очереди над головой. Она пробила с того берега низкими трассами. Он лежал на самом краю проруби, стоная, выташнивая воду, а в кровь изодранная о лед, сведенная судорогой рука, закоченела, не выпускала, держала ремень, бессмысленно легкий, освобожденный. И посреди успокоенной полыньи тонко, стеклянно позванивали, терлись друг о друга льдинки, и круглыми чашами плавали две шапки — его и Штоколова. Поношенная солдатская ушанка с пропотелой внутренностью, где по-хозяйственному была вколота иголка, обмотанная ниткой. Штоколов. Когда это было? В 42-м под Сталинградом на реке Аксай.
Перед сумерками он шел на КП полка вместе с присланным за ним из штаба незнакомым связным по фамилии Штоколов. Разговорчивым деревенским пареньком, похожим шустрой прыгающей походкой на воробья. А через полчаса ходьбы в русле Аксая напоролись на немецкого пулеметчика. Сначала упали на лед, поползли, затем кинулись под прикрытие берега. И здесь Штоколов провалился в развороченную, вероятно, утром тяжелым снарядом полынью, затянутую неокрепшей пленкой. Почему я думаю о Штоколове? И это не сон, и я не сплю, хотя нужно заснуть, но не могу, и вижу все, и помню, будто вчера было. Там в проруби плавали две шапки, и значит, я тоже мог тогда погибнуть. Штоколов погиб, а я остался. Почему, когда он провалился в ту прорубь, то не закричал лейтенант, а как-то непонятно вскрикнул по-деревенски: «Дяденька!» Вроде войны не было, а просто шли по льду в соседнюю деревню. И мне не хватило сил вытянуть его из полыньи. Почему я не смог? И не смог спасти, вывести из житомирского окружения санинструктора, как и звали, кажется, Женя. И не хватило сил. Чего-то мне не хватило остановить вчера Книжко. Задержать и предупредить то, что произошло на поляне. Но в какой момент? Как? Никогда я не забуду, как Книжко упал на колени после автоматной очереди. Как странно, и зачем он провел рукой по лицу? О чем он подумал тогда? В полуяве дремотного оцепенения, в горячей вечерней духоте, прокаленной за день мансарды, Никитин лежал на постели, облитый жарким потом. Сердце билось, спотыкаясь. Он слышал его глухие удары, а память не защищала, не подсказывала ему оправдания. И он не искал оправдания, очищения собственной вины. Потому что невыносимее всего было то, что в те последние секунды чужой гибели он что-то не сделал крайнее, сверхвозможное, и не смог, не сумел помочь, предупредить. И это ничем не оправданное бессилие, горечь вины были теперь до того неискупимы, и так отчетливо, реально повторялось перед ним, вынырнувшее из черной воды проруби уже без надежды, уже смертное лицо Штоколова, его захлестнутый волной крик: «Дяденька!» Так страдальчески и незнакомо были сведены влажные брови Жени, на которых он представил ползающих весной муравьев, и так по-детски косо лежала светлая прядь волос на бледном виске Книжко, что Никитин замычал, заскрипел зубами в оборении пронзающей боли и хотел вырваться из неумолимых тисков полусна, и тотчас нечто туманное, белесое выплыло, заметалось впереди облаком, возникло чье-то лицо, загородило другие лица. Оно было очень неясным, но оно угрожающе враждебно оскалилось, отпрянуло в сторону солнечного окна, а потом над ним сверкнули красным выстрел, и все поплыло звоном и тишиной, и неузнаваемый голос, захлебнувшись пораженно, разбух всколыхнутой чернотой безобразного страха: «Лейтенант стрелял по Меженину. Неужто убил?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Ему мерещилось, что он спал и видел одни и те же сны, но в то же время сознание словно бы отделилось от состояния сна, и он понимал, что не спит, плывет в зыбкой волне забытия и думает о муке невозможности оборвать этот бред, являющийся только зашторенной чем-то темным действительностью. Кто так страшно кричал? И о ком это? Какой лейтенант? Сумеречной полосой текло в сознании Никитина. Нет, все не сон. Да это ведь было. Я, кажется, вошел в столовую, потом в моей руке был пистолет. Значит, я стрелял в Меженина. Выстрелил я. В столовой был завтрак, были все. И теперь я отвечу за то, что сделал. Что же дальше будет? Бренный суд, разжалование, штрафной батальон, искупление кровью. Я совершил преступление, и я не имею права оправдываться. Нет, я не убил его. Он стонал, его перевязывали. Да, я арестован и лежу вот здесь на постели и жду, когда меня увезут куда-то. Что ж, я сам знаю. Знаю, что надо было иначе, но как иначе? Неужели я жалею его? Так нужно было? Тогда зачем? Я плохо помню, что я делал. Кто виноват? Я, он. Я мстил за Книжко, защищал себя, не мог ничего забыть. До того момента, когда память подсказала ему опустить правую руку на кобуру, до того стремительного мига, когда он нажал на спусковой крючок и прозвучал выстрел по белесому облаку, вставшему под окнами комнаты, в нем не было ни нерешительности, ни частицы сомнения, как если бы приказом разума справедливым приговором спасал всю батарею, целый мир и карал предательство, трусость, ложь в лице одного человека, которого после вчерашнего дня ненавидел так, как никого в жизни. Но минут пять спустя, остановленный на лужайке Гранатуровым, арестованный, то есть уже обвиняемый, увидев под теми же сплошь солнечными окнами Галю, серьезно глядевшую вниз, в спешке разрывающую индивидуальный пакет, услышав протяжные стоны загороженного столом Меженина, он сперва не поверил, что этот ненавистный ему человек может испытывать человеческие страдания. И что-то раскаленно прошло в душе Никитина. Нет, он сам принял решение совершить суд. Знал, что последует за этим: арест, трибунал, штрафной батальон. Нет, он вовсе не мстил, а очищал себя с Книжко, со всей батареи отвратительную, мерзостную, прилипшую слизь. Но мгновенное раскаяние, жалость при той стонущей человеческой боли оглушили его, и в голове пронеслось: «Кто дал мне право?» А потом, после ареста, лежа один, запертый в душной мансарде, охраняемый часовым, он вспоминал день за днем все, что было, как было, как обострялись его отношения с Межениным, стараясь заглушить одну боль другую болью. И не то в дремоте, не то в бреду думал, какую боль должен был ощутить Книжко, ударенный очередью в грудь на той проклятой поляне, и понял ли он, что его убил Меженин, ненужным выстрелом орудия вызвав ответный огонь неповеривших немцев. Он, Никитин, не раз был в чем-то виновен, бессилен перед чужой смертью, как и тогда в 42-м на реке Аксай и в Житомирском окружении. И, наверное, на передовой многое простилось бы Меженину, стерлось следующим боем, осталось неопределенным, если бы не поминки, письмо Андрея и этот донос Гранатурову. Гнусность, подлость. Нет, я не должен его жалеть, я не имею права его жалеть. Я сделал то, что должен был сделать. Так должно быть со мной. Все шло к этому. Это началось давно, но все шло к этому. Повторялось в голове Никитина с такой четкой определенностью неисправимого положения, с такой готовностью пройти через свою кару, круто и ломко поворачивающую его судьбу в темное, неизвестное, что спотыкалось в удушье сердце от этой выделенной осознанием случившегося казнящей мысли. Я сделал. Я сам хотел этого. Пусть будет так.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Измученный, весь в обильном поту, он вдруг открыл глаза и перевел дыхание, как после борьбы. Было темно в комнате, и не по вечернему, а по ночному спала, везде таилась тишина. На нижнем этаже, за дверью мансарды, за черным окном, нигде ни звука, ни голоса. «Теперь я не должен, я не имею права раскаиваться», — начал внушать себе снова Никитин, прислушиваясь к молчанию в доме, и сбросил затекшие ноги с кровати. Сапог не снимал. Зашагал по комнате наугад к двери, где, казалось, целый день не шелохнулся на посту часовой. И пошел обратно к постели, и обратно к двери. Тогда зачем же? Зачем так долго? Нет, скорее бы только... Звучно взвизгивали старые половицы под ногами. Деревянный их скрип, его шаги и шорох неподпоясанной гимнастерки заглушали дыхание, частые удары сердца. Он остановился, не зная, что делать, чем ускорить, убить время до утра, а утром, как он понимал, должно было проясниться все, решиться все твердо и бесповоротно. Сколько уже времени? Он напряг зрение и пригляделся к ручным часам, подставляя их к проему окна. Так немного светлее было. Стекло на циферблате голубовато расплывалось, отблескивало, но кое-как стрелки можно было различить. Шел 12-й час. Что делать до утра? Я не смогу заснуть. И его томила нагретая темнота мансарды, незавершенность какого-то действия. Было душно. Он раскрыл створку окна, сел на подоконник. Снизу мягко и влажно подымался пряный запах. Белели застывшим дымом яблони за оградой сада. Было начало ночи. Безлунный, теплый. Слабая синева на западе, где давно истаял за лесами длительный закат, еще светлела под чернотой огромного неба. Там играли теплыми веселыми переливами трапеции и стрелы высоких майских звезд. И всюду, около дома, над угольными тенями городских крыш, над редкими блестками звезд в озере, над опушкой соснового леса, откуда утром нежданно пошли в атаку самоходки. Стояло чудовищное безмолвие. Только в одной стороне, меж позицией батареи и озером, однотонно, скрипуче кричала ночная птица. И этот однообразно повторяющийся деревенский звук посреди пустынных холодеющих лугов на окраине спящего немецкого городка показался Никитину случайным, заблудившимся здесь, в каменной Германии. Кажется, кричит Карастель, как он попал сюда. Потом он ощутил страстное желание закурить, стал быстро шарить по карманам, нашел, наконец, измятую пачку и скомкал ее в кулаке. Она оказалась без единой сигареты. Выкурил днем последнее, когда лежал на постели, запертый Таткиным в мансарде. И чтобы легче было, он сильно потер лоб, будто умываясь освежающим воздухом. Затем бесцельно чиркнул зажигалкой, вторично чиркнул, задул огонек и сказал вслух: «Все». И тотчас дернулся даже от чужого голоса, внятно окликнувшего его, чудилось, рядом, из-за спины. «Товарищ лейтенант! Кто, что?» Он спрыгнул с подоконника и вновь торопливо высек слабое бензиновое пламя, сделал несколько шагов к двери. Там, за дверью, кто-то завозил по полу сапогами, кашлянул и полминуты спустя позвал напрягшимся шепотом: «Товарищ лейтенант, с кем это вы, а? Не спите, разговариваете вроде». «А, часовой. Да-да, я думал, начало мерещиться». И, узнав этот голос, несмелым шепотом, проникший в комнату с площадки лестницы, Никитин, бессознательно светя зажигалкой, подошел к двери, спросил тоже шепотом: «Это вы, Ушатьков? Вы Таткина сменили?» «Я, товарищ лейтенант». Ушатьков притих по-мышиному, затем не то вздохнул, не то протяжно сапнул носом и почти неслышно: «Это я, Ваня Ушатьков, солдат ваш». «Что в батарее, Ушатьков? Почему так тихо?» Никитин спросил это и замолчал, привалился плечом к косяку, виском прижался к твердому, пахнущему старой краской дереву. Его солдат Ушатьков, 18-летний паренек, стоял часовым возле запертой снаружи двери, там, на лестничной площадке, отделенной от него ничтожно малыми сантиметрами, пролегшей сейчас между ними границы, которая определяла уже нечто неприступное, новое, неестественное в их довольно недлительных по времени отношениях. Самый молодой во взводе, Ушатьков пришел на передовую лишь прошлой зимой, на территории Польши, и он по-особенному нравился Никитину, длинношеей, не потерявшей простодушного любопытства после первых боев, наивного восторга, удивления перед каждой аксиомной для других деталью войны, постоянно заставлявшей его выпучивать круглые голубиные глаза, ахать и как-то совсем уж не по-мужски всплескивать и хлопать руками по бедрам. Был он неизменной целью насмешек, но от него излучалась нехитрая и притягательная доброта, неиспорченная угловатая доверчивость, да смешного заметные качества в соседстве с матерами и повидавшими виды солдатами взвода. «Значит, все спят, Ваня», — повторил Никитин, намереваясь поддержать, продолжить разговор, чтобы слышать этот робкий ответный голосок у Шатикова и его возню с сапогами и смущенное его покашливание. «А где комбат? Уехал?» «Они с врачом в госпиталь Меженина повезли. Давно уехали», — прошептал Ушатьков, и при этом вообразил Никитин, как он вытянул долгую свою шею к двери, сообщая недозволенное. «А внизу никто, кажись, не спит. Лежат в комнатах. Сержант Зыкин там все о вас и Меженине говорит».
3: «И что же говорит Зыкин?»
2: «Не надо было, — говорит товарищ лейтенант, — сокрушаются во взводе-то.
3: Серьезный, говорят, очень вы были. Как же вам теперь засудят до штрафной, али еще что? Погонят куда-нибудь арестантом. Всю жизнь молодую Меженин вам свихнул. Вот беда-то какая нашла. А сам Гранатуров, когда уезжал, очень строго приказал всем, чтобы ни одного слова никому, что в батарее произошло. Не в себе был. Аж в Бога ругался. Зачем вы, а?
2: Я сделал то, что сделал, сказал Никитин, покоробленный по бабье жалостливым сочувствием Ушатикова, его бесхитростным сообщением о разговорах во взводе. Все было сложнее.
3: «А как же так, товарищ лейтенант? Вышло-то как неудобно вам!» Заторопился за дверью шепот Ушатикова, и воображением увидел в темноте Никитин его моргающие глаза. Они круглились испугом и удивлением. «Никудышный он человек, злой, ненормальный, да пусть бы о себе ползал бы, как гадюк какая!» Авось до смерти не укусил бы. Ведь немца убивать-то страшно, не то что своего, нашего. Я дома куриц, когда мамка просила, зажмуренный рубил. Ужас самому было. Зачем вы, товарищ лейтенант, сами хотели на такое отчаяние пойти?
2: Нет, я этого не хотел, сказал Никитин и, хмурясь, непроизвольно чиркнул зажигалкой, посмотрел на огонек. Не хотел. Долго, Ваня, это объяснять. И зачем объяснять?
3: Вроде сами вы хотели на отчаяние такое пойти, товарищ лейтенант. Заарестуют вас. Как без вас во взводе будет? Привыкли к вам. Лейтенант Книжко убил, а с вами вот такое страшное дело. А мы-то как?
2: Пришлют нового командира взвода. Да и война кончается. Очень скоро все кончится, Ваня. Я уверен. По ту сторону двери, непроницаемая, как чернота ночи, встала между ними граница неподвижности. Не переступали сапоги по скрипучему полу, прекратился шепот. И опять представил Никитин близкого за порогом, понуренного в потемках Ушатикова, поставленного охранять его, командира взвода, и терзаемого наивным непониманием, сочувствием, страшной внезапностью всего случившегося. Он сказал, привыкли, подумал с тоской Никитин, зачем-то механически высекая и гася огонек зажигалки. Да и я сам привык, до невозможности к ним привык.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Орел и крот.
1: Не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри его. Со стороны прибыв далекой, в дремучий лес орел с орлицею вдвоем задумали навек остаться в нем. И выбравши ветвистый дуб высокий, гнездо себе в его вершине стали вить, надеясь и детей тут вывести на лето. Услыша крот про это, орлу взял смелость доложить, что этот дуб для их жилища не годится, что весь почти он в корне сгнил и скоро, может быть, свалится, так что орел гнезда на нем не вил. Но, кстати ли, орлу принять совет из норки и от крота? А где же похвала, что у орла глаза так зорки? И что застать кротам мешаться сметь в дела царь-птицы? Так многого с кротом не говоря, к работе поскорей советчика презря, и новоселье у царя поспело скоро для царицы. Все счастливо, уж есть и дети у орлицы. Но что ж, однажды, как зарей, орел из-под небес к семье своей с богатым завтраком с охоты торопился, он видит, дуб его свалился. И подавило им орлицу и детей, от горести, не взвидя свету, несчастный, он сказал, за гордость рок меня так люто наказал, что не послушался я умного совету. Но можно ль было ожидать, чтобы ничтожный крот совет мог добрый дать? Когда бы ты не презрел мною, из норки крот сказал, то вспомнил бы, что рою свои я норы под землей, и что, случаясь близ корней, здорово ль дерево, я знать могу верней.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Орел и крот. Читал Юрий Новиков.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Первый комплекс кластера по производству электрических батарей открыт в Москве. По данным агентства ТАСС, в церемонии участвовал Владимир Путин, назвавший энергию базовым ресурсом экономики. Президент заявил, что к 2030 году Россия самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы за счет локализации и использования отечественного сырья. Также он поручил развивать перспективные постлитиевые технологии и сформировать единые стандарты качества систем накопления энергии. Вооруженные силы России поразили в порту Южный танкер с горюче-смазочными материалами для украинских вооруженных формирований, сообщило Министерство обороны. Днем удары продолжились по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. На стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы. Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала госуслуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Об этом премьер-министр заявил, выступая на форуме «Цифровые решения».
2: Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней. И программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей проверки качества их защиты. Мы и решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на госуслугах достигает 1 000 000 рублей, и такую практику надо расширять.
1: Михаил Мишустин также напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, в результате чего количество таких преступлений за 8 месяцев года снизилось практически на треть. Мировые запасы нефти истощены, а дефицит топлива может сохраниться перед зимой, заявили глава международного трейдера Витол Рассел Харди, а ранее руководитель Сауди Арамко Амин Насер. Глава Витол на конференции в Лондоне указал, на Западе запасы топлива израсходованы, а дефицит нефтепродуктов сохранится. В свою очередь Насер назвал запасы сырья в мире пугающе малыми. На восстановление уйдет до 2 лет. И русский язык впервые включили в школьную программу Индонезии. По данным РИА Новости, об этом сообщило представительство Россотрудничества. 51 ученик 10 и 11 классов школы Таруна Нусантара начали изучать предмет до уровня B1. Ведомство передало учреждению 258 комплектов литературы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Василий Иванович Немирович Данченко, главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
4: Я до сих пор не могу забыть этого безумного радостного чувства победы. Несешься вперед, дышишь полной грудью, и все-таки кажется, что воздуха и простора мало. Скобелев рвет шпорами бока своему коню. Конь стрелой мчится вперед, а генералу все кажется медленно. Ветви ему хлещут в лицо. Не чувствуешь даже, как позади остаются ручьи и овраги. В одном месте брызнуло водой, даже и не моргнули. Вперед и вперед. Из рядов несется радостное торжествующее «Ура!» владимирцев, бегом следующих за генералом. Не замечаешь трупов, разбросанных по сторонам. Уже потом, анализируя пережитые ощущения, смутно припоминаешь, что чуть не из-под копыт коня подымались какие-то люди с простреленными грудями, с окровавленными головами, протягивали к тебе руки. Приходят на память другие, схватившиеся друг с другом, да в момент смерти так и закостеневшие. А там в горах еще не знают, там еще идет бойня, люди падают, умирают, мучаются, дерутся. «Вся ли армия сдается?» Голос Скобелева стал каким-то хриплым. Таборов 10 бежало. «Харанов, стремглав, сейчас же к доктору! Слышите? Пусть кавалерия вдогонку, чтобы ни один человек не ушел у меня, поняли?» И еще глубже шпоры вонзаются в белую кожу коня, и еще бешеней мчит он генерала вперед и вперед. «Имею честь поздравить вашество!» Наскакивает какой-то офицер. «С чем?» «Казачий первый полк под начальством самого Дохтурова обскакал бегущих турок с тылу, бросился в шашки, несколько сот положил на месте и взял в плен». «Сколько?» — нетерпеливо перебивает генерал. 6000 человек.
5: «Спасибо. Счастливый день».
4: Впереди депутации нам навстречу. Докторы-санитары со знаками Красной Луны. Высоко над головами держат они большие листы бумаги, женевские свидетельства. Около наши солдаты толпятся. «Пусть убирают своих и чужих раненых. Обещать полную безопасность. Солдаты, это не пленные, слышите?» «Слышим, вашество. Это свободные люди, доктора. Они будут помогать и нашим, и туркам, поняли? Они друзья наши, смотрите же у меня, не обижать». Опять безумная скачка вперед. Тут уже груды трупов, массы раненых. Опушка, громадная долина. Мы останавливаем коней. Хороша была эта долина, рядом у опушки, оставленного позади леса, открывшаяся перед нами. Вон налево руины Шибки под грозными массами крутых отсюда и резко очерченных Балкан. Вон внизу на холмах целый фронт редутов. Из-за их брустверов видны солдаты, тускло мерещатся штыки. Но это солдаты наши, и штыки наши. В других еще стоят красноголовые турки, но уже молча, сложив свои ружья. Залпы только гремят еще на вершинах Шипкинского перевала. «Где же белый флаг?» — нетерпеливо спрашивает Скобелев. «Правее!» «Там, за рекой, правильные колонны каких-то войск. Там еще туман. Не разобрать в его желтоватом освещении свои или чужие. Была не была, едем!» И Скобелев решительно дает шпоры коню. Вода ручья брызжет из-под копыт лошадей прямо в лицо нам. С того берега гремит «Ура! Наши!» «Где же белый флаг?» — кидает им с ветру с бегу Скобелев. «Позади, вашество!» Мы проскакали мимо. Опять бешеный карьер. Вот редут сплошь наваленный мертвыми и ранеными. Вон большой холм, точно сахарная голова — снизу вверх спираль траншеи. Не видать земли, все усыпано красными фесками. Ярко, пестро. С верхушки во все стороны грозно смотрят крупповские орудия. Выше их еще медленно развертываются и полощутся в воздухе 2 белых флага. «Мерзавцы!» — срывается с губ у Скобелева.
5: «Кто мерзавцы?» — удивляюсь я. «Разве можно было сдать такую позицию?»
6: «Да и защищать нельзя. Обошли кругом.
5: Защищать нельзя. Драться можно, умереть можно».
4: Как будто из тумана выдвигается фигура какого-то офицера. Он подносит Скобелеву саблю пленного паши.
5: «Кто командует?»
4: «Весиль паша».
5: «А Эюб?»
4: «Эюба давно нет. Как он сдался?»
5: «Без всяких условий, на милость победителя».
4: «На милость? Точно так.
5: Возвратить сабли пленным. Свято сохранить их имущество, чтобы ни одной крохи у них не пропало. Предупредите, за грабеж буду расстреливать».
4: Навстречу кавалькада. Только не наши. Совсем не наши. И кепи чужие, и мундиры не те, к которым уже привык взгляд. Впереди Весиль. Мясистое лицо с низко нависшими бровями. Суровое, некрасивое. Скобелев подает ему руку и говорит несколько приветливых слов. Турки мрачны. Им тяжело, невыносимо тяжело. «Сегодня гибнет Турция, такова воля Аллаха. Мы сделали все».
5: «Вы дрались славно. Браво! Переведите им, что такие противники делают честь. Они храбрые солдаты».
4: Им переводят.
5: «А все-таки мерзавцы, что сдали такие позиции!» Заканчивает он про себя. Отовсюду восторженные крики, отовсюду стихийное «Ура!»
4: Лица солдат возбуждены, лучезарны. «Спасибо, друзья! Спасибо, товарищи! Спасибо, мои орлы!» — кричит им Скобелев в свою очередь. «Сколько у них было людей и пушек?» — спрашивает он, кивая на пленных. Тем переводит. 35 тысяч войска и 113 орудий. И сдались. Хорошие генералы. Турки, сходя с редута, окружали нас сплошною стеною. В их массах слышалось «Ак-паша, ак-паша». Все они нетерпеливо пробивались взглянуть на Скобелева. «Что они говорят?» — обернулся Скобелев к переводчику. «Говорят, не мудрено, если их победили. Русскими командовал Ак-паша, а с Ак-пашой драться нельзя». Наверху еще шел бой. Скобелев слушал, слушал и вспыхнул. «Передайте паше, если через 2 часа турки в селении Шибко и на высотах не положат оружие, я их буду штурмовать и никому пощады». «Они сейчас же сдадутся», — струхнул Весиль. Издали послышалась музыка. Развернутый под распущенными знаменами стройно подходил Владимирский полк. «Сейчас, сейчас. Я хочу им сам отдать приказание положить оружие. Господа, останьтесь здесь. Передайте туркам, что я сам еду с ними». И Скобелев поехал со всех сторон, окруженный вооруженными турками. Двое или трое следовало за ним из русских. Однако наше положение странно. «Ну вот еще! Да как бы вы поступили на месте турок?» — спрашиваю я. Скобелев расхохотался. «Во-первых, на их месте я бы не был. Ну а если бы?»
7: «Разумеется, сейчас бы в шашки».
4: Впоследствии под Геоктепе он сделал еще лучше. После штурма и взятия этой крепости Скобелев едет в еще не сдавшийся Асхабад. Ему навстречу 70 текинцев в полном вооружении, в праздничных костюмах цвет текинского войска. Скобелев обратился к ним с какими-то укорами. Они изъявили свою покорность. «А если вы попробуете восстать, то я вас накажу примерно».
7: «Текинцы никогда не лгут».
4: «Если так, то, господа, не угодно ли вам ехать обратно? Передайте текинцам, что они составят мой конвой». И совершилось небывалое. Генерал один, окруженный 700 отчаянных врагов, верхом поехал в Асхабад. 20 верст они сопровождали его. И, разумеется, ни его прежние победы, ни страх его имени не могли ему создать такой популярности между ними, как эта поездка. С той минуты он стал кумиром уже всего племени Теке.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
4: Какая разница с Плевно? Там пленные долго оставались ненакормленными, им пришлось долго жить на открытом воздухе, в грязи и снегах болгарской зимы. Здесь все было сделано, чтобы смягчить участь несчастных. Они ели вместе с нашими солдатами у котлов. Накануне еще Скобелев отдал приказание заготовить в солдатских котлах двойной запас пищи. Через 3 часа по сдаче турки уже получили ее. Ночью они спали в землянках и редутах, а утром под конвоем болгарского ополчения их отправили дальше, в Габрово. «Горе узнали мы потом. У Ак-паши горе не было», — говорили они. Солдаты, усталые от боя, не ложась спать, готовили кашу туркам. Наши офицеры разобрали турецких к себе и оказали им широкое гостеприимство. Паши приютились у генералов. На Шибке не умер ни один пленный. В Плевне они умирали сотнями. Если хоть десятая доля такой заботливости встретит нас в России, наши семьи могут быть спокойны, говорили они. «Смотрите, ребята, турки теперь друзья вам», — говорил Скобелев солдатам.
7: «Слушаем, вашество», — отвечали они.
4: «Нет большего позора, чем бить лежачего. Они теперь несчастные лежачие. Так ведь?»
7: «Точно так, вашество».
4: Пока у них были ружья в руках, Их следовало истреблять, раз они безоружны. Никто не смей их пальцем тронуть. Оскорблять пленного стыдно боевому солдату. И действительно, отношение скобелевских солдат к ним было искренно и задушевно. Через день после боя вдоль Балкан, в долине Казанлыка, в две шеренги выстроились легендарные солдаты легендарнейшего

0: Этот момент талантливый Верещагин выбрал для своей картины. Потом уже в Казанлыке я встретил Скобелева. Он был мрачен, интриги опять начались кругом, но это уже достояние истории, теперь пока я молчу о них. Пусть нечистая совесть его врагов при жизни и его друзей после смерти сама заговорит. Более беспощадной Немезиды нет и не будет. «Разумеется, вы с нами?» — обратился ко мне Скобелев. «Да. Завтра я выступаю в Адрианополь. Разве отряд ваш отдохнул? Я сегодня объехал свои войска. Спрашиваю, нужен ли вам отдых, братцы? Хотите ли вы дать туркам время оправиться?»
1: «Никак нет», — ответили они.
0: «Ну и поведу их». «У них есть свой point d'honneur, вопрос чести».
2: «Именно?»
0: «Им хочется раньше к гвардии прийти. Куда прийти, не знают, потому что о существовании Адрианополя они узнали только теперь. Думают, что в Константинополь веду их».
1: «Да ведь и в Константинополь мы и идем?»
0: Скобелев вспыхнул.
1: «Да разве иначе можно? Иначе нельзя. Нужно дать России это удовлетворение. Мы можем остановиться только на Босфоре».
0: И остановились потом на Босфоре, только не дойдя до Стамбула. В Казанлыке Скобелеву не было ни минуты отдыху. Да во время отдыха он и сам никуда не годился, становился нестерпимо капризен, всем недоволен. Это была деятельная, боевая натура, которую спокойствие утомляло гораздо больше, чем самая кипучая, самая безотходная работа. Если не было дела, он выдумывал его. Любимую в то время поговорку его было: «Россия не ждет, отдыхать некогда, отдых в могиле». И действительно, он нашел свой отдых только под парчевым покровом, доставленным в отель «Дюссо» из-за иконы Спасского монастыря. Он боялся отдыха. Ничто так не развращает, как спокойствие. Ничто так не обессиливает, как отдых. Борьба была для него необходимостью, жизнью. Я думаю, все помнят, что он делал в редкие антракты между двумя походами, сражениями. Другие, высунув язык, падают, бывало, от устали, а он сядет в седло да отмахнет на подставных лошадях карьером верст 120. Это у него называлось отдыхом. Вернется, обольется водой, проспит несколько часов и опять свеж, опять готов на трудные предприятия. Или отправится куда-нибудь к офицерам своего отряда, вместе с ними, солдатами, проводит целые дни. Для него в это время не было более задушевного общества. Кружок главных квартир тяготил его. Там не свое. Там он или спорил, резко, бесцеремонно обрывая фазанов, или угрюмо, сосредоточенно молчал. Отводил душу, только попадая к отцу. Тут или он трунил над ним, или старик прохаживался насчет сына.
1: «Ну что, хвост-то тебе обрубили, наконец?» — спрашивал отец, когда молодой Скобелев возвращался от непокойчицкого.
2: «Нет».
1: «Жаль».
0: «Почему это жаль?»
1: «А потому что ты уж очень распустил его».
2: «Ты вот что, денег не даешь, а смеяться смеешься».
1: «И не дам».
0: «Подожду я, отец, когда тебя отдадут мне под команду».
1: «Но...»
0: «Тогда я тебя за непочтительность под арест посажу». И оба смеются. Когда на Зеленых горах Скобелева в ночь на 8 ноября контузили, приезжает к нему отец. Скобелев лежал в постели, больной совсем,
1: но наткнулся, наконец. «И чего суешься, чего суешься?» — начал выговаривать старик.
2: «А все твой полушубок».
1: «Как-то мой».
2: «Так твой».
0: Скобелев был очень суеверен. Накануне отец ему подарил черный теплый полушубок, в котором его контузили тотчас же. Через 2 дня он опять надел его, его контузили опять.
2: «Возьми, пожалуйста, свой полушубок. Ты дай мне лучше деньгами».
1: «Неужели ты веришь, что тебе полушубок этот принес несчастье?»
0: В Казанлыке отцу Скобелева дали отдельный отряд.
2: «Ну, отчего, отец, ты ко мне вчера не явился?»
1: «Как это?» — удивился тот.
2: «Как является к начальству, в полной парадной форме».
1: «Да ведь я не к тебе под начальство».
2: «Жаль».
1: «Почему это?»
2: «По всей справедливости следовало бы».
0: Поздно ночью в Казанлыке возвращались.

0: Возвращаюсь я к себе домой верхом. Низги не видно, навстречу мне другой всадник. Улочка узенькая. «Эй, кто там?» — кричу я. «Держи правей!» «Это вы?» — называет меня по имени Скобелев. Я тоже сейчас узнал его по голосу. «Куда вы?» — интересуюсь. «А тут в одну деревню». «Зачем?» «Попаду к рассвету, хочу узнать, как моих солдат кормят теперь». Как начнут варить им похлебку и кашу, я уж там буду, ненароком. Поедем вместе. И мы отправились. Чем дальше, тем его заботливость о солдате все больше и больше росла. Он сердцем болел за него. И всякая несправедливость, нанесенная солдату, живо чувствовалась им точно эта обида направлена была именно на него одного. Он бледнел, когда при нем рассказывалось о том, как в такой-то дивизии солдаты голодают, как в другой их секут, как в третьей их изводят на бесполезной муштре.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Переход Скобелева от

покажу, что может сделать с пехотой конница, хорошо приспособленная и умеющая пользоваться местностью. Говорят, что у нас кавалерии нет. А ну, если хотите, правда. Где же будет настоящая кавалерия, если все в ней сводится к тому, чтобы лошадь была в теле, подобрана как следует? Тут парад убивает дело. Но уже и теперь я знаю полки, совсем иначе действующие. Докторов вот понимает, что нужно делать. Кавалерия на этот раз действительно показала себя. Она брала стремительной атакой уже горевшие мосты, обскакивала отступавших турок, становилась впереди их обозов, охватывала целые поезда с вагонами и локомотивами. Как только начиналось дело, и на нее наседала турецкая пехота, откуда ни возьмись, являлись скобелевцы и поддерживали своих. Часто кавалерия врывалась в города, еще занятые турецкой пехотой, и не отступала от превосходных сил ее, а держалась, зная, что через час, через два по пятам ее явятся свои, и дело будет выиграно. Изумительные переходы этого периода прошлой войны, я думаю, до сих пор памятны и солдатам, и офицерам. Случалось, сделают 30-40 верст и только что расположатся на отдых, как их опять двигают дальше. И при каких условиях совершал Скобелев этот поход? По пояс в грязи, под холодным дождем, в насквозь измокших шинелях. По пути то и дело встречались наполненные жидкую слякотью ямы и ухабы. Лошади отказывались служить, а люди все шли да шли, исполняя из-за измученных коней трудную работу. Делая 60-верстные переходы в день, сверх того еще тащили пушки. Один полк, например, только что добрался до Хаскиоя, только что было расположился на отдых, как вдруг назад в Германлы. Вернулись в Германлы, провели часть ночи. Нужна была дневка, чтобы восстановить упавшие силы, как вдруг выезжает сам Скобелев. «Поздравляю, братцы, с походом в Адрианополь!» Ни с одним другим генералом солдаты не сделали бы подобного. С ним мрачные, сосредоточенные, усталые, но шли и шли. Когда уж слишком было трудно, тогда сходил с коня Скобелев, вмешивался в ряды. Раз после 70-верстного перехода силы у людей окончательно упали, а впереди явились сведения о движении таборов египетского принца Гасана. Скобелев подъехал к людям. «Голубчики, напоследок! Неужели же у самого Адрианополя да мы осрамимся?» Поднялись солдаты, пошли. Ноги отказывают, едва-едва бредут. «Товарищи, ну-ка еще переход. Вечером кашей накормлю». И солдаты, смеясь, пошли так быстро, что не только нагнали Гасана, но еще отрезали у него хвост, то есть захватили громадные обозы из 100 верблюдов. Впоследствии они все были у Скобелева в дивизии. «Это наши верблюды, походные. Она животное доброе, настоящая солдатская скотина», — хвалили они верблюдов. Одно, о чем заботился по всему этому пути Скобелев, чтобы солдаты у него были постоянно накормлены. Всюду, на походе, в бою, в

0: «Что же торопиться так? 3 дня не сделали бы разницы?» — спрашивали его.
1: «Как?»
0: «По другую сторону Марицы параллельно с нами шли таборы Абдул-Керим-Паши. Адрианополь являлся таким образом призом, который достанется быстрейшему. Явятся они раньше, засядут в Адрианопольские форты, и тогда прощай надежда на скорое окончание войны. Тут расседлать коней некогда». Движение это было столь быстро, что воображавшие встретить русских только в Казанлыке, Сервер и Намык-паши пришли в ужас, встречая массы беглецов по дороге. «Где Москов?» — спрашивали они. «Москов близко». Наконец, в 60 верстах за Адрианополем Намык и Сервер, пораженные, натолкнулись на аванпосты Скобелева. «Чей отряд?» — спросили у своих. «Ак-паши». До того это было неожиданно и так потрясло старика Намыка, что он зарыдал, откинувшись вглубь кареты. Через час к ним подъехал почетный конвой от Скобелева. Генерал принял их у себя. «Не хотят ли паши отдохнуть и переночевать здесь?» — обратился он к ним. «Нет, нет, ни за что». «Почему же?» «Если мы остановимся на ночь, то вы будете уже за Адрианополем. А когда мы доедем до главной квартиры, то вы и к Стамбулу подойдете». И действительно, не успели паши добраться до главной квартиры, не успели выслушать условия перемирия, первым пунктом которого была сдача Адрианополя. Не успели они еще расположиться на отдых, как их разбудил, кажется, полковник Орлов. «Что такое?» — всполошились те. «Великий князь, главнокомандующий, приказал сообщить вам, что уступка Адрианополя больше уже не требуется».
2: «Что значит это?»
0: «Сегодня утром Скобелев уже занял Адрианополь».
2: «Этого не может быть. Ведь в Эдерне, верно, уже Сулейман?»
0: «Сулейман разбит и бежал в горы». Скобелев торжественно вступил в Адрианополь. Массы народа высыпали ему навстречу. Цветы и венки летели под ноги его коня. Болгарки, осиротевшие после казненных и убитых отцов, мужей и братьев, прорывались к нему, целовали ему руки и ноги. Тысячи благословений слышалось кругом. У самого города генерал обратился к своим войскам. «Я надеюсь, братцы, что вы не опозорите себя здесь самоуправством. Нас принимают как друзей, и мы должны себя держать как друзья. Не сметь ничего и никого трогать. Если найдутся между вами люди, способные красть и грабить, чему я не верю, не хочу верить, я без церемонии расстреляю их. Но я знаю, что этого не будет. Солдаты мои не способны на это. Рады стараться, вашество. Первое время вас поместят в дома, из которых, пока население не привыкнет к вам, не выходите». И действительно, солдат первый день не видно было вовсе на улицах города. Запертые лавки открылись, спрятанные товары появились на прилавках, торговля закипела вовсю. Население города благодарило войска за изумительный порядок, прислало солдатам всевозможных припасов. Через 2 дня, когда солдаты стали уже ходить по городу, их всюду принимали как друзей. В некоторых лавках отказывались принимать от них деньги. Солдаты насильно отдавали их.
2: «Бери, бери, нечего. Мы, брат, свои. Не говори потом, что братушка обидел тебя. У нас, брат, на это строго».
0: 2 недели порядок в Адрианополе не нарушался вовсе. Ни одного грабежа, ни одной кражи, ни одной драки в городе. Ни разу и никто не явился с жалобой на солдат. «Нам и при турках не было так хорошо. Еще никогда торговли и промышленности так не покровительствовали в Эдерне», — говорили адрианопольцы. Ушел Скобелев, город заняли другие отряды, и недавнее спокойствие сменилось совсем иным. Это, впрочем, уже не входит в программу нашей книги. «Спасибо, ребята», — говорил Скобелев своим полкам, оставляя Адрианополь. «От души спасибо. Вы высоко подняли честь русского солдата. Вы доказали, что мирному населению вы не враги, а друзья, что вы защита каждому, кто не идет на вас с оружием в руках. Спасибо вам, страшным в бою!»

0: добрым на отдыхе. «Ну, полдела кончено», — говорил он в Адрианополе. «Мои солдаты имеют полное право гордиться этим переходом от Казанлыка сюда. И главное, знаете почему? Быстротою и стремительностью? Этого мало. При быстроте и стремительности мы не растеряли солдат. У нас не было отсталых. Скажите, пожалуйста, встречали моих солдат или струковских кавалеристов позади?» «Нет. Вот оно и есть. В таком походе и отсталых не было. Пришли в Адрианополь, больных не оказалось. Вот почему я и мои солдаты можем гордиться этим эпизодом. А теперь давай Бог поскорей добраться до Константинополя».
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Адрианополь, турецкая Эдирне, до сих пор мерещится нам какой-то далекой поэтической грезой. Это город изящных джамий, венчанный словно короной мечетью Селима с ее четырьмя дивными минаретами. Это мусульманская Москва, вторая столица султанов, полная для атаманского народа воспоминаний о прежнем блеске и славе. Мы въезжали туда с понятным волнением. Скобелев там остановился в доме Амет Юнусбея, пустом, оставленном его жителями. Хозяин, известный предводитель Баши Бузуков, один из ренегатов, бывший христианин, теперь озлобленный, ненавистный христианам турок, палач мирного населения, разумеется, не имел права рассчитывать на любезность русских. Зато дом его был идеалом восточного жилья. Невиданную до тех пор роскошь обнаруживал этот мусульманский палаццо с его переполненными тропическими растениями, зимними садами, мраморными залами, поэтическими фонтанами, полными тишины и неги, кельями гарема, зеркальными стенами и красивыми лестницами. Лепные и расписанные потолки смотрелись в кристальные воды внутренних бассейнов. Тропические цветы, орошаемые алмазной пылью фонтанов, распространяли тонкое благоухание по широким авлам. Скобелев выбрал тут самую простую комнату. В другой поместился его штаб. В Адрианополе отдыха было мало. С первого же дня делались поездки в окрестности, рекогносцировки к Чорлу и Гадем-Киой. Сверх того, возня с консулами и администрацией турецкого города тоже немало отнимала времени у Михаила Дмитриевича. Тут он в первый раз и совсем неожиданно для главной квартиры обнаружил свои административные способности. Короткий период его управления Адрианополем был замечателен в полном смысле слова. Потом, начиная от последнего мусульманского бейгуша и кончая банкирами и капиталистами Эдирне, все вздыхали о нем. При Ак-Паше было гораздо лучше. Ак-Паша не давал нас в обиду. Скобелев справедлив. Для него нет своих и чужих. При нем никаких недоразумений не случалось. Здесь же Скобелеву пришлось расстаться с оригинальным ординарцем из турок. В Шейновском бою он спас от смерти молодого турецкого офицера. «Куда мне деться?» — спросил тот. «Пусть едет за мной». Тот и остался при Скобелеве. Мы много смеялись, видя, с какой важностью турок следует всюду за генералом, не оставляя его ни на шаг. Потом оказалось, что он серьезно привязался к Михаилу Дмитриевичу. Он не отставал от него, как не отстает собака от господина, шел по пятам. В Казанлыке он был всюду, где был генерал. В конце концов он стал передавать поручения туркам, собирать всевозможные справки, сделался совсем ординарцем. Стали было его расспрашивать о позициях турок в Шейновском бою? Отвечает охотно. Сам указывает, куда лучше идти, откуда удобнее атаковать. «Вот патриотизм!» — злился Скобелев. «А ведь храбрый офицер был. С превосходными солдатами и такими офицерами турецкая армия уйдет недалеко. Бросьте, не расспрашивайте его. Офицер не должен быть лазутчиком». А впрочем... И Скобелев расхохотался, поймав себя на этой сентиментальности. Тотчас же он чудесно воспользовался сведениями, сообщенными ему туркам. Их нельзя судить с нашей точки зрения. Тем не менее, меня интересовал этот субъект. Я через переводчика по окончании боя обратился к нему с вопросом, как он может служить врагам своего отечества?
2: «Потому что это Ак-Паша. А Ак-Паше всякий служить поставит себе за честь. Таких генералов нет. И по Корану выходит тоже. Вот те и на. Это же каким образом?»
0: Коран говорит: «Победителю повинуйся. Нет силы высшей, как сила меча». В Адрианополе было полное убеждение, что Турции уже не будет, что все ее европейские провинции присоединяются к России. Когда Скобелев созвал к себе улемов, они ему ответили то же, что и ординарец из турок ответил мне: «Мы обязаны повиноваться победителю», — говорили они. «А если Адрианополь отдадим болгарам?» — возразил Скобелев. «Болгары нас не завоевали, и по Корану мы восстанем и истребим их. Нас завоевали русские силою меча, и только они имеют право быть нашими господами». «И если они будут так же справедливы, как ты», — отозвался седой, как лунь, старик, «то мы благословим Аллаха, карающего нас. С русскими жить можно». «Ничего не тронул, ни имущество нашего, ни жен наших. Когда армяне и греки вздумали было вместе с болгарами обидеть нас, воспользоваться нашим достоянием, ты вступился за турок, ты стал нам защитой. Пусть белый царь отдаст тебе в управление этот вилает. Мы ничего не хотим больше». «Сами турки не верят, — говорил Скобелев, — что мы когда-нибудь вернем им Адрианополь. Неужели мы его не удержим за славянами? Этого не может быть». Потом я встретил его на фортах Адрианополя. Адрианополь укреплен гениально. И если бы Сулейман или Абдул-Керим или Вейсиль, отступая, заняли их, здесь бы выросла такая плевна, что первая, остановившая нас на 6 месяцев, побледнела бы перед нею. Их всех 27. И они расположены правильным фронтом вокруг города, на ружейный выстрел один от другого. Каждый полк, который двинулся бы в атаку, подвергнулся бы огню по крайней мере 2 таких редутов. Они поразили Скобелева удивительными приспособлениями к местности. «Вот мастера-то! Вот гениальные инженеры!» — повторял он, осматривая их. «Не так, как у нас».
2: «Почему?»
0: «А потому. Русский инженер начнет строить, вперед, можно сказать, по книжке выстроит. Как в книжке, так и у него. А тут и форму, и расположение форта определяет не книжка, а местность». И действительно, мы видели здесь и четырехугольные, и овальные, и вытянувшиеся длинную волнистую линией. Везде чистота и изящество работы было удивительное. Всюду каменные траверсы, рассчитанные так, что откуда бы ни был огонь, ни орудия, ни склады, ни люди не подверглись бы малейшей опасности. Из каждой амбразуры открывался обстрел дороги, лощин, гор. Амбразуры были прорезаны так, что полоса обстрела могла быть определяема произвольно. Насыпи башенных редутов были сделаны в совершенстве.
2: «Лучше нельзя!
0: Лучше нельзя!» — повторял Скобелев. «Посмотрите, у них каждый форт имеет свою физиономию. Нет рутинных, утвержденных чертежей. Простор частной инициативы талантливых инженеров полный. Посмотрите-ка на 5-й. Он вытянут извилиной по узкому гребню горы. С одной стороны он обстреливает Марицу и ее берега, с другой — все эти оставленные и разоренные деревушки. Каждый извилина его даст новое направление огню». Я хорошо помню все подлинные выражения Скобелева, потому что тогда же внес и в свой дневник корреспондента. «Как можно сдать такие позиции?» — злился Скобелев. «Знаете, досадно, что Сулейман не занял их».
2: «Вот тина!»
0: «Вы меня не поняли, я рад, но инстинкты военного совсем иное. У меня сейчас же вот явилось желание взять их боем. Какая слава! Взять штурмом такой редут! не то что Плевненский. И, воодушевившись, он начал уже располагать войска, указывать пункты, откуда бы он начал атаку, подступы, по которым бы повел ее, овраг, который бы дал ему возможность укрыть резервы и предпринять обходные движения. Они воображают, что этого редута нельзя разгромить артиллерийским огнем. А я бы вон там поставил дальнобойную батарею. Отсюда бы мог подходить тихую сапой. Рылся бы, рылся, нос к носу стал, а там первая удобная ночь, ура и в штыки. И план за планом так и посыпались у Скобелева. Ничего, ни малейшей неровности местности, ни малейшего пригорка не упускал его зоркий орлиный взгляд. Невозможное действительно становилось возможным и недоступное доступным. Верьте мне, при хороших войсках и опытных генералах и офицерах нет неприступных крепостей. Гибралтар можно взять, не то что эти форты. Разумеется, если уверить себя, что этого вот нельзя, так и ум утратит силу. Прежде всего нужно иметь дерзость, при знаниях и таланте. Остальное все приложится. Расчет и дерзость. Массу войска, превосходное вооружение, чудесную артиллерию. Вон, видите лощина?
2: Вижу.
0: Вот этой лощиной я бы в тыл к ним пробрался и стал хозяйничать. Еще раз повторяю. Нет неприступных позиций, решительно нет. Бывают позиции, которые требуют слишком много жертв, так что овчинка не будет стоить выделки, это верно. Но если уже говорить о принципе, так всякую позицию взять можно. При современном состоянии вооружения Измаил был совсем неприступен, а расчесал же Суворов турок и взял крепость.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». О Генри. Рассказ «Роман биржевого маклера». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максвелла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторый интерес и удивление, когда в половине десятого утра Максвелл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм. Молодая стенографистка служила у Максвелла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически помпадур. Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У нее не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящно и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким, застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету. По счастливому лицу скользили воспоминания. Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того, чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максвелла достаточно близко, чтобы он мог ее заметить. Но человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер. Машина, приводимая в движение колесиками и пружинами. «Да? Ну, в чем дело?» — резко спросил Максвелл. Вскрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно. «Ничего», — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой. «Мистер Питчер», — сказала она доверенному клерку, — «мистер Максвелл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки». «Говорил», — ответил Питчер. «Он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас 10:45, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась». «Тогда я буду работать, как всегда», — сказала молодая женщина, «пока кто-нибудь не заменит меня». И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место. Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о полном часе славной жизни. У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках. А сегодня у Гарви Максвелла был горячий день. Телеграфный аппарат стал рывками разматывать свою ленту, телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и заговаривали с ним через барьер. Кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и выбегали посыльные с телеграммами, клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления. На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения и извержения вулканов. И все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максвелл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью орликина. Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки под котик и ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающийся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял питчер, готовый истолковать это явление. «Из стенографического бюро. Насчет места», — сказал питчер. Максвелл сделал полуоборот. Руки его были полны бумаг и телеграфной ленты. «Какого места?» — спросил он, нахмурившись. «Место стенографистки», — сказал питчер. «Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку». «Вы сходите с ума, питчер», — сказал Максвелл. «Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти. У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро, питчер, чтобы больше не присылали и никого больше ко мне не водите». Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что старик с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее. Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций разных наименований, в которые клиенты Максвелла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максвелла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и сильная машина. Слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и ссуды. Это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы. Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье. Максвелл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм. За правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая истопница весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла. И через окно в комнату забрел, может быть, по ошибке, тонкий, сладкий аромат сирени и на секунду приковал маклера к месту. Ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат и только ее. Этот аромат принес ее и поставил перед ним видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко. А она была в соседней комнате, в 20 шагах. «Клянусь честью, я это сделаю», — сказал маклер вполголоса. «Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал». Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет донести, пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу. Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максвелл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо. «Мисс Лесли», — начал он торопливо, — «у меня ровно минута времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами, как полагается, но я, право же, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста. Эти понижатели вышибают последний дух из тихоокеанских». «Что вы говорите?» — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вы меня не поняли?» — досадливо спросил Максвелл. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать. И вот улучил минутку, когда там в конторе маленькая передышка. Но вот, меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, питчер!» «Так как же, мисс Лесли?» Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась. Потом из ее удивленных глаз хлынули слезы. А потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы. И одной рукой нежно обняла маклера за шею. «Я поняла», — сказала она мягко. «Эта биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера. 8 часов вечера в маленькой церкви за углом».
0: Мы читали рассказ о Генри, роман биржевого маклера.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы и намерена наращивать их производство, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергии.
2: Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство, со своей стороны, будет оказывать в этом всестороннюю помощь.
1: В Москве на площади в 34 гектара формируется крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. Как отметил мэр города Сергей Собянин, гигафабрика по производству аккумуляторов была построена за 14 месяцев и, вероятно, заработает уже до конца года. Владимир Путин на заседании Совета глав Содружества независимых государств Туркмении может по просьбе участников проинформировать их о ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что саммит приурочен к 35-летию СНГ. Ожидается, что участники встречи примут совместное заявление. Владимир Путин 8 и 9 октября посетит Туркмению, примет участие также в Каспийском экологическом саммите. Российская армия получила в сентябре более 10 тысяч единиц военной техники и миллион средств поражения. По данным Министерства обороны, об этом заявил замглавы ведомства Александр Санчик. В войска поступили истребители Су-57 в новом облике, модернизированные танки, средства ПВО, разнообразные беспилотники и робототехнические комплексы. Для Северного флота спустили на воду новый тральщик. Известно, что вся техника доработана с учетом опыта военных действий. Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила линейку терминалов для спутникового интернета группировки «Рассвет». По словам экспертов, это своего рода отечественный аналог американской «Starlink». По данным самого предприятия, станция «Ультра» выдаст до 700 мегабит в секунду для промышленности. Терминал «Земля» обеспечит связью поезда РЖД на скорости до 400 км в час, а мини-станция на 100 мегабит в секунду подойдет спасателям. К 2027 году орбитальную группировку расширит до 250 аппаратов. И коротко о погоде. В среду в Москве солнечно и 17 тепла, в четверг переменная облачность и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Алексеевич Кузьмин. Глава из книги «Подвиги великого Александра». Читает Дмитрий Оргин.
3: Глава 4. Широкие улицы, обсаженные пальмами, обширные, то белые, то пестрые храмы, шумная толпа веселили взоры усталых пришельцев. Жители были покорны и ласковы. Старый жрец с высоким жезлом из черного дерева водил короля, показывая редкости города. Самым замечательным дивом был сад, посреди которого росли два дерева, вроде кипарисов, увешанные звериными шкурами. На вопрос короля вожатый ответил: «Царь, ты видишь два священные дерева. Одно зовется «мужской пол» и посвящено солнцу. Другое, посвященное госпоже Луне, зовется «полом женским». Звериные шкуры — приношение богомольцев, причем шкуры самцов возлагаются на солнечное дерево, а самок — на лунное. Три раза днем и три раза ночью деревья вещают судьбу при восходе, зените и уклоне солнца и ночного светила. Если тебе угодно знать свою судьбу, очистись, разоружись и подойди с молитвой к деревьям». Александр, метнув гневный взор, воскликнул: «Если солнце зайдет без того, чтобы я услышал голос, сожгу вас живыми!» Жрец, поклонившись, удалился, а король, исполнив требуемые обряды, стал молиться, положив руку на ствол священного дерева. Уже солнце верхним краем чуть краснело над густой рощей, и царь готов был полный гнева уйти, как вдруг, подобно отдаленному гонгу, густой мужской голос пропел: «Царь Александр, скоро погибнешь от индийских людей». Царь, не двигаясь, стоял, будто окаменелый, пока быстрые сумерки не привели новой тусклой зари ночного светила, и из листвы соседнего дерева раздался низкий женский голос: «Бедный царь Александр, не видеть тебе больше матери своей Олимпиады, в Вавилоне погибнешь». Смущенный король отошел к своей свите, ждавшей его за оградой. На вопрос царя, можно ли возложить венцы на деревья, жрец отвечал: «Это запрещено, но если хочешь, делай. Не для тебя, божественный царь, законы». Александр подчинился и удалился в новый дворец. Всю ночь пировал он с друзьями, вспоминая походы и опасности. Но лишь только засерело легкое утро, царь, сославшись на неотложность дел, один покинул зал и быстро направился снова к священной ограде. В томлении склонился король перед деревом, и когда солнце брызнуло первыми лучами по верхушкам, и златоалые птички встрепенулись на гибких ветках, высокий детский голос, будто спускаясь из самого купола ясной лазури, прозвенел: «Александр, Александр, умрешь в Вавилоне, не обняв родивший тебя. Больше судьбы не пытай, ответа не будет». Никому ничего не сказав, король прошел в свой покой и развернул свитки. И когда вошедший друг спросил: «Что ты, король, так бледен?» Александр ответил: «Я мало сплю, труды и усталость берут мой румянец». Затем стал говорить о планах на будущие походы. Всех удивил приказ короля сделать просторную клетку и такой же стеклянный сосуд в виде яйца, поймать 7 пар сильных горных орлов и отыскать чистую девушку, не знавшую мужа. Когда все было исполнено, царь созвал народ на широкое поле за городом и, встав на возвышение, сказал: «Я покорил Европу и Азию, древний Египет и чудесную Индию, юг, восток, запад и север. Я смирил великих царей. Я прошел всю землю от края до края. Я был в царстве мрака и видел обитель блаженных. Теперь покорю я стихии, легкий воздух и текучую влагу. Я Александр, сын ливийского бога». Лицо Александра было бледно, но голос твердо и звонко раздавался по широкому полю. Затем он велел привязать к клетке орлов и положить в нее куски мяса. Сам же взял 2 копья, длиною превосходящие привязи птиц, и, насадив на острия кровавые комки, поднял вверх обеими руками. Орлы ринулись, не достигая. За ними и клетка с вошедшим туда королем, колыхаясь, стала подыматься в глазах изумленного народа. Все меньше и меньше делалась она, так что пролетавшие ласточки казались больше ее, и, наконец, скрылась из виду. Александр все летел выше и выше, и ветер свистел в его кудрях. Земля все уменьшалась, пока не стала похожей, окруженная лентой океана, на ломтик темного граната в блюде чистой воды. День и ночь стремился царь ввысь, мимо звезд и планет. Звезды были хрустальные, разноцветные сосуды на золотых цепочках. И в каждой ангел возжигал и тушил ночное пламя. Планеты же были прозрачные колеса, которые по желобам катили десятки ангелов. Голоса навстречу неслись с ветром. «Вернись, вернись!» Наконец, издали, узрел Александр солнце. Гиацинтовое колесо, величиною трижды превосходящее площадь города Вавилона, катили с трудом по золоченому желобу ангелы с огненными лицами в красных плащах. Царь, закинув голову, кричал в пламенное сияние: «Я Александр! Я Александр!» И орлы клектали семью парами раскрытых ртов. Звуки тысячи труб и тысячи громов прозвучали в ответ. «Назад, смертный безумец! Я Бог твой!» Александр, лишившись чувств, опустил копья вниз, и орлы понесли его к земле быстрее безумной кометы. Когда народ, ожидавший царя, восклицал «Слава Александру, покорившему стихии», царь ничего не ответил и, бледный, направился, сопровождаемый толпою, к берегу моря. Там, велев привязать канатом стеклянный сосуд и к тонкой веревке серебряный колокольчик, король велел подвести найденную девушку. Она была мала и смугла, испуганно озиралась и звалась Хадиджа. Родители, доктор и жрец клялись, что она девственница. Александр сказал ей: «Держи этот канат, покуда ты чиста, сосуд не потонет. Когда я позвоню, тащите веревки из воды». И, вошедши в яйцо, стал опускаться в пучину. Зеленоватый полусвет, видный сквозь светлые стекла, окружил царя. Рыбы стрелой мчались с глубины навстречу Александру, и большие чудовища медленно перебирались с места на место под водорослями. Царь зорко смотрел, как большие рыбы пожирали меньшие, чтобы самим быть уничтоженными чудовищами. Как обломки кораблей опускались на дно, где утонувшие белели, обнявшись или сжимая сокровища, или с искаженными мукой лицами. Зелеными, выпуклыми глазами смотрели через стекло на царя гады, подплывая близко, любопытствуя к сосуду. Вдруг корабль подводного пловца стукнулся о коралловый грот, из которого выплыла женщина с зелеными тростниковыми косами и чешуйчатыми ногами. Лик ее был страшен и грозен. Она делала запрещающие жесты руками, широко раскрывая уста, будто что-то крича, но ее вопли не доносились через стеклянную стену. И когда король, оставив ее, стал опускаться дальше в темную глубину, он видел, как морская жена, заломив руки, исчезла в коралловом гроте. Внизу уже виделись чешуи Левиафана, как сильный толчок потряс стеклянный сосуд, который не мог подыматься. Наклонившись, Александр заметил маленького черного гада, вроде рака, который, вцепившись в гладкую стену, прилежно грыз стекло, так что вода уже тонкой струйкой пробивалась внутрь. Тогда Александр схватился за тонкую бечевку, и сосуд быстро стал подыматься с бледным королем, не смотревшим теперь уже на заблестевшие яркою зеленью пространство. Когда его подняли на берег, луна стояла в зените, освещая два трупа — девушки Хадиджи и высокого солдата. Александр подошел и узнал, что когда все, утомясь бдением, заснули, девушка отдалась первому подошедшему и выпустила царский канат. Тогда приближенные короля убили преступников. «Сколько времени пробыл я на дне?» 2 часа, государь». 2 часа не продержалась крепость единственной чистой девушке», — сказал царь в раздумье и в сопровождении толп при трубных звуках направился в столицу. «Слава Александру, покорившему стихии!» — восклицала толпа. Жрецы качали дымящиеся кадила навстречу царю, смертельно бледному, под зенитной луною.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».
3: Книга четвертая. Глава первая. В стан Александра, возвращавшегося домой, ночью прискакало несколько всадников в разорванных одеждах, запыленных и окровавленных. Так как король почивал, забывшись легкой и редко приходящей к нему дремотой, то пришедших принял вельможа Александров.

Ко царю, который условился, чтобы в присутствии пришельцев его Александра называли Антигоном, царем же Птоломея. Ночью созвали совет при факелах, и Александр горячо убеждал мнимого царя помочь Кандавлу, тотчас напасть на лагерь разбойников и вернуть похищенную принцессу. Опечаленный юноша бросился к нему на шею, воскликнув: «О, если был ты не Антигон, а Александр! Немного усилий стоило разбить шайку разбойников и освободить пленных. Но радостному Кандавлу казалось это необычным подвигом, так как благодарность заставляет преувеличивать оказанное благодеяние. Он умолял Птоломея и своего заступника Антигона посетить дивную столицу матери своей Кандакии, далеко славившуюся своими чудесами. Александр охотно согласился не только из любопытства, но и из признательности к царице, пославшей еще раньше ему в дар золото, слоновую кость, черное дерево, жемчуги, изумрудный венец, звериные шкуры, ручных зверей и эфиопских рабов. Через два дня пути они заметили среди равнины прямые холмы, покрытые лесом. То были висячие сады эфиопской царицы. Их встретила царица Кандакия с сыновьями, предупрежденная через гонцов. Она была высока и дородна, схожа с Олимпиадой. Большие глаза ее сияли важно и царственно. Узкая белая одежда стесняла ее шаги и делала еще заметней смуглый цвет ее лица и рук. Рабыни несли за ней опахало, а негры вели белого слона с серебряной беседкой на спине. Царица бросилась к сыну, но тот, отступив, молвил: «Целуй сначала мать освободителя моего», указывая на Александра. Кандакия, облобызавшись, сказала: «Давно жаждала видеть тебя, славный царь». «Я не царь, я Антигон. Александр следует дальше», сказал король, кивая на Птоломея в пышной короне. Улыбнувшись, царица склонилась перед вельможей. Устроив торжественный пир, Кандакия повела гостей осматривать город, золотые яблоки, орехи величиною с дыню, петухов, на которых верхом ездили воины, пантер, чья кость режет стекла, крокодилов, мочою сжигающих дерево, одноглазых людей, великанов и злое племя ехидн. Самка ехидны обладает скважиною не шире игольного уха, так что только съедая мужнина лона, может зачать. Дети выходят на свет, прогрызая утробу, с рождения убийцами отца и матери, выходят всегда попарно, брат и сестра. Дрозды, белые, бурые и черные медведи удивляли греков. Ночью на пиру Кандакия спросила: «Ну, как вам, милые гости, понравились мои чудеса?» Александр сказал: «Будь это все у греков, все удивлялись бы». Царица, нахмурившись, обратилась к Птоломею: «А ты, царь, что скажешь?» «Поистине, мню себя в стране чудес», воскликнул смущенный грек. Тут вышли эфиопские девушки и стали танцевать на большом круглом зеркале, прежде покрытом ковром, и, казалось, они несутся и кружатся по прозрачному пруду. Царица снова спросила: «А как вам нравятся мои плесуньи?» Александр опять предупредил Птоломея в ответе, сказав: «Поистине, мню себя в стране головней. Зачем так жестоко обжигать солнце твоих подданных, что они походят на угли?» Кандакия ничего не промолвила, а по окончании пира, взяв царя за руку и приведя к себе в опочивальню, сказала:
Теперь я покажу тебе нечто, что и тебя удивит.

ничему не удивляющийся Антигон, и подала ему кусок холста, где нежными красками было изображено лицо Александра. Царь молчал, а царица продолжала. «Что скажешь, великий царь? Зачем ты, скрываясь, пришел ко мне, так что я не могла даже встретить тебя как должно? Прости, царица, мой невинный обман, и не выдавай». Кандакия, усмехнувшись, ответила. «Я-то тебя не выдам, но и ты подчинись обычаю моей земли. Никакой еще царь не уходил от меня, не сделавшись моим супругом». «Как, царица?» — воскликнул гость, но женщина обвела его шею руками и целовала в уста, шепча нежные слова страсти, и расплела длинные черные косы, сняла свою узкую белую одежду и, нагая, теснила царя до того, что тот воскликнул, хватаясь за меч. «Оставь, безрассудное! Александра ли думаешь ты погубить?» Откинувшись назад смуглым станом, царица сквозь смех сказала: «Александр, Александр! Против жены меч обнажил». В эту минуту двери с треском открылись, и опьяненные ворвались Птоломей, за ним старший царевич Фо, которого преследовал брат его, Кандавл, с длинной пикой. Птоломей, бросившись к Александру, взывал: «Царь, спаси, спаси! Этот безумный ищет убить меня!» Фо, остановившись, прокричал: «Так вот он, убийца тестя моего, славного Пора! Вот македонская собака!» И ринулся на царя. Меж тем, как пика Кандавла, вонзившись в спину брата, насмерть сразила неистового Фоа, мужа Поровой дочери. Александр безмолвно взирал на брата убийство, а нагая царица, поздно бросившись между сражавшихся, напрасно испускала пронзительные крики. Еле живой Птоломей, все еще будто ища защиты, лежал у ног царя. Видя Кандакию ногой и простоволосой, Кандавл воскликнул: «Матушка, что с тобою?» — косясь на Александра. Царица, подняв руки к небу, громко сказала: «Воистину, целомудрен царь Александр». Наутро, прощаясь с гостями щедро одаренными, Кандакия молвила: «Я шутила, ты понял? Не верила молве, что ты недоступен любви». Александр, улыбнувшись, ответил: «Я и думал, что ты меня только испытываешь. Я тоже шутил». И тронул повод коня. Глава вторая. Царь Александр снова пошел в пустыню, думая направляться к Вавилону. Вскоре пришли они к большой реке, где жили воинственные девы-амазонки. Царь, давно слыша о их доблестях, послал Птоломея просить у них воинский отряд и узнать их обычаи. Через некоторое время свернувшимся Птоломеем пришла сотня высоких мужеподобных женщин с выжженными правыми грудями, короткими волосами, в мужской обуви и вооруженных пиками, стрелами и прощами. Говорили они грубыми, хриплыми голосами и пахли козлиным потом. Рассказали они следующее: «Живем мы, царь, по ту сторону реки, одни девы, управляемые старшей девицей. Пасем стада, обрабатываем волну и сражаемся одни без мужчин. Никому не подвластны. Каждый год ходим за реку на праздник дня Гефеста и Посейдона. Которая из нас хочет сделаться матерью, остается здесь с избранным ею мужем, пока не родит. Потом возвращается домой. Мужа она вольна не помнить, или через год снова вернуться к тому же. Рожденного мальчика возвращает отцу.
Девочку же по истечении 7 лет переправляют на женскую сторону реки. На битву отправляются 2/3 всех дев. Остальные же караулят страну. Если пленная от нас бежит, позор ложится на всех амазонок. Царица тебя целует и шлет нас помогать тебе в брани. Царь много еще раз спрашивал, немало дивясь их ответом, и, отослав подарки в страну, двинулся дальше.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Алексеевич Кузьмин. Глава из книги «Подвиги великого Александра». Читает Дмитрий Оргин.
2: Александр теперь посылал вперед разведчиков узнать, не железная ли земля впереди, памятуя предсказания Антифонта. Пройдя реки сладкие и каменные потоки, что вместо воды стремят с грохотом камни, песчаные ручьи, 3 дня текущие к югу, 3 дня на север, пришли к острову, откуда восходит солнце. Жрец Эфиоп в белой одежде вышел с черным посохом выше своего роста и, протянув смуглую руку царю, воскликнул: «Царь, ты должен вернуться. Сюда еще никто не доходил. Ты первый, и ты последний. Спеши в Вавилон. Время близко. Путь тебе через Лусово пристанище и новую область мрака». Двери закрылись, а царь, поклонившись солнечному храму из блистающих нестерпимо камней, велел повернуть своим воинам. Вскоре они дошли до мглистой страны. Жители скрывались в землянках, закрытых ветками елей, боясь блуждавшей в пустыне и всех губившей девы Горгоны. Она имела конский хвост и змей вместо волос. Всех звала на похоть, гадов, зверей и людей, и всех умерщвляла одним своим видом. В полночь Александр был разбужен зычным, но полным неги и страсти воплем. Выйдя из палатки в темное поле, царь услышал второй и третий раз чудесный призыв, будто все прошлые и грядущие любовницы слили в один этот голос обещание неведомых ласк и сладкие угрозы. Как вой тигрицы, ищущей далекого самца, разносился клич по темным пространствам: «Александр, Александр, тебя одного жажду я. Приди, приди, утоли меня, царь бесстрашный». Александр послал волхва с покрывалом навстречу неистовой деве. Услышав ту близкую, он произнес, приближаясь пятками вперед: «Я, Александр, закрой твой лик покрывалом, чтобы мне не погибнуть». И когда, молча, тяжело дыша, дева схватила его руками за плечи, он, быстро повернувшись, отрубил ей голову и спрятал в приготовленный сосуд. Тогда, не оборачиваясь на лежавшую громаду туловища, он бросился бежать к лагерю с добычей. Наводя этой головою ужас, обращавший в камень, победил царь многие племена пустыни, а нечистых царей Гогу и Магогу, питавшихся червяками и мухами, загнал в рассевшиеся скалы и до скончания мира запечатал Соломоновую печатью. И дальше шли, не зная дороги, изнемогая от усталости и голода. Разведчики впереди, нет ли железной земли. Однажды царь почувствовал смертельный холод и последнее дыхание. Солдаты положили свои щиты на болото, по которому они шли, чтобы царь мог лечь, а сверху шел густой снег. Очнувшись, король спросил с тревогой: «Не костяное ли небо над нами?» Но к утру силы, вернувшись, позволили дальше стремить ему неведомый путь. Через болото, темные леса, высокие в темное небо уходящие горы, мглу и туманы, шли они, мимоходом покоряя безропотные народы. Царь хранил молчание все дни, ночи проводя в наблюдении еле видных звезд, и каждое утро все сумрачнее встречал он верных друзей и роптавших солдат. Так пришли они в Лусово пристанище, указанное им еще в солнечном городе. Пока обрадованные близостью к окончанию пути воины грелись у костров, вспомнив прежние шутки, Александр один направился к храму, невзирая на встречные диковины. Все было пусто и безмолвно. Пройдя ряд покоев, один другого чудеснее, царь вступил в святилище, где висели лампады с рубинами вместо огней, и посреди, высоко, золоченая клетка с голубем. Посредине высился одр, на котором весь в повязках лежал муж, ростом превышавший длину смертных. Лицо было скрыто покрывалом. Безмолвие царило в покое. Царь долго стоял молча, смущенный неясным страхом. Наконец он хотел взять одну из рубиновых лампад, чтобы посмотреть спящего, но с купола голубь человеческим голосом пропел: «Оставь, царь Александр, в покое покойных и спеши в Вавилон, время близко». Выйдя из храма, Александр подошел к костру, где шутили солдаты старые шутки, смеясь и хлопая по плечу один другого. К темному небу взлетали искры и дым, а латы, сложенные кучей, блестели, мерцая. Глава третья. Меж тем в далекой Македонии происходили неустройства и смуты. Антипатр, оставленный царем вместо себя, притеснял старую королеву Олимпиаду. В ответ на неоднократные жалобы, которые Александр послал Картерика сменить прежнего правителя. Тогда уязвленный Антипатр послал со своим сыном яд, который мог выдержать только свинцовый сосуд, но не медный, не глиняный, не стеклянный, к царскому кравчему Илу, давно затаившему в себе злобу на Александра, раз как-то на перу ударившего его жезлом по голове. К ним присоединились еще некоторые недовольные царем и родственники царицы Роксаны. Таким образом, к прибытию царя в Вавилон заговор уже готов был его погубить. Царица радостно встретила короля, сумрачного и молчаливого, который предался снова пирам с друзьями, отложив на время дела правления и чтению грозного звездного неба. Однажды, когда полднем Александр почивал, утомленный, его разбудили докладом, что его спрашивает какая-то женщина. Царю она сказала, что у нее родился странный ребенок, верхняя половина которого была мертвою, нижняя же со всеми признаками жизни, и чудный голос велел принести уродца во дворец. Александр, полный предчувствий, с ужасом взирал на младенческий труп с шевелящимися красными ножками. Мудрецы объяснили, что верхняя часть — враги Александра, нижняя же — он сам. Но халдеянин, разорвав одежды, воскликнул: «Царь, царь, смерть твоя близка!» Одарив женщину, Александр велел урода сжечь, а сам отправился на пир к некоему македонянину, не разлучаясь со своим кравчим индийским отроком Илом. Пир был в полном разгаре, как вдруг царь вскрикнул, будто пронзенный стрелой: «Вот время, Александр!» И бледный, шатаясь, удалился в свой дворец. Напрасно врачи старались извлечь яд рвотными средствами. Боли царя были так нестерпимы, что не раз он пытался выброситься в Евфрат, шумевший под окнами высокого терема. Македонцы, окружив дворец, грозились разрушить стены и перебить всю стражу, если им не покажут царя. И Александр, поддерживаемый царицей Роксаной, показался в окне. Все восклицали: «Слава царю Александру! Живи вовек!» Улыбка скользнула по помертвелым губам царя, и он крикнул прежним звонким голосом: «Живите вы вовек!» а мой час пробил». На следующее утро царь призвал Пердику, Птоломея, Лизимаха, чтобы сказать им последнюю волю. Потом велел себя вынести в проходной переход и пропустить мимо себя все войско, каждому солдату говоря приветствие. И поседелые ветераны плакали, видя царя простертым на походных щитах, бледным и ласковым. Друзья, закрыв лица плащами, стояли поодаль. Александр, вскинув глаза на потолок из слоновой кости, вымолвил: «Небо, небо костяное!» и продолжал приветствовать проходивших воинов. В воздухе нависла густая мгла, и на небе днем взошла необыкновенной величины звезда, быстро идущая к морю, сопровождаемая орлом, а кумиры в храме медленно со звоном колебались. Потом звезда снова пошла в обратный путь от моря и встала, горя, над покоем царя. В то же мгновение Александр умер. Тело царя отправили после долгих споров в Александрию Египетскую, где его поместили в святилище, называемое «Тело Александрово». Царство он разделил между Филоном, Селевком, Антиохом и Птоломеем. Умер на 33-м году жизни, в апрельское наводнение, основав 12 Александрий и оставив немеркнувшую славу во всех племенах и веках.
1: Мы читали главы из книги Михаила Алексеевича Кузьмина «Подвиги великого Александра».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Аркадий Аверченко. Рассказ «Роковой выигрыш». Читает Михаил Сушков.
2: Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читатель «Брюзга», прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным безапелляционным тоном: «Не может быть такого случая в жизни!» Читатель, конечно, способен спросить: «А чем вы это докажете?» Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О, боже мой, да очень просто. Такой случай возможен потому, что он был в действительности. Надеюсь, другого доказательства не потребуется. Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности в августе месяце в одном из маленьких южных городков. Ну-с. Да и что здесь такого необычного? Устраиваются на общедоступных гуляниях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову? Может. Ну вот и все. Корова — это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыгрываться вся пьеса. Или ни я, ни читатель ничего не понимаем в музыке. В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено по случаю престольного праздника большое народное гуляние с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость, бег в мешках, бег с яйцом и прочее, а также, вниманию отзывчивой публики, будет предложена лотерея «Аллегри» с множеством грандиозных призов, среди которых «Живая корова», «Граммофон» и «Мельхиоровый самовар». Гуляние имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю. Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта — бега в мешках. Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом. Другая отрасль спорта — бег с яйцом. Уже был сожжен блестящий фейерверк. Уже половина лотерейных билетов была раскуплена. И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала: «А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею? Вдруг да что-нибудь выиграем?» Рыцарь Еня не прикословил. «Настя», — сказал он, — «ваше желание — форменный закон для меня», и ринулся к лотерейному колесу. С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил: «Выбирайте. Один из них мой, другой ваш». Настя после долгого раздумья выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» и бросила его на землю. А Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик: «Выиграл!» И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами: «Если зеркало или духи, дарю их вам». Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил: «Барышня, номер 14, что такое?»
3: 14? Позвольте.
2: Это корова. Вы корову выиграли». И все стали поздравлять счастливого Еню. И почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь. И таково страшное действие богатства и славы, даже Настя потускнела в глазах Ени. и пришло ему в голову, что другая девушка, не чета Насте, могла бы украсить его пышную жизнь. «Скажите, — спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась, — я могу сейчас забрать свою корову?»
3: «Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите?
2: Мы бы ее взяли обратно за 25 рублей». Бешено засмеялся Еня. «Так-так, сами пишете, что корова стоимостью свыше 150 рублей, а сами предлагаете 25. Нет-с, знаете, позвольте мне мою корову и больше никаких». В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал: «Пойдемте, Настенька, домой. Больше нам здесь нечего делать».
3: Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело: «Неужели вы с ней будете так таскаться?»
2: «А почему же? Животное как животное. Да и не на кого же ее здесь оставить».
3: Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы. Еня, Настя, корова. Наоборот, широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему. А образ Насти все тускнел и тускнел. Настя, нахмурив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала.
4: «Слушайте, Еня, значит, вы меня домой не проводите?»
2: «Провожу. Отчего же вас не проводить?»
4: «А корова?»
2: «Чем же корова вам мешает?»
4: «И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют. Мальчишки на нашей улице проходу не дадут».
2: «Ну, хорошо», — после некоторого раздумья сказал Еня. «Сядем на извозчика, у меня еще осталось 30 копеек».
4: «А корова?»
2: «А корову привяжем сзади».
3: Настя вспыхнула.
4: «Я совершенно не знаю, за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову».
2: «Вы думаете, это очень остроумно?» — надменно спросил Еня. «Вообще меня удивляет. У вашего отца 4 коровы, а вы одной даже боитесь как черта».
4: «А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли, сокровище какое, подумаешь?»
2: «Как угодно», — пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. «Если вам моя корова не нравится,
4: значит, вы меня не провожаете».
2: «Куда же я корову дену? Не в карман же спрятать».
4: «Ах так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить».
2: «Пожалуйста», — расшаркался обиженный Еня. «И послезавтра к вам не приду. И вообще могу не ходить, если так».
4: «Благо нашли себе подходящее общество».
3: И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда. Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насти. Потом очнулся.
2: «Эй ты, корова! Ну, пойдем, брат!»
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем рассказ Аркадия Аверченко «Роковой выигрыш».
3: Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно. Но едва они вышли на освещенную многолюдную дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением. А один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу: «Коровичий сын свою маму спать ведет!»
2: «Вот я тебе дам по морде, так будешь знать», — сурово сказал Еня.
4: «А ну дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?»
3: Это была чистейшая бравада. Но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью. На половине дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее. Бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе —
4: А Еня с рассеянной миной пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего.
3: Когда же поступательное движение коровы ослабевало, и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова из-под тишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше.
4: Вот Енина улица, вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату, и вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль: «А куда я сейчас дену корову?» Сарая для нее не было. Привязать во дворе — могут украсть, тем более что калитка не запирается.
3: «Вот что я сделаю», — решил Еня после долгого и напряженного раздумья. «Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате».
4: Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой.
3: «Эй, ты, иди сюда, что ли?
4: Да тише, черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь». Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени, да, пожалуй, и коровы. Потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей службы и к своему новому месту жительства. Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.
3: «Кш! Ишь ты, проклятая, подушку грызет! Ты что?
4: Есть, может, хочешь? Или пить?» Еня налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом, крадучись, вышел на двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик же.
3: «На, ты! Как тебя? Васька, ешь, тубо!»
4: Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.
3: «Циц ты, проклятая!» — ахнул растерявшийся Еня. «Молчи, чтоб тебя! Вот анафема!»
4: За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.
3: «Это вы, Иван Назарыч?»
4: — шепотом спросил Еня.
3: «Входите, не бойтесь, у меня корова».
4: «Еня,
3: с ума вы сошли, что ли? Откуда оно у вас?»
4: «Выиграл в лотерею».
3: «Ешь, Васька, ешь, тубо!»
4: «Да как же можно корову в комнате держать?» — недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. «Узнают хозяева, из квартиры выгонят».
3: «Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней».
4: Заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.
3: «А, нету на тебя угомону, проклятая, циц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю».
4: «Постой! Ну ты! Что я с ней сделаю? Одеяло жует!
3: У, черт!»
4: Еня отбросил одеяло и хватила за все силы кулаком корову между глаз.
3: «Ей-богу!» — сказал жилец. «Сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой».
4: «Так что же мне делать?» — простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние.
3: «Ну, посоветуйте».
4: «Да что ж тут советовать? А вдруг она будет кричать целую ночь? Знаете что? Зарежьте ее».
3: «То есть? Как это зарезать?»
4: «Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам». Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина. Еня тупо поглядел на жильца и сказал после некоторого колебания:
3: «А что же мне за расчет?
4: Ну как же, в ней мясо пудов 20. По 5 рублей пуд продадите, и то 100 рублей. Да шкура, да то, да сё. А за живую вам все равно не больше дадут».
3: «Серьезно? А чем же я ее зарежу? Есть столовый нож и тот тупой. Ножницы есть еще. Больше ничего».
4: «Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга,
3: а вдруг она станет защищаться, подымет крик?»
4: «Положим, это верно. Может, отравить ее, если...»
3: «Ну, вы тоже скажете. Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула. Да откуда его сейчас возьмешь?»
4: «Мо-о-о!»
3: — заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок. За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног. Дверь в Енину комнату распахнулась, и перед сметенным Еней предстал сонный, растрепанный хозяин. Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое «Вон!»
4: «Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич!»
5: «Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было! Я покажу вам, как безобразие заводить!»
3: «То, что я вам и говорил!» — сказал жилец с таким тоном, будто все устроилось как нужно. Закутался в свое одеяло и пошел спать. Была глухая темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову. Первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем.
4: «Ну ты проклятая!» — сказал Еня сонным голосом.
5: «Иди, что ли!
4: Не стоять же тут!»
3: Тихо побрели. Маленькие окраинные домики кончились. Раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.
4: «Тепло, в сущности», — пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. «Посплю здесь, у изгороди, а корову к руке привяжу».
3: И заснул Еня. Это удивительное игралище замысловатой судьбы.
6: «Эй, господин!»
3: — раздался над ним чей-то голос. Было яркое солнечное утро. Еня открыл глаза и потянулся.
6: «Господин!»
3: — сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога.
6: «Как это возможно, чтобы руку к дереву привязывать? Это к чему же такое?»
3: Вздрогнув, как ужаленный, вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик. Другой конец, привязанный к руке веревки, был наглухо прикреплен к низкорослому корявому дереву.
4: Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево.
3: Но Еня был просто глупо практичным юношей. Всхлипнул и завопил: «Украли!»
5: «Постойте!» — сказал участковый пристав. «Что вы мне все говорите? Украли да украли, корова да корова. А какая корова?»
4: «Как какая? Обыкновенная?»
5: «Да какой масти-то?»
4: «Такая, знаете, коричневая. Но есть, конечно, и белые места».
5: «Где?»
4: «Морда, кажется, белая. Или нет? Сбоку белая, на спине тоже. Хвост такой тоже бледный.
5: Вообще, знаете, как обыкновенно бывают коровы».
4: «Нет-с», — решительно сказал пристав, отодвигая бумагу.
5: «По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете».
3: И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод. Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня. И призадумался Еня над щитой всего земного. Вчера у Ени было все — корова, жилище и любимая девушка. А сегодня все потеряно — и корова, и жилище, и любимая девушка. «Странные штуки», — шутит над нами жизнь. «А мы все ее слепые, покорные рабы».
1: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Роковой выигрыш».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Голубково Запорожской области. Тем временем, как сообщает Министерство обороны, бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области в кольце окружения украинских формирований освобождают села Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково. При расширении внешней зоны контроля ведут активные бои за еще 3 населенных пункта. При этом подразделения группировки войск «Центр» продвигаются уже в центральной части Доброполья. Морские пехотинцы зачищают его северную часть и уничтожают противника на территории шахты Добропольская. За сутки освободили еще больше 50 зданий. В России раскрыли мошенническую схему с лишением жилья под видом рефинансирования кредитов, пишут «Известия». Посредники обещают снизить долговую нагрузку, но оформляют невыгодный заем или продажу квартиры. Юристы указывают, злоумышленники пользуются финансовыми трудностями и юридической неграмотностью граждан. Специалисты советуют проверять все документы и договоры, не предусмотрена ли купля-продажа вместо рефинансирования. До 1 миллиона пассажиров в год сможет пропускать обновленный пункт Краскина на границе России и Китая. Через него уже запустили движение. Теперь пересекать границу и перевозить грузы там смогут значительно быстрее, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
2: Ну и, соответственно, до